0: проект в прошлом году. Он назывался «42 минуты под землей». И в этом проекте мы описывали станции большой кольцевой линии метро БКЛ. Эти описания мы затем размещали на нашем ресурсе line11.ru и также в навыке Яндекс.Алиса, который мы тоже разработали для этого проекта. А в новом проекте 4D мы будем обновлять наш ресурс и дополнять его описаниями как раз московских центральных диаметров, как на самом сайте line11.ru, так и в навыки Яндекс.Алисы. Мне кажется, что этот проект будет тоже очень востребован, так же, как и наш предыдущий проект, потому что транспорт, конечно, пользуется спросом большим среди незрячих и слабовидящих москвичей, но есть, как всегда, при перемещении большие трудности с доступностью. Если говорить о метро, то уже есть некоторые описания метро, то есть это справочник старый, который у нас есть 2000-х годов. Это описания, которые сейчас делаются, это наши описания. А по МЦД у нас, ну и вообще в МГУ, ВОЗ и в Москве для незрячих ничего вообще нет. И никто, по крайней мере, насколько я знаю, не планирует его описывать. Поэтому как раз вот наш проект, и я думаю, будет здесь полезен очень.
1: То есть вы уже не новички, далеко продолжаете начатое дело, а удалось получить какую-то обратную связь, собрать отзывы по поводу вот предыдущего аналогичного проекта?
0: Да, у нас проходил он по той же схеме. Мы сначала описывали станции, потом у нас была команда фокус-группы, это 35 тестировщиков, которые тестировали наше описание. И эти тестировщики давали обратную связь по нашим описаниям. И вот сейчас мы, используя эти комментарии, тоже хотим их внедрить в нашем новом проекте.
1: А расскажи немного о команде проекта и как там распределяются роли участников.
0: У нас в команде сейчас есть новые участники. Вообще команда наша уже очень сплоченная. В ней есть Наталья Паницкая, это лидер нашей команды сейчас, Сергей Барахин, это методист, Юлия Васильева, она отвечает за пиар. Также у нас есть Елена Мясникова, она организатор наших мероприятий. Ну, я Татьяна Белова, я отвечаю за финансы и за бумаги, скажем так, за документацию. И у нас есть еще новые двое участников в этом году. Очень приятно. Это Анна Мещерякова. Она будет тоже помогать в методической части. И Алексей Степанов. Он будет помогать по технической части. Вот я надеюсь, что такая сильная наша команда сможет немножко справиться с проблемами доступности московских диаметров.
1: Угу, такая большая команда, сплоченная.
0: Да, большая, самая команда, большая, действительно. Знаю, ну и работы тоже очень много, потому что вот описания сами делать, составлять, как мы поняли из прошлого проекта, достаточно сложно. И, конечно, здесь вот как раз большая команда и нужна, чтобы мы могли хотя бы чуть больше описаний сделать.
1: А вот с какими все-таки главными барьерами и трудностями сталкивается незрячий человек, пассажир на станциях МЦД сегодня?
0: Ну вот у нас для этого даже специально проходило предпроектное исследование, и там мы спрашивали, задавали эти вопросы участникам. Они отметили, что очень тяжело, когда нет описаний хороших станций, то есть они не понимают, как устроена станция, как пересесть на метро, или наоборот, как пересесть с метро на МЦД, как зайти в вагон, где купить билет, ну и так далее, как перемещаться по платформе, как устроены вестибюли станции. То есть все это вообще очень сложно для незрячих, потому что если у человека есть зрение, то он на месте по указателям хотя бы как-то может сориентироваться на станции на месте. Но и то могу сказать, что это не всегда прям так сразу хорошо происходит. А если незрячий, то, конечно, ему нужно как-то заранее подготовиться к этой поездке. почитать описание, посмотреть, что хотя бы там существует, где можно купить билет, потому что бывает такая ситуация, вот, допустим, у меня происходило, что я выхожу на станцию, как вы знаете, турникеты работают и на вход, и на выход с НЦД, и карта у меня заблокировалась, потому что я не поняла, что передо мной человек заходил на МЦД. И после этого я прикладываю карту и не могу выйти. И чтобы разблокировать карту, нужно обратиться в кассовый зал, к кассиру, и он тогда на компьютере сможет понять, что у нас случилось, либо у нас открылась поездка, либо закрылась, и как вот в этой ситуации сделать. Ну, а если касс там нет, только автоматы, то, соответственно, уже сложнее. Нужно идти в другой вестибюль и все это где-то там решать.
1: А что именно будет представлено в тифлоописаниях станций? Как-то алгоритмы маршрутов, количество ступенек, какие-то еще ориентиры?
0: Да, мы ориентировались на просьбы наших участников, то есть и не делать, с одной стороны, прям слишком подробные описания вплоть до метра или там до градуса поворота. Но сначала у нас будет общее описание станции, что представляет из себя, где находится, сколько вестибюлей, какие платформы, что расположено на платформах, какой край, где лавочки, какие колонны, что есть дальше. И дальше, после описания платформ и строения станции, мы переходим к описанию переходов. Все описания, которые мы сейчас вот сможем сделать, это узловые станции, как я уже сказала. То есть простые мы просто не в силах описать. И дальше мы описываем пошагово переход с МЦД на метро, допустим. То есть мы должны выйти с платформы, спуститься по лестнице двухпролетной, допустим, пройти через турникеты, повернуть направо и идти вдоль зала там, ну, допустим, я это говорю примерно.
1: Это в общих чертах или прям чертах, конкретно, да, есть, там три ступеньки вниз?
0: Да, в общих чертах, то есть мы говорим спуститься по двум пролетам лестницы, пройти через турникеты, далее следовать прямо до двери, пройти через дверь, повернуть направо по коридору. Ну, вот такого плана вот описание. И обратный переход, то же самое, от метро до платформы МЦД. Ну, в общем-то, чтобы лучше даже познакомиться не на словах, можно открыть сайт наш line11.ru, посмотреть, как у нас описаны станции БКЛ и переходы. И как раз там у нас тоже все по разделам. У нас есть раздел «Описание станции общее», там «Общее описание платформ». Потом у нас есть раздел «Переходы». Там описаны пошагово вот эти вот повороты, переходы, как пройти. И обратные переходы, то же самое. И также выходы на некоторых станциях. У нас описан проход к выходам. Ну, также здесь тоже мы будем описывать выходы, какие существуют и куда ведут.
1: Угу. А вот как это будет на практике реализовано? Описание появится в навыке Яндекс.Станции, и это прямо на платформе можно будет попросить Алису сориентироваться?
0: Ну да, у нас есть два варианта. Либо можно зайти на наш одностраничник, открыть его где-то на телефоне, если есть интернет, конечно. Или можно запустить навык и там в навыке задать некоторые команды. Допустим, опиши станцию «Текстильщики», и она будет описывать платформы, допустим. Или же опиши переход со станции «Текстильщики» на метро. Ну, условно, да, и вот тогда она будет описывать пошаговый маршрут на метро. А после нескольких пунктов нужно сказать команду «Далее», и тогда Алиса продолжает описание. Если вы скажете «назад», то Алиса произнесет тот кусочек описания, который был до этого. Но мы пошли дальше немножко, чем в нашем прошлом проекте. Мы в этом проекте решили еще добавить обучающие мероприятия. То есть недостаточно, как мы поняли, просто разместить описание и все, закинуть их туда, а нужно еще и показать людям, в принципе, как этим пользоваться. Поэтому у нас будет несколько мастер-классов, три мастер-класса планируются, где мы с помощью как раз этих возможностей, с помощью одностраничника и с помощью обычных карт, которые мы хотим тоже использовать, будем показывать, как проходить эти маршруты.
1: А вот такой тестовый режим, как при знакомстве с приложением, не планируется?
0: Да, у нас в прошлом году... все приложение, все бесплатно. То есть здесь нет такого понятия, как тестовый режим. Но у нас были в прошлом году, и сейчас планируется, что будут тестировщики навыка, потому что некоторые моменты, допустим, Алиса произносит неправильно какие-то названия, mm-hmm. где-то еще что-то возникает, где-то не понимает команду. Да, у нас вот есть для этого 2-3 тестировщика. Они специально занимаются тем, что прослушивают эти описания, говорят, команды разные, и проверяют, работают ли команды или не работают.
1: А вот что касается команды тестировщиков, которые будут изучать станции, они, правильно, тоже тестировщиками называются?
0: Да, это фокус-группа наша.
1: Фокус-группа. Она уже набрана или туда еще как-то можно попасть?
0: Можно попасть. Мы будем размещать еще ссылки на фокус-группу. У нас уже есть желающие, которые тестировали в прошлом проекте наши станции, и они уже начали тестировать 5 образцов, потому что мы теперь решили делать не все сразу, мы решили делать по частям, чтобы было это все как-то полегче. Описали 5 станций, и теперь вот 5 тестировщиков уже начали тестирование этих образцов. А затем мы будем размещать ссылку в различных чатах ВОЗ, в различных группах, и можно будет записаться в нашу фокус-группу по тестированию других станций МЦД.
1: Угу. А как это вот реализовывается? Представитель фокус-группы, вот, который изучает станции, это незрячий плюс зрячий, или один незрячий, или зрячие туда набираются?
0: Ну, вообще, конечно, мы хотим, чтобы были люди с разными нарушениями зрения, побольше незрячих, скажем так, в приоритете, ну и слабовидящих тоже мы берем. Но условием является то, что этот человек должен самостоятельно или прям с минимальной какой-то помощью посторонней пройти этот маршрут и сделать отчетное задание по той форме, которую мы просим его сделать. Допустим, рассказать, какие недочеты он встретил в ходе этого описания, что было не так описано. Мы просим это все потом предоставить, да, но мы просим, чтобы он не за ручку ходил с кем-то, с ассистентом, а все-таки максимально самостоятельно это все прошел.
1: Угу. И где можно следить за событиями, за постами, которые вы выкладываете?
0: У нас есть группа ВКонтакте. Мы продолжаем предыдущую группу нашего проекта «42 минуты под землей». Ну и также мы размещаем наши новости. Нас просят, по крайней мере, размещать какие-то самые наиболее важные новости на сайте МГО, вернее, в рассылке МГО. И да, просят, чтобы в первую очередь появлялись все новости именно в рассылках МГО ВОС. Если у нас что-то происходит, какие-то мероприятия, то мы должны тоже все участники ДВБ в эти рассылки рассылать информацию.
1: Спасибо, Татьяна. Я хочу напомнить нашим слушателям, что если у вас есть такое желание, вы можете присоединиться к нашей беседе по номеру 8 800 100 0015 и задать свои вопросы или что-то прокомментировать. Ну что ж, предлагаю перейти к Елене. Елена, расскажи нам про проект «Свет в движении». Что же это такое?
2: Да, еще раз добрый день. Проект «Свет в движении» — проект, который направлен на реализацию и создание условий для того, чтобы дать возможность незрячим и слабовидящим заниматься танцами. Танцами разных направлений. Я как, скажем так, художественный руководитель проекта и хореограф веду группу, где занимаются, уже начали мы занятия постановочными, сценическими танцами исторического плана с элементами бальной программы, проекта. То есть многие движения мы стараемся адаптировать, потому что хотим максимально охватить аудиторию незрячих и слабовидящих, чтобы каждый мог себя проявить как и с тотальной потерей зрения, и с частичной потерей, и с огромным страхом двигаться. То есть все, кто боялся когда-либо и сейчас вот решил перебороть свой страх, то есть мы вот хотим дать такой путь и подсветить, почему свет движений, хотим подсветить это направление и дать дорогу в жизнь незрячим и слабовидящим в танцах.
1: Кто входит в вашу команду и как распределяются обязанности среди участников?
2: Лидер нашего проекта Наталья Сиротина, она у нас занимается, будет пиар, представляющая группу СММ, Юлия Пашкова, она у нас по организаторским делам, по договоренностям, она на всю документальную работу помогает вести. Ну и я, как такой идейный вдохновитель, человек, который как раз проводит занятия. Безусловно, я не одна, со мной еще мой танцевальный ассистент, девушка из моего коллектива, который у меня существует уже больше 10 лет. Она танцевальный волонтер и помогает, то есть она такой некие мои глаза, и чтобы, естественно, корректировать движение танцевальной группы, отрабатывать синхронность, и чтобы это все было красиво и эстетично, потому что культура танца обязательно должна быть эстетичной.
1: Угу. А расскажи нашим слушателям и тем, кто, возможно, даже далек от хореографии, как в целом проходят занятия?
2: Занятия у нас проходят... Начинается у нас разминка сначала. То есть где-то мы 10-15 минут уделяем мышечному расслаблению, тянемся, да, как обычная зарядка, mm-hmm. может быть, чтобы каждый мог почувствовать свое тело. Мы будем катать мячик, да, сейчас пока вот мы только начали, но в будущем, да, чтобы прочувствовать, каждый мог прочувствовать каждую свою часть тела, мышцу, то есть вот именно это ощутить. Также будем применять в разминке и легкие ткани, и легкие пакетики, да, такие вот, чтобы появилось именно вот это понимание плавности движения. То есть это те тактильные ориентиры, которые будут применяться в нашей программе, которую мы также хотим по итогу написать, методику сделать с помощью звуковых тактильных ориентиров. Mm-hmm. Это и лента, скотч, которая будет ощущаться ногами наших, да, нашей фокус-группы. Хлопки, определенные звуковые элементы, которые тоже, да, будем мы применять. Это и колокольчик, и щелчки, и то есть то, на что должны среагировать незрячие с поворотом головы, корпуса. То есть это все мы хотим вот применить, чтобы все работало четко и корректно.
1: Угу. А то есть на занятии сколько предполагается профессиональных хореографов или ассистентов, и зрячие, или незрячие, или в тандеме?
2: У нас, да, будут совместные занятия с профессиональным хореографом, с нашими партнерами. Это клуб адаптивного спорта «Фламинго». Там будем привлекать туда профессионального хореографа, мастера спорта по бальным танцам Юлию Цуркову. Также будем обязательно привлекать танцевальных волонтеров, которые будут

0: человеком, который может также и профессионально донести это вот до незрячей аудитории и работать с незрячими?
1: Да, достаточно сложно на фоне, да, всех большинства таких множества хореографических направлений, когда ты говоришь, что я не вижу, как правило, хореографы очень многие говорят, а мы не знаем, как с вами работать. Это вот очень актуальный вопрос. И найти человека, который возьмется за это, действительно нелегко. Небольшая история обо мне. Моим хореографом был заслуженный артист России, хореограф, балетмейстер Александр Петрович Крылов. Он, к сожалению, ушел из жизни, но он мне передал всю свою методику работы, как и со мной, в том числе, как с человеком, который с нулевым зрением, да, так и в дальнейшем, вот на протяжении вот этих лет, с которыми мы шли с ним рука об руку, конечно, я очень многому научилась, и мне очень хочется этот опыт передать дальше. Как он со мной работал, как мы с ним взаимодействовали, как я смогла выигрывать конкурсы, где жюри не верило, что я не вижу, и просили предоставить справку об моей инвалидности, потому что не было понимания, как я это танцую. И мне бы это очень хотелось дальше дать дорогу этому в жизнь и уже научить ребят на основе того, что я знаю, чему меня научили, и сформировать такой коллектив, который бы тоже смог выступать и зажигать звезды.
0: Угу. А приоткроем сегодня завесу тайны. Какие именно направления, стили, там, в виде танцев вы будете проходить на занятиях?
1: Ну, вот я могу приоткрыть, да, секрет, что у нас прошло уже 2 занятия, и мы уже смогли изучить азы, и ребята уже после 2-го занятия достаточно смело станцевали зажигательное танго. Конечно, его еще нужно корректировать, чистить там и многое что еще, но оно у них получилось достаточно так ровненько и синхронно. Волжский вальс, то есть такой достаточно красивый исторический танец с элементами бальными. Также динамичную московскую кадриль мы начали тоже проходить, и думаем, что по итогам проекта мы обязательно организуем танцевальный вечер, где наши участники минимум 10 танцев покажут.
0: Угу. Амбициозные планы. Как мы знаем, танцы — это не только искусство, но и большая физическая нагрузка. Способствуют ли эти занятия и предполагается ли это в целом в ваших занятиях, чтобы они улучшали координацию, там, ориентацию в пространстве?
1: Да, безусловно. Это одна из красных линий нашего проекта. Действительно, чтобы улучшилась координация, чтобы пропала вот эта скованность. Мы над этим работаем на каждом занятии. Зажимы, чтобы ушли, определенные стереотипичные движения, чтобы вот именно появилась легкость. Это не просто, это действительно большая работа. И здесь в совокупности приходится применять очень много разных методик, да, в том плане, что я, как и человек, имеющий педагогическое образование, как человек, имеющий 2-е психологическое образование, и тифлопсихолог, то есть я стараюсь вот именно дать тот нужный импульс каждому участнику, чтобы мало того не обидеть человека, научить его, чтобы у него было настроение идти дальше, и чтобы он понял для себя, что у него получается. Вот это, наверное, самое важное.

0: Идет ли еще набор в группу или группа уже сформирована?
1: У нас достаточно, да, уже много народу к нам записалось, и уже мы начали работать. Ну вот до 31 мая еще пока, если кто-то желает.
0: Все, можно тогда как к вам записаться?
1: У нас есть группа ВКонтакте, называется «На свет в движении». Да, в сообщении группы можно написать.
0: Угу. Здорово, спасибо большое, Татьяна. Спасибо, Татьяна, Наталья, Елена, всем спасибо, что вы сегодня пришли, осветили нам в целом проекты программы «Действуй без барьеров». Я думаю, что увидимся мы с вами не в последний раз. Мы пригласим еще вас поделиться успехами на разных этапах реализации проектов. А время нашего эфира подошло к концу. Мы будем прощаться с нашими радиослушателями. Услышимся в следующей программе. Всем пока!

0: честно, мне на это все.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению Юреня Ириной Леонидовной. Добрый день, Ирина Леонидовна! Сегодня мы с вами присутствуем на втором республиканском молодежном форуме Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Скажите, пожалуйста, какое место занимает молодежная деятельность с незрячими людьми в Белорусском товариществе инвалидов по зрению?
5: Добрый день, уважаемые коллеги! В очередной раз очень рада приветствовать вас и особенно приветствовать на нашей белорусской земле. Что хотелось бы сказать о нашей молодежи? Ну, во-первых, начну с того, что на сегодняшний день у нас на учете в товариществе состоит из 7850 человек. Из них людей в возрасте от 18 до 40 – это наша молодежь. Да, всего лишь 1148. К сожалению, это практически 15% от общего числа. Конечно, это мало. И это серьезная проблема. Вот как раз сегодня мы собрались для того, чтобы начинать глобально решать эту проблему. Вот этот молодежный форум, который, кстати, у нас вот второй уже, как вы сказали, первый у нас прошел в 2024 году, и прошел он действительно очень интересно, масштабно, продуктивно. Поэтому мы понимали, что это дело надо продолжать. И вот, пожалуйста, второй форум. Хочу сказать следующее, что форум – это вот такое одно из самых значимых масштабных мероприятий, которое мы проводим в рамках реализации молодежной политики нашего государства и, в первую очередь, молодежной политики нашего общественного объединения. Как я сказала, что молодежи мало, поэтому что мы будем делать для того, чтобы как-то увеличить это количество, омолодить, что ли, наше общественное объединение? Конечно, проводить раз в два года такие форумы. Это однозначно, потому что это продуктивно, это интересно, это нужно. И это мнение не нас, организаторов, это мнение нашей молодежи, которая является активными участниками и готовится к этим форумам. Это участники, те, которые непосредственно помогают нам готовить этот форум. Хочу сказать, что форум раз в два года, но между форумами наши ребята встречаются, организуют различные семинары, круглые столы, встречи, беседы, практикумы различные. То есть они ведут очень активный образ жизни. Они пишут какие-то интересные проекты, участвуют в различных активностях. Например, в прошлом году они уже на плоту сплавились, прошли, скажем, по реке. Такой дружной командой создали такой командный дух и даже свой гимн создали молодежный, вы понимаете? Такие встречи нужны обязательно. Значит, второе, что хотелось бы сказать, конечно, это мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на интернет-просторы, хотим их завоевать, рассказать о нашей молодежи, какая она, чем она живет, с какими проблемами сталкивается и как она их решает. Конечно, с помощью нашего объединения. Дальше, конечно, работаем и будем активно работать с государственными органами власти. С целью, во-первых, защиты законных интересов и прав наших молодых инвалидов и вовлечения их в общественную деятельность и волонтерское движение. Также нам очень хотелось бы, чтобы наша молодежь очень активно начала сотрудничать со всеми молодежными организациями Республики Беларусь. Они же живут общими интересами. Они разговаривают на одном языке. Надо общаться со всеми. Мы же такие, как все. Поэтому будем работать со всеми молодежными организациями Беларуси. И, конечно, будем помогать нашей молодежи проводить профориентацию для того, чтобы у них профессиональное саморазвитие было для дальнейшего трудоустройства. Будем помогать им во всех их делах и начинаниях. И у нас сформировалась в плане вот молодежной политики такая основная задача, которая состоит из трех составляющих. Это привлекай, вовлекай и поддерживай. То есть привлекай в члены общественного объединения, вовлекай в активную его деятельность и помощь со стороны товарищества во всех делах и начинаниях молодежи.
4: Одной из задач подобных молодежных форумов в общественных организациях является также и подготовка кадрового резерва организации. Скажите, какие перспективы есть у молодых незрячих в структуре белорусского товарищества инвалидов по зрению? С какими запросами сегодня приходят молодые незрячие лидеры? И есть ли у них реальные возможности стать во главе региональных организаций, а может быть и возглавить предприятия, входящие в структуру организации?
5: Вы знаете, было бы желание, а возможность всегда будет. Все зависит от самого человека, тем более молодого человека. Если он амбициозный, если у него есть определенные в жизни цели и задачи, он должен идти к достижению этих задач. А что насчет возможностей, то хочу сказать следующее. Вы знаете, мы сейчас очень серьезно работаем по вопросам ответственности руководителей, теперешних руководителей и предприятий, и других структур, то есть имеется в виду областных организаций, ответственность за подготовку кадров. Знаю, и у вас есть, и у нас вот это тяжелое, вот это какое-то нехорошее понятие кадровый голод. Но есть он действительно, и от этого никуда не уйти. Вот смотрите, даже если сегодня взять наше общественное объединение, нашу организацию, да, то возраст 60+ составляет более 60%. То есть люди в возрасте от 60 и плюс составляют более 60% организации. И, как я уже сказала, только 15% молодежи. Надо растить, надо заниматься, надо воспитывать молодежь.
4: Уже практически как полгода вы работаете в должности председателя Центрального управления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Расскажите, какие вопросы удалось решить, на какие вопросы вы планируете обращать свое самое острое внимание в ближайшее время?
5: Полгода — это, скажем, не так уж мало, но это совершенно немного, если брать в исторических рамках, да, это только начало пути. Во-первых, так получилось, что сначала я провела отчетно-выборную кампанию во всех наших областях. Из 6 председателей областных организаций у нас переизбрано на новый срок только 2, а в 4 областях у нас пришли новые руководители. Это в Бресте, это в Витебске, в Гомеле и в Гродно. Конечно, работа с этими людьми предстоит серьезная. Прежде чем требовать от людей, их надо научить. Им надо показать все, что умеем мы, более опытные люди. Поэтому для них будут организовываться семинары, учебы. И мы будем готовить с этих людей настоящих лидеров. Ну и хочу сказать, что, конечно, проехала я уже по многим нашим предприятиям, потому что если социальный вопрос, это мои вопросы. Здесь я уже более 20 лет как решаю социальные проблемы людей с инвалидностью по зрению. А вот производство немножко сложнее. Но, тем не менее, мне уже удалось проехать из 9 наших производственных предприятий уже 7, познакомиться, встретиться с трудовыми коллективами, рассказать о перспективах, о задачах нашего товарищества на ближайшую 5-летку, посмотреть, познакомиться с проблемами. И сейчас, конечно, работаем над тем, как потихонечку решать эти проблемы. И одним из таких приятных бонусов в моей работе мы прошли аттестацию нашего санатория «Подъельники». Сделали, вложили туда деньги, сделали пока текущий небольшой, но значимый ремонт. Мы отремонтировали медицинский блок, столовую. И поэтому, пользуясь случаем, хочу обратиться к нашим коллегам-россиянам. Ну, приезжайте к нам в Беларусь, в наши живописные места, в наши подъельники. Стоимость путевки, ну, скажем так, от 3700 российских до в районе 6000 российских, если это отдельный домик. Вот это условия отличные, это проживание, это питание и, конечно, лечение. Ну вот будем очень рады вас видеть. И вот один из таких глобальных вопросов, это уже моя гордость, честно скажу. Дорогие коллеги, дорогие россияне, как говорится в том мультике, давайте жить дружно, давайте чаще встречаться, принимать участие в совместных мероприятиях. Мы приедем к вам, вы приезжаете к нам, ведь у нас такое поле деятельности. Это и сотрудничество наших предприятий, взаимовыгодное сотрудничество. Это, конечно, и наша молодежь, и у вас, и у нас. Она очень интересная, современная, продвинутая, как говорят. Вот пускай и общаются в интернет-поле, пускай встречаются, пишут совместные инициативы, проекты. и в плане культуры, и спорта, информационных технологий. Тут начать вот и закончить, понимаете? Ну и мы с вами, конечно, столько у нас общих проблем по решению социальных проблем людей с инвалидностью по зрению, а решать проблемы всегда проще вместе.
4: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Юреня Ириной Леонидовной, председателем Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Слушайте Радио ВОС.
6: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Общественный транспорт. Общественный транспорт – это, несомненно, одна из главных артерий активной жизни любого города. Автобусы, трамваи, троллейбусы и метро могут полностью заменить даже личный автотранспорт. Таким образом, постоянно или эпизодически общественным транспортом пользуются практически все горожане. Естественно, в их число входят и инвалиды по зрению. Вот только для них это связано с целым рядом серьезных проблем. Не имея достаточного зрения, без посторонней помощи невозможно определить тип, номер маршрута и направление. При этом необходимо успеть найти нужную дверь и сделать это очень быстро. Все это связано с сильным стрессом и зачастую заканчивается пропущенным нужным транспортом. В последнее время ситуация стала совершенно невозможной из-за появления специальных кнопок для открытия дверей, которые незрячие или слабовидящие никогда не найдут. Решение всех этих проблем есть. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024. С помощью специального оборудования, установленного на автобусы, трамваи и троллейбусы, незрячий или слабовидящий человек сможет узнать тип, номер и направление движения подъезжающего транспортного средства.
7: Трамвай низкопольный с парелью 6 в направлении метро «Сокол». Двери закрыты.
6: Послушав эту информацию скрытно от окружающих на своем смартфоне или специализированном абонентском устройстве. Более того, он может удаленно сообщить водителю, что ждет его на этой остановке. А потом, активировав звуковой маяк, найти нужную дверь. При желании инвалид по зрению с помощью информации, передаваемой по радиоканалу, сможет сообщить водителю о намерении выйти на следующей остановке.
7: Выход из транспорта. Кнопка.
8: В соответствии с инструкцией по получению звукового сигнала мы обязаны открыть все двери, благодаря чему пассажиру не нужно искать кнопку для входа в вагон.
6: Система по ГОСТ 59431-2024 позволит особому пассажиру заранее предупредить водителя о своем желании совершить посадку. Предварительно, перед началом работы с приложением, пользователю необходимо перейти в настройки и выбрать соответствующую нозологию. В данном случае это инвалид-колясочник. Выбор данного параметра является важным действием, так как водитель транспортного средства заранее получит информацию об особых пассажирах на остановке и сможет спланировать свои действия для их комфортной посадки. Оборудованный транспорт – это комфорт не только пассажира, но и водителя, ведь теперь он знает, что на его борт хочет совершить посадку инвалид-колясочник, поэтому сможет оказать ему содействие и помощь.
9: Работа водителя троллейбуса связана с разного рода трудностями. Чтобы помочь преодолеть эти трудности, в современных типах подвижного состава существуют инновационные технологии. К примеру, такая система, как «Говорящий город». Данная система подсказывает водителю, какой нозологии человек собирается к нам войти. И, соответственно, исходя из этих данных, выбрать свои действия. Если к нам входит незрячий человек, мы ему помогаем открытием двери. Ежели у нас хочет зайти колясочник, мы ему помогаем, выходя и открываем аппарель. Соответственно, заводим и прикрепляем страховочным ремнем.
6: Попасть в транспортное средство – это хорошо, но ведь из него нужно еще комфортно и безопасно выйти. Система предлагает и такую опцию. То есть, подъезжая к нужной остановке, человек сможет предупредить водителя о своем желании совершить высадку и получить прямое содействие. Все водители заранее проходят обучение и знают, как правильно помочь в передвижении особому пассажиру.
1: Вы слушаете Радио ВОС.
10: Тряхнем стариной. Авторская программа Сергея Андреева.
11: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! На волнах Радио ВОС очередной выпуск музыкальной программы «Тряхнем стариной». У микрофона Сергей Андреев. Сегодняшняя наша программа, как и прошлая, посвящена творчеству известного поэта-песенника Ильи Резника. Но, как я уже говорил, мне хотелось бы, чтобы программа называлась «Малознакомый Илья Резник». Ибо даже те песни, которые звучат, не все знают, что стихи к ним написал Илья Резник. Одна из творческих страниц поэта — это русские тексты или какие-то тексты на заказ. Вот сейчас прозвучит один из таких русских текстов. Довольно известной стала песня. Она называется «Летние каникулы». Русский текст ее так называется. И мы услышим сейчас эту песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Веселые ребята» под управлением Павла Слободкина.

0: поскольку театр с юности манил Илью Резника, и в кино он снимался тоже. Ну, наиболее такая известная роль – это в фильме «Приключения принца Флоризеля» 1979 год, где он сыграл преступника в инвалидной коляске. Остальные роли были, правда, либо эпизодические, либо уже в таких современных каких-то фильмах не такие интересные. Он также является автором сценария к музыкальному фильму «Пришла и говорю» 1985 года. Кто не знает, это вот музыкальный фильм, где весь фильм поет Алла Пугачева. Иногда Илью Резника приглашали писать стихи к песне, которые должны прозвучать в том или ином фильме. И вот мы сейчас с вами услышим такую песню. Качество, конечно, оставляет желать лучшего, но уж какое есть. Фильм называется «Отпуск, который не состоялся». Вышел он в 1976 году, Одесская киностудия. Музыку к фильму писал, по-моему, украинский композитор Мирослав Скорик. По-моему, ни разу ничего у нас не звучало из его произведения. Вот давайте сейчас такую песню из этого фильма послушаем. Это фонограмма из фильма будет.
1: Все хорошо, ничего не случилось. Дрогнула твердая чья-то рука. Пуля охотника птицу щадила, боль унося далеко.

Если бы вдруг мои крылья раскрылись, я бы померился силой.

0: один взмах крыла.
1: Илью Резника пригласили участвовать в детской передаче «Копилка фокусов». Не застал я эту передачу, не знаю, что за передача. Зато знаю, что были детские песни, написанные на стихи Ильи Резника. И ни одна, и не две. Ну, другое дело, что всего парочка только сохранилась. И одну из таких песен мы с вами послушаем. В свое время она частенько звучала по радио. Песня называется «Небо, небо». Музыку написал Лев Вильдавский. Исполнит песню «Детский хор».

Довольно много Илья Резник занимался и общественной деятельностью. В 2017 году он принял православие и сейчас пишет в основном стихи к духовным песням. Было у него три брака. После первого он переехал жить в Москву, как раз где-то вот в конце 70-х, и все больше и больше песен стало звучать по радио на его стихи. В первых двух браках есть дети, у него уже есть внуки. Ну и, конечно, много наград. Илья Резник – народный артист России 2001 год, народный артист Украины 2003 год. Кстати, насколько знаю, одна из первых песен на его стихи была написана на Украине еще в 60-е годы. Награжден орденом за заслуги перед Отечеством 4-й степени 2008 год, орденом почета 1998 год. Он также заслуженный деятель искусств России 2000 год, награжден литературной премией имени Константина Симонова. Есть награды и от Православной Церкви. Кроме тех, кого мы слышали, вот музыку на стихи Ильи Резника написали композиторы, ну вот как-то известно в основном Паулс, вот я уже назвал Мигуля, Мартынов, но были также Максим Дунаевский, Александр Журбин, Евгений Дога, Александр Зацепин, Марк Фраткин, Семен Заславский, Эдуард Ханок, Полат Бюльбюль-Оглы, Евгений Крылатов, Алексей Мажуков, Оскар Фельдсман, Алексей Икимян. Конечно, были ленинградские композиторы Георгий Портнов, Анатолий Кальварский, Владислав Кладницкий, Георгий Фиртич и многие другие. Ну, я думаю, все, практически все ленинградские авторы писали в 60-е и 70-е годы на стихи Ильи Резника. Ну, а наша программа уже подошла к концу. Пожелаем Илье Резнику крепкого здоровья и творческих успехов. А сегодня, в завершении, прозвучит еще одна песня на стихи Ильи Резника «Край березовый». Музыка Александра Броневицкого исполнит песню Эдита Пьеха. С вами был Сергей Андреев. До новых встреч!

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония «Возвращение в жизнь». Награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаро-Суджинскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно, как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки за ленточку. В отправку вошли маскировочные сети, одеяло, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Здесь, на Воробьевых горах. Ты знаешь, я не воображала, что здесь может быть так хорошо.
4: Да, воистину красота. День очень хорош. Ой. Оля, ты погляди, как блестит купол у храма Спасителя.
3: Ой.
4: А Иван-то великий.
3: Где? Где? Я не вижу.
4: Ну вот же, направо. Ну еще немножко проверь. Видишь?
3: Ой, какая прелесть. Колечка, а что это за маленькая церковь, кого там внизу, а? Вот точно игрушечная.
4: Ты не знаешь, так какая-нибудь? Нет, положительно красота. Ой. Подумать, что отсюда смотрели Иван Грозный, Наполеон.
3: А теперь мы... А где мы живем, Колечка? Ты можешь найти, а?
4: Ну, конечно, могу. Вот, вон, видишь церковку?
3: Mm-mm.
4: Ну, там еще несколько кучку, видишь?
3: Mm-hmm.
4: Ну, вот немного полевее от них и наши номера.
3: Ой.
4: Как странно. Неужели мы там действительно живем, в этом каменном хаосе?
3: Mm-hmm.
4: Неужели это Москва?
3: Ты знаешь, когда я смотрю отсюда... то я вижу, как будто нас, как мы там живем. И оба такие маленькие-маленькие, словно две козявочки. Как я тебя люблю, Коля!
5: Что ты?
4: Я съем тебя, Олю.
6: Оля! Оля!
5: Ну что же, они не идут, а?
4: Мы тут остановимся?
5: Да.
4: Красивее места
5: да,
4: не найдешь.
5: Да. А ты знаешь, я их немножко боюсь. Коля, твоих товарищей.
4: Их-то вот да. Нашла, кого бояться.
5: Да, вот эта барышня. Она курсистка, да?
4: Да, курсистка.
5: Ой, а за ней, ну как его, я не знаю, вот этот в очках ухаживает, да?
4: Его зовут Михаил.
5: Это смешно, Коля, когда влюбленный в очках. А тебе, Коля, не нужно очков, чтобы меня рассмотреть, а?
4: Телескоп нужен. Звездочки рассматривают телескоп. Нет, ты подумай, что будет, когда луна взойдет.
5: Разве еще и луна будет?
4: Заказано. Нет, ну объясни ты мне, объясни. Ну что такое любовь? Ну то не было, то вдруг раз и явилось. И сердцу так свежо, так солнечно, что будто крылья выросли за спиной. Оль, родной ты мой человечек. Я, ей-богу, счастлив.
3: Мне хочется молиться на тебя. Коля, когда ты так говоришь, то сердце у меня замирает и падает, падает, падает.
7: Аж взмокли, скажешь.
3: Ой, могу.
8: Господа, господа. Глуховцев подлый ловелас. Ограничился тем, что взял на левую ручку эфемерную кофточку, под правую подхватил очаровательную Оль-Оль, а все же материальное, имеющее вес, предоставил нам.
9: Презренный Дон Жуан, прорвались в преисподнюю.
3: Выбирали место, мы все время вас окликали.
7: Да.
8: А вы на нас не сердитесь, Ольга Николаевна, это мы так шутим.
10: Господа, какой обширный горизонт.
11: А вон воспитательный. Вот он.
10: Где?
11: Вот, видите, вот, вот он белеет.
7: Слушай, а Таганки не видать?
11: Она разве вам знакома?
10: А я в Арбатском участке сидел.
11: А я в Бутырках. Но их отсюда не видно.
7: А из Таганской тюрьмы?
12: Из 129-го.
7: Воробьёвы хорошо видны. Значит, и Таганку отсюда можно рассмотреть.
10: Соли фортиссимо.
7: Господа, плохим запел. Я не могу, я уйду, мне жизнь дорога.
8: Сереж, вот ты опять с колокольни сорвался. Ведь так можно расшибиться.
7: Знаете, у него средние ноты хороши. Вот бывают такие кривые дрова, осиновые. Их как вместе не складывают, все топорщится.
10: Ты иди к черту.
3: Перестань, ну что ты, ну серьезно.
7: Ну. Господа, ей-богу, пива больше было. Это ты, блоха, дорогу одну бутылку вылокал. И как ты можешь петь с нечистой совестью?
10: Да.
7: Да пошел ты к черту.
11: Самовар. Где же мы возьмем самовар?
7: Без чая я не согласен.
8: Прекрасные лорды и марк-графини, в особенности вы, баронесса, на семейном совете мы решили обойтись без посредников, а поэтому вот вам, баронесса, керосинка, а вот и чайник принес на собственные груди.
7: Это подлость, господа. Ведь вы же говорили, что самовар будет. Ну пить чай из какого-то чайника, это черт знает что такое.
8: Ну не сердись, Коля, ну будешь пить пиво.
7: Да не хочу я пива.
9: Мещанин, тот человек, который, находясь в здравом уме, твердой памяти, отказывается от пива, тот человек мещанин.
11: Кто же пойдет за водой?
10: Так,
11: мы?
10: Да.
3: Николай Петрович, пойдемте за водой, хорошо?
9: Ну ладно, черти.
3: Не пей, миленький, сегодня. Я так боюсь пьяных.
7: Да ну что ты, ну выпьем все понемножечку, вот и все.
10: По чуть-чуть.
7: Бежит! Ох, какое-то счастье, господа, когда осенью приезжаешь в Москву, а там у нас в глухомане отдуреть можно.
10: Ой, Миша, о чем ты говоришь? Это в деревне все понятно, а у нас-то в Орле летом тащище мертвое.
7: Будя, будя, везде хорошо. Пей за Москву, ребята.
10: Эх, ребята, еду я третьего дня с Курского вокзала. И как увидел я, братцы мои, театральную площадь, большой театр.
7: И малый. Выпьем за большой и за малый.
10: Давай.
11: Полное отсутствие интересов. Я целое лето работала фельдшерицей на одном пункте. Так это же ужас. Доктор еще молодой совсем человек, а такой пьяница, картежник.
10: Да пьяница ничего. Картежник дурно.
7: Будет вам панихиду тянуть. Но удрали и удрали. И радуйтесь этому. Молодым людям надо быть веселыми. Расскажи-ка там лучше, Фрушончик, как тебя опять из тихого семейства выгнали.
10: Да.
11: Какая славная девушка с Глуховцевым. Кто это?
7: Это его знакомая. Правда, очень милая. Ну уж очень скромно, все краснеет. Ну-ну, расскажи, Фрушончик.
10: Нет, господа, это удивительно. Такого скандалиста, как Ануфрий, во всей Москве не найти. И зачем ты, Ануша, скажи мне, лезешь непременно в тихое семейство?
8: Роковая тайна. По натуре я человек совершенно не пьющий.
10: А, это понятно.
8: Нет, совершенно серьезно, Анна. И не только не пьющий, но склонный к самым тихим радостям. Вот что такое ваши меблированные комнаты? Ваш фальцфейн, например, грязь.
10: Невежество.
8: Невежество, пьянство.
12: А я этого совершенно не переношу, Анна Ивановна. Вот я и выискиваю по объявлениям тихое, интеллигентное семейство, переезжаю, и все мне, конечно, очень рады. Ануфрий Николаевич, говорят, приехал. Но только в этот...
13: Несчастный ты человек, Ануфрий. Давайте выпьем за тихое семейство.
12: С удовольствием, Миш. И вот здесь, Анна Ивановна, начинается роковое сцепление обстоятельств. Третьего дня, например, поселился я у одного присяжного поверенного. Такой, знаете, тихий, интеллигентный человек. И тихо до того, что ежели блоха в дверь входит, слышно, как она босыми лапками ему по полу стучит. Все бы это ничего, Анна Ивановна. Но только в этот же самый день как-то я напился.
14: Да ты что?
12: И вернулся домой так часиков в 6.
14: У утра?
12: А нет, Сережа, по полуночи. Но все бы это ничего, Анна Ивановна, но губит меня любовь к людям. Вдруг мне до того жалко стало этого адвоката, что не вытерпел я, прослезился и давай барабанить кулаками в дверь, где они с женой почивают. Вставай, говорю, адвокат, жену подавай. Пойдем, говорю, адвокат, на бульвар гулять. На бульваре, говорю, так хорошо. Грачи поют. И что же?
11: Попросили уехать, конечно.
12: Нет, и не попросили даже, а просто сам адвокат связал мои вещи и, кажется, сам за извозчиком сбегал. До свидания, говорю. До свидания, Ануфрий Николаевич, до свидания. Ищите себе другое тихое семейство.
13: Злополучный ты человек, Ануфрий.
14: Да.
13: Выпьем.
12: С удовольствием. Однако, как они запропастились?
11: Угу. Так ведь пока дойдут до реки, далеко.
10: Господа, какого черта, давайте пить.
11: Ой, да-да, петь, Михаил Иванович. Ну, оторвитесь от бутылки хоть на минуту.
15: Соли фортиссимо.
13: Брат, ну что же это такое? Пришел я на Воробьевы горы. Думал хоть тут отдохнуть душою. А блохин петь хочет.
12: Ну, Миша. Не обижай его, Миша. Он же не виноват, что голос у него такой скверный. Пой, Сереж, пой. Только высоко не забирайся. Опасно.
10: Да пошел ты к черту.
4: Ой-ой-ой, какие жрачи, чего?
5: Я тоже. А можно мне здесь присесть?
11: Пожалуйста, пожалуйста, голубчик. Вот колбаса, вот сыр. Сардинок есть не советую, кажется, запах.
13: Вот я говорил, лучше селедку взять. Селедка никогда не обманет.
4: Налей-ка мне, Ануша.
14: Не предаст.
5: Хотели пить, Николай Петрович.
4: Ой. Ну, одну рюмочку.
11: Чуть-чуть. Вы не московскую гимназию окончили, Ольга Николаевна?
5: Нет, я была в институте.
10: В институте? В институте? Это надо хорошенько рассмотреть.
13: Братцы, блоха в тарелочке надел.
12: Четырехглазый осьминог.
10: Почему осьминог? То есть имеется в виду, что глаза уже есть, а ноги будут.
11: Михаил Иванович, у вас такой прекрасный голос. Чего вы не споете?
13: Можно. Мне снился день, который не вернется, и, милый друг, что больше не придет. Казалось мне, что сердце

0: И сердце говорит: не жди ее.
1: Я не могу сказать. Лохин опять врет.
0: Это свинство. Это черт знает, что такое. Я больше никогда.
2: Сергей Васильевич.
1: Я нарочно.
3: Что ты к сердцу принимаешь?
0: Шутит?
2: Ну, конечно, он же шутил.
0: Спасибо большое. Ха-ха-ха, как смешно. Шутит он. Хороши шутки тоже, товарищ.
1: Серега.
4: Ну,
1: не сердись. Ну, Сережа.
0: Встань.
1: Ну, я нарочно. У тебя голос прям, брат, для оперы.
0: Оставь меня, Миша. Оставь, я знаю, что у меня очень плохой голос. Но если мне хочется петь, как ты этого не понимаешь? Я, может быть, всю жизнь отдал бы, чтобы иметь такой голос, как у тебя. Ты не знаешь, и никто из вас не знает, что у меня, может быть, все время в душе музыка звучит.
1: Если бы ты не врал, Сережа, а то ведь ты врешь.
0: Ну и вру, и что? На то вы и товарищи, чтобы...
1: Ну, верно, брат. Ну, Сережа, верно, свинство это. Да. Ну, поцелуй меня.
0: Не буду.
1: Ну, поцелуй.
5: Поцелуй.
1: Поцелуй.
5: Поцелуй. Поцелуй. Поцелуй. Поцелуй. Поцелуй. Поцелуй. Поцелуй.

0: Да чего же я люблю ее, братцы мои?
1: По какому случаю трезвон?
0: Завтра же воскресенье. Ко всеношной.
2: Молчи, молчи. Слушайте. Нет, я не могу. Это такая красота, что с ума сойти можно.

0: Значит,
1: Москву действительно трудно узнать.
0: Это такая красота. Такая красота.
2: Мне захотелось молиться.
0: Молчи, Улюля. Тут и молитвы мало. Но если ты, Ануфрий, еще раз попробуешь в таком торжественном случае гнусавить, как заблудившийся козел...
3: Жестокое непонимание, роковая судьба. Лучшие порывы души угасают, не долетая до небес. Всю жизнь ищу тихое семейство. И что? О, жалкий жребий мой.
4: Угу.
3: Анна Ивановна, вы женщина строгая, добродетельная. Давайте образуем с вами тихое семейство.
1: Вы пьяны, Ануфрий Николаевич.
3: Выпивши, но не пьян. Дамам эта разница недоступна, вместе с тем очень значительна.
4: Мы рождены для вдохновения, для звуков сладких и молитв.
0: Зловредный ты человек, Ануфрий. Только тебе и остается, что пить.
3: А я одного боюсь, Миш. Истощение сил.
0: А ты, Ануша, не мешай водку с пивом. Выпей сперва одного, а потом другого, а вместе избавь тебя Бог. Никакое тихое семейство тебя не выдержит.
3: Хорошо, Миш, попробуем так.
5: Пошли. Пойдем?
3: Пошли.
6: Что загрустило, Улюль? Что затуманилось, Зоренька, ясно?
2: Так. Мне очень нравятся твои товарищи, Коля. И это твой Ануфрий... Ну, как его? Он очень милый. А это правда, что его-то отсюда выгоняют?
6: Ты еще не знаешь, какой он хороший. Он последнюю копейку отдает товарищам. Но только ужаснейший скандалист.
2: А этой Анны Ивановны я боюсь... Знаешь, мне все время кажется, что она меня презирает.
6: Какая чепуха. Кто же может тебя презирать? Ты такая прелесть, такое очарование, что вот... Хочешь, я сейчас при всех возьму и стану на колени.
2: Не надо, не надо, Коля. Ступай, миленький, к твоим. А я побуду тут одна. Мне немножко погрустить захотелось.
6: О чем, Улюль?
2: Так, о жизни. Ты очень меня любишь, Коля.
6: Очень, Улюль?
2: Нет. Скажи. Очень. Мне нужно, чтобы ты очень меня любил.
6: Сильнее нельзя любить. Видишь ли, настоящую любовь можно узнать потому, насколько от нее человек становится лучше. Еще потому, Улюль, насколько от нее в душе светлеет. А у меня так светло теперь, что я удивляюсь. Ведь ты знаешь, Олечка, как мучили меня всякие проклятые вопросы. А теперь ничего. Только радость, только свет, только любовь. И петь хочется, как блохину.
7: Вы тут, дети мои. Простите, что я вмешиваюсь в ваше блаженство, но любовь к людям не дает мне покоя. Я уже заметил, когда мы шли сюда, и вообще еще раньше заметил, что вы, дети мои...

0: самим провидением Ну, вы понимаете.
1: Ты понимаем, не трудись, Ануш.
0: Я как старший, как духовный отец.
1: Духовная мать.
0: Нет, именно как духовный отец. Я прошу тебя, тебя, женщина, как бы тебя ни звали, люби моего Колю, люби. Это такая душа. Такая душа.
1: Да ладно.
0: Когда вы поженитесь, образуете тихое семейство. Я навсегда поселюсь у вас. Ты меня не выгонишь, Коль, как этот адвокат.
1: Ты живи, Ануш, чего уж там.
0: Я всегда верил в твое благородство, Коля. Мне бы только ящик с книгами распаковать. А то вот уже 2 года вожу его с одного тихого семейства в другое тихое семейство. А вас, прелестная незнакомка, я могу поцеловать, как отец? Коля, мой поцелуй чист, как дыхание ребенка.
1: Ага, только который не меньше года пролежал в спирту.
2: Я с удовольствием поцелую вас, Ануфрий Николаевич.
1: Ты лучше на Луну посмотри.
0: Которая? Вот это? Господа! Ой, какая зеленая! Господа, луна взошла, притом заметно в нетрезвом виде.
1: О, господа, а кто подложил под меня сардинки? Во-первых, я не курица, во-вторых, куры сардин не несут, а в-третьих, я же не маркиз, чтобы ежедневно менять брюки. Господа, кто-нибудь помнит этот романс? Мне... Вы знаете, мне кажется, что я растворяюсь в лунном свете. Что я таю. Что меня больше нет. Господа, скажите мне кто-нибудь под честное слово. Есть Балахин на свете? Или его уже и нет?
3: Ой, какое торжество! Возрадовались небо и земля. Что сегодня? Праздник, что ли?
4: Завтра воскресенье. Звонили ко всенощной.
1: Врешь, отец диакон. Сегодня воскресенье. Ну почему воскресенье должно быть завтра, если оно сегодня? Мишка, ну-ка скажи отцу диакону, что ихний календарь мещанства.
2: Тишина какая. Михаил Иванович, вы здесь?
3: По-видимому, здесь.
2: Идите сюда. Отсюда виднее.
5: Оль, ты любишь меня?
2: Люблю. А ты?
5: Люблю.
0: Вот я и в тихом семействе. Тихий месяц, тихие звезды, тиха вся земля.
4: Смотри, Ануш, выгонит.
0: Не смейтесь, дети мои, над несчастным Ануфрием, ему грустно. Люди гонят его и даже побивают камнями, как пророка. Но он верит, есть в мире тишина. Иначе как бы могли судить у мирового за нарушение тишины и порядка?
3: Торжество.
6: Ну, однако же, пойдем допивать пиво, Ануфрий.
0: Пиво? С удовольствием, но мне кажется, Миша, что я выпил уже все пиво.
6: А я спрятал 2 бутылки. Пойдем. От этого торжества меня под сердцем сосать начинает.
0: Под сердцем? Ах, Миша. Прости меня, Михаил, но мне кажется, я наступил тебе на мозоль.
7: Ты, Ануша, опять извиняться начинаешь. Ночевать тебе в участке.
2: Михаил Иванович, вам грустно?
3: Да, взгрустнулось. Пива мало взяли.
2: Пиво? В такую ночь? Ой, холодно. Холодно становится. У кого моя кофточка, господа? Да и собираться пора, пока дойдем.
1: Домой?
3: Это кто сказал домой? Это кто сказал домой?
8: Это вы, Анна Ивановна?
9: Ложное представление о несуществующих предметах. Да. Дома никакого нет. Дом – это пятиэтажный предрассудок.
7: Правильно, Ануша. Мы... конечно, какой там дом? Мы сейчас еще костер будем разводить.
8: Верно, брат Сережа, костер.
7: Да. Я желаю наблюдать восход солнца.
9: Я буду прыгать через костер. Буду прыгать через костер, как летающая рыбка.
7: Я тоже буду прыгать.
9: Блоха, блоха, блоха. Скажи. Бублик.
2: Не надо говорить, Сергей Васильевич.
7: Булбик.
9: Верно, плохо. Значит, и ты можешь прыгать через костер. Все будем прыгать.
8: Костер нельзя, братцы. Можно.
9: Если ты будешь ерепениться, отец дьякон, мы тебя на костре зажарим, и будет у нас постная закуска.

0: его мужа.
1: Так, то Миша.
0: Не, я не могу с Блохиным сидеть. На меня все смотрят. Что это, говорит, у Михаила Ивановича такое неприличное знакомство?
1: А ты что же ты, Сережа, в мундире? На бал куда-нибудь собрался?
2: Пошел к черту. Сегодня 3 рубля на толкучке дал.
1: Ну, а не дорого.
2: На силу уступил, 5 просил. Говорит, что шитья одного на 15 рублей.
0: Ну-ка, покажи-ка.
2: Пожалуйста.
0: Ничего. Здорово, только молью поедем.
1: Да, и великоват немножко. Ну да, ты, Сереж, подрастешь.
2: Ты что это, Коля, так загрустил?
3: Так, ничего.
1: А что, братцы, не найдется ли у кого завалящего урочек?
2: Держи карман шире. Сами взяли бы, кабы было что.
0: А животы подводит, Ануш.
1: А подводит, Миш, подводит. Я бы, собственно, за стол и квартиру.
2: А я и расстояний не стесняюсь.
0: Ну, не скули, блоха.
4: Она стала нам разлуки время и на изуму ченную грудь тяжело положить бремя. Но все скажу вам, добрый путь.
5: Тут петь нельзя, господа.
1: А разве кто-нибудь пел? У вас, дорогой мой, начинаются галлюцинации слуха. Как ты думаешь, Миша, это очень опасно?
0: Очень, потому что за ними идут галлюцинации в зрении.
2: И обоняние.
5: Вам говорят.
1: Ты замечаешь, Миша, что с маркизом делается?
0: Я советовал бы вам обратиться к акушеру.
1: Нет, ну почему же, Миша, к акушеру? Неужели ты предполагаешь какую-нибудь ненормальность в положении ребенка?
0: Я убежден.
2: Тогда поторопитесь, граф, я прошу вас, это очень серьезно. Если не захватить вовремя...
5: Петь нельзя, вам говорят, а то с бульвара прогоню.
1: А что, Миша, если я дам маркизу по шее? Благословишь ты меня?
0: Оставь, Ануфрий. Тебя губит любовь к людям.
1: Не, ну если по совокупности ему. А впрочем, маркиз, я завтра пришлю к вам моих секундантов.
5: Все студенты, шантропа, квадрат.
0: Не выгорело, да. Ну, что, Будя, насиделись. Пойдем шататься, ребят.
6: Угу.
0: Николай, ты с нами?
6: Нет, мы тут посидим.
7: Сям дири-дири-бум, дири-дири-ясень, ясень, баба-юеньки, брюеньки.

0: Что с тобой, Лёль? Ты сегодня весь день такая грустная, что жалко на тебя смотреть. Ну, случилось что-нибудь? Твоя мать какая-то странная.
1: Нет, ничего. А чего ты грустный?
0: Я-то? Не знаю. Дела плохи, должно быть от того. Хорошо, что еще в комитетской столовой даром кормят, а то... Да надоело это, Олёль. Здорово, я малый, камни готов ворочать, а работы нету.
1: Бедный ты мой мальчик.
0: Ну, оставь. Ну, ты плакала? А чего у тебя под глазами такие круги? Ну, говори же, Олечка, ведь это нехорошо. Ну, что ты, Оля?
1: Тебе будет очень тяжело, Колечка, если я скажу... А вот и мамаша идет.
2: Ты же тут, Оля, сиди. Никуда не уходи отсюда. Какой прекрасный вечер, господин студент.
1: Пошла проклятая.
0: Ты что, Оля?
2: Какой великолепный оркестр, Оля. Ты не находишь, дружок?
1: Пошла. Пошла. Нет, ты посмотри, какая благородная, а? А вчера зарезать меня грозилась старушка вот эта вот, благородная вот эта.
0: Ты говори толком, Оля, что случилось?
1: Да неужели ты ничего не понимаешь? Ты целый месяц живешь со мной и ничего не видишь. Где же твои глаза?
0: Как ты странно говоришь, живешь. И что я должен видеть?
1: Что я не девушка.
0: Видел, положим. Ну что же отсюда следует? Да, правда, это нелепо. Может быть, над этим нужно было задуматься? Мне как-то в голову не пришло. Вообще, я действительно не задавался вопросом, кто ты, кто твоя мать. Я знаю, что твой отец был военный, что твоя мать получает пенсию.
1: Да, 8 рублей в месяц.
0: Ну?
1: Что я содержанка. Что я на содержании. Ты это знаешь? Что же ты молчишь? Коля, Колечка, ты не ожидал этого? Тебе очень больно. Ну, говори же, милый мой, если бы ты знал, как я измучилась. Вся, вся.
3: Не ожидал. Ну как же это? Да, не ожидал. Какая странная вещь. Ты на содержании. Странно. Ты как же это вышло?
1: Когда я была еще в институте, она, эта мерзавка, продала меня одному. Ну, у меня был ребенок.
3: У тебя? Тебе же всего 18 лет.
1: Ну да, 18. Ну и ребенок умер. Воспитательном. Ну а потом... Я не могу рассказывать. Колечка, пожалей меня, голубчик.
3: У кого ты на содержании?
1: Да так, виноторговец один.
3: Ты где он?
1: Ой, ты не думай, Коля, что теперь я с ним и с тобой. Нет, нет, он уже 2 месяца как уехал на Кавказ.
3: Так скоро вернется?
1: Он не вернется, Коля. Он прислал письмо, что больше не хочет, и что я могу идти, куда глаза глядят. И денег за этот месяц он не прислал.
3: Сколько?
1: 50 рублей.
3: Немного.
1: Да. Ты знаешь, он очень расчетливый. Он говорит, что летом на каникулах он не может платить столько же, сколько и зимой. А зимой он платил 75. И кроме того, подарки. Духи или на платье.
3: И это ты. Духи на платье. Это ты, Олёль. Мое очарование, моя любовь. Ведь я тебя девочкой считал. Да не считал я ничего, я просто любил. Зачем, не знаю, любил.
1: Пожалей меня.
3: Ну отчего ты не работала?
1: Я ничего не умею. Ничего. Да и где взять работы? Ну ты же сам знаешь. Пожалей меня. Вот ты в комитетской столовой. Я уже 2 дня ничего не ела.
3: Что? Как же это?
1: Да так. Все заложили. Все продали. Все, что можно было. А последние 2 дня голодаем. Голова у меня очень кружится, Коля.
3: Ах ты! Ну как же это? Ведь это же невозможно. Тебе же нужно что-нибудь съесть. Да чего ты мне сразу не сказала об этом? Я...
1: Что? Что ты можешь, Колечка? Ведь у тебя у самого ничего нет.
3: Ничего? Это такой ужас, что можно убить себя. Да нет, я достал бы где-нибудь. Я бы что-нибудь продал, да фу ты, черт, украл бы. Ведь это невозможно на самом деле 2 дня не есть человеку. Улёль, прости меня, голубчик. Я просто осел, вместо того, чтобы расспрашивать. Тебе очень хочется есть?
1: Нет. Голова только кружится.
3: Я сейчас буду кричать караул. Да пусть соберутся, пусть посмотрят.
1: Ты прощаешь меня?
3: Что? Прощение? Да как ты можешь говорить о прощении, когда я должен встать перед тобой на колени и плакать? Прости меня.
1: Мне умереть с тобой хочется, Коля. Ты такой добрый, такой благородный.
3: К черту! Не смей мне говорить о благородстве. Нет, это невозможно. Посиди здесь минутку. Я сейчас что-нибудь куплю. У меня есть пятачок. И вообще я достал...
1: Нет! Нет, не уходи.
3: Хорошо, хорошо, Улюль. Ануфрий! Ануфрий, слушай, голубчик, поди сюда!
0: Что случилось?
3: Она 2 дня не ела, понимаешь? 2 дня не ела. Давай денег.
0: Денег? Это ты говоришь денег?
3: Ну да, денег, а то что же?
0: Ну прости, голубчик, ни гроша, понимаешь? Ни гроша. Вчера она всю братью был 2 гривен, и то у немцев пропили.
3: Ну что ж, так умирать, что ли?
0: Погоди, ты говоришь, 2 дня не ела? То есть... Совсем не ела? Да нет, это невозможно. О чем же ты, тупица, осел, думал раньше?
1: Он не знал.
0: О, вот еще, не знал, должен был знать. Так, погоди, Коля. Тут Веревкин с какой-то девицей крутится. Такая сволочь. Веревкин никогда копейки не даст. Но я ему горло перерву, он от меня не уйдет. А может, Мишку лучше с собой взять, а? Он Мишки боится.
3: Как хочешь, но только поскорее.
0: Ну ладно, вы же тут сидите, никуда не уходите. Господи, да как глупо-то все.
3: Он достанет, Олечка. Если уж они с Мишкой возьмутся, так они достанут. Да я этого Веревкина знаю, это наш товарищ. Ужасно дрянной человечишка. Но они сумеют его припугнуть.
1: Глупенький ты мой.
3: Оставь, Лёль. Только бы до завтра как-нибудь протерпеть, а завтра мы все устроим. Бедная ты моя девочка. Ну и мать у тебя. Ну как же ты допустила? Ты как можно вообще допустить, чтоб тебя, живого человека, продавали как ветошку?
1: Да она грозится, что зарежет меня. Я вообще ночью боюсь не спать. Она совсем сумасшедшая.
3: Пустяки, не зарежет.
1: Да ты не знаешь ее. Она так сладко любит. Коля, это что-то ужасное. Она и пьет или такую наливку сладкую, или ликер, или просто намешает водку с сахаром, так что сироп сделается, и пьет.
4: Ты тоже, я заметил, любишь сладкое. М?
1: Я? Нет, я немножечко. Она...
5: Оленька!
1: Господи, вот и она. Коля, Колечка.
3: А что это за офицер?
1: Не знаю, наверное, какой-нибудь ее знакомый. Коля, если она будет звать меня, то, пожалуйста, голубчик, не пускай меня. Выдумай что-нибудь. Идет, идет. Держи меня, Коля.
6: Какой прекрасный вечер. Оленька, дитя мое, извинись перед господином студентом. Ты мне нужна на пару слов. Excuses, monsieur.
1: Какие еще слова? Я никуда не пойду отсюда.
6: Оля!
1: Нечего кричать, вы тут не дома.
6: Фи, как ты невоспитана. Прошу вас, господин студент, оставьте нас с дочерью на минуту.
0: Я не пойду и Ольгу Николаевну взять не позволю.
5: Что-с? Это вы мне изволите говорить, молодой человек? Как груба нынешняя молодежь.
6: Ольга, поди сюда.
5: Венезиси, Ольга!
2: Не пойду.
5: Что-с? Вы хотите, чтобы я позвала городового? Чтобы я устроила скандал?
2: Не кричите, мамаша.
5: Какой-то грубиян, какой-то нахал, какой-то студентишка смеет заявлять, я не пущу. Ты мне смотри, девчонка, дрянь, не забудь, что я тебе вчера говорила. Ну-с?
1: Я не хочу.
0: Как ты говоришь это, Оля? Если ты не захочешь сама остаться, ведь я уже не смогу тебя удержать, ты подумай.
1: Я боюсь.
5: Ну-с, я жду! Какое нахальство! Вмешиваться в чужие дела! Лучше бы поменьше пьянствовали, а других учить нечего!
0: Если ты двинешься с места, Ольга, то знай это навсегда!
5: Городовой! Пожалуйте сюда, господин городовой!
1: Я боюсь! Пусти меня, Коля! Коля, я вернусь!
0: Пожалуйста!
1: Нет, нет, нет, не уходи! Господи, что же мне делать? Господи!
0: Что хотите, выбирайте сами!
5: Я тебе покажу, девчонка, дрянь! Идешь или нет? Говори! Ой, ты меня знаешь, Оленька! Ну, идешь?
1: Не знаю.
0: Прощайте, Ольга Николаевна.
5: До свидания, господин студент, до свидания. Я знаю вашу фамилию и завтра же напишу вашему начальству, какими делами вы занимаетесь на бульваре, нахал.
3: Да вы пьяный!
5: Ты меня поил? Мальчишка, гроша за душой нет, а тоже.
1: Коля.
5: Вы компрометируете себя, Ольга.
1: Коля!
5: Коля! Коля!
7: Ограбили купца, держись, Коля! Трёшницу прямо из самого сердца вырвали, прямо в крови бумажка. Ну а где же Ольга Николаевна, где же она?
8: Что сей странный сон означает? Что ее позвали куда-нибудь, что ли?
0: Позвали.
7: Да что ты, Коленька, все так смотришь, будто прослезиться желаешь. Ты меня прости, душа моя, что я вмешиваюсь в твои дела, но мне, ей-богу, противно смотреть на тебя, душа моя. Словно в патоку бутылку керосина вылили. Угу. Была девица, ей кушать хотелось. Пошла девица с мамашей погулять.
9: Ведь она с мамашей пошла.
7: Ну, чего же тут чрезвычайно? Придет девица, мы ее покормим.
9: И даже мамашу ихнюю.
7: Зачем же впадать в меланхолию?
8: Конечно, жалко человека. Ты этого, Ануш, не говори. А кроме того, небось, совестно. Колька сыт, и, конечно, на голодного ему смотреть зазорно. Так, что ли, Глуховцев?
0: Не в этом дело.
8: Так в чем же?
0: Да разве вы не понимаете?
7: А, нет, Коля, начинаю кое-что соображать. Такие вот дела.
9: Интересно.
7: Очень интересно.
9: Ничего не понимаю.
10: Какой приятный вечер, господа студенты.
7: Да, погодка хорошая. Гулять изволите?
10: Да, гуляю. Вам странно, молодые люди, что такая пожилая дама так же хочет погулять, музыку послушать.
8: Нет, а чего же? Гуляйте. Гуляйте себе, если хочется.
10: Благодарю вас. А вас, господин студент, простите, что до сих пор не могу запомнить вашего имени и отчества. Господин Глуховцев, кажется, а вас прошу об одном одолжении. Вы, вероятно, раньше меня вернетесь домой. Вы ведь рядом живете. Так, пожалуйста, скажите там, что Оленька, моя дочь, поехала на 2 дня на дачу. К знакомым.
7: Тихо, Коля, тихо, вот тихо, что, Коля, мамаша, тихо, вы того, идите-ка себе гулять. Коля. Вечер приятный, музыка играет, душа отдыхает. Двигайтесь, двигайтесь, старушка.
10: Господин Глухов.
7: Ой, мамаша, неужели вам не жалко ни прически, ни шляпы? Я бы на вашем месте шляпу пожалел. Другую такую едва ли отыщете. О, это из Парижа.
5: Что с женщину хватать, мальчишка?
7: Ой, мамаша, да разве вы женщина? Кто вам это сказал? Неужели Глуховцев? А вы не верьте ему, мамаша, это ужаснейший ловелас.
5: Нахал!
8: Плюнь, брат Глуховцев. Не стоит связываться.
0: Я ей сказал, что если ты пойдешь, то больше не возвращайся. И она, брат Миша, пошла. Что ты на это скажешь?
8: Значит, дрянь.
9: Что она, гулящая, что ли, Ольга Николаевна?
0: Фу, выходит, что так. Как это дико, как ужасно, Миша. Вон музыка играет. Ну, вон люди гуляют. Неужели это правда? Сидела здесь, была у Лёли. А теперь пошла с офицером. С офицером! С каким-то офицером, которого первый раз видит. И это любовь?
8: Любви, Коля, не существует. Просто, брат, стремление полов. Остальное – беллетристика.
0: А я думал, существует.
11: Ну, Коля, очень я сомневаюсь, чтобы при наличности такой тёщи вы могли бы образовать тихое семейство. Но девчонка всё-таки жалко. Чё?
9: Что, она со страху, что ли?
0: Да боится чего-то.
9: Ну, конечно. Конечно. Голода боится, мамаши боится, тебя боится. Но офицеры тоже ей страшен, вот и пошла.
11: Глазенки плачут, а губенки уже улыбаются в предвкушении тихих семейных радостей. Вот так-то, Коля. Пренебреги, если можешь, воспари.
8: Ну так как же, братцы? Чужое добро впрок не идет. Нужно трехрублевку пустить в обращение.
11: С удовольствием, Миша. К немцу?
8: Можно и к немцу. У немца раки великолепны.
9: За упокой души.
0: Чьей души?
11: Всякая душа, Коля, нуждается в поминовении.
9: А я вот еще 5 целковых достал. Сказал Веревкину, что ночью оболью его керосином и подожгу. Заплакал, но дал.
8: Ой, что это будет?
0: Вот подлец. Оглялся, что 3 целковых последние.
9: А где же?
8: Петь хочешь, Сережа?
9: Вот черти. Черти. Я думал, что и вправду. Вот черти. Ну куда же, к немцу?
0: Ну и напьюсь же я, братцы.
11: Ой, никогда, Коленька, не нужно злоупотреблять спиртными напитками. Злоупотребишь — и потянет тебя в тихое семейство. А потянет тебя в тихое семейство — тут тебе, брат, и капут. Потому что гений и тишина несовместимы.
0: Айда, ребята, ходу.
3: Ну и напьюсь же я.
9: Вот черти, эх, попоем же, братцы.
12: Ходу, ходу, ходу.

0: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
2: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
0: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
3: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
0: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
4: Радио ВОС представляет творчество всемирно известных незрячих исполнителей.
5: Рэй Чарльз. Американский джазовый и кантри-певец, пианист, композитор, один из основоположников стиля соул.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот». Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет.
3: Привет.
4: Всем привет.
2: Сегодня мы взяли тему для обсуждения, которая мне очень интересна и близка. Это творчество замечательного писателя Василия Шукшина. Удивительно, что записав огромное количество выпусков, мы в целом к этому писателю обращались очень мало и в контексте обсуждения каких-то других книг. Ну и сегодня мы целый эфир посвятим как раз одной теме. Поговорим про фигуру автора, не только писателя, но, наверное, и сценариста, режиссера, актера. Конечно, в рамках нашей беседы нам прежде всего будут интересны его творческие изыскания именно на почве писательства. Ну и поговорим, наверное, про любимые рассказы каждого из нас и какие-то, может быть, характерные черты тоже попробуем выявить. Ну и давайте, наверное, начнем просто, может быть, с того, как кто познакомился с рассказами Шукшина, потому что для меня это произошло, наверное, в сравнительно юном возрасте. Я даже не помню, что это было, школьная ли программа или просто мне попался сборник рассказов, и я его прочитал с большим удовольствием. Конечно, для такого подросткового чтения это больше был юмор рассказов и какие-то интересные истории, чем нечто другое и более глубокое. Но вот первое впечатление у меня было такое достаточно интересное. Глеб, давай, наверное, с тобой продолжим. Расскажи, вот в целом, Шукшин для тебя, когда это явление началось, с чего, книги, фильмы и как это было?
3: Ну, слушай, смотри, для меня с Василием Макаровичем очень интересная история. То есть, с одной стороны, это, наверное, вот один из тех писателей, про которых я готов говорить только какие-то вот абсолютно вещи в превосходной степени. Потому что вот тут для меня это абсолютно такая фигура значимая и, наверное, фигура, которую сложно переоценить. Но при этом я не могу сказать, что я много прочитал. То есть я за все свое время действительно читал достаточно в разрозненном виде рассказы разнообразные. И, может быть, даже не столько сатирические, сколько вот как раз вот это вот то, что можно назвать деревенской прозой. Вот, кстати говоря, то, что вот является сатирой, вот, например, в том сборнике, который для нас стал отправной точкой, да, который нам Федя порекомендовал, для меня это стало, может быть, даже некоторым открытием, некий новый Шукшин, да. Почему так происходило, я даже не знаю. У меня просто такое чувство, что когда я читаю Шукшина, я как будто бы вот, ну, просто вот наблюдаю какие-то картинки из жизни. То есть для меня это настолько логично, настолько естественно то, о чем он пишет, и то, как он пишет, что у меня вообще практически никогда не возникает никаких противоречий. То есть я понимаю, что человек, в принципе, наверное, имеет те взгляды на мир, те ценности, которые я разделяю всецело. Вот, или имел, можно так сказать, да. И вот, наверное, еще одну мысль хочу сейчас озвучить, которая у меня сформировалась в процессе прочтения, опять же, вот этого сборничка, Федя, который ты порекомендовал. Я некоторое время назад был на родине Василия Шукшина в Сростках, то есть там как раз видел этот замечательный памятник, фотографировался возле него, как бы дышал этим воздухом. Ну и вообще, в принципе, я люблю Алтай, люблю жителей Алтая, общался с этими людьми. И вот сейчас, перечитывая рассказы, я поймал себя на мысли, что как будто бы я опять туда попадаю, потому что какие диалоги, какие-то вот именно словечки, манера говорить, она настолько типична. Вот, наверное, еще в этом смысле тоже для меня Шукшин очень значим, да, хотя, опять же, повторюсь, вот это тот писатель, которого при всей моей любви я читал очень мало, как я сейчас понял.
2: Ну, никогда не поздно этот момент исправить, тем более, что в рамках наших выпусков как раз есть возможность это сделать с помощью сборников, которые Федя нам рекомендует.
3: Следующий сборник, второй том будем обсуждать в следующем выпуске.
2: Да, ну, кстати, я, например, сборник не успел прочитать. У меня все мои мысли касаются тех рассказов, которые были прочитаны ранее, но не исключаю, что в сборнике они есть, просто я к этому специально не был готов. Федя, расскажи, наверное, ну, вообще, Шукшин для тебя, как писатель, опять же, может быть, ты смотрел какие-то фильмы, может быть, мы тоже сегодня немножко зацепим, потому что там есть о чем поговорить. Какой для тебя Василий Шукшин?
4: У меня тут одним словом близкий. Я вот сейчас, вот, когда Глеб говорил, я думаю, что вот Шукшин тот писатель, по которому у нас там вряд ли получится какой-то спор, потому что, во-первых, я слабо себе представляю, как говорить в непревосходных тонах, да, может быть, разве что, если не познакомиться, то есть какое-то вот такое вот ощущение. И отсюда, кстати, вот этот феномен, когда ты, может быть, не все еще Шукшина читал, но у тебя есть постоянное ощущение, что он как будто вот где-то, вот он всегда с тобой, и ты как будто даже не чувствуешь, что ты, допустим, может быть, что-то не прочитал. Допустим, если ты у Толстого там прочитаешь только «Анну Каренину» и не прочитаешь там «Войну и мир», «Воскресенье», то ты как будто бы не полностью знаком. Вот Шукшиным нет такого ощущения. Шукшин какой-то вот этот вот везде там вот теплый хлеб, молоко парное, вот он как будто везде с тобой. И независимо от того, сколько ты прочитал один рассказ или все творчество Шукшина, оно вот где-то так. По поводу того, как я с ним знакомился, тут такой момент, что, наверное, в школьной программе были какие-то рассказы, но как-то их не особо помню. Наверное, «Калина Красная», вот именно фильм стал какой-то такой отправной точкой. И, наверное, вот именно знакомился я с Шукшиным. То есть он был всегда, но уже в каком-то таком взрослом возрасте. То есть где-то, наверное, вот когда ты уже осознанно это читаешь. А знакомился тоже такая штука интересная, что ты, когда читаешь, вот для меня это еще очень близкая тема. Я, можно сказать, что рос в деревне, не совсем там все детство, но достаточно большой промежуток, там лет, наверное, с 8 до, где-то до 18 прошел в деревне, и это была такая очень глухая деревня на самом деле, с полноценным там хозяйством, не только там огородами, но и животным хозяйством, с печным отоплением. То есть вот я... Был такой интересный момент, тоже расскажу. Мне кажется, это тоже немножко в тему. Не так давно у меня было интервью с легендарной Зоей Васильевной Чаловой, это директор библиотеки Маяковского в Петербурге. Вот, она ей 86 лет, и она мне рассказывала очень много про деревню, в которой она выросла. И когда я реагировал на ее слова, типа, а вот я это тоже представляю, у меня тоже это было, она все время так на меня с удивлением, даже с каким-то возмущением говорила мне, что ты мне можешь говорить? Та деревня, в которой типа ты был, и она вообще никаким образом не относится к тому, что было у меня, потому что там уже 50 лет с тех пор прошло. Я ей пытался сказать, то, что на самом деле все, что она говорит, у меня вот было все то же самое, да, там, вот, вонючий пазик у нас там 3 раза в неделю в райцентр ездил, а она мне, не поверила. Ну вот, и как раз вот Шукшин, это примерно та самая история, как ни парадоксально, несмотря на то, что он пишет про деревню 50-летней давности, я с этой деревней очень хорошо знаком. И у меня... понятно, что у меня есть на самом деле разные чувства, не только вот какие-то такие теплые, но и много чего там, не очень хорошего, да, оттуда есть. И вот для меня Шукшин — это тот человек, который писал, наверное, про слом этой деревни, про какую-то ее обреченную романтику, я бы вот так вот сказал, да, обреченную романтику этого места, в котором есть все вот это вот, да, тепло и запах хлеба, но при всем при этом понятно, что это жизнь, которая не имела будущего. И почему она не имела будущего? Наверное, вот Шукшин со своими вот диалогами, со своими героями, которые очень натуральные, для меня очень понятно отвечает. То есть он не ставит диагноз, он просто вот тебе показывает картину. Ты понимаешь, что это такой конец, наверное, вот этой вот жизни, которая там есть. И, я не знаю, мне, наверное, когда я перечитываю Шукшина, я это тоже немножко романтизирую, потому что мне тоже в каком-то смысле на все мои, может быть, не очень хорошие воспоминания накладывается вот эта вот приятность от того, что это застал. И вот то, что он отмечает, наверное, отмечаю в каком-то смысле и я для себя. И поэтому это очень-очень близко, это очень личное, наверное, для меня.
2: Я хоть и не жил какой-то продолжительный период в деревне, но проникаешься этим настроением, этим духом, и то, как это воссоздано, действительно увлекает тебя, даже если в твоей жизни нет каких-то ностальгических пересечений с этим связанных. В целом, наверное, человек из народа, да, хоть это и является заглавной темой, здесь мы не только погружаемся вот в эту деревенскую романтику, где-то обреченную, как ты, Федь, говоришь, но и видим людей внешне очень простых, но с огромным количеством внутренних переживаний. Здесь и какие-то поиски смыслов, и страх, чего-то не успеть, поиск человеческого достоинства, отстаивание его, желание быть понятым. и много-много чего еще. И вот, наверное, интересно, если мы, может быть, на примере каких-то героев их попробуем проиллюстрировать, эти вещи. Ну и, наверное, вот для меня такой типичный герой, даже один из рассказов так и называется, это Чудик, да, то есть он несуразный, он очень неудобный, он непонимаемый, он вне нужных, привычных рамок, да, вот этой советской деревни, потому что все-таки здесь, ну, контекст сложно выносить за скобки, и при этом он очень открытый, он очень честный, искренний, и он, что, наверное, делает его еще ярче, он не идеализируется Шукшиным, да, у него куча недостатков, у него куча угловатостей у этих персонажей, да, и поэтому они действительно неудобны, с ними неприятно, может быть, в каких-то моментах, потому что они не совсем предсказуемы для такого вот типичного общества, даже деревенского, но при этом они какие-то очень-очень милые, вот, опять же, на страницах этих произведений. Давайте к героям перейдем. Глеб, для тебя вот, ну, не знаю, типичный, нетипичный герой Шукшина или там несколько типажей, кто это такие? Может быть, давайте уже, может, к примерам каких-то рассказов перейдем.
3: Ну, вот я к примерам зайду, но, может быть, немножко не со стороны героев, хотя героям тоже я, естественно, героев я коснусь. Мне очень понравилось, у Феди прозвучала фраза «слом». И мне кажется, слом – это, вот, наверное, ключевое, что проходит через все творчество Шукшина, будь то и рассказывают эти ранние, и будь то крупные произведения, и будь то даже вот, там, последнее его недописанное, не до пьесы, переповести, а «Поутро они проснулись», да, про которое тоже, мне кажется, можно несколько слов сказать. Вот, потому что вот слом, вот эти 60-е годы, да, то есть, ну, как бы основной период популярности Шукшина и его творчества, это многие отмечают, что это, конечно же, период, с одной стороны, каких-то последних надежд, с другой стороны, период, когда еще, в общем, не забыта война, и это тоже накладывает свой отпечаток. Вот. Ну, и с третьей, что главное, наверное, у Шукшина, это появление вот этого слома. То есть он только еще намечается, он еще не столь страшен, он еще не столь очевиден, слома. Ну, во-первых, вот этой трещины между городом и деревней, потому что, конечно же, она есть, и появляться она стала, наверное, именно вот в те самые годы. И в том числе трещины, может быть, даже не только между городом и деревней, а некоего разлома между вот такими простыми, что называется, людьми от сахи и, там, давайте назовем людьми, не знаю, какого-то интеллектуального труда, умственного труда, там, скажем, ну, скажем, некая современная элита, да, и этот слом тоже стал тогда намечаться, и вот это все в рассказах Шукшина есть, опять же, ну, если говорить о сломе вот между деревней и городом, да, наверное, для меня самый типичный рассказ, может быть, даже несколько такой вычурный, это вот про человека, который из деревни попадает в город, значит, женится, там с женой у него все не ладится, и в конце его в итоге доводит до самоубийства. Вот, это как бы такая очень тоже типичная история. Деревенский человек в городе, как ему плохо, как ему тяжело. Вот. Ну, есть противоположные вещи, да, опять же, вот в этих сатирических рассказах, помните, вот про этого парня, который там вначале рак лечил, вот потом, в общем, он там, как он купался в озере, и, значит, он тоже там вначале явно на какую-то компанию студентов, не студентов наткнулся, вначале над ними насмехался, а потом в итоге они его и спасли. Ну, то есть вот этот вот слом, он по-разному расписан, и вот это, мне кажется, главное. Ну, опять же, наверное, наиболее жестко он показан в той же самой «Поутроне проснулись». Помните, там был вот этот очкарик, герой, да, и ну, там всевозможные, там, по-моему, был уголовник, и там из деревни был парень, и насколько он тоже гротескно вот эти типажи прописывает. И, кстати, тоже характерно, что вот «Поутру не проснулись» было недописано, при том, что не то, чтобы он его не дописал, там, потому что не хватило ему жизни, да, он просто, насколько я помню, читал, что он никак не мог придумать, чем же ее закончить. И это тоже показательно, потому что, вот, наверное, под конец уже жизни Шукшина этот слом стал настолько очевиден, что он просто не мог найти какого-то красивого и логического выхода, на котором можно было бы завершить произведение. Ну вот, наверное, это то, что касается героев, да, ну вот я зашел именно со стороны слома.
2: Продолжая твою мысль, хочется сказать, что, опять же, да, здесь часто Шукшин и не подталкивает к выводам, и не рисует героев там со знаком плюс и минус, даже если там они ведут себя как-то не очень привычным образом, наверное, в рамках какого-то современного контекста. И, опять же, вот то, что это рассказы 60-х, 70-х годов, и это советская деревня, многие из них абсолютно попадают в сегодняшние дни, в сегодняшнее время. То, что вот это непринятие какого-то там, я не знаю, другого уровня, ну вот одно из, наверное, классических произведений срезал, когда мы видим вот этого
4: очень нравится мне,
2: умного парня из деревни, да, у которого, по идее, не должно быть зуба на такого же деревенского человека, который достиг успеха в городе, да, то есть он отсюда же, из этой же деревни, и вот этот Журавлев, да, кандидат, который возвращается вместе с женой, но Глеб Капустин его должен обязательно срезать, просто это его долг. Он его толком не знает, но вот это неприятие как раз человека, который высунулся, и желание поставить его на место, ну и для, там, я не знаю, 60-х, 70-х годов вот эта риторика, по сути, это современный троллинг, да, когда ты просто закидываешь оппонента каким-то наглостью, напористостью, и, в общем, здесь логика и, там, я не знаю, какой-то здравый смысл, они бессильны. И, по сути, здесь, ну, интересно, что вот эта молчаливая деревенская толпа, да, люди, которые пришли на это посмотреть, они все равно считают Глеба своим победителем, да, не вникая в то, что происходило. И это тоже, ну, такой вот как раз характерный элемент того, как, наверное, вот такой среднестатистический человек относится вот к этим умным людям, которые даже выезжали из деревни, но переставали тем самым быть своими. Ну, тут понятно, что немножко что-то доводится до абсурда, но, опять же, контекст вот этого различия в этих слоях, оно здесь представлено очень классно. Петь, давай к тебе перейдем. Для тебя какие-нибудь интересные типажи, герои на примере произведений? Кто это?
4: Ой, я про рассказ срезал сначала добавлю. Мне кажется, он более трагичен даже, чем кажется изначально. Это же трагедия целая, потому что вот именно в нем вот как раз проявляется обреченность. Они же нуждаются в этой защите. Вот этот вот деревенский люд, он хочет, чтобы кто-то от города защитил. Он... И вот Глеб — это воплощение того, кто, по их мнению, как им кажется, защитит их. И там же видно, что он его, ну, на самом деле, не так уж и срезал. Он был просто груб и хамоват. И они даже не поняли, что он не срезал. Но вот это вот ощущение, что хоть кто-то за нас заступился, оно какое-то странное. Для меня пугает этот рассказ. Но, если честно, очень страшно. И там очень жалко людей, если честно. Он какой-то такой очень прям печальный. Вот. Про еще незаконченность. Вот Глеб говорил, а незаконченность — это же такая вообще большая тема русской литературы. Она очень такая, она у нас как будто бы гораздо больше, чем даже у других проявляется. Я вспомнил, у Высоцкого была песня «Макарыч» как раз на смерть Шукшина. И понимаешь, что можно там поменять «Макарыч» на «Семёныч», и будет все то же самое, можно там через 7 лет написать, да? Вот ровно вот до такой степени вот это какая-то это другая уже обреченность есть, но вот в этом что-то прям вот до слез пробивает. Ничего не могу с собой сделать. Каждый раз меня это прям потрясает, вот эта история. Что, кстати, героев. Я вот актерскую историю Шукшина приведу. Есть фильм Марлена Хуциева. Хуциев вообще, наверное, мой любимый режиссер. «Два Федора». Это такой фильм из 50-х, он очень старый. И он такой достаточно простой по сюжету. Там герой Шукшина возвращается с войны. И, ну, как бы мальчика-сироту где-то вот по дороге он подбирает, и они с ним начинают вместе жить. И они очень хорошо живут. Он Федор и вот этот мальчик Федор. Они вот начинают как бы вместе жить. И потом у героя появляется влюбленность, то есть он влюбляется в женщину, они начинают с ней вместе жить, и мальчик обижается и убегает. И, ну, там все заканчивается хорошо, то есть сюжет такой простой. Но вот эта вот какая-то штука, вот этот вот герой, которого никого нет, и мальчик, у которого нет, и эта девушка, у которой никого нет, и вот эти люди, у которых никого нет, вот это какое-то, ну, после всех потрясений там, двух войн, революции, все, что было между войнами, да, вот люди, которые остались сиротами и которые начинают жить заново, да, мне очень понравилась вот эта вот история, и мне кажется, что Шукшин там очень классно сыграл, и вот это вот даже там не что-то вот на каком-то большом уровне построения нового справедливого общества, там еще все это, вот Шукшина ничего не было, этого не было, а у него вот эти вот люди, которые после всего оказались одни, и которые учатся существовать вместе, и он понимает то, что это непросто, то, что там вот все равно вот эти вот чувства и ревности, и еще чего-то, но они учатся, и криво-косо, но у них это потихонечку начинает получаться, и в этом есть какая-то надежда. Это вот, наверное, единственная такая история, ну, правда, это не шукшинский сюжет, он там только сыграл, но мне почему-то очень тепло и светло от этого.
2: Мне кажется, вот этот трагизм, да, который соседствует с тем, как очень где-то с юмором описываются истории, он создает как раз такой контраст. Вообще здесь очень много типажей непонятых людей. Не знаю, помните такой рассказ «Микроскоп», где вот деревенский мужик решается заглянуть просто в другой мир, да, и каким он выглядит ребенком в этот момент, когда он открывает, что, оказывается, есть еще что-то новое, какие-то микробы, да, и он просто становится совершенно другим, вот, но он выглядит для тех, кто его окружает, каким-то нелепым, то есть вот эта его мечта, по сути, для всех остальных это блажь, и вот он непонятый, непринятый, в итоге сваливается, опять же, да, его толкают вот, опять же, да, его толкают вот туда, где, собственно, привычно, где

0: И вот это очень тоже показывает контекст того, что принято, не принято, вот это удобно, неудобно быть в системе или вне. И еще что, ну, отличает все рассказы Шукшина безотносительно типажей, это, конечно, атмосферность. И один, наверное, из самых атмосферных рассказов это Алеша Бесконвойный. По сути, это история про то, что мужик в субботу просто моется в бане. Ну, то есть, если пересказать
1: Очень крутой рассказ.
0: сюжет одним предложением. Но, да, это очень такая глубокая история про того, кто все-таки хочет сохранить право на личную свободу, на свою философию жизни. И для него вот эта баня, это же, по сути, целая медитация. То есть, вот он создает в эту субботу, когда все идут на работу и говорят, а ты почему не на работе, почему ты в бане, что это опять за блажь, что это за ерунда. Но для него это действительно целый мир, как описаны вообще вот эти приготовления, его воспоминания, это вот ритуал очищения. По сути, он действительно в эти субботы перерождается. То есть он живет только в эти субботы, а все остальные дни недели ждет, когда эти субботы настанут. И, ну, это очень классная история. Наверное, как раз вот в таких мелочах и весь Шукшин, и вот эти детали, вот эти короткие диалоги, это натуралистичность человека, который, ну, собственно, вырос в этих местах, делает очень классные истории с разными контекстами, которыми можно наслаждаться. Наверное, это самое главное, что можно получить от творчества Василия Макаровича Шукшина. Ну и мы со своей стороны вам тоже желаем погрузиться в это творчество и замечательные фильмы посмотреть. И, конечно же, с его участием, и с его режиссурой, и со сценариями, которые он готовил. Ну и, конечно же, прочитать классные произведения. Там не только короткая форма, но, наверное, она его сделала в первую очередь знаменитым. И здорово, что, собственно, мы имеем возможность к этому прикоснуться. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожжин. Услышимся в новом эфире. До новых встреч. Читайте хорошие книги.
2: Книговорот.
3: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
4: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
5: Переход улицы Усиевича разрешен.
4: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
6: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
4: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
5: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
4: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
7: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению скорости. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно. Добираться до той точки, до которой им нужно.
8: Я рада, что существует такая вещь, как говорящий город, потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот, поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей,

0: и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
1: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене. И вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен. Надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
2: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. Приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
3: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
4: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
5: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
6: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала «ВОС» «Диалог».
1: Психология для непсихологов. Наталья Дубовик. Воспитание начинается с игрушки.
2: Дорогие родители, я сегодня хочу поговорить о наших любимых детях, об их играх и игрушках. Эта тема выбрана не случайно, ведь каждый из вас мечтает о том, чтобы ребенок вырос умным, самостоятельным, чтобы в будущем сумел занять достойное место в жизни общества. Дети воспитываются в играх так же, как и в других видах деятельности. Выполняя ту или иную игровую роль, они как бы готовят себя к будущему, к серьезной жизни взрослых. Можно сказать, что игра для ребенка – это машина времени. Она дает ему возможность пожить той жизнью, которая ему предстоит через много лет. Значение игры, ее влияние на развитие личности ребенка трудно переоценить. Словно волшебная палочка, игра может изменить отношение детей ко всему. Игра может сплотить детский коллектив, включить в активную деятельность детей замкнутых и застенчивых. Воспитать в игре сознательную дисциплину. Возраст 4-6 лет – это активный период становления личности ребенка. Поэтому важно относиться к ребенку особенно бережно, чтобы не растоптать нежные ростки его индивидуальности. Основная деятельность в детском саду – это игра. Не доиграют в детстве, будут играть в школе на уроках. Итак, сейчас попробуем разобраться, насколько хорошо мы знаем своих детей. Предлагаю ответить себе на следующие вопросы. Назовите игры, в которые вы играете с детьми. Как часто вы покупаете ребенку игрушки? В игре вы берете инициативу на себя? Ваш ребенок просит вас поиграть с ним? Что вы отвечаете ребенку, когда вы заняты, а он приглашает вас в игру? Если ребенок ломает игрушку, вы наказываете его? Есть ли у вашего ребенка любимая игрушка? Кто ее подарил и чем именно она ему нравится? Ваш ребенок ложится спать с игрушкой? Кто в семье чаще играет с ребенком? Данные вопросы нам дадут немножечко возможность задуматься, да, о том, как играют, во что играют и когда, а также сколько времени мы проводим со своими детьми именно в игре, как в развивающей среде. Чтобы детство наших детей было счастливым, основное, главное место в их жизни должна занимать именно игра. В детском возрасте у ребенка есть потребность в игре, и ее нужно удовлетворять не потому, что делу время, а потехе час, а потому, что играя, ребенок учится и познает жизнь. Игра пронизывает всю жизнь ребенка. Это норма даже тогда, когда ребенок делает серьезное дело. Вспоминаем, да, когда вот даже реклама показывает нам, когда рекламируют детское питание, что, ну вот мама пытается ложечкой накормить, да, и мы все придумываем, бабушки нам придумали, мы придумываем для наших детей какие-то прибаутки, шутки, играем, что там паровоз заезжает в депо там или в гараж там машина заезжает и так далее, и так далее. Это все тоже элементы игры. Ребенок раскрепощается, меняется его настроение, и нам легче с ним выполнить какую-то манипуляцию, а также простимулировать его деятельность, например, на уборку игрушек тоже играет. Кто быстрее там забросит мяч в корзину или попадет, или там кто быстрее на скорость и так далее. Все вот эти вещи – это тоже игра, которая помогает нам организовать ребенка или организовать именно какой-то серьезный процесс. У него есть страсть, и ее надо удовлетворить. Более того, следует пропитать этой игрой всю его жизнь. А теперь давайте немного поговорим об игрушках и их пользе для детей. Ведь все мы знаем, что сейчас рынок изобилует количеством различных игрушек, но все ли они несут пользу? Задумайтесь о том, по какому принципу вы покупаете игрушки для ребенка. На что же стоит обратить внимание при выборе? Прежде всего, эта игрушка должна быть безопасной, без острых углов и токсичной краски. И иметь сертификат и соответствовать возрасту ребенка. К примеру, папа дарит своему 3-летнему сыну сложный конструктор. Это хорошая игрушка для 3-летнего мальчика, да? Вот нужно задать себе вопрос. Игрушка, конечно, хорошая, но если она не соответствует возрасту, ребенок тщетно попытается соединить детали, а потом с досадой отбрасывает их в сторону. Причем свою неудачу он запомнит и долго не будет играть ни с чем, что хоть отдаленно напоминает ему этот конструктор. На моем опыте тоже был такой случай, когда моему ребенку подарили конструктор, который не соответствовал его возрасту. Мне сказали: ой, он у тебя умный, разберется. Но мелкие детали, в общем, он уровня сложности для ребенка 4+. А ребенку было где-то 2,5 года, около 3. И, конечно, он у нас очень долго лежал, хотя он подобными даже играл конструктора, но этот именно был более мелкие детали, и их было достаточно много. Ну вот уровень сложности, да, задача со звездочкой для него, которую вот он не справился. В нашем случае это не отбило охоту, потому что, в принципе, ребенок любит конструкторы, но в другой ситуации это могло сработать действительно как неудача. Так что, конечно, на это обязательно стоит обращать внимание, причем не зря придуманы ограничения на игрушках. Сейчас все игрушки промаркированы, возраст обязательно указан: 0+, 12+, 18+ месяцев, да. Сначала идут месяцы, а потом уже 3+ и так далее. Это уже возраст по годам ребенка. Чем разнообразнее игрушки, тем интереснее игра ребенка. Но здесь нужно четко понимать, что разнообразие не означает их изобилие. Прежде чем сделать очередную покупку, неплохо спросить ребенка, как именно он с ней будет играть. Если 90% игры приходится на долю ребенка и только 10% на долю игрушки, то это хорошая игрушка. Наверное, это вас удивит, но прекрасная игрушка для ребенка может стать пустая картонная коробка, в которую можно забраться. Она может быть и кораблем, и крепостью, и ракетой. Такая игрушка стимулирует и фантазию, и воображение. Ее можно использовать такой, какая она есть, а можно прорезать в ней дырки, иллюминаторы, разрисовать. Игрушки-самоделки имеют большое воспитательное значение. Они развивают творчество, фантазию и логику, а также практичность. Не следует покупать много игрушек, особенно одного вида – кукол, отличающихся только по размеру или там формой одежды и так далее. Также машинок. Это ограничивает интерес и опыт ребенка, а значит и его развитие. Не следует покупать специальные игрушки для мальчиков и для девочек. Всем одинаково нужны куклы, машинки, механические игрушки и конструкторы. Давайте сравним сложную электрическую машинку и набор кубиков. В первом случае все, что приходится делать ребенку, это нажать на кнопку и пассивно наблюдать, как игрушка движется по полу. Первые 15-20 минут – это радостно и интересно. Потом надоедает. А если еще прибавить, что сейчас очень много игрушек, сопровождающихся звуковыми однообразными вот фрагментами, то это еще и раздражать начинает, особенно взрослых, со временем. И перевозбуждает нервную систему ребенка. Или если такая игрушка появляется, то ее нужно использовать в определенном возрасте. Ну вот всевозможные там двигающиеся есть игрушки, которые там сверкают и катаются. Там это могут быть и машинки, и всевозможные животные, паровозики и так далее. И с ними играть нужно ограниченное количество времени. А вот с набором кубиков иначе. Здесь 90% игры приходится на самого ребенка. Возможности игры здесь несравнимо шире. То есть куда поставить кубик, какого цвета его, например, взять, какой формы. И каждый раз, делая что-то новое, конечно же, у ребенка с одним набором кубиков комбинаций намного больше можно создать. Ребенку надо не просто дать игрушку, а назвать ее, объяснить, как с ней нужно обращаться, и показать разные варианты игры. В школьном возрасте определяется характер и интересы ребенка. Один любит возиться с машинками, другой – что-то мастерить из кубиков и просит купить ему побольше строительных материалов. Не препятствуйте целенаправленному увлечению, купите. Третий мальчик играет с куклами, но не стыдите его за это. Однако игрушек не должно быть слишком много, поэтому часть игрушек убирайте, меняйте их местами время от времени. Еще одна интересная тема – это игры на кухне. Так как мы очень много времени проводим на кухне всей семьей, и особенно женщины, я хочу вам предложить варианты того, что можно там, на кухне, делать с ребенком, как его занять. Это вообще, на мой взгляд, вселенная игр. Итак, что же мы можем использовать, какие материалы? Например, скорлупа от яиц. Во-первых, если ребенок достаточно маленький еще, можно просто ему давать возможность чистить самостоятельно яйцо. Долго, плохо, не до конца он будет это делать, но он будет развивать моторику. И самое главное, он будет увлечен, занят, не будет маму там отвлекать от каких-то более серьезных дел. Также можно раскрошить скорлупу на кусочки, которые ребенок легко может брать пальцами. Нанесите на картон тонкий слой пластилина, любого цвета фон создайте, а затем предложите ребенку выложить узор или рисунок из скорлупы. Тесто. Из него, конечно, можно вылепить все, что захочется. Макаронные изделия. Их можно выкладывать на столе или на листе бумаги, причудливые узоры создавать. Также их можно изучать с помощью макаронных изделий. Они различные формы, фигур, и они еще бывают разного цвета. Их можно использовать как мозаику, на листе бумаги приклеивать, и красками раскрашивать, и на ниточку нанизывать. Тут прям с макаронами очень много интересного можно создавать. Тут прям поле деятельности очень широкое. Например, манка и фасоль. Их можно смешать некоторое количество друг с другом, немножко, да, и предложить выбрать ребенку фасоль из манки. И вот он будет как в песочке, да, в этой маночке пальчиками искать, опять же, моторику. Причем надо обратить внимание, что, например, в макаронах, если у нас ребенок не видит, то тоже мы можем ему придумать, вот нанизывать на веревочку, да, приделать что-то. Вот есть и мозаики подобные, покупные, а есть вариант, вот можно макароны на веревочку нанизывать. С этим справится незрячий или слабовидящий ребенок. Также вот перебирать крупы, различать их по форме может тоже незрячий ребенок, что очень важно и в будущем для изучения Брайля. Такая своеобразная ранняя подготовка кисти для того, чтобы вот изучать форму. Можно аниманка, можно более потом постарше ребенок становится, усложнить задачу горох, фасоль там, да, или третий вид еще крупы, или те же макароны туда подсыпать, чтобы прям разные фактуры были. Это все очень полезно. Горох. Пересыпать из одного стаканчика в другой. Это вот очень любят дети. Или там какие-то пиалочки им найти и так далее. Геркулес. Можно насыпать мелкую крупу в миску и зарыть в ней мелкие игрушки. И ребенок будет их находить. И тоже такой эффект кладоискательства. Различные мелкие крупы. Мы можем предложить ребенку нарисовать крупой картинки. Для совсем маленьких просто пересыпать крупу из миски в миску ложечкой. А еще интересный вариант, можно насыпать в какую-то баночку, сейчас всевозможных контейнеров тоже много, разной фактуры, крупу, ту же манку и горох, например, или фасоль, и оно будет как маракасики такие тарахтеть, тоже будет интересно, вот когда совсем маленький ребенок, ну, уже может держать, да, какой-то предмет закрытый. От того же киндера можно маленькие вот эти внутренние, где игрушка хранится, боксики, вот в них можно насыпать, и они будут тарахтеть, и ребенок в кулачке будет держать, будет звук. А можно два разных сделать, и разный будет звук по тональности, по густоте и так далее. Также одноразовые стаканчики, их можно вставлять один в другой и делать пирамиды различной высоты. И опять вот этот эффект, особенно если там, ну, картонные стаканчики или пластиковые, тоже ребенку нужно разделить их друг от друга. Пальчики тоже здесь хорошо работают в этом моменте разделения. Сухие завтраки-колечки. Можно предложить ребенку выкладывать из них рисунки или тоже нанизывать на шнурочек, делать бусики-браслетики из них. Подводя итог, хочется сказать вам, дорогие родители и все те, кто принимает активное участие в воспитании и развитии детей. Помните, в игре ребенок приобретает новые и уточняет уже имеющиеся у него знания. Активизирует словарь, развивает любознательность, пытливость, а также нравственные качества, волю, смелость, выдержку, умение уступать. У него формируется начало коллективизма. Ребенок в игре изображает то, что видел прежде, то, что пережил. Он осваивает опыт человеческой деятельности. В игре воспитывается отношение к людям и жизни. Позитивный настрой игр помогает сохранить бодрое настроение. А играя вместе с детьми, вы сами получите удовольствие и огромную радость.
0: В эфире Радио ВОС звучат материалы звукового, общественно-политического и литературно-художественного журнала ВОС «Диалог».
3: Вы слушаете Радио ВОС.
4: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ 59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
6: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, которые по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
4: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
7: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта. И дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
4: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
3: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония «Возвращение в жизнь». Награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаро-Судженскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно, как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки «За ленточку». В отправку вошли маскировочные сети, одеяла, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Специальный корреспондент на Радио ВОС. Подробности, комментарии, факты.
4: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагаем первую часть второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. В первой части вы прослушаете пленарное заседание форума, посвященное трудоустройству и проблемам молодых инвалидов по зрению.
5: Меня зовут Ирина Сухоцкая, сегодня я ваш модератор. А это значит, что я именно тот человек, у которого всегда в руках есть микрофон и который может задавать любые вопросы в любое время. Раз уж мы собрались как большая дружная семья, давайте честно, как доехали? Главное, что все финишировали в этой точке пространства времени. А настроение как? Если бодрое, отлично. Если у кого-то сонное, ничего страшного, кофе на регистрации был не просто так, а с глубоким педагогическим смыслом. Те, кто не пил, могут прямо сейчас сделать глоток воображаемого кофе. Все взбодрились? Отлично. Давайте установим для себя три простые истины этого дня. Истина первая. Мы здесь уже круто. Истина вторая. Мы не одни. Вместе сильнее. Истина третья. Уходим отсюда с решениями, а не с вопросами. Согласны? Отлично. Итак, мы начинаем. Форум объявляется открытым. Звучит государственный гимн Республики Беларусь. Прошу всех встать.

0: Спасибо, прошу садиться. Дорогие друзья, сегодня можно сказать, что молодежное движение «Белтиз» создано. Какая она, молодежь «Белтиз»? Мы сняли мотивационный ролик про нашу молодежь под слоганом «Живи ярко». И герои этого ролика сегодня в зале. Давайте посмотрим, что у нас получилось.
1: Здравствуйте.
2: Всем привет. Я Дмитрий, Баранович на связи.
1: А Никанова Екатерина.
3: Я Патриция.
4: Меня зовут Роберт.
5: Татьяна из Минска.
6: Я организатор.
7: Я будущий психолог.
8: Студентка.
9: Я працую системным администратором.
10: Я историк.
11: Я мама.
12: Рок-певец и музыкант.
13: Мы семья.
14: Люблю создавать атмосферу.
15: Люблю веселые истории.
16: Люблю спорт и технологии.
17: Все успеваю.
18: Все получается.
19: Помогаем друг другу.
14: Классная команда.
2: Никто не скажет, у тебя не получится.
6: Тут наоборот. Давай, мы помощь.
5: Здесь не спрашивают, почему ты такой.
9: Тут говорят, круто, что ты такой.
12: Я поняла, что могу больше, чем думала.
1: Я плыл на байдарке.
0: Пешком, под дождем.
13: 8 километров.
15: Сначала мы промокли, потом высохли.
16: Мы выступали, пели, общались.
17: Очень крутые эмоции.
16: Просто вау.
19: Молодежное движение – это круто.
3: Можно быть собой и делать классные вещи вместе.
18: Тут важен каждый.
11: Мы здесь нашли друг друга.
12: Мы – молодежь «Белтиз».
20: Мы – команда.
21: У нас большие планы.
22: Важно не просто говорить, а действовать.
23: Долучайся.
22: Присоединяйся.
23: Давай к нам.
24: Живи ярко.
25: Живи ярко.
0: Ну как, вам понравилось? Отлично. Давайте поаплодируем героям этого ролика. Они в зале. Ну что ж, дорогие друзья, переходим к главному разговору. Итак, первое пленарное заседание «Обучение и трудоустройство молодежи с инвалидностью по зрению. Вызовы и возможности». И я приглашаю наших спикеров. Председатель Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ирина Леонидовна Юреня. Расскажет, куда движется организация и почему молодежь в центре этой орбиты. Начальник отдела по работе с молодежью культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Мария Сергеевна Арнопольская, город Москва. Ее визит говорит об укреплении контактов между нашими организациями, а еще об интересе к тому, чем живут молодые люди с инвалидностью по зрению в нашей стране. Представитель молодежи «Белтиз», слесарь механосборочных работ унитарного предприятия «Светоприбор» Татьяна Сацук. И, как мы узнали недавно, Татьяна еще и будущий журналист. Если вы захотите задать вопрос нашим спикерам, пожалуйста, просто поднимите руку, и я к вам подойду с микрофоном. Так, уважаемые спикеры, микрофон у вас в руках, отлично. Ну что ж, давайте немножко будем знакомиться, да? Ирина Леонидовна, вы вступили в должность в сентябре прошлого года. Расскажите молодежи немного о себе. Каковы ваши впечатления от работы в должности руководителя «Белтиз», старейшей организации общественной Республики Беларусь?
26: Спасибо большое за вот такое предложение и право выступить на таком замечательном форуме. Уважаемые друзья, позвольте мне встать, прежде чем я расскажу о себе, для того, чтобы видеть всех вас. Это не пример для коллег, это мне так хочется. Боже мой, какие вы у нас молодые, красивые, задорные, но где мои 17 лет? Ребята, какая у вас впереди прекрасная жизнь, какие вы молодцы, что приехали. Я рада вас всех приветствовать и очень благодарна, что вы сегодня здесь. Спасибо, молодежь. Пару слов о себе. В прошлом году, в 25-м юбилейном, мне исполнилась красивая, замечательная дата – 60 лет. Но выгляжу я, конечно, на 30, это всем понятно. А чтобы так выглядеть, надо вести такой же активный образ жизни, как веду его я. Дорогие друзья, конечно, история моя, в общем-то, такая же, как и множество людей. Но хочу сказать, что, чтобы вы знали, молодежь, что некоторые сегодня впервые, возможно, меня видят. И чтобы понимали, кто пришел к власти общественного объединения через 100 лет. Ну, во-первых, пришла первая женщина в истории руководителей общественного объединения. Это гордость. И это ко многому обязывает. Поверьте, мне нельзя сплоховать. Мне надо работать еще лучше, чем работали мужчины. Поэтому хочу два слова сказать только о том, что имею, мне уже сказала, 60 лет. Имею семью. Замужем 40 лет, господа. Чему и вас призываю, молодежь? Имею двух детей, сына и дочь, которые живут и работают здесь, в Минске. Имею трех внуков-богатырей. Вот, ну и хочу сказать так, что вот должность председателя центрального управления – это седьмое мое место работы. Четыре места я была под руководителем организации, в смысле выполняла, ну, была служащим, была каким-то обязанности выполняла специалиста, начальника отдела и так далее. А вот в трех организациях я уже руководитель. В Белтис я вступила вообще в 2004 году, так что, видите, стаж у меня уже приличный, но пришла работать председателем Брестской областной организации в 2010 году. И вот с 2010 года, в течение 15 лет, ну, практически вот до съезда, до сентября 2025 года я исполняла обязанности председателя Брестской областной организации. Жили весело, интересно, очень активно, правда, обещания. Вот, не дадут соврать. Ну а теперь будем так весело жить все вместе с вами. Поэтому одно, ребята, хочу сказать, что, ну, еще образование. Образование высшее. И есть переподготовка. Ну, по первому образованию я инженер-технолог хлебопечения, макаронного и кондитерского производства. Получил образование в Могилеве. А вот, а по второму образованию прошла курс переподготовки РИПК Министерства труда и социальной защиты по специальности социальная работа. Поэтому я специалист по социальной работе. Ну вот такая коротенькая история обо мне, чтобы вы знали, кто у вас председатель. В общем, женщина, трудяга и очень активный и позитивный человек.
4: Спасибо, Мария. Знаете, вам уже есть первый вопрос. Пожалуйста.
7: Добрый день. Федор Головач, Брестская организация «Белтис». Я бы хотел на вот не питание задать, а, коли можно, я являюсь письменником. У меня вышла книга «Эволюция життя». Я бы хотел подарить ее Ирине Леонидовне.
26: Спасибо большое.
7: Поважаемая Ірина Леонідовна, вельми удячны вам за супрацовніцтва. Бо довгий час я знаходился и працавал под вашим непосредным керавництвом. Вельми удячны вам за парады, за падтрымку, за супрацовніцтва. Ну и хотел бы все-таки, коли можно, прочитать один вершик. Я не увайшов в гэты зборник, але ён про прэс. Вясна у городе моим, что гучно так зовется Брестом, сышла зима с морозом злым, я гонорусь этим местом. Пройдуся знов по набережной. Пропачьте. Пройдуся знов по набережной, и мяшто носить от скорыны, и с прыгажостью ей належной я проведу свои годины. Советской в улице святло завжды согреть меня готово, и на душе моей тепло, коли гучить родимы мова. Люблю я Вульку, Ковалевку за их спокой и ритм життя. Побачу там свою сябровку, и день почнется с открытия. Весна у городе моим. Хвиток надії і натхнення. Сышла зима з морозом злым. Теперь чакаем потепления. Я жадаю, каб у ваших душах и сердцах было заўсёды горача и тепло, не глядячи на все обставины и капризы надворья.
2: Великий дякую, Федор. Навешу, мне сподобалось, что у тебя на Ковалёвце уже есть сябровка. Во, за гэтай аплодисменты.
0: Критическое начало нашего пленарного заседания. Борис Сергеевна, мы рады видеть вас в Минске. В последнее время контакты между ВОЗ и БелТИ заметно активизировались. Расскажите немного о себе и месте вашей работы, что лично вас держит в системе Всероссийского общества слепых. Это что, по зову сердца, по долгу службы, ну или просто так сложилось?
8: Добрый день, дорогие друзья, уважаемые участники форума. Ну, для меня это огромная честь сегодня присутствовать здесь у вас на мероприятии. На мероприятии уже международного уровня. Давайте будем.
0: Да, кстати, это действительно так. Второй форум стал международным.
8: Ну и разрешите, пожалуйста, я попрошу свою коллегу Марину Петровну Сухарькову зачитать приветственный адрес от президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина.
0: Да, пожалуйста.
10: Дорогие друзья, от имени Всероссийского общества слепых и себя лично сердечно приветствую участников, гостей и организаторов второго республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Сегодня здесь собрались те, кто не боится вызовов, кто стремится развиваться и помогать другим, кто верит в силу командной работы. Ваша энергия, идеи и готовность меняться к лучшему – это фундамент для позитивных изменений. Пусть этот форум подарит вам ценные знакомства, полезные знания и заряд мотивации для реализации самых смелых проектов. Верю, что вместе мы сможем сделать мир доступнее и ярче для каждого. От всей души желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, личного счастья и новых достижений и успехов. С уважением, член комиссии при президенте Российской Федерации по делам инвалидов, президент ВОЗ Владимир Сипкин.
0: Спасибо.
8: Расскажу немножечко о себе. Я являюсь начальником отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых. Наш отдел существует

0: даже лучше, и есть чему всегда поучиться.
1: Спасибо. Мария Сергеевна, у вас молодежь это до какого возраста?
0: У нас молодежь во Всероссийском обществе слепых от 18 до 40 лет, но это не мешает нам работать со школами, где обучаются ребята с нарушением зрения, с родителями, поэтому мы тут не ограничимся. Вообще, я сама мама двоих деток, у меня дети тоже с нарушением зрения, и я, как никто другой, заинтересована в развитии молодежного движения.
1: Спасибо. Татьяна, скажите, вот журналистика – это про общение, про голос, про возможность быть услышанным. Для незрячего человека это особенно ценно. Вот поэтому вы выбрали эту профессию или была какая-то своя история, которая вас зацепила?
2: Добрый день. На самом деле, да, я понимаю, что мы должны говорить больше, и чтобы нас услышали, я выбрала путь журналистики. Но на это меня вдохновил конкурс, в котором я участвовала. Было нужно написать статью журналистскую. Ну, я решила поучаствовать и заняла на республике второе место и осознала, что почему бы и нет. Ведь через слово можно говорить, рассказывать и вдохновлять.
1: Ага, отлично. А вот вы знаете, да, давайте поблагодарим. А вот сейчас у меня будет такой честный вопрос к участникам форума. Скажите, кто из вас, сидящих в этом зале, массажист? Поднимите руки.
3: О!
1: Много. Хорошо. А кто системный администратор? Есть и такие. Отлично. А кто работает в системе пилотизма на должности специалиста или рабочую специальность? Так, тоже есть, отлично. А вот кто, как Татьяна, учится специальности, которая как-то выпадает из стандартного списка для незрячих? Есть такие? Ага, так, кто у нас тут есть? Давайте, так, историк, да? Историки, есть еще кто есть?
4: Логопеды,
1: еще? Социальные педагоги, понятно. Ну вот видите, список постоянно расширяется, отлично. И тогда я... Видят, что у нас совершенно разные специальности могут быть. Ирина Ильинична, к вам вопрос. Скажите, пожалуйста, вот на прошлом съезде БелТИС была утверждена стратегия развития БелТИС до 2030 года. И там есть очень два важных раздела. Это развитие молодежного движения и кадровая политика. Что предлагает стратегия для обычного парня, девушки с нарушениями зрения, вот члена нашей организации?
3: Ну, уважаемые коллеги, действительно стратегия разработана, она есть. И я надеюсь, что все вы ее уже внимательно почитали. Здесь много интересного. Но хочу в двух словах сказать вам следующее. Что касается молодежной политики нашего общественного объединения, то она ставит перед собой такую глобальную задачу с трех составляющих. Привлечение, вовлечение и поддержка. Привлечение – это привлечение новых людей, членов общественного объединения. Вовлечение – это вовлечение в активную жизнь нашего товарищества и помощь во всех делах и начинаниях молодых. Поэтому, конечно, что мы будем делать для этого с вами? Естественно, проводить вот такие форумы, которые мы проводим сейчас. Уже судя по тому, как прошел первый форум и как... Я уверена, отлично, и по-деловому пройдет второй. Мы понимаем, что такие мероприятия нужны. Нужны? Нужны, нравится? Будем проводить раз в два года. Но между форумами, пожалуйста, у вас масса других возможностей. Это встречи, круглые столы, совещания, реализация различных инициатив, проектов и так далее. Живите активно. Вот уже сплав был по реке?
1: Был.
3: Кто мешает между форумами сделать какую-то активную жизнь ваших организаций, встретиться и пообщаться? Конечно, мы будем улучшать привлекательность имиджа нашей организации в социальных сетях. Выходим на просторы интернета. Выходим? Выходим.
1: Вы как-то слабо выходите. Выходим?
5: Да!
1: Вот, теперь выходим.
3: Понимаем. Конечно, мы по-прежнему будем работать с органами государственной власти в плане защиты прав и интересов молодых людей с инвалидностью по зрению с целью вовлечения вас в общественную жизнь, в волонтерское движение.

0: Мне бы, конечно, еще очень хотелось, чтобы вы наладили взаимосотрудничество со всеми молодежными организациями нашей республики. Ведь их масса. И мы такие же, как и они. У вас общие цели, общие задачи. Такой же запал, такая же энергия к жизни, желание жить активно, как у них. Сотрудничайте, ребята. Ну и, конечно, хочу сказать, что от общественного объединения «Белтис» только будет помощь и поддержка в решении всей и реализации всех ваших инициатив и проектов. Недаром у нас в конкурсе лауреат премии «О Белтис» в виде нас 24-го года новая номинация «Молодежная инициатива». Предлагайте свои инициативы, пишите свои проекты, выносите их на общее обсуждение и достояние. Пожалуйста, работайте, мы вас поддержим во всем. Мы поможем вам в плане профориентации, трудовой реализации, обязательно в плане трудоустройства. Ну и, конечно, желаем вам в этом направлении только активности. Что касается кадровой политики, дорогие друзья, ну такое некрасивое понятие есть, оно везде и всюду, кадровый голод. Такая же ситуация, к сожалению, есть и у нас в общественном объединении. Наверное, если бы мы немножко раньше начали вот такое активное движение молодежное, не пришлось бы Ирине Леонидовне в 60 лет становиться председателем центрального правления. Глядишь, тут бы уже 30-40 лет стали у власти. Но еще у вас все впереди, а мы постараемся вам просто передать опыт. Я одно хочу сказать, что центральное правление, вообще общественное объединение сейчас уделяет большое внимание кадровой политике. Руководители предприятий, руководители оргструктур несут личную ответственность за работу с молодежью, за подготовку своих кадров, за их обучение. Поэтому мы делаем все возможное и постараемся продолжить эту работу, поставить ее на очень качественный уровень, чтобы подготовить достойное, грамотное, интеллектуальное поколение, которое придет к нам на смену. Ведь вы наше будущее. Будущее Белтис.
1: Если представить 2030 год, до которого рассчитана наша стратегия, вот в идеале он каким должен быть для молодых?
0: Ну, для меня в идеале, если на учете сегодня мы имеем 7800, вот если 15 тысяч к 30 году будет, вот скажу молодежи спасибо.
1: Молодежь слышала?
0: А молодежь, вижу, во-первых, реабилитированная, самостоятельная, умеющая вести активный образ жизни и вести его самостоятельно. Самостоятельно работать, самостоятельно отдыхать, учиться, вести полноценную жизнь с помощью гаджетов или без них, но чтобы вы у нас были самостоятельными, умными, продвинутыми, честными, порядочными и, главное, трудолюбивыми.
1: Ну так. Вы слышали, молодые? Мария Сергеевна, вот вы работаете с молодыми незрячими каждый день, и какой самый частый вопрос от парня или девушки 18-25 лет, который приходит вам, вы слышите? Научитесь жить, найдите работу, познакомьте меня с кем-нибудь. Что вы делаете с теми, кто сдается и ничего не хочет сделать? Есть у вас какой-то рецепт?
2: Ну, чаще всего действительно в том именно списке, в котором вы перечислили, молодые люди приходят с этими запросами, да. Трудоустройство, конечно, интересует, очень хотят общаться, очень хотят найти друзей, несмотря на то, что интернет есть, мессенджеры есть, но все равно не находят общения ребята. Мы очень стараемся подходить к каждому из вопросов индивидуально, да, какие-то, может быть, у нас есть, вспоминаем сразу все свои знакомства, все свои связи, и стараемся человеку помочь, как только можем. Ну и, конечно же, в первую очередь, главный вопрос, который мы всегда задаем, когда молодой человек пришел к нам, является ли он членом Всероссийского общества слепых. То есть это первостепенная задача, да, чтобы мы могли помочь молодежи. Мы привлекаем их сначала во Всероссийское общество слепых, а потом уже оказываем поддержку и помощь.
1: Понятно. А скажите, вот у нас, например, есть Гродненский медицинский колледж, Минский медицинский колледж, Минский колледж цифровых технологий, где есть специализированные группы, где наши ребята могут учиться. У вас есть такие вот учебные заведения?
2: Да, конечно, у нас есть такие учебные заведения. Есть в Кисловодске медицинский колледж, для незрячих колледж-интернат. Есть специализированная академия искусств в городе Москве, где ребята могут творчески, да, себя реализовать, музыканты, актеры и так далее. У нас есть в Санкт-Петербурге институт ИТМО. Это совсем недавно новое направление они открыли. Они обучают в сфере информационных технологий. Также сейчас у нас во многих крупных высших учебных заведениях открываются, так сказать, департаменты, да, или отделы инклюзивного направления. То есть у нас есть специалисты, которые работают именно со студентами с инвалидностью. Они их сопровождают уже на ранней стадии, когда только ребята подали документы, уже берут их под свое крыло, помогают им адаптироваться. Даже вот, например, в высшей школе экономики у нас ребятам разрешается какое-то время пожить вместе с кем-то из родителей, чтобы привыкнуть к учебе.
1: Ну, интересная такая практика, да, Ирина Ильиновна? Вот, мне кажется, тоже нужно себе взять на карандаш. Ага, отлично. В зале, может, есть вопросы какие-то? Ага, да, пожалуйста. Як завжди?
3: Она вот пропанова. Я по-белорусски. Так.
2: Я постараюсь.
3: Ну, коли что. Значит, на мой погляд, треба, ну, ось, человек, до прикладу, отримливая высшую адукацию. Ну, скажем, историчную адукацию. И по всех медицинских показниках он может працевать с тем же наставником истории, и так далее, тому в архиве, в музее. Але коли мы сутыкаемся с этим на практике, наймальник боится брать человека с инвалидностью по зроку за отказности. На мой погляд, треба вести такие размовы больше с наймальниками потенциальными, теми, кто хотел бы не так... тими, до кого пойдет человек с инвалидностью по зроку, потому что люди частей за все поступают, отрывливают высшую адукацию, а потом у них частей за все одна дорога в Гродзенский колледж и массажистом. Ну, я не шкодую, что отрывал эту специальность, але все ж таки так, такая пропанова возникла, что больше треба вести размовы с наймальниками.
2: То есть правильно я понимаю, что работодатель боится брать на работу инвалид по зрению? Все
4: правильно.
2: Угу. Да. Хорошо, все, я выучила белорусский. Смотрите, у нас в точности такие же проблемы существуют, и есть стереотипы в обществе, что незрячий может работать там только массажистом, музыкантом, ну и все, да, ограниченный спектр. У нас есть особо упорная молодежь, которая доказывает обратное, но этого мало, потому что вложить в голову работодателя, что человек способен делать то же самое, что и зрячий человек, это сложная задача. Поэтому мы во Всероссийском обществе слепых стараемся проводить мероприятия для сотрудников различных организаций. Например, у нас есть такие мероприятия, которые проводятся для сотрудников полиции, например, чтобы им рассказать, да, как общаться с незрячими. Например, у нас проводятся мероприятия для других сфер и структур. То есть нужно идти в это общество и рассказывать им о том, что мы можем, может быть, привести каких-то людей, которые уже достигли успехов, чтобы доказать им, что инвалид может много. У нас многие ребята работают, ну, не давайте скажем, не очень многие, но есть случаи, когда у нас работают в крупных IT-компаниях. Нам всегда приходится доказывать лишний раз, что мы можем, что мы хотим, что мы не хуже всех. У нас работают ребята и в Сбербанке, и в Яндексе, и в различных других банках. Это всегда сложно. У нас есть трудности, у нас сейчас школы, где обучаются дети с нарушением зрения, перестают принимать на работу незрячих тифлопедагогов. И тут мы тоже с этим всегда боремся и доказываем, что незрячие могут работать на одном и том же уровне. Да, проблема есть, но приходится с ней бороться точно так же, как у вас.
1: Федор, вы решили пойти на рекорд с вопросами, да? Ага, пожалуйста.
3: Знову же, пропонова, не питання, пропонова. Два года тому об этом ішла говорка про то, как увести некий выпробовавший термин для людей с инвалидностью, то бок узять того ж человека с инвалидностью, ну, наставником до прикоду, и поглядеть, коли человек там сподобается вучням, будет вести добрые уроки, чому б его не покинуть, да, может там человек не володе плоскостным письмом, але он шиковый наставник, чому от него одразу откресливаться, отказываться, отмовляться. То бок я за то, как увести все ж таки выпробовал чи термин для этих людей, ну хотя бы там месяц-два поглядеть, на что он здольный и так далее.
1: Спасибо. А сейчас еще один вопросик есть?
4: Добрый день, Татьяна Демина, город Мозырь. В 2010 году я закончила педагогический университет. В 2012 году я самостоятельно нашла место трудоустройства. Меня брали, мне говорили, мы вас очень ждем. При прохождении МРЭК комиссии мне сказали, что согласно закону Республики Беларусь о правах защиты детей, я не имею права работать с детьми.
1: Такая у нас есть история, понятно. И вот теперь, вы знаете, я хочу обратиться к Татьяне. Она вот как раз такую специальность выбрала, да, не очень стандартную для нас. Танечка, как вот вообще это получается, идти туда, не знаю куда, да, если говорить простым языком? Что бы вы посоветовали ребятам, которые хотят выйти за рамки привычного, скажем так?
5: Ну, я хочу прокомментировать двух последних людей. Татьяну и Федора, вы знаете, для этого мы здесь и встречаемся, для этого мы и должны развивать наши соцсети, чтобы мы говорили, чтобы о нас больше слышали и видели наши возможности. Что я пожелаю, выбрав такую нестандартную профессию, как журналистика? Ну, в журналистике это ведь не просто написать статью, это нужно и работать с фотографией, да, к материалу. Нужно иметь навыки сведения аудио-видео. До моей потери зрения я занималась фотографией, просто сейчас я продолжаю ей заниматься, но я фотографирую природу, навык этот есть. Почему журналистика? Ну, как я уже говорила, да, хочется говорить, чтобы нас больше слышали, чтобы люди понимали наши возможности. Я желаю не останавливаться. Иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом сделать три шага вперед. Нужно искать возможности реализации своих идей, своих планов. Потому что не всегда это возможно. И наши идеи остаются просто идеями не потому, что мы не такие или нас не понимают. Просто это нереалистично. Я, когда была на курсах копирайтера, мне казалось, ой, нет, я не смогу. Но когда я их закончилась, честно скажу, у меня был дополнительный заработок по копирайтеру. Мне казалось, что какой смысл мне вступать в международный клуб любителей авиации. Ну я же не вижу, я получаю только удовольствие от полетов, я не вижу самолетов, ну поверьте. Когда я вступила в этот клуб и общалась с людьми, и общаюсь про авиацию, ты понимаешь, насколько широкий кругозор, и люди про тебя узнают о твоих возможностях, и ты для них перестаешь быть каким-то не таким. Главная идея — быть вместе, говорить и не бояться говорить, и не быть поодиночке, вот быть просто единым целым, которое идет к своим целям.
1: Спасибо, Татьяна. Так, сейчас я подойду, ребята, подойду. Так, молодой человек, пожалуйста. Да, если можно встать, я вам передам микрофончик. Антон, да?
6: Добрый день. Да, меня зовут Антон, я из Витебска. Вот там девушка задавала вопрос. Я учусь в педагогическом университете в Витебске, но работаю в университете медицинском. И вот по поводу, да, вот говорили, как это что-то делать, я считаю, только личный опыт ломает стереотипы начальников. Ну вот у меня мой руководитель, он взял меня заведующим кафедрой, профессор, а вышестоящее руководство мне дало испытательный срок, у нас по законодательству, кстати, положено. И спустя буквально месяц, ну, ректор, который меня устраивал на работу, да, разрешение давал, он, в принципе, когда мы сами показываем людям, что мы можем работать, это лучше всего ломает стереотипы людей. Потому что мы можем ходить с начальником, знаете, один хорошо работает, другой не очень. И люди пока сами не увидят, они этого не поймут. А по поводу логопедии, ну я сам учусь на дефектолога, я буду специальный педагог. И я считаю, что в принципе с нарушением зрения с детьми работать сложно. Но если ребенок какой-то раз, его надо видеть в любом случае. Я советую переучиться в магистратуру и просто преподавать. Я вот учусь, но я собираюсь преподавать, остаться либо в медицинском, либо мне, скорее всего, предложат остаться, перейти в педуниверситет. То есть и личный пример, я считаю, лучше всего ломает стереотипы. Вот как Ирина Леонидовна говорила, да, волонтерство, я иногда смеюсь, я, наверное, первый незрячий волонтер-поисковик в Республике Беларусь. Кстати, вопрос вот к России, да? У вас в поисковых отрядах незрячие вообще есть?
7: Есть.
6: Есть? Ну, значит, в России я не первый, а в Беларуси, наверное, первый. Так, я с прошлого года вступил в отряд. В этом году меня и жену избрали в совет отряда. Это Витебский поисковый спасательный отряд «Север». Я знаю, у нас «Ангелы» есть, там еще в Брестском регионе есть ориентир именно местный.
1: Слушайте, ребята, вы такие крутые, Ирина Леонидовна, такая крутизна, я вообще не знаю.
0: Я единственное хочу добавить, уважаемые коллеги, друзья, а вот вы поднимаете проблему о том, что не доверяют нам наниматели, боятся, зато справимся ли мы с трудовыми обязанностями. Но хочу сказать вам следующее, чтобы вы тоже понимали, в чем этот страх. Это я сейчас буду вам говорить как наниматель. Не наниматель слабовидящий, это понятно, а наниматель... здоровый человек, который, поймите правильно, одно дело, когда вы специалист, вы массажист, вы можете сделать руками, вы педагог, вы можете интересно сам знаете, ой, да чего ж ты, Федя, много знаешь, и рассказать детям, где ты интересно умеешь, соглашусь полностью, но есть еще одна проблематика, оформление соответствующей документации. Любая работа, но, к сожалению, пока устроен так наш мир, очень много делается на бумажном носителе, да и в электронном виде надо работать с документами, надо уметь писать планы, составлять отчеты, и самое главное, делать это своевременно и качественно. Вот как раз-то здесь иногда и появляются те нюансы, в которых сомневаются наши наниматели. Одно дело, ты выполнишь свою работу добросовестно, но кто же за тебя все это напишет, оформит и сдаст своевременно? Вот в этом еще есть проблема. Обратите на это внимание, пожалуйста.
8: Да, я это подтвержу. Я скажу честно, когда я поступила в университет, мне казалось, ну, я хорошо владею Word, Excel. Но когда началась сдача практических работ, вот здесь оказалось, что не совсем хорошо. Но теперь хорошо.
1: Ну, вы знаете, у меня такой важный вопрос. Возможно, в школьную программу для наших ребят нужно вести какие-то такие специальные предметы. Они даже не то, что специальные, просто с нами, наверное, об этом никто не говорит. Например, как проходить собеседование, как не бояться работодателя, основа работы с искусственным интеллектом, который сейчас становится нам нашим помощником. Возможно, и в этом кроется какое-то решение услышанных задач. Так, пожалуйста, Лилия.
9: Я бы хотела задать вопрос Марии Сергеевне. Я немножко на тему и хотела бы спросить вас, как давно вы работаете во Всероссийском обществе слепых?
10: Ну, давайте скажем так, во Всероссийское общество слепых вступают у нас с 18 лет, вот как мне исполнилось лет, 18 лет я вступила, но потом немножко выпала в связи с рождением детей, да, а вот именно связанная работа моя с молодежью, я возглавляю молодежный отдел с сентября 2025 года. А до этого являлась прям активным членом Всероссийского общества слепых, занималась различной деятельностью. И насчет вот информационных технологий тоже хотела бы поддержать здесь и Ирину Леонидовну, и Татьяну. Это действительно очень важно перед тем, как поступать в ВУЗ, лучше действительно обучиться и Word, и Excel, и еще чему-нибудь, потому что без информационных технологий сейчас очень трудно и сложно. Вот у нас, например, в России есть базовое учреждение Всероссийского общества слепых, где мы как раз обучаем информационным технологиям, вот в том числе и у нас в КСРК ВОС.
1: Спасибо. Еще один вопрос есть? Пожалуйста.
7: Добрый день всем участникам форума. Добрый день еще раз. Я представитель Брестской организации «Белутис» Иван Рудич. Я учусь в музыкальном колледже имени Михаила Ивановича Глинки. И вопрос у меня вот какой. Дело в том, что после музыкального колледжа я планирую работать на радио и телевидении. Скажите, пожалуйста, работают ли незрячие люди на радио и телевидении, и получится ли у меня работать? Спасибо огромное.
1: Спасибо. Есть такие примеры? Кто-нибудь знает таких людей, кто работает на радио и телевидении?
10: Я расскажу про опыт России. Да, да, пожалуйста. У нас есть во Всероссийском обществе слепых радио ВОС, и там как раз очень много сотрудников именно незрячих. Поэтому да, такие примеры есть.
1: В радио «Белтис» да, у нас есть товарищ, у нас тоже много незрячих.
10: Да,
1: это я понимаю. А вот на открытом рынке труда есть такие примеры? Нет, наверное. Ну, наверное. Да, Татьяна.
11: Два года назад я хотела пройти курсы в биотелерадиокомпании. Телерадиоведущие. Я созвонилась. Соответственно, предупредила о том, что у меня есть проблемы со зрением, то, что я не вижу, но у меня есть публичные выступления, но я хочу закончить ихние курсы для себя. Встал вопрос, как? Ведь на экранах будет идти текст, и мне нужно будет его зачитывать. На что я сказала, что я могу его просто выучить. Я не знаю Брайля, честно, признаюсь в этом, но я могу выучить. Они взяли на пару дней паузу, чтобы это обдумать. Они обсудили этот вопрос, сказали, да, пожалуйста, приходите. Мы заранее вам составим текст, который вам нужно. Даже если вы его не выучите, мы поставим вам незаметный микрофон в ухо и будем вам просто диктовать. Поэтому я думаю, что каждый случай — это уникален. Просто нужно идти пробовать, показывать свои навыки, и вопрос потихоньку будет решаться.
1: Так, отлично. Еще вопрос.
12: В продолжение этой темы, Ирина Новикова, Гродно. По поводу телевидения. У нас на сегодняшний день как раз, я, наверное, встану, да, возник такой момент. Девушка незрячая заканчивает Гродненский университет педагогический по специальности филология и редактор текстов. И в настоящий момент мы плотно ведем работу по ее трудоустройству, потому что пединститут обязан университет ее трудоустроить, распределить. И, к сожалению, я несколько обзвонила уже газет по редактуре, и университет активно, наш биотелерадиокомпания Гродно пока отказывается брать незрячего. Но я хочу сказать, очень подчеркнуть важную мысль, которую сказала Татьяна. Одно дело, когда идет сам человек и рассказывает, и говорит о своих возможностях, я могу выучить. А другое дело, когда за человека его пытаются трудоустроить родители, университет, БелТИС, еще кто-то. И вот я с точки зрения нанимателя скажу, у меня была ситуация, как у нанимателя, когда ко мне пришел человек с инвалидностью по зрению третьей группы с мамой трудоустраиваться, с высшим образованием. Но у меня, как у нанимателя, сразу возник вопрос, на все вопросы мои отвечала мама. Поэтому мое обращение ко всем присутствующим и тем, кто еще кому предстоит работать и кто хочет работать, пожалуйста, проявляйте сами инициативу, идите сами к нанимателю, беседуйте, просите дать вам испытательный срок, как Татьяна, рассказывайте о своих возможностях, потому что наниматель, который лично не видит человека, ему проще отказать, потому что он боится.
0: Хочу добавить еще в поддержку выступления вот, Ирины Борисовны. Так, хочу сказать, дорогие ребята, действительно, в первую очередь, всегда идите сами. Пробивайте дорогу самостоятельно. Потому что любой наниматель, когда видит, что к нему пришел конкретный человек с конкретными проблемами, с тростью в руках, да, он не видит, но он реабилитирован, он предлагает свои услуги и предлагает их грамотно, качественно, толково. Это раз. Конечно, если вы придете с мамой или с подругой, или с кем-то, сразу у нанимателя будет вопрос, как же я тебе что-то поручу, если ты сюда один не мог прийти сам самостоятельно. Но хочу добавить и следующее. Вот сейчас мы узнаем ту ситуацию, там еще ситуация. Я, как руководитель общественного объединения, призываю вас еще к следующему. Если такие проблемы на местах есть и есть серьезные, об этом должны вы сходили, у вас не получилось. Еще раз попробовали, опять не получилось. Обращайтесь, ваши областные организации, руководители областных организаций донесут эти проблемы нам, в центральное правление. И поверьте, это будет один из векторов нашей работы, серьезной работы в различных сферах деятельности, и особенно в системе образования, и в здравоохранении. Поверьте, вопросы были, есть и будут. И нам с вами надо вместе доказать, что мы сможем быть конкурентоспособными на рынке труда в различных сферах хозяйства.
13: Для наших радиослушателей напоминаю, вы прослушали первую часть аудиоверсии 2-го Республиканского молодежного форума Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
14: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Повтор программы.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня заключительная программа из цикла «На длинном поводке». Программа о собаках-проводниках и их хозяевах. У нас в гостях тренер-методист, инструктор по пространственному ориентированию Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова. Наталья, здравствуйте!
3: Здравствуйте!
2: И с нами Анна Горохова, тренер-дрессировщик того же центра. Анна, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
2: И Анна, и Наталья были у нас в гостях в течение всего цикла, приходили в студию Радио ВОС. Спасибо вам огромное, что уделили за этот год столько часов своего времени. У нас вышло 11 программ, то есть это 12-я, заключительная, как раз 12 месяцев, 12 программ. И мы сегодня постараемся ответить на вопросы, которые не успели затронуть в течение последних 11 программ, но хотя бы некоторые из них. Я понимаю, что вопросов очень много. И можно бесконечно говорить о собаках-проводниках. Я даже помню первый эфир, по-моему, с Анной Гороховой был. Первый мой эфир, когда я сидела в студии, и целый час я думала, как же можно целый час о собаках-проводниках разговаривать. И была крайне удивлена, когда звукорежиссер в наушнике сказал, что все, время подходит, программа заканчивается. Вот и первая программа так пролетела очень быстро. Я поняла, что на длинном поводке можно вести и достаточно долго. Поэтому вопросов много. И если у вас, друзья, остались вопросы по любым темам, которые касаются собак-проводников, это может быть корм и уход, ветеринарные вопросы, могут быть вопросы по тому, как оформлять бумаги на получение собаки-проводника, как вести себя на улице, что может собака-проводник, что нет и так далее. Пожалуйста, звоните нам. У вас сегодня такая возможность есть. Звоните на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. И звоните также на Skype radio.voz. Вас примет наш линейный редактор, и вы сможете в прямом эфире задать свой вопрос нашим гостям. Ну, давайте по тем вопросам, которые меня лично интересовали. Мы так и не успели на них поговорить. И я заметила, что так и не спросила у вас, с какими породами дружит лабрадор, дружит собака-проводник. То есть, каким породам можно подходить, да, понюхаться, как обычно собаки делают. А каких пород лучше избегать? Если есть такие, конечно.
4: Ну, собаки породы лабрадор достаточно дружелюбные. И общаться они могут абсолютно с любыми породами, как с мелкими декоративными, так и с крупными. Другое дело, что во время работы собаки-проводника желательно, конечно, чтобы никто из собак к этой собачке, к проводнику не подходил и не мешал работать, не сбивал работу. А вот во время прогулки собака может общаться абсолютно с любой дружелюбной собакой. Потому что не секрет, что есть собаки и совершенно недружелюбные, посторонние собаки, то есть не проводники, а посторонние собаки. И с ними, конечно, лучше не общаться. Ну, все подробности вы, наверное, знаете, гуляя на своем, общаясь со своими товарищами по выгулу. И вам наверняка говорят, что вот с этой собачкой лучше не общайтесь, и она там может агрессию проявить по отношению к вашей собаке. Суки более общительны, более дружелюбные. Кобели, конечно, могут там чего-нибудь попытаться поделить. Ну, в общем, это как и у всяких собак. Но лабрадоры, они достаточно дружелюбные.
2: К нам приходил вопрос, хотя мы обсуждали это в эфире Радио ВОС, можно ли, чтобы моя собака, которая уже у меня есть, может быть, дворняга, стала собакой-проводником? Собака уже взрослая.
3: Ну, вообще вопрос, конечно, спорный. Но собака взрослая, это надо смотреть, сколько ей лет, то есть какой возраст. Вот. И в каждом отдельном случае мы принимаем решение тоже как бы индивидуально. То есть попробовать можно, если она соответствует там росту, весу и темпераменту. Но как бы вот если она не подойдет, то она не подойдет просто-напросто.
2: А такса не может быть по росту?
3: Нет, конечно.
2: Жалко очень.
3: Это будет уже такой мини-пылесос с ручкой.
2: Друзья, если у вас есть вопросы, сегодня у нас заключительная программа из цикла «На длинном поводке». Пожалуйста, звоните, пока есть время. 8 800 716 45 для жителей России. Звонки бесплатные. Спешите. Программа «На длинном поводке» всегда очень быстро проходит, всегда очень интересно разговаривать. И на Skype radio.voz. Я заглянула к вам на сайт «Собаки-помощники инвалидов». Мы разговаривали, что у вас сменился логотип, очень веселенький теперь. Собака такая с красным плащом, как спасатель настоящий. И там я читала новости, наткнулась на такую. Сентябрь выдался очень насыщенный, одна передача за другой. На прошлой неделе еще одна собака-поводырь встретилась со своим хозяином. Там фото есть, да? На фото Евгений Адамович и Бона. Больше 40 лет Евгения Адамовича сопровождают собаки-поводыри. За это время он очень привык к их поддержке. Он ужасно переживал, когда его предыдущий помощник Лэнси покинул его. Свою благодарность он увековечил памятником, который стоит в его родном городе Волжском. Надеемся, что и Бона станет ему верным другом и опорой. Расскажите о ваших выпускниках за последние месяцы. Что это были за люди и что это были за собаки? Может быть, несколько имен назовете?
3: Ну, люди были совершенно разнообразные. Абсолютно. То есть вот и там девушка совсем молоденькая, которой всего 18 вот исполнилось недавно в мае. И Евгений Адамович, который берет уже шестую собаку за свою жизнь. То есть вот как бы так сложилось, что он все время с ними ходит. И несмотря на преклонный возраст, ему 76 лет уже исполнилось в этом году, он одинокий, и он просто вот звонил, говорил, что он не представляет себя сейчас без собаки. И, в общем, мы нашли возможность передать ему собаку, несмотря на его преклонный возраст. Вот. Был мужчина, бывший водитель автобуса междугороднего. Вот тоже, ну, за 50 уже ему.
2: А когда люди такого возраста уже, да, там, за 50, за 60, то это индивидуальный разговор с ними происходит, давать собаку или нет, как есть же порог, да, мы это тоже обсуждали в программе.
3: У нас всегда индивидуально, всегда вот индивидуальный подход, и человек, когда приезжает, то есть мы смотрим именно по этому человеку, ну и даже заранее, в принципе, то есть перед тем, как вызвать человека на эту собаку. Она, может, что-то добавит.
2: Ну, когда приходит анкета, и там написано 76 лет, то вы уже...
3: Нет, это в этом случае было не... Вот анкета даже пришла. То есть он звонил заранее, когда у него собака
2: ушла. Он, наверное, догадывался, что могут не дать из-за возраста.
3: Ну, не то, что он догадывался, что из-за возраста могут не дать. Просто у него собака уже была в очень плохом состоянии. Он торопился. А так у нас... У нас на самом деле есть мужчина, который на очереди стоит, которому 79 лет сейчас. Я с ним разговаривала, он ответил, что он ходит в бассейн, катается на лыжах, что он ведет активный образ жизни и что, в общем-то, совершенно как бы возраст ему не мешает. И вот сейчас вот собственную собаку как раз мы дрессировали мужчине, которому 67 лет. И, в общем-то, ну вот он приехал, когда... Ему не дашь этот возраст. 50-55, не больше. Только что седой весь, конечно. А так, в общем-то, вообще никак возраст не сказывается.
2: Евгений Адамович, когда вы тут читали новость, да, он уже шестую собаку берет себе. А бывает такое, что человек, когда взял собаку-проводника, так с ней сдружился, что когда она умирает, то уже не может завести другую собаку-проводника? Или это редкий случай?
3: Ну, вообще все по обстоятельствам. Ну, в смысле, каждый случай индивидуален. Вы понимаете, что каждая пара, она индивидуальна. И бывает, что там года 2-3 проходят, вот нужно отправиться от травмы. А бывает, что человек просто он себя не представляет без собак, вот как Евгений Адамович, то есть ему надо, обязательно надо. Он знает, что она уже вот она умрет, потому что, ну, собака живет меньше, чем мы. Вот. То есть, как бы, наверное, мне так кажется, как это вот не страшно звучит, ко всему привыкаешь. Во всем опыт есть какой-то. И действительно, вот первая потеря, она, наверное, самая тяжелая. А дальше это жизнь.
2: Тоже в программе «На длинном поводке» мы обсуждали, как психологически справиться с потерей собак, собаки-проводника. Это было у нас. Так что, друзья, внимательнее слушайте цикл «На длинном поводке». Он весь есть в архиве «Радио ВОС». И если у вас возникли вопросы сейчас в разговоре или вы стеснялись их задать во время наших предыдущих программ, то обязательно звоните на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. А также можно позвонить сегодня на Skype radio.vos. Еще одна тема, которую мы краем затронули, но мне всегда была очень интересна, это тема волонтеров. Откуда появляются и кто же такие волонтеры, и что входит в их обязанности?
4: Ну, волонтеры в нашей организации — это люди, которые помогают нам выращивать щенка. Не секрет, что если собака выращивается в вольере где-то, ну, в таком, в ограниченном пространстве, не в семье, она вырастает, не умея жить в квартире. Поэтому в нашей работе мы используем только собак, которые выросли в семьях. А каким образом нам вырастить собаку в семье? Мы подыскиваем волонтеров. Подыскиваем их на выставках, на наших мероприятиях, рассказываем об этом. И многие люди откликаются. Причины, по которым человек хочет стать волонтером, семья хочет стать волонтером и взять на выращивание щенка, это просто совершенно вот различные. Но чаще всего это люди, которые не могут позволить себе взять постоянную собаку собственную. Люди, которые живут на съемных квартирах. И они вот им сейчас, они вот этот, знают, что они этот год будут жить на этой квартире, и им хозяин квартиры позволил завести собаку. А что будет через год, они не знают. Поэтому они, ну, как бы не имеют морального права заводить свою собственную собаку. А собаку очень хочется. И вот взять у нас на выращивание щенка — это очень хороший выход для вот таких людей. Следующая категория людей, которые берут щенков на выращивание, это те, кто сомневаются в своих силах. Да, они живут в своих квартирах, да, у них есть все условия для того, чтобы содержать свою собственную собаку, но собаки у них никогда не было. Либо собака была, и был какой-то негативный опыт по выращиванию собаки, по содержанию собаки, и они могут взять нашего щенка. Щенка мы даем в возрасте от 3 месяцев до 9-10 месяцев. Собака живет в семье. И все это время мы сопровождаем нашего щенка. Приезжает куратор щенков, занимается с этим щенком общим курсом дрессировки, там щенячья послушка, ну, такая небольшая дрессировка. И самое главное, что объясняет волонтерам, каким образом им безопасно и удобно жить с собакой. Мы обеспечиваем волонтеров кормом при их желании, мы обеспечиваем волонтеров ветеринарной помощью щенка. То есть все вот это вот идет за счет центра. От людей требуется только жить, чтобы собака жила в их семье, и выполнять распоряжения, рекомендации куратора по содержанию щенка. Еще одна группа — это те, кто хотят взять компаньона для своей собаки. То есть собака уже есть, собака взрослая, а вот хочется немножечко повозиться со щеночком. Эти люди тоже берут щеночка, возятся со щеночком, потом щенок вырастает, они нам его отдают, передают его в центр. Чем удобно вот это вот волонтерство? Вы берете собаку, человек, когда берет собаку, он может отказаться от щенка, от собаки в любое время. То есть достаточно позвонить, мы приезжаем, забираем собаку. В принципе, человек может даже не объяснять причину. Ну, причин бывает много. Как начинающаяся аллергия, так и просто замучила грязь, замучила шерсть, я не справляюсь. Мы забираем щенка и переустраиваем его в другую семью. Вот что такое вот волонтеры. И очень часто волонтеры, вырастив одного щенка, принимают решение завести свою собственную собаку. Они уже обучены, они уже знают, как выращивать, они уже подкованы, у них уже остаются какие-то контакты с куратором для того, чтобы там получить какие-то консультации. Или же волонтеры продолжают, берут следующего щенка на выращивание, и у нас есть волонтерская семья, которая вырастила нам уже, по-моему, 4 собак. И вот они берут щенка за щенком, вот, и выращивает нам замечательных щеночков.
2: А бывает такое, что не хотят отдавать щенка? Ведь, опять же, родная душа просто.
4: Ну, мы всегда предупреждаем о том, что со щенком придется расстаться, да. Но такой маленький бонус, он, конечно, не всегда сбывается. В случае, если щенок не подходит нам, выросшая собака, подросшая собака не подходит нам по каким-то своим характеристикам, либо есть какие-то проблемы по здоровью, либо начинается аллергия у собаки, которая требует каких-то определенных сортов кормов, и мы знаем, что незрячие просто не справятся покупать, например, какой-то дорогой корм. Либо же собака... У собаки, может быть, там какие-то проблемы с суставами, либо там еще что-то, там появляется небольшая робость, которая будет мешать нам подготовить собаку качественно. Мы собаку такую переустраиваем, и в первую очередь собака такая выросшая предлагается волонтерам, которые ее вырастили.
2: Возможно такое, что в волонтерской семье есть собака уже взрослая, да, и ей этой семье передается щенок?
4: Такая, да, я уже сказала, такая семья берет щенка на выращивание, да, такое бывает.
2: И не обязательно порода совпадать может, да?
4: Нет, и не обязательно. И кошки могут быть в семье, и птички, и рыбки, все кто угодно.
2: Понятно.
4: Главное, чтобы было желание.
2: Люблю очень читать ваши новости, и там как раз была история про вашего, по-моему, куратора волонтеров Наталью. Она сейчас участвует в конкурсе «Героини нашего времени», и ее история, вот я прям кусочек хочу зачитать. «Всю свою сознательную жизнь я мечтала работать с собаками. При этом хотелось чего-то особенного, а не просто дрессировать собак или ухаживать за ними. Путь к мечте был довольно долг, но однажды судьба свела меня с необычными собаками. После встречи с которыми я поняла, что это и есть дело моей жизни. Попробуйте на минуту закрыть глаза, услышать звуки за окном, разговоры людей, сирены машин, почувствовать запахи новой книги или свежих булочек из соседней кондитерской. Это расслабляет, помогает немного отдохнуть». Да, она описывает, как люди с нарушением зрения могут воспринимать мир. И одним из таких способов расширить границы возможностей является собака-поводырь. Я работаю в учебно-кинологическом центре собаки-помощники инвалидов. Ну и дальше ее история, что она куратор волонтерской программы по выращиванию будущих помощников. Для работы мы используем только собак пород лабрадор-ретривер, золотистый ретривер и так далее. Вот тут мне понравилось. Работа со щенками помогает всегда оставаться молодым душой. Конечно, моя зона ответственности заканчивается, когда собака после волонтеров переезжает в центр для обучения поводырскому ремеслу и последующей передачи ее новому незрячему хозяину. Но каждый маленький помощник, прошедший через мои руки, остается в моем сердце. И частичка щенячьего озорства каждого из них всегда со мной. Интересный очень текст. Еще можно проголосовать за героиню нашего времени, друзья. Зайдите на сайт Центра собаки-помощники инвалидов. Там есть замечательная ссылка. Ну, а сегодня, я повторюсь, у нас заключительная программа из цикла «На длинном поводке», поэтому у вас есть уникальная возможность задать тот вопрос, который остался во время прослушивания предыдущих выпусков. Звоните обязательно нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны, а также можно звонить на skype.radio.voz. Еще мы, я, насколько помню, очень коротко говорили о том, какие существуют правила, советы при переезде, при поездке на метро, на московском метро, нижегородском метро с собакой-проводником. В свое время какой-то был фоторепортаж, и я точно знаю, что советуют приподнимать собаку-проводника во время путешествия в метро на эскалаторе. Еще какие-то советы, действительно это так или нет, и еще какие-то советы по тому, как ездить в метро правильно с собакой-проводником.
3: Ну, самый первый совет — по возможности метро избегать московского.
2: А почему? С чем связано?
3: Потому что это как бы транспорт повышенной опасности, то есть в любом случае. И край платформы, и это самое эскалатор, и, в общем-то, турникеты — все это представляет опасность для незрячего человека. Но сейчас в московском метрополитене, не только в московском, появилась служба помощи маломобильным пассажирам. Вот. И, в принципе, как бы вот инспекторы этой службы, они действительно помогают, действительно вот сейчас вот должны проходить обучение по это самое обращению с собаками-поводырями. Вот. Не знаю, насколько эта программа сейчас вот она уже пошла в действие, но в прошлом году разговор об этом был. Вот. А так, советы. То есть выбирать время желательно все-таки не час пик для поездок. Потому что собака в переполненный вагон метро, она, конечно, войдет, но, скорее всего, ей будет очень некомфортно. Вот. То есть, когда поток пассажирский немножко поменьше, все-таки внимание больше обращается. Но я повторяю, что обычно на таких пассажиров обращают внимание именно еще при входе в метрополитен, и, в принципе, скорее всего, помощь будет оказана, желает он этого или нет. Вот, там существуют телефоны, по-моему, даже по которым можно заказать вот эту вот услугу инспектора, да. Вот. Приподнимать собаку при входе на эскалатор не обязательно. То есть она сама туда зайдет. И если московским незрячим нужно пользоваться метро, мы помогаем, мы учим собаку именно вот ходить по эскалатору и заходить в вагон метро. Вот. Поднимать собаку надо при сходе с эскалатора. Причем, в принципе, желательно определить момент перехода, то есть вначале для себя, как бы вот без собаки, спуститься, подняться по эскалатору, и вот на этот вот счет раз, два, три, как бы вот понять, как ты будешь сходить с этого эскалатора. И дальше уже ехать с собакой, и в тот момент, когда появляется эта гребенка, резко ее как бы вытолкнуть вперед, по команде вперед, вот чтобы собака сделала вот этот вот прыжок. Вот, ну и приподнять, естественно.
2: Иначе,
3: то есть, иначе шерсть, да? Просто да, могут пальцы могут попасть в гребенку. Вот. Второй вариант — какая-то вот обувь для собак. Но, как правило, все-таки с обувкой тяжело ходить, и обувка теряется. Вот. Но, то есть какие-то вот ботинки определенные, может быть, как бы вот защитой для лап послужить. А так лучше всего, конечно, помощь. Вот. И приподнимать собаку при сходе с эскалатора. При входе в вагон метро. То есть, если человек путешествует с собакой, лучше занимать место где-то вот у закрытых дверей. То есть, естественно, проходить в середину вагона просто неудобно. Вот, и собаку лучше усаживать в углу, и так, чтобы вот она там сидела, и как бы ее немножко оградить. Потому что иначе ей лапы все отдавят. Вот, ну и я повторяю, что если есть возможность избежать поездки в метро, лучше все-таки пользоваться наземным транспортом, там как бы меньше опасности.
2: В Нижнем Новгороде, по-моему, нет эскалатора.
3: Да, да, там нет эскалатора.
2: Там попроще метро, немножко.
3: Попроще, и там как бы тоже те, кто пользуются этим метро, вот они говорят, что то же самое служба мобильной.

0: И тоже, опять же, обговаривали это, по-моему, с Анной, как ездить правильно в такси, как уговорить таксиста взять собаку-проводника, и что надо с собой захватить, чтобы все-таки таксист, да, не ворчал, что много шерсти в салоне. Ваш совет.
1: Ну, смотрите, во-первых, когда заказывается такси, не ловится на улице, а лучше, конечно, заказать такси заранее, надо сразу же обговорить, что со мной будет собака-проводник. В случае, если оператор отказывает, то, наверное, лучше обратиться в другую компанию. Просто вот не нарываясь на скандал, не там, уверяя, что имеешь право, не стоит этого делать, поищите другую компанию. Если вас берут, говорят, что да, мы вас возьмем с собакой-проводником, то лучше собаке взять подстилочку. И подстилочку постелить на заднее кресло, на задний диван, и туда положить собаку. Собаку лучше всего привязать к подголовнику, либо там спросить у водителя, куда лучше там привязать собаку, ну, чтобы просто вот ее немножечко зафиксировать. Шлейку, когда собака сажается в машину, лучше снять, ну, чтобы просто она там не мешалась и случайно там не зацепилась, там не поломалась, и собаке было удобно выходить. Ну, а в случае, если приехавший таксист начинает вдруг отказываться от того, что было согласие компании, что могут взять с собакой, но приехавший таксист начинает отказываться, лучше иметь телефон компании и связываться уже с ней вот разговаривать.
0: Раз заговорили про поездки, если кто-то собрался за границу с собакой-проводником, то как правильно тоже подготовиться к этой поездке? Про самолет мы разговаривали уже, можно не упоминать, а мне интересно именно бумажный вопрос. Надо ли взять какие-то бумаги дополнительные с собой или сделать прививки какие-то дополнительные?
1: Ну, все решается индивидуально при поездке в какую страну собирается незрячий со своей собакой. Дело в том, что в каждой стране имеются свои правила ввоза животных. Поэтому, когда человек берет там визу или какие-то документы оформляет на себя, в посольстве ему необходимо выяснить, какие документы на собаку ему будут нужны. Скорее всего, потребуется справка формы 1 на вывоз животного. Скорее всего, потребуется, чтобы у собаки был установлен чип, чтобы была сделана прививка от бешенства, и причем прививка от бешенства должна быть сделана после того, как установлен чип, для того, чтобы там в какой-то базе у них была вот эта вот отметка. Но все вот это лучше всего выяснять в посольстве. А дальше там уже идет бумажная волокита, надо ехать там в ветстанцию, надо ехать в районную ветстанцию. При вывозе за рубеж собаку, возможно, даже придется какой-то ехать городская ветстанция, которая там вот оформляет какие-то там особые справки. То есть вот это вот все лучше, конечно, выяснять уже в посольстве, уже вот относительно вот той страны, в которую собирается незрячий. Ну и, соответственно, сто раз подумать, стоит ли брать туда собаку или лучше все-таки собаку оставить. Дело в том, что в постороннем месте, в незнакомом месте собака может просто там не сработать. Да, она там по прямой пойдет, но, наверное, незрячий поедет в сопровождении с кем-то, и его будет кому водить. А вот эта вот волокита со справками, там, не дай бог, какая-то вспышка бешенства. А у нас сейчас вот по Москве, по Московской области очень много таких очагов, очень много развелось лис, и то там, то тут район закрывается на бешенство. И вполне может статься, что вы покупаете билеты, вы договариваетесь, вы собираетесь ехать с собакой, естественно, вы не договариваетесь о том, чтобы собаку оставить на передержку, и вдруг вы приходите за справкой, вам говорят: извините, дорогой дружочек, а наш район закрыт по бешенству. И все. И, соответственно, собаку срочно нужно куда-то пристраивать, оставлять родственникам, искать платную передержку, либо там в центр вот к нам обращаться, чтобы вот оставить собаку.
0: А действительно, можно ли в центре оставить собаку на какое-то время?
1: Этот вопрос решается очень индивидуально, потому что у нас все места заняты, те, которые могли быть заняты собаками. И в случае, если есть такая возможность, то это, в общем, вопрос индивидуально решается на конкретный момент.
0: А где вы сейчас находитесь? Где находится центр собаки-помощники инвалидов? Именно там, где содержатся собаки?
1: Город железнодорожный.
0: Ага. Раньше, по-моему, вы просто в центре, где, ну, в Москве, в территории Москвы.

0: территории Москвы, да?
1: Ну, это...
2: Раньше у нас просто не было своей территории, поэтому мы дрессировали собак тех, которые находились у волонтеров. То есть, соответственно, как бы центра как такового стационарного его не было. А сейчас мы находимся на территории, теперь это уже Балашиха, потому что железнодорожные слили вместе с Балашихой. Вот, территориальная станция Кучино, Горьковское направление железной дороги. Вот, и Керамическая улица, дом 1/1.
0: Раз заговорили про помещение, сразу вспомнила вопрос, который хотела задать еще, когда мы разговаривали о щенках. Есть разный подход. Иногда щенков держат в вольерах, закрытой решеткой. Как-то сказывается на щенке то место, где он содержится, в семье, да, в домашних условиях, или в клетке, да, в щенятнике, как его иногда называют. Или это не принципиально?
1: Это очень принципиальный вопрос. Если собака содержится в обедненных условиях, то есть в вольере, в щенятнике, без доступа собаки в жилое помещение, то собака вырастает неспособной жить или тяжело адаптирующаяся к домашним условиям. Когда мы собаку помещаем в волонтерскую семью, щенка на выращивание, мы всегда рекомендуем волонтерам взять у нас клетку. Дело в том, что у щенка есть зубки, и это не секрет. Щенки очень любят пробовать на вкус весь окружающий мир. В частности, провода, плинтуса, предметы мебели, обувь. И, в общем-то, им все равно, это китайские тапочки там, за 100 рублей или же это там итальянские сапоги какие-нибудь за тридцатник, за сороковник. Вот, то есть щенку абсолютно все равно. Ему главное все это попробовать на вкус. Так вот, чтобы щенка оградить от таких несъедобных или малосъедобных вещей, ну и нервы волонтеров тоже сохранить, мы предлагаем щенка держать в то время, когда волонтеры не могут следить за щенком, на время своего отсутствия закрывать щенка в клетку. Мы объясняем, куратор щенков объясняет, как правильно приучить щенка к клетке, приучает, и все это проходит достаточно мягко и безопасно, но при этом, когда волонтеры, люди, у которых живет щенок, возвращаются домой, они встречают чистый дом, они не думают о том, что они приходят домой, у них там может быть что-то съедено, а еще страшнее, в доме может лежать трупик собаки, которая перекусила проводочек под напряжением и, собственно, щенка убила. Они возвращаются к чистому дому, выпускают щенка из клетки, продолжают с ним общаться.
0: Друзья, у нас поступило сообщение до нашей программы, еще заранее прислали. Если у вас есть вопросы, вы также можете присоединиться сейчас в прямой эфир. Пишите нам, звоните нам на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. А также звоните на Skype radio.voz. А поступил вопрос следующий. Собака постоянно чихает. Могла ли простудиться? И идти ли к ветеринару, спрашивает человек.
2: Ну, если собака постоянно чихает, конечно, могла простудиться. Но у меня бы лично первым вот как бы вопросом был, нет ли у нее аллергии на что-то, не появилось ли что-то дома новое вот за это время. На что у собаки, собственно, может быть вот аллергия. Аня тоже что-то хотела сказать.
1: Ну, чаще всего это бывает реакция на домашнюю химию. Например, с чем-то моет пол. Например, новый освежитель в туалете человек использует. Ну, или же достаточно грязно-пыльно, и собака таким образом реагирует на пыль. То есть эта простуда у собак выражается несколько в ином поведении, поэтому кроме как чихания.
0: А что еще?
1: Собака начинает кашлять. В случае, если собака простужается, она начинает кашлять так, как будто у нее в горле что-то застряло. То есть это не кашель в нашем понимании.
0: Боль
1: если,
0: такой.
1: Если кашель в нашем понимании идет у собаки, то это, скорее всего, ну, проблемы с легкими, там бронхит, возможно. Но если у собаки начинается простудное заболевание, собака кашляет так, как будто у нее в горле что-то застряло, как будто она хочет выкашлять это.
0: И тогда, конечно, надо идти к ветеринару.
1: Да, идти к ветеринару и смотреть, на самом ли деле у собаки что-то застряло в горле или у собаки просто горло покраснело и требуется лечение. Ну, то есть вот эта простуда.
0: Друзья, мы сейчас прервемся на несколько минут. Прозвучит такая веселая композиция, песня, точнее, блюз «Бродячих собак». Группа «Секрет» исполняет ее. У вас есть время подумать. Может быть, у вас остались вопросы к нашим гостям. Обязательно звоните. У нас сегодня прямой эфир на номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны. А также на Skype radio.voz. Слушаем музыку. Я к вам вернусь через несколько минут.

0: Повтор программы.
1: На длинном поводке. Программа о собаках-проводниках и их хозяевах.
2: Друзья, у нас заключительная программа из цикла «На длинном поводке», поэтому всех призываю звонить сегодня именно, если у вас остались вопросы по теме «Собаки-проводники». У нас сегодня работает номер 8 800 716 45. Для жителей России звонки бесплатны, а также можно звонить на skype-radio.voz. Была громкая эпопея, громкие новости по поводу того, как пропала собака-проводник. Потом оказалось, что забрала ее защитница животных и так далее. И эту тему мы пытались обойти стороной. В новостях мы почти не давали, потому что это скорее так попахивало какой-то желтизной. Но я все-таки хочу вас спросить, если действительно к человеку, который идет с собакой-проводником, подходит защитница, защитник животных и начинает доказывать, что вы используете собаку, и так нельзя делать, и так далее. Как поступить? Как ответить грамотно, правильно и да, не смолчать при этом, но и не полезть в драку?
3: Ну, знаете, я бы сказала так, что на улице ходит много всяких неадекватных личностей. И это не значит, что с каждой неадекватной личностью нужно общаться.
2: Угу.
3: Если у вас возникли вдруг сомнения, что вы на самом деле, вот вам подошел к вам человек, сказал, что вы неправильно обращаетесь с собакой, и у вас закрались сомнения, что, может быть, действительно вы неправильно общаетесь с собакой, позвоните своему инструктору, попросите о встрече. И пусть инструктор посмотрит, на самом ли деле вы делаете что-то не так. И инструктор, соответственно, вас поправит. В случае, если вы точно знаете, что вы общаетесь с собакой так, как вам было заповедано, так, как вас учили в школе, и у вас с собакой сработанный тандем, то есть ваша собака не страдает, ваша собака действительно работает, ваша собака ни в чем не нуждается, ну, я бы прошла молча мимо. Ну, сказал бы что-то типа, ну, я сама разберусь, хорошо, я поговорю со специалистом, или что-то в этом роде. В случае, если контакт будет все-таки назойливым, то есть вам все-таки будут навязывать свою точку зрения, я бы обратилась за помощью к сотруднику полиции, потому что, ну, как бы самостоятельно с этим разобраться вряд ли получится.
4: Вот. Ну, я могу добавить только одно. Это сродни тому, что если вы лечитесь у врача, у грамотного специалиста, и вдруг к вам приходит кто-то с улицы и говорит, что он неправильно это делает, и, в общем-то, сделаете как-то по-другому. То есть это примерно то же самое. То есть все незрячие любят своих собак. Действительно так.
2: Если собака вдруг потерялась... Я вышла и не могу найти ее, хотя она была вот здесь привязана, да, буквально 5 минут прошло. Что делать? Какие первые
3: не
2: шаги?
3: Не привязывать собаку ни в коем случае.
2: Не оставлять нигде?
3: Нигде не оставлять,
2: так.
3: Да.
2: Угу.
3: Если вы хотите оставить собаку около магазина, то есть приходите с собакой в магазин, вас туда не пускают. Ну, во-первых, вас не имеет права не пустить в магазин. Правда, если это магазин самообслуживания, вам там действительно собакой делать нечего, потому что ну, вы там не сможете находиться вместе. Тогда лучше собаку оставить около охранника, то есть поручить собаку охраннику магазина, либо администратору.
2: До нас дозвонился слушатель. Мы обязательно продолжим тему того, как оставить собаку или не оставить рядом с магазином, аптекой и так далее. А у нас на связи Николай. Николай, здравствуйте.
5: Я имею право лететь, чтобы на самолете?
2: Николай, повторите, пожалуйста. Николай, плохо слышали? Повторите, пожалуйста, первый вопрос.
5: Да, я вот раньше в программу слышал, что если от места жительства до, ну, вот где собака воспитывает, больше 2000 километров, там, что я имею право на самолете лететь. И второй вопрос. Могу ли я вот такие пожелания, допустим, когда я звоню им, что вот собаку заказывать, ну, мне там что... Без разницы, что в паспорте написано имя какое-то. Но такое пожелание, чтобы он откликался на такое имя, которое бы вот я бы хотел.
3: Угу, я поняла. Скорее всего, вы общались и с другим центром, с российской школой подготовки собак-проводников. Правила немножко разнятся. Мы сейчас эти вопросы зададим центру собаки-помощники инвалидов. Давайте услышим их ответ. Давайте начнем с первого. Может ли человек прилететь на самолете к месту, ну, в Москву, да, чтобы забрать собак-проводника?
4: Человек может прилететь на самолете в Москву, чтобы забрать собаку-поводыря, и может улететь с этой собакой-поводырем. То есть в первом случае вот это вот больше 2000 километров и все прочее, это обеспечивают органы соцзащиты. То есть если у них как бы договор там заключен, они оплачивают. Мы можем оплатить дорогу прилетевшему к нам, если как бы вот у человека действительно очень трудное материальное положение, он не обращался там в эти органы соцзащиты. Это опять же в каждом отдельном случае. То есть мы можем это сделать, но как бы у нас тоже средства, понятно, не безграничные.
5: Да-да.
4: Вот. И второй вопрос.
3: Можно ли вас попросить, чтобы собаку называли тем именем, который хочет хозяин будущий? Я не знаю, как это можно сделать, потому что щенок же появляется раньше, чем...
4: На самом деле, да, мы определяем, вот, кому эта собака достанется уже после ее сдачи, как бы вот, сдачи ей экзамена. То есть это действительно происходит не на этапе выращивания щенка, потому что когда его только-только вот еще поместили в семью, вообще неизвестно, будет он поводырем или не будет. 50%, что он вообще может не пойти там по каким-то причинам. Вот. Но если у вас есть огромное желание звать собаку именно какой-то определенной кличкой, когда вы ее привозите домой, в принципе, вы можете ее назвать по-другому, и, скорее всего, она привыкнет. Вот, но, как правило, клички у нас даются достаточно удобоваримые, приятные и, в общем-то...
0: И достаточно меткие.
4: Да.
3: Ага, по характеру, да?
0: По характеру, да.
3: А я слышала, ну, это про российскую школу подготовки собак-проводников, что на одну букву называют весь
4: помёт. Да, но это уже заводчики.
3: Это...
4: Просто в домашних условиях собаку обычно не будут звать там Шарлотта, Д, там, Т.Д., Т.П., а там ее будут звать Шейла или там... Еще
3: сокращенно.
4: Как-то, да, сокращенно.
3: Друзья, если вы хотите задать свой вопрос, как это сделал Николай только что, то обязательно позвоните нам. Номер, звонки на этот номер для жителей России бесплатны. 8 800 716 45. А также можно позвонить на Skype radio.voz. У нас еще остались вопросы, не затронутые в предыдущих выпусках программы «На длинном поводке». И, кстати, мы не закончили, если собака вдруг пропала. Не привязал я ее, да, но что-то случилось, да, что она исчезла. Есть ли какая-то база собак-проводников, куда обращаться, в милицию? Вообще, что делать в таком случае?
0: Ну, в первом случае сразу же нужно обращаться в полицию, то есть просить зрячих помощников, либо зрячих людей на улице, тех, кто вас окружает, чтобы вызвали полицию, и зафиксировать факт пропажи в полиции. Единой базы проводников как таковой нету. Ну, так как в России всего лишь две школы, соответственно, Купавна ведет свою базу, мы ведем свою базу. У нас, вот по базе Купавны я не могу ничего сказать, а у нас в базе имеются фотографии собаки, кому собака была передана. Мы в обязательном порядке сейчас устанавливаем чипы собаки, проверяем, чтобы на момент передачи чип работал, чтобы он был на месте. В обязательном порядке мы на свою собаку теперь делаем свое клеймо. То есть у нас на собаке клеймо заводчика стоит. И если собака к нам пришла с клеймом, если к нам собака пришла без клейма, ну, такие случаи случаются, но в щенячке был написан номер клейма, мы набиваем это клеймо на собаке, и плюс мы ставим свое клеймо со своей нумерацией. То есть собака у нас, считайте, подписана аж трижды. Плюс имеются описания собаки словесное, имеются фотографии собаки на различных этапах жизни. То есть вот как мы собаку видим, да, мы ее фотографируем. Фотографируем в стойке, фотографируем лицо собаки, там, в профиль, фас, там, ну, чтобы можно было собаку опознать. Вот. И, соответственно, если собака потерялась, то мы можем предоставить полиции фотографии этой собаки для того, чтобы можно было искать.
2: Еще один вопрос задавала слушательница, которая приходила к нам в гости. Даже скорее не задавала, а просто рассказывала свою историю. Оттуда и появился этот вопрос. Если семья незрячих, то есть муж и жена, или сын и отец, и они хотят одну собаку на двоих, да, но при этом комплекция у них разная. То есть женщина хрупкая, ей надо по-другому, да, управлять собакой. Мужчина в весе, да, ему легче управлять ею. Можно ли использовать одну собаку-проводника для всей семьи, ну, если вот несколько незрячих?
4: Можно, но тогда ориентироваться мы будем на того, кто как бы вот кто слабее, да, я кто хуже, да. Вот, и, соответственно, тому, кто более мобилен, и кто более как бы вот здоров, ему придется приноравливаться именно вот к более как бы вот, как это сказать по-русски, ну, более слабому. Вот.
2: Но действительно, если человек, если отец семейства с собакой-проводником долго достаточно уехал в командировку и возвращается, то девушке, его жене, будет немножко сложно в первое время обратно вернуть собаку, чтобы управлять ею легко. Ну, да? Просто она уже привыкла под его руку.
4: Ну, на самом деле это касается и обратной ситуации. Да. То есть если очень долго будет ходить девушка с этой собакой, то есть собака будет более как бы вот, тонко настроена, более нежно, более там это. Это все такое, то есть ей будет тяжелее работать. Естественно, это все должно быть, ну, как бы процесс непрерывный. То есть один, другой, то есть чтобы собака была универсальной и работала там с каждым.
2: Хорошо. И еще одна тема, мы ее, по-моему, вообще никогда не затрагивали в программе «На длинном поводке». Существуют ли конкурсы среди собак-проводников? Если я уже такой продвинутый хозяин, все знаю, у меня супер собака, и мне очень хочется, чтобы ее увидели другие и похвалили. И можно ли где-то принять участие в каком-то конкурсе?
4: Ну, Купавинская школа для своих вот собак-поводырей, она проводит эти конкурсы. Вот, у них там и как бы и база позволяет, то есть действительно там и территория у них огромная, и, в общем-то. Вот, но я не знаю, насколько вот из нашего центра там принимают участие. Но мне кажется, если подать к ним заявку и попроситься, я не думаю, что они прогонят, вот, правда. Вот, возможно, и мы когда-то сможем это делать. То есть у нас центр развивается, и если у нас такие мероприятия будут проводиться, то добро пожаловать. И я также знаю, что существуют международные соревнования собак-проводников. Вот я, между прочим, хочу сказать, у нас вот звучит поводырь-проводник, то есть наверняка там люди немножко теряются. То есть что правильно, что неправильно. Правильно и то, и другое. То есть на самом деле международное сертифицированное название – это собака-поводырь. То есть оно на всех языках там по-разному это звучит, но смысл именно собака-поводырь. Собака-проводник — это уже чисто вот советское название. То есть когда-то вот при еще когда общество ВОЗ было сильным и могучим по-настоящему, и вот самое, то есть как бы не очень нравилось незрячим, что вот поводырь, да, слепого, вот там это, и как бы вот собаку назвали проводником. То есть оно и то, и другое имеет место быть, и то, и другое, они совершенно одинаково употребляются, эти названия. Вот.
2: Но до того, как я стала работать на радио ВОЗ, я слышала именно собака-поводырь чаще всего.
4: Да, да, да.
2: Когда пришла сюда, я подумала, что это, наоборот, стараются говорить проводник. Это такой термин, и поводырь уже устаревший, неправильный и так далее. Потом оказалось, что оба понятия, в принципе, используются.
4: И как бы вот изначально это было именно собака-поводырь. Но спорить тут не о чем абсолютно.
2: Многие люди с нарушением зрения хотят, чтобы к ним относились как к обычным людям, несмотря на какие-то ограниченные возможности здоровья. И к собаке-проводнику тоже могут относиться как к обычной собаке, которая хочет поучаствовать и в конкурсах, и в выставках. Поэтому отсюда и вопрос. Если действительно такой хозяин гордится своей собакой, можно ли собаке-проводнику поучаствовать в каких-то выставках обычных собак, совершенно никак не связанных с работами общественными, там, не с дрессировкой, не с работой там, в пожарной части, МЧС, или как у нас на пользу человека с инвалидностью?
3: Ну, давайте я отвечу. Что хочу сказать по выставкам, которые проводятся в системе РКФ, либо в системе СКОР, либо в системе Добрый мир. Это общественные организации собаководов. Все эти выставки являются как это зоотехнические мероприятия. То есть это смотр племенного поголовья. Собака-поводырь совсем не племенное поголовье. То есть собака-поводырь, собака-проводник стерилизуются в любом случае. Поэтому собаке-поводырю абсолютно нет, абсолютно нет никакого резона участвовать в этих выставках. Далее. Собаку недостаточно просто привести на эту выставку и показать. Если незрячий человек просто приведет свою собаку, или человек с улицы просто приведет свою собаку на эту выставку и попробует ее показать, то выяснится, что ставить в определенную стойку выставочную человек не умеет. Надо пробежаться по кругу, надо пробежаться от судьи к судье. Это достаточно тоже проблематично будет людям с нарушением зрения. В случае, если, предположим, собака-поводырь живет у незрячих людей, которые сами занимаются этой породой, и собака-поводырь или собака-проводник используется как племенная, есть просто одна такая семья, то эту собаку, да, действительно, ее будут выставлять на выставке для того, чтобы хотя бы получить разводную оценку. И этим будет заниматься, естественно, не незрячий человек, этим будет заниматься специальный человек, который называется хендлер. Тот, кто покажет эту собаку на выставке. Дальше. Собаку, участие в выставке стоит денег. Сейчас это стоит примерно 2-2,5-3 тысячи рублей за одну выставку. То есть это вывести собаку на 2 минуты. И, в общем, не факт, что собака там что-то даже и получит. То есть лабрадор...
6: А если получит?
3: Скорее всего, не получит. Потому что для того, чтобы собака хоть что-то там получила, ее нужно будет очень долго к этому готовить, учить вставать в выставочную стойку, правильно ставить ручки-ножки у собачки, правильно держать голову, правильно держать хвостик. Не думаю, что незрячим людям это нужно. А вот поучаствовать в конкурсах каких-то там, в каких-то городских праздниках приехать, рассказать о том, что вот у меня вот такая собака, показать навыки, прийти в близлежащую школу, договориться о том, чтобы пустили пообщаться там с детьми, показать детям, что такое собака-поводырь, как она работает, отвечать на вопросы людей, которые там идут, там прохожие, которые интересуются, а как работает ваша собачка, что она умеет. Ну, если у вас есть время, там можно, можно объяснить. Вот это, да, вот это, пожалуйста, участвуйте в этом.
6: А Центр собаки-помощники инвалидов участвует в таких мероприятиях? Вы выезжаете в школы, общественные заведения?
4: Да.
3: Есть.
4: Как это просто проходит? Это отнимает действительно очень много рабочего времени. Но вот это... участвуем обязательно, а как же это?
6: Вас зовут или это нас... вы инициаторы изначально были, чтобы пропагандировать собак-проводников?
4: Ну, собственно, и зовут, и были когда-то инициаторами, то есть все это взаимосвязано. То есть это одна из граней работы центра. Вот. Я просто хочу сказать насчет выставок еще. Нельзя требовать от собаки всего и сразу. Чтобы она была и рабочей, и хорошей собакой, и самой помощником, и плюс еще и выставочной, и желательно, чтобы она и охраняла, и еще кофе в постель приносила, и вообще, то есть это слишком.
6: Действительно, пусть есть же поговорка, да, за двумя зайцами погонишься, да, ни одного не поймаешь.
3: От пусть обоих будет... и получишь.
6: Пусть будет идеальная собака-проводник, но на выставках она не участвует. Спасибо большое, Анна, Наталья, что сегодня пришли к нам. Как всегда, раз у нас тем более заключительный выпуск, буквально несколько слов, заключительный совет нашим хозяевам, будь то будущие хозяева собак-проводников или уже, которые имеют собак-проводников. Какое-то основное пожелание ваше к ним? Сложно, я знаю.
3: Любите своих собак, любите своих близких. Старайтесь, чтобы ваша собака включилась в жизнь вашей семьи. Ну и будьте счастливы.
4: Ну, а я от себя могу добавить терпение и спокойствие.
6: Неужели так все сложно?
4: Ну, вообще сложно. У нас, особенно в Москве, сложно, потому что город большой, народу много, люди разные. То есть вот действительно терпение, выдержки, спокойствие и юмора побольше в отношении к жизни.
6: А бывало такое, у нас еще чуть-чуть время, поэтому осмелюсь задать вопрос. Бывало такое, что человек хочет отказаться от собаки-проводника, а вы в случае, как вот люди разводятся, да, как развод там, даете время подумать, потому что это может быть решение с кондачка, быстрое решение.
4: Да нет, такого у нас, на самом деле, такого не было, чтобы там дать подумать или еще что-то такое. То есть человек, он либо вот хочет, вернее, он любит собаку, и он действительно вот будет ее до последнего держать. Было даже, скорее, вот мы предлагали там отказаться от собаки, а человек не отказывался. Такое было.
6: Просто физически ему тяжело было, да?
4: Ему было очень тяжело, да, и тем не менее собака оставалась все равно. То есть там изыскивались какие-то вот возможности, средства там, это и все такое. А вот наоборот, нет. И на самом деле, то есть тут уже, это действительно, это не развод.
6: Это что-то больше.
4: Да.
6: Друзья мои, если у вас остались вопросы к нашим гостям сегодня, напомню, у нас в студии были тренер, методист, инструктор по пространственному ориентированию Центра собаки-помощники инвалидов Наталья Громова и тренер-дрессировщик этого центра Анна Горохова. Если у вас есть вопросы к ним, если вы прослушали весь цикл «На длинном поводке», все наши 12 программ, и вдруг поняли, что мы о чем-то забыли вам сказать, то обязательно напишите нам на почту radio@radiovoz.ru. Как раз «На длинном поводке» собачка, все так символично. Пишите нам обязательно, мы постараемся, если вопросы накопятся, конечно, еще раз пригласите Наталью и Анну, и они нам постараются ответить на накопившиеся вопросы. Ну а пока... Цикл «На длинном поводке» завершается. Я Елена Колосенцева, ведущая, и мне помогали в этом цикле звукорежиссеры Илья Тураев, Иван Черенев, Олеся Синяк, Дарья Ефремова и наши контент-редакторы Марк Мичурин и София Бланш. Ну что же, до свидания. Увидимся, услышимся.
4: До свидания.
7: Повтор программы.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония «Возвращение в жизнь». Награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаро-Суджинскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно, как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки за ленточку. В отправку вошли маскировочные сети, одеяло, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
4: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Сергей Носов. Продолжаем цикл передач, посвященный музыке прошлых лет. Наш сегодняшний выпуск не будет похож на предыдущие. Вы знаете, раньше в музыкальных передачах ведущие как-то особенно подчеркивали, что данный исполнитель является первым исполнителем этой песни. С годами начинаешь понимать, что важно не то, какой по счету исполнитель, а насколько он смог передать суть произведения, насколько он был искренен со слушателем. Сегодня я расскажу вам о знаковых песнях в непривычном исполнении. «Соловьи» — популярная песня композитора Василия Соловьева-Седова на стихе Алексея Фатьянова, была написана в 1944 году. Изначально песня была известна под названием «Пришла и к нам на фронт весна». Также встречается название «Соловьи», «Соловьи, не тревожьте солдат». Первыми исполнителями песни считаются Георгий Виноградов и Владимир Бунчиков. Но мы послушаем совершенно необычное исполнение этой песни Игорем Офицеровым, солистом «Виа поющие сердца», сильное и одновременно очень тонкое.

1960 году Тихону Хренникову позвонил певец Леонид Утесов и спросил, нет ли у него какой-нибудь новой песни, которую можно было бы использовать в эстрадной программе. Певец приехал, послушал сыгранную композитором мелодию и сказал, ну да, это то, что мне надо. После этого они обратились к поэту Михаилу Матусовскому с просьбой написать слова для будущей песни. Так появилась песня «Московские окна». Первым исполнителем песни стал Леонид Утесов. Песня быстро приобрела популярность и стала появляться в репертуаре других исполнителей. В том же 60-м году она была исполнена Ириной Бржевской, превратившись в ее визитную карточку. В 76-м году на творческом вечере Михаила Матусовского руководитель «Виа-песняры» Владимир Мулявин показал свое видение этой песни. Судя по реакции присутствовавших в зале авторов песни и Леонида Утесова, им очень понравилось. Слушаем и представляем.

1974 году композитор Владимир Мигуля написал песню «Почему не ведаю» на слова Анатолия Поперечного. Потом была запись на телевидении. Песня пошла в народ. В 1981 году Леонид Бортькевич записал эту песню вместе с «Виа Карусель». Совершенно оригинальное исполнение.

1979 году в мире советской песни появился настоящий хит, который пережил множество вариантов исполнения, и до сих пор смелые певцы и певицы, чьи голосовые данные позволяют исполнить эту сложную и, в общем-то, уже легендарную песню композитора Раймонда Паулса на стихи Роберта Рождественского «Любовь настала». Первым исполнителем композиции, изначально написанной для мужского голоса, был Ренат Ибрагимов. Именно он записал песню на Рижском радио по приглашению Паулса, с которым певец уже сотрудничал ранее. Однако по-настоящему успех песни пришел после того, как ее исполнила Роза Рымбаева, «Золотой голос Казахстана». А мы сегодня послушаем эту красивую песню в исполнении «Золотого голоса Латвии» Ольги Пирокс.

летит, летит по небу клин усталый. Летит в тумане на исходе дня, и в том строю есть промежуток малый.

0: кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
1: Как ни странно, рождение знаменитой песни-мелодии оказалось косвенным образом связано с летними Олимпийскими играми, проходившими в 1972 году в Мюнхене. Случилось так, что Александра Пахмутова написала к этому мероприятию вдохновляющую песню «Герои спорта» и в срочном порядке искала, с кем ее записать. Исполнительская история песни началась с предложения Муслиму Магомаеву, но тот начал отнекиваться, мол, она мне не очень подходит, отдайте лучше Эдуарду Хилю. На что Пахмутова сказала, что Хиля в Москве нет, поэтому выручай. А в виде компенсации пообещала написать для Магомаева красивую песню о любви с 6 бемолями. Данное обещание Александра Николаевна выполнила, хотя и с поправками. Музыка вышла потрясающей, но композитор сильно сомневался, что из нее когда-нибудь получится песня. Дело в том, что размер мелодии был слишком прихотлив для текста, постоянно менялся и требовал строчек различной длины. Чтобы добиться нужного результата, Николаю Добронравову пришлось потратить целый год. Вариантов текста было множество, и, по мнению поэта, в песню попал далеко не самый лучший вариант, зато самый ритмически точный. Песня так понравилась певцу, что он принял ее мгновенно, без правок и пожеланий. Но песню-мелодию записал также и Валерий Ободзинский. И в отличие от строгой академической манеры Магомаева, у Ободзинского получилось очень лиричное и чувственное исполнение. Слушаем и наслаждаемся.

Из великого множества песен, написанных Александром Розенбаумом, «Еврейский портной» — одна из самых известных и популярных. Она много раз звучала в различных проектах и телепрограммах. Наибольшую известность получила исполнение Михаила Шафутинского. Но есть еще одна шикарная версия этой песни — версия Аллы Иошпе. Ее-то мы и послушаем.

0: тихо, как в раю. Звезды над местечком высокие, яркие, я себе пою. Я себе краю, я себе пою.
1: Песня «Дрозды», написанная Сергеем Островым в соавторстве с Владимиром Шаинским в 70-м году, казалась мне с детства знакомой. Я всегда считал, что первыми исполнителями был Веа Песняры, а чуть позже, в 73-м году, ее записал Геннадий Белов. Но впоследствии выяснилось, что первым исполнителем был Эмиль Горовец, и в 70-м году у него даже вышла пластинка с таким названием. Просто Эмиль Яковлевич в 73-м году уехал в Израиль, поэтому о нем тогда забыли. Но мы вспомним и насладимся его шикарным вокалом.

1987 году в телепередаче «Утренняя почта» впервые прозвучала интересная песня Ильи Словесника и Михаила Танича «Дельфины». Исполнил ее автор Илья Словесник. Но певец Альберт Асадуллин тоже любит дельфинов и замечательно поет об этом. Слушаем и представляем.

«Август» — популярная песня композитора Яна Френкеля на стихи Инны Гоф, созданная в 1966 году. За свою историю, начиная с первых исполнений, песня «Август» входила в репертуар многих известных певиц, таких как Нина Бродская, Аида Ведищева, Майя Кристалинская, Мария Лукач и многие другие. Предлагаю вам послушать мужской вариант этой песни, исполненный нашим современником, белорусским певцом Сергеем Волчковым.

что я тебе нравлюсь, как когда-то мне нравилась ты. Отчего же тоска тебя гложет?

окошко краснеют рябины. Дождь в окошко стучит без конца. Ах, как жаль!

0: Наша передача подошла к концу. Надеюсь, вам было интересно, и вы узнали что-то новое или вспомнили что-то старое. Свои отзывы и предложения направляйте на почту Радио ВОС с пометкой «Для Сергея Носова». Нам очень важен живой контакт со слушателем. До следующей встречи с музыкой. Ваш Сергей Носов.
1: Музыкальные встречи на Радио ВОС.
2: Актуальный репортаж.
3: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается аудиоверсия фильма, посвященная столетию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых.
4: Красноярский край – это не просто точка на карте. Это сердце России, которое бьется ритмом великих рек и ветром с плато Путорана. Его сила в несметных богатствах тайги и недр. Его душа в людях, в каждом, кто здесь живет, кто своим трудом, талантом и доброй волей пишет историю нашего края. Красноярский край – край, где начинается твоя история. 100 лет тому назад, в 1926 году, здесь, в суровом краю, зародилась одна из таких опор. Красноярская краевая организация Всероссийского общества слепых, направленная на объединение инвалидов по зрению и их социализацию.
5: 100 лет назад в городе Красноярске была создана общественная организация инвалидов по зрению, основной целью которой было желание трудиться. И для этого была организована артель на улице Лебедевой. В огромном бараке наши незрячие изготавливали наборные каблуки для фабрики «Спартак». Там же и жили. Они призывали незрячих людей приезжать в город Красноярск для того, чтобы и трудиться, и совместно решать все свои проблемы.
4: Красноярская краевая организация ВОС – это не просто общественная структура. Это сообщество сильных духом людей, которые в условиях огромного и требовательного края доказывают, что подлинное зрение – это зрение сердца, ума и воли.
5: Все они объединены в 11 местных организаций, 4 из которых функционируют в городе Красноярске, а также в городах Уяр, Канск, Лесосибирск, Ачинск, Назарово, Минусинск и Норильск.
4: Красноярский край. Край, где сила духа важнее силы обстоятельства, где общее дело длиною в век вдохновляет нас всех. В мире, который познается на ощупь и слух, нет границ для самореализации. Путь к активной жизни открыт в 3 ключевых направлениях. Трудовая деятельность, спорт и культура. Предприятие ВОС в Красноярском крае – это не просто рабочие места, а пространство для профессиональной самореализации, независимости и уверенности в себе. Здесь ценят не глаза, а руки, ум и профессионализм. Так, на базе «Крастема» ежедневно трудятся инвалиды по зрению. Организация не просто помогает, она создает условия для независимости. Предприятие дает работу и стабильность. Это профессиональное становление с помощью специальных технологий. Это мастерские и предприятия, где ценят квалификацию, а не ограничения. Это возможность быть востребованным специалистом, вносить свой вклад в общее дело и обретать финансовую самостоятельность.
6: Мы сегодня становимся, будем говорить, на производственной рельсе. Мы говорим о том, что наше предприятие, оно трудоспособное, оно работает именно для края. Наше предприятие «Крастем» – это социальное краевое предприятие, работающее в сфере производства. Мы выпускаем картон, это картонажно-тарное производство, швейное производство и электроцех.
4: Члены ВОС активно участвуют в жизни региона, внося свой уникальный вклад. Их чувствительность к миру, внимание к деталям и внутренняя стойкость обогащает все краевое сообщество.
7: Одним из ключевых направлений реабилитации инвалидов по зрению является спорт. Но для этих людей спорт не просто восстановление, это путь к пьедесталу. Они слышат ветер и чувствуют разбег, они видят цель сердцем. Это не просто участники соревнований, это спортсмены мирового уровня, которые защищают честь Красноярского края и всей нашей страны.
5: В 2025 году Павел Селиванов стал чемпионом мира по самбо, а Иван Титов – чемпионом мира по пауэрлифтингу. Вообще, за 5 лет на международных и всероссийских мероприятиях наши инвалиды завоевали 135 золотых, 141 серебряную и 130 бронзовых наград.
7: Культурно-творческая деятельность представляет собой одно из ключевых направлений социокультурной реабилитации и интеграции граждан с нарушениями зрения. В рамках сотрудничества с учреждениями культуры краевого и муниципального уровней, театрами, музеями, библиотеками, концертными организациями, лица с ограничениями по зрению активно вовлекаются в профессиональные и любительские творческие процессы.
6: Наша Красноярская краевая специальная библиотека «Центр социокультурной реабилитации инвалидов по зрению» с момента своего открытия в 1963 году тесно сотрудничает с Красноярской краевой организацией Всероссийского общества слепых. Члены общества – это наши читатели. Общество выступает ключевым партнером библиотеки в проведении различных мероприятий, в апробации начинаний, которые пытается внедрить библиотека.
7: Данное взаимодействие реализуется через участие в специализированных проектах, адаптированных мероприятиях, а также в конкурсах и фестивалях регионального, всероссийского и международного масштаба. История ВОЗ – это прежде всего традиции. Яркие фестивали, победы на спортивных аренах, творческие вечера, где рождается вдохновение. Будущее ВОЗ – это новые проекты. Современные, технологичные, социально значимые проекты, которые откроют новые возможности для обучения, труда и творчества для каждого члена большого общества. От Красноярска до самого отдаленного уголка края. 100 лет – это не просто дата в календаре. Это 100 лет преодоления, 100 лет дружбы, 100 лет веры в свет. Тот свет, который не гаснет даже тогда, когда гаснет зрение. Потому что истинный свет живет внутри, в сердце, в душе.
6: Красноярская краевая организация ВОЗ для меня это не просто организация, это прежде всего ее люди. Всех хочется поздравить с нашим общим юбилеем, со столетием Красноярской организации. Всем желаю удачи, старшему поколению благодарность. Молодым людям хочется сказать, присоединяйтесь, и вместе мы будем продолжать делать интересные вещи.
8: Огромную часть моей жизни занимает Всероссийское общество слепых, краевая организация. И от всей души, от всего сердца я поздравляю нас, членов этой краевой организации, со столетним юбилеем, с вековым юбилеем. Пусть наша организация идет вперед, воспринимает все современные тенденции, которые нам диктует время, но и не забывает про прошлое, про опыт, про традиции и дальнейшего процветания нам всем. И дай бог, Всероссийское общество слепых будет жить еще век, а то и более.
9: Поздравляю нашу организацию со столетним юбилеем. Желаю всяческих успехов, процветания и долголетия еще много-много лет.
10: Поздравляю Красноярскую краевую организацию с юбилеем. Желаю процветания, новых путей в работе, новых свершений, достижений. Всех членов организации поздравляю и желаю крепкого здоровья, благополучия, заботы и любви близких и родных людей. Чтобы впереди у вас было только хорошее. С юбилеем!
11: У нас грандиозная дата. Хочется сказать, что мы делаем все одно дело. Мы занимаемся реабилитацией и социальной адаптацией людей с инвалидностью по зрению. Мы это делаем через спорт, через культуру, через трудоустройство, обучение, туризм. И будем продолжать это делать далее. Поэтому всех с юбилеем и процветанием нашей большой, самой лучшей организации.
6: Хочу вас поздравить с юбилеем. Именно 100 лет – это замечательная дата. Мы идем с неплохими результатами, поэтому выражаю уверенность в том, что мы со всеми трудностями справимся. Хочу сказать всем и пожелать здоровья, счастья, семейного благополучия, долгих лет жизни и сибирского здоровья.
12: Уважаемые наши читатели, от себя лично и от коллектива нашей библиотеки от всей души поздравляем вас со столетием организации. Мы желаем вам крепкого здоровья и всегда рады видеть вас в нашей библиотеке. А организации я хочу пожелать процветания, дальнейших успехов и дальнейшего поступательного развития.
13: Дорогие друзья, поздравляю вас с нашим юбилеем. Желаю здоровья, благополучия и вот такой же неиссякаемой энергии, такой же активности, которую вы вкладываете в нашу общественную организацию. 100 лет – это очень длинный путь, но, тем не менее, идем дальше, в добрый путь.
3: Для наших радиослушателей я напоминаю, что сейчас в эфире Радио ВОС прозвучала аудиоверсия фильма, посвященного 100-летию Красноярской региональной организации Всероссийского общества слепых. До новых встреч в эфире Радио ВОС.
1: Вы слушаете Радио ВОС.

0: В московском листке пишут, что опять 6 самоубийств. Аннушка и все женщины, и все уксусные эссенции. Как они могут? Вы очень боитесь смерти, Аннушка.
1: Кто же ее не боится, барышня?
0: Я боюсь смерти. Иногда так трудно жить. Такие несчастья, такая тоска, что вот, кажется, взяла бы и выпила. А нет, страшно. И должно быть очень больно. Ведь она жгучая. Это эссенция.
1: А у нас горничная, ну, которая допрежь меня жила, эссенция отравилась. Мучилась долго, 2 дня.
0: Умерла?
1: Схоронили.
0: Аннушка, голубчик, сделайте мне такое одолжение. Передайте Глуховцеву вот эту вот записочку.
1: Ой, ну не стоило бы, барышня. Студенты они хорошенькие, ну зачем смущать? Ну уж, если вы приказываете, я, конечно, отнесу. Ну, где записочка? Давайте.
0: Вот. Закройте форточку, Аннушка.
2: Что я вам хотела сказать, милая барышня? На дом вы теперь положение, офицеры у вас бывают. Я-то что, мое дело, конечно, сторона, но только и белье лишний раз перемени, и хлопот всяких достаточно. Вы сами понимаете, милая барышня.
0: Ну?
2: Говорила я вашей мамаше, и они мне обещали 3 рубля в месяц платить. Так вы уж напомните им.
0: Ой, хорошо. А разве гости вам ничего не дают?
2: Да разве их устережешь? Так и стараются прошмыгнуть, чтобы ни кот, ни кошка не заметили.
3: Ступайте, ступайте, Аннушка, вы нам больше не нужны.
2: А я вот говорила барышне насчет 3 рублей. Помните, барыня милая, что вы обещали?
3: Ох, мой бог, какая вы, Аннушка, надоедливая. Не беспокойтесь, не пропадут ваши 3 рубля.
2: 3 с полтиной. Вы мне еще полтинник должны. Помните, за тянучками посылали?
3: Вы получите 4, Аннушка, ступайте. Вы постель прибрали!
4: Нет, это ужас, это какой-то вертеп. Стараются грабить прямо-таки среди бела дня. Ты представь, Оля, сейчас меня зовет этот подлец управляющий и говорит, что мы должны прибавить 10 рублей за номер. Это ужас, скотина. Олечка, хочешь мармеладу? Абрикосовский.
0: Давайте.
5: Да не абрикосовский.
4: Ну, что ты говоришь?
6: Клялся, что абрикосовский. Погоди, Олечка, не кушай. Я все это соберу и брошу ему назад в его подлую
0: харю. Мамаша, я... Ну, я не хочу, чтобы сегодня кто-нибудь был.
4: Это что за новости?
0: Ну, не хочу.
3: Оля! Об этом нужно было раньше думать, мой друг. Я не позволю, чтобы из-за какого-то каприза какой-то девчонки меня ставили в неловкое положение.
4: Целый день не пивши, не евши, бегаю по городу.
3: Вы тут изволите почивать, Ольга Николаевна? А у меня маковой росинки во рту не было.
4: Наконец нашла вполне достойного человека. И вот извольте, не дочь моя, если ты не можешь оценить всех жертв, которые я приношу. Впрочем, кушай, Оленька. Все равно уж полкоробки он не возьмет.
0: Скотина. Ой, ну а кто он, этот?
3: Всего только полковник.
0: Полковник?
3: Да, полковник. Он положен Только врач, военный врач, уже не служит, но по чину он полковник. И главное, имей это, Олечка, в виду и держи себя прилично. Это человек очень серьезный, не развратник, имеет самые серьезные намерения. Как тебе нравится? 100 рублей в месяц и подарки?
0: Да. А тут негодяй жаловался, что 75 рублей дорого.
3: Скотина! Вот видишь, Олечка, а ты упрекаешь меня.
0: Ну, хорошо, мамаша. Но только имейте в виду, что уже кроме этого я никого не хочу сегодня.
7: Ой, я не хочу быть потаскушкою.
3: Как ты можешь думать это, Оля? Если обстоятельства нас заставили... То ведь нельзя же думать, что это будет продолжаться вечно.
0: Я не желаю быть потаскушкой.
3: Как ты выражаешься, Оля? Да, вот что я хотела тебе сказать. Тут этот студент Глуховцев. Ты не будь с ним жестока, Оля. Бедный мальчик без семьи. Мне так жаль, что я тогда так сильно погорячилась.
7: Не смейте про него говорить! Я прошу вас, чтобы вы никогда о нем не говорили. Это бесчестно!
4: Боже мой, какая дура! Я и хочу добра, ведь ты же его любишь.
3: Мамаша, перестань, Олечка. Поверь мне, это так нелепо. Мальчик один, без семьи. Ты ему дашь так много любви. Ведь я знаю, какое у тебя сердце, Олечка. Что же тут плохого? Неужели будет лучше, если мальчик станет развратничать, как все они? Ведь это ужасно!
7: Он не согласится, мамаша!
3: Ну и будет дурак! Тут полковник, почтенный человек. А что такое он? Мальчишка. Я сама с ним поговорю.
7: Нет! Нет! Мамаша! Не смейте! Я вам не позволю этого!
3: Как хочешь, дружок. Вы оба... Люди молодые, и не мне, старушке вмешиваться в ваши дела. Ты просто позови его посидеть часок, и он сам все поймет, когда увидит тебя, моя прелесть. Не хочешь наливочки, Оля? Выпей, голубчик, очень сладенькая. А я сейчас... Поеду за ним.
7: За ним? Уже?
3: Конечно. Я не позволила бы себе унижаться ради какого-нибудь молокососа. Но это такой почтенный человек. Да, вот ты сама увидишь. И имей в виду, Олечка, он говорит, что привык ложиться рано. Так что ты понимаешь, Оля?
0: Ко мне сейчас придет Глуховцев.
3: Ни в каком случае! Завтра, когда хочешь, но сегодня ни в каком случае! Ты подумай, в какое положение ты меня ставишь!
0: Нет, он придет.
3: Оля!
0: Нет, придет.
3: Ты хочешь, чтобы я сама с ним поговорила? Пожалуйста. Я буду очень рада. Мне уже достаточно надоел этот наглый мальчишка-грубиян.
0: Нет. Нет. Он сейчас же уйдет.
3: Смотри у меня. Я буду дома, Оля, через час. Пожалуйста, не забудьте, через час.
0: Хорошо, не забуду. Мамаша, шляпку-то поправьте на боку.
2: Звонили?
3: Да, моя милая. Пойдите и пригласите сюда студента Глуховцева.
2: 74?
3: Да, в номере 74. Скажите, что барышня очень просили немедленно прийти. Понимаете? Барышня, но не я.
7: Чтобы сейчас, Аннушка!
0: До свидания, малютка.
3: Да, кстати, ничего, пожалуйста, не кушай. Я позабочусь о закусках.
0: Мне не совсем нравится, что ты в черном, Олечка. Ну, впрочем, может, так лучше?
3: Скромнее.
0: Прощай, моя милая.
8: Ах, это вы, мой друг. Проходите, проходите, пожалуйста, Олечка дома.
0: Вы простите меня, старушку, что я тогда так погорячилась на бульваре.
9: Но я была несколько в нервном состоянии. Прощайте.
10: Я ничего. Пожалуйста.
9: Ах, молодость. Так великодушно. Прощайте, дружок. Я очень тороплюсь.
11: До свидания, дитя мое.
10: Здравствуйте, Ольга Николаевна.
0: Здравствуйте, Николай Петрович.
10: Вы хотели меня видеть?
0: Да. Присядьте, пожалуйста. Вы очень похудели, Николай Петрович.
10: Да нет, а чего же мне худеть? А вот вы, кажется, действительно немного побледнели. Вы не совсем здоровы?
0: Коля!
10: Можно уходить?
0: Нет. Ну, посидите, пожалуйста. Как давно я вас не видела?
10: 8 дней.
0: Да? А я думала, больше.
10: Нет, нет, 8 дней.
0: Как здоровье Ануфрия Николаевича?
10: Ничего. Он сейчас был у меня, он, вероятно, будет у меня жить.
0: Да? А вы помните Воробьёвы горы? Коля!
10: Нет. Вообще, я не понимаю, Ольга Николаевна, о чем нам с вами говорить? Я очень удивился, когда получил вашу записочку. Все так ясно?
0: Нет, не ясно.
10: Вы меня не любите?
0: Нет, люблю.
10: Да? Любите? Тогда же зачем же? Зачем же, Ольга Николаевна, вы все это делаете? Пожалуйста, объясните.
0: Колечка.
10: Колечка? А как вы того офицера звали? Петечка? Васечка? А как вы того негодяя звали, которого 3-го дня ночью был у вас? Тоже Колечка? Николаев, так много. Ну что же вы молчите, м?
0: Что я скажу? Ну, пожалей меня. Ну, разве ты не видишь, как я несчастна? Я ни одной ночи не спала.
10: Офицеры мешали?
0: Ты оскорбляешь меня.
10: Да разве можно вас оскорбить?
0: Николай Петрович.
10: Что прикажете, Ольга Николаевна?
0: Ты презираешь меня.
10: Разве можете рассчитывать на что-нибудь другое? Я бы попросил вас, чтобы вы разрешили мне уйти. Меня ждут товарищи.
0: И ты презираешь меня, Господи. Никто, ни одна душа на свете не видит, что я ведь еще девочка, что мне нету 18 лет. Ой, мне, ну кто же меня пожалеет? Ну кому же я нужна? Я бы взяла вот эти уксусные эссенции. Да я отравилась.
10: Оля.
0: Он у тебя, товарищ. Ануфрий Николаевич, жить с тобой будет, а я с кем? Господи! Ну разве я виновата, что меня сделали такую? Вот тогда на Воробьёвых горах все смеются, все такие хорошие, а я одна, я как потерянная. Мне стыдно. Мне стыдно в глаза смотреть. Господи, ну кто же меня пожалеет, Господи? Ну,
10: мне Господи. Жаль тебя. Мне очень, очень тебя жаль. Ну вы подумайте, а что же мне делать? Ведь вы же сами захотели, сами ушли.
0: Она меня увела.
10: А как же вы позволили?
0: Я боялась.
10: Вот, боялась. Вот этот страх, который вас делает рабой, игрушкой. Потерянной женщиной, вот.
0: Хорошо, да разве мне хорошо, Коля? Ну да, я боюсь. У меня нету храбрости, как у других. Но ведь я же такая молоденькая. Ну дай мне пожить. Ну не отталкивай меня. Ну, и я, может быть, я тоже стану храбрая. Я не буду бояться, я сделаюсь честной. Ну не отталкивай меня, Колечка.
10: Ну почему ты мне тогда раньше не сказала, что ты на содержании?
0: Я забыла. Мне так хорошо было с тобой. Я так любила тебя, что я совсем забыла, какая я. Я все забыла.
10: А завтра снова придет какой-нибудь покупатель, и вы снова...
0: Нет, Коля, я клянусь тебе, я буду работать. Ну дай мне только оправиться немного. Ну не отталкивай меня. Ну, пожалей меня.
10: Это ложь.
0: Нет, я клянусь тебе, Коля. Ну, ну приласкай меня. Ну, назови меня. Олюль.
10: Нет, не надо на колени. Я прошу вас, я прошу вас, не надо. Ольга, Ольга Николаевна, Господи. Оля, Оля, Оля.
0: Оля, вот и назвал. Вот и назвал. Милый мой, прекрасный мой, Господи. Я ведь так люблю тебя. Я так тебя люблю.
10: Встань, Оля. Я не буду говорить, пока не встанешь. Я... Оля, ну прошу, встань.
0: Ну, пожалуйста, не сердись. Ну, ты такой великодушный. Ну, как ты можешь сердиться на девочку?
10: Встань, встань, я не могу так.
0: Ну, хорошо. Ну, хорошо. Ну, давай сядем, Колечка, на диван.
10: Нет, нет, Оля, я лучше похожу.
0: Ну, хорошо. Ну, походи. Давай, походи. Походи, походи.
10: Ты действительно любишь меня?
0: Господи, ну как ты можешь в этом сомневаться? Ну, ну ты только посмотри, какая я измученная. У меня же кровинки в лице не осталось. Сегодня утром посмотрела на себя в зеркало. И так стало жалко, что даже заплакала. Молодости жалко, красоты своей жалко.
10: Да, молодость. Ты говоришь, похудел я?
0: Да.
10: Ты знаешь, что я за эту неделю? Я чуть с ума не сошел. Вдруг так неожиданно, так сразу. Я ничего не понимаю. Почему? Зачем? Наконец, что я сделал такое, чтобы меня наказывали так больно?
0: Оставь, Коля. Ты ничего не сделал. Ты благородный. Это я. Я во всем виновата.
10: Нет, нет, нет.
0: Я, Коля,
10: нет,
0: я.
10: Оль, сделал что-то.
0: Нет,
10: я чувствую
0: нет.
10: это. Ну что? Подожди, нет. подожди. То, что я ни о чем не думал. Может быть, мне и вправду нужно было задуматься, расспросить тебя, не быть таким неосмысленным теленком, который увидел траву, обрадовался и тут запрыгал. Конечно, к своим поступкам нужно относиться сознательно. Особенно, когда вступаешь в связь с женщиной. Но понимаешь, Олёль, я ведь ни разу не подумал, что наши отношения могут быть названы связью.
0: А разве я думала о чем-нибудь? И разве можно о чем-нибудь думать, когда любишь?
10: Ну, ты женщина, то есть девочка, если принять в расчет твои года. Mm-hmm. Ну, а я? Меня Нуфрий называет испанским ослом. А вот как начали мы вместе с ним соображать, то оказалось, что он такой же осел. Ты знаешь, уже третью ночь мы с ним не спим, все обсуждаем этот инцидент.
0: Он против меня, Нуфрий Николаевич.
10: Да он и против тебя, и против меня. А сегодня и против себя оказался. Ты, Коль, дурак. Ну и я, Коль, тоже дурак. Знаю только, что тебе не удалось образовать тихое семейство. Но почему про то не написано в энциклопедическом словаре? Осел.
0: Нет, ты знаешь, я очень люблю его. Он прекрасный человек. Колечка... Ты сядь рядом, около меня.
10: Зачем?
0: Помнишь, Воробьёвы горы.
10: Оля, ты правда будешь работать?
0: Да, я буду родной. Ты только поверь мне, ты не торопи меня, ну ты мне дай мне хоть немножечко оправиться.
10: Но ты же говорила, что ничего не умеешь делать.
0: А ты меня научишь всему, ты умный.
10: А ты будешь слушать? Нет, Оля, не надо. Ну пусти меня, я опять ничего не понимаю. Ну, где же эта правда, Оля, где же эта проклятая правда?
0: Нет. Нет, нет на свете правды, Колечка, нету.
10: Вздор, есть, Олёль, есть.
0: Нет, нет,
10: ну, пусти меня.
0: Нет.
10: Пусти
0: нет,
10: меня.
0: Нет, нет.
10: Нет, это невозможно, Олёль, оставь меня. Я схожу с ума.
0: Нет, ну куда же ты? Ну обними меня, ну пожалуйста, ну обними. Я люблю тебя. Я люблю тебя.
10: Олёль, очарование мое. Ведь это правда. Правда, что ты меня любишь?
0: Да.
10: Правда, я ж смотрю тебе в глаза, что ты опять сама. Мое счастье, моя прелесть.
0: Правда, все правда. Правда, мой любимый. Постой, постой, кажется, стучат.
10: Нет.
0: Стучат.
10: Нет, теперь я тебя не пущу.
0: Нет, пусти меня, отпусти же ты меня. Это мама. Уходи скорее. Уходи, уходи.
10: Да почему же уходить? Она же сама сегодня извинилась.
0: Потом, потом, потом.
10: Войдите, войдите.
12: Оля, а вы еще здесь, господин Глуховцев?
0: Он сейчас уйдет. Коля, миленький, послушай, я сейчас, мамаша, я его только провожу до номера.
10: Прошу вас не трудиться, Ольга Николаевна, я сам.
0: Ушел.
13: Оля, это что за драмы?
12: Коля, все, все пропало. Я его не увижу никогда. Моего голубчика. Я некому будет пожалеть.
13: Оля, сейчас. Ложись, будь умыться и поправить волосы. Это еще что такое? Драма, а? Мальчишка, студентишка! Вы слышите?
3: Если ты сейчас же не пойдешь мне и не умоешься, то, Оля...
5: Чего орете? Видите, иду.
3: Скорей, скорей, Олечка. Он только в парикмахерскую заехал и сию минуту будет здесь.
5: Опять мои шпильки вы потаскали. Сколько раз вам говорила, купите себе свои и украшайтесь сколько угодно. Тоже.
3: Скажите, пожалуйста, одной шпильки взять нельзя. Лучше бы юбки свои убирала, а не разбрасывала по стульям. Что же мне так и ходить, распустивши волосы, как Офелия?
5: Ведьма.
3: Что-с? Это вы про кого?
5: Ведьма.
14: Прошу вас замолчать! Это называется институтское воспитание. Потаскушка, дрянь!
5: А зачем вы меня продали? Вот и не была бы потаскушка. Ведьма, черт.
14: Продали? Да кто тебя такую купит? Да таких, как ты на бульваре, сотни шатаются.
5: Мамаша.
14: Ну-с, я слушаю вас, моя дочь.
6: Олечка, полковник, поторопись, дитя мое, пожалуйста. Войдите, сударь.
10: Здесь?
14: Сильвапле, пожалуйста. Как я счастлива, полковник.

0: Полковника зовите просто. Господин фон Ранкинг. Так, а где же Ольга? Как же дальше?
1: Зовите ее Оля, господин фон Ранкин. Она ведь у меня такая еще девочка. Олечка! Тебя ждут!
2: Позвольте представить. Моя дочь Оля.
1: Олечка, чувствуешь, какие очаровательные духи? Ты не знаешь этого запаха, Оленька?
0: Испанская кожа. Я очень рад познакомиться, Ольга.
1: Оля, полковник. Оля.
3: Я тоже очень рада.
0: Насколько помнится, я имел честь служить с вашим батюшкой в одном полку.
1: Да-да, господин фон Ранкин. Он так много рассказывал мне о вас.
0: Ну, это едва ли. Я тогда только что поступил, ваш супруг меня не знал, но я его помню. Да-да-да, это был достойнейший человек, но игра в карты, не так ли, Евдокия Григорьевна?
1: Не вспоминайте, господин фон Ранкин, это такой ужас. Олечка, ну что же ты, мой друг, молчишь? А чего не предложишь гостю чаю? Не нужно быть такой застенчивой, дитя мое.
3: Хотите чаю?
0: Нет. Нет-нет, я не пью чаю. Вот если позволите, я попрошу вашу мамашу. И такие, Григорий, вот деньги. Здесь 25 рублей. Надеюсь, что этого хватит.
1: О, конечно, полковник. Мне право совестно...
0: Нет, только оставьте, оставьте, оставьте. Мы будем скромны, Оля. Не так ли? Вы чего хотите, Олечка? Пожалуйста, только не стесняйтесь, пожалуйста.
3: Чего хотите, мне право все равно.
1: Моя девочка любит ликер, господин фон Ранкин. Такая сластушка.
0: Ликер. Ну, тогда этого и хватит.
1: Боже мой. Конечно, можно наливки. Олечка, ведь ты же кушаешь наливку?
0: Ну, как хотите, почтеннейшая. Как хотите, но только попроще. Я не люблю этих деликатесов, от них только портится желудок. Не так ли, Оля? Ну, розбив возьмите. Возьмите там цыпленка.
3: Омаров возьмите, мамаша.
0: Да, да, да. Конечно, конечно, я омаров. Хотя, как врач, я не советовал бы вам портить ваш молодой желудок.
1: Может, сардин, Олечка?
3: Я вам сказала омаров.
0: Да и напитков там возьмите. Хотя я вообще не пью. Ну, ради такого приятного знакомства. Не так ли, Оля? Будем как дети. Вы не думаете, Олечка, что если я с виду немного и строг, то я не умею резвиться. Я очень-очень умею резвиться.
1: Да, Олечка, я и забыла тебе сказать, что Полозовы сегодня звали меня ночевать. Это наши хорошие знакомые, господин фон Ранкин. Прекрасная семья. Ты не будешь скучать?
0: Я надеюсь, не будет. Не так ли, Оля?
3: Идите, идите, мамаша, а то запрутся магазины.
1: Ах, мой бог, я и забыла про эти дурацкие правила.
0: Ну, почему же дурацкие? Почему дурацкие? Всякому необходим отдых, почтеннейшая.
1: Я сию минуту, сейчас.
3: У вас опять шляпа на боку. Поправьте, мамаша, поправьте.
0: Оля, дайте мне вашу ручку. Ой, какая вы скромная. Вы всегда такая?
3: Всегда.
0: Я очень люблю скромных. Ну, конечно, не во всех случаях жизни. Впрочем, и в ваших глазках я вижу, хотя и скрытый, но столь живой огонек. Не так ли, Оля? Ой, ноготки-то у нас не совсем чистые. Это нехорошо. Ноготки нужно чистить.
3: Как вас зовут?
0: Зовите Эдуардом. Просто Эдуардом.
3: Какое красивое имя.
0: О, не правда ли? Да, имя красивое. Ну, а чего вы не улыбнетесь, Оля? Улыбка на молодых устах, это так приятно. Это очень приятно. Вы умеете петь?
3: Умею.

0: Это очень приятно. Очень. Я крайне люблю, чтобы мне в это время пели. Вы не знаете этого романса? Как же его... Ну, ладно, впрочем. Романса потом. Сперва о некоторых очень интимных вещах. Вы позволите? Я буду очень осторожен. Буду очень осторожен, милая девочка. И ни в коем случае... Вы говорите по-французски?
1: Нет. Очень мало.
0: Жаль. Я просто предположил, что, судя по разговору вашей почтеннейшей матушки... Впрочем, это не важно. Русский язык очень хороший язык. Так что не так ли, Оля?
1: Я не знаю, о чем вы хотите говорить. Мне мамаша сказала...
0: Нет. Ваша матушка несколько она экзальтированная женщина, и многое представляется и не совсем так, как оно в действительности. Некоторая поспешность в выводах. Не так ли, Оля?
1: Говорите, пожалуйста. Я ничего не понимаю.
0: Ну, верите ли, дитя мое... Понимаете, мое положение... Ну, вам известно, что я врач, что я очень-очень известен в широких кругах публики. И, кроме того, у меня две дочери, обе невесты. И это было бы крайне неприятно. Ну, вы понимаете...
1: Нет. Почему вы говорите о дочерях? Мне до этого какое дело?
0: Да-да, я понимаю вас. Я прекрасно понимаю, но одна из них выходит на днях замуж, и было бы крайне неприятно. Ну, будьте со мной вполне откровенны, дитя мое. Я прошу вас об этом и, наконец, требую, как врач. Вы понимаете.
1: Что вы меня мучаете? Что я должна понимать?
0: Ой, не волнуйтесь. Это вредно. А вы, быть может, опасаетесь вашей матушки. Я даю вам слово, что все останется между нами. И вы получите столько же, как если бы все было в полном порядке. Не так ли, Оль?
1: Ну, чего же вам надо?
0: Ну,
1: говорите же.
0: Скажите, вы не больны?
1: Ой, какая гадость! Нет, Господи, какая гадость!
0: Дитя мое, но здоровье...
1: Ой, нет, молчите, я вас умоляю, не молчите, я не хочу вас слушать!
0: Я верю вам, верю! Боже, ой, какая ты наивная, Олечка! Ну, что это за слезы? Нужно осушить эти милые глазки. Ну, не так ли, Олечка? Оля?
1: Хоть бы мамаша поскорее.
0: Что? Хочется кушать. Сейчас. Сейчас покушаем, девочка. Там будут такие вкусные, вкусненькие вещи. Омары, например. Не так ли, Оля? Ну, быть может, вы поспели мне что-нибудь в ожидании вашей матушки.
1: Что вы хотите? Вот.
0: Только не цыганское. Прошу вас, не цыганское. Как жаль, что вы не знаете немецкой музыки. Впрочем, почему я это говорю? Почему я говорю «вы»? Ведь мы же ты, Оля.
1: Оставьте. Сейчас мамаша придет. Оставьте.
0: Я лучше мамаша.
1: Нет, я лучше буду петь.
0: Почему мамаша?
1: Что вы хотите?
0: Я бы хотел, прелестная фея.
1: Нет.
0: Чтобы вы не спели один немецкий романс.
1: Нет.
0: Это такой печальный, такой трогательный романс.
1: Нет, я не знаю по-немецки. Хотите, я вам спою? Он говорил мне, будь ты моей, и буду жить я страстью.

0: Отсюда, Григорий Иванович! Заходите!
1: Мамаша! Мамаша, что же это такое? Мамаша, это же недопустимая вещь, мамаша. Нет, я решительно отказываюсь это понять, мамаша.
2: Сейчас. Сейчас, Григорий Иванович. Все будет. Сюда. Сюда.
0: Упаковки на чемодан.
1: Нет, мамаша, это, честное слово, недопустимо. Я настроился так прекрасно, она вдруг взяла и убежала. Выхожу из магазина, ее же нет. Нет, мамаша, это не тактично. Ваша Оля очень милая девушка, но, честное слово, это не тактично.
2: Она такая скромная. Она сейчас придет, Григорий Иванович. Она только на минутку.
1: Мамаша, я совсем приготовился, полон воодушевления, жажду общества и света. И что же? Что я нашел? Пустую комнату и проваленный диван, на котором даже сидеть нельзя, мамаша. Это недопустимо.
2: Вы выпейте пока, Григорий Иванович. Рюмочку коньяку. Я сейчас приду с нею. Я знаю, где она.
1: Пить одному? Мамаша, да никогда в жизни. Вы оскорбляете меня, мамаша. Я могу пить только в избранной компании. О, какое разочарование, мамаша.
2: Мне так совестно, Григорий Иванович. Я так убита. Как глупая девчонка. Вот что, Григорий Иванович, у нас тут в номерах есть хороший знакомый студент. Такой славный мальчик.
1: Студент? Мамаша, ну а чего же вы мне раньше-то не сказали? Мамаша, да я вас озолочу, мамаша. Я так люблю студентов. Так давно жажду их просвещенного знакомства. И что же, у нее под боком студент, и она молчит. Мамаша, зовите его. Немедленно зовите.
2: Он такой застенчивый. Я боюсь, согласится ли он пойти сюда. И если бы вы сами, Григорий Иванович, потрудились.
1: Какой номер?
2: 74-й.
1: Слушаюсь. Мамаша, приготовьте выпивку, закуску. Мамаша.
2: Дрянь, девчонка. Бегает для нее, да? У меня ноги не купленные, да? Вот умру, тогда посмотришь. Девчонка, дрянь. Одного упустила, теперь этого. Тоже мне дурак этот-то. Мамаша! Да будь я твоя мамаша, я бы тебе показала, скотина. Где я теперь ее искать буду, а? Ноги-то у меня не купленные. На силу хожу, дрянь. А ликер хороший. Вот он здесь, предо мной, мила. Бесстыдница, до чего довела свою мать. Дышать не могу. Вот он здесь, предо мной. Ну и не надо. Тоже мне дурак, мамаша. Послушал бы, как я пела, получше твоей Оленьки. Ой, измучилась я. Какие скоты кругом, а? Какие скоты! Это тоже мне полковник. Да фон Ранкин, да рано ложусь спать, да почтеннейше. Измучил девчонку за все про все. Извольте 10 рублей, скотина. Да я горничной больше плачу. Мне бы надо воды какие-нибудь пить. Да ну вас всех к черту.
3: Прошу, прошу, до нашего шалашу. Я так счастлив, господа, я так безумно счастлив, что в недрах, так сказать, на дне пучины открыл источник просвещения, а не один. Мамаша, а целых два.
4: Как я рада, господин Глуховцев. Как поживают ваши? Давно ли получали письма из дома?
5: Здрасте. Ну что ж, сядем, что ли, Ануш? Все равно, где пить-то?
6: Скандалить, коли не будешь?
5: Ну вот еще. Смотри, а ты лучше уйдем.
6: Да нет же, чего пристал-то?
1: Мамаша, знакомьтесь. Ануфрий Петрович, Николай Николаевич, прошу, приободритесь, мамаша.
7: А если наоборот, то и совсем будет хорошо. Ануфрий Николаевич, Николай Петрович. А вас, кажется, Григорий Иванович.
1: Подпоручик Миронов, честь имею. Из глуши провинции, из дебри невежества, жажда просвещения общества и света.
7: А коньячку? Тут я вижу, как будто бы коньяк, если только органы зрения не вводят меня в заблуждение. А, впрочем, орган обоняния подтверждает. Коньяк?
1: Коньяк. Мамаша, какой разговор? Вы можете в этом что-нибудь понять? Ох, господа студенты, я так безумно счастлив, что встретил вас. Вы не можете представить, до чего я стосковался о хорошем разговоре.
2: Я сейчас вернусь, Григорий Иванович.
1: Ах, да, ну, конечно, конечно. Скажите, мамаша, чего она боится? Ведь я же не волк, не троглодит какой. Тащите, тащите ее, мамаша.
6: Это Ольгу Николаевну?
1: Да, Оленьку. Такая очаровательная девушка. Я подумал, курсистка, честное слово. Мамаша, вам, может, на извозчика надо? Так нате, мамаша, погода дрянь, да лихача возьмите, мамаша.
2: Ох, Григорий Иванович, ну, это уж совсем лишнее.
1: Пустяки, мамаша, пустяки.
6: Ну, берите, берите, когда дают.
2: Вы так думаете, господин Глуховцев? Всегда надо брать, когда дают. Хорошо-с. Я возьму, благодарю вас, мой друг, за деньги, а вас за совет, господин Глуховцев. Адью, мазен фанс. Лечу, лечу.
7: А вы, как мне сдается, очень добрый человек, Григорий Иванович.
1: Я-то? Ах, Ануфрий Николаевич, друг мой единственный. Я ведь по натуре студент. Угу. Ведь это одно роковое недоразумение. Жестокая игрушка загадочной судьбы.
7: Скажите, какое роковое совпадение, даже трагическое сходство. Я ведь по натуре человек совершенно не пьющий.
1: Да что вы.
7: Клянусь Геркулесом.
1: А выпьем, Ануфрий Николаевич?
7: С удовольствием, Григорий Иванович.
1: За натуру.
7: За натуру.
1: А вы что же, коллега? Рюмочку водочки, а? Икра, вот сам в охотном ряду брал. Какая-то роскошь, ваш охотный ряд.
6: Я лучше коньячку.
7: Коньячок, Коля, пьют из рюмочки, не из стакана.
6: Душа меру знает.
1: Совершенно справедливо. Изумительно верно. И вот у меня товарищ есть, так тоже не может иначе. Давай, говорит Гриша, стакан. Когда душа горит, из наперсточка ее не зальешь.
6: Верно.
1: Выпьем, Ануфрий Николаевич.
7: С удовольствием, Григорий Иванович. Давно изволили прибыть?
1: 3 дня. Ослеплен, раздавлен, ошеломлен. Вы, господа студенты, уже привыкли к Москве, а я как взглянул на всю эту роскошь.
6: Да.
1: Культуру, на все эти плоды просвещения. По подбородку у меня скатилась слеза. А Минин-то? А Пожарский?
7: Уже были где-нибудь.
1: Ну, как же-с. Везде палаты бояр Романовых. Да позвольте, у меня тут на бумажке все записано. Черт, это не то. Куда же подевал-то? Не отдал ли ее мамаше вместо 3 рублевки?
7: А это зачем же билет от Конки-то, Григорий Иванович, для коллекции?
1: Храню. Надо будет там показать. Ну. А, ну вот она, слава богу. Вот Третьяковская галерея. Какая роскошь. Репин, например. Храм Спасителя. Театр ОМОН, Румянцевский музей.
7: Ага, и у Амоши успели побывать. Ну как?
1: Ах, Ануфрий Николаевич, вы, может быть, смеетесь надо мной, а я, ей-богу, так растроган всем этим. Я ведь 3 ночи так и не ложился. Только тем и отмечаю время, что по утрам умываюсь и пью водку, а к ночи пью ликер и шато Марго. И когда я умоюсь и сажусь за водку, то это я называю начать новую жизнь. Выпьем, Ануфрий Николаевич, за новую жизнь.
7: С удовольствием, Григорий Иванович.
1: Ой.
7: Вы мне положительно нравитесь. С вами должно быть здорово можно выпить. Вот многие этого не понимают, Григорий Иванович. А по моему мнению, только на 3-й день начинается приятное пьянство. Ну, Чтобы душа разговорилась, ее нужно подготовить, а не так, чтобы сразу на тебе душа рюмку водки и разговаривай.
1: Верно. Ах, как изумительно верно. Выпьем, Ануфрий Николаевич. Выпьем на брудершафт.
7: Немножко рановато, но в предвидении дальнейшего, я думаю, можно ускорить естественный ход событий. Верно, Коля? Ой, да что ж ты, брат, так таращишь глаза? Не таращи, не надо. Это делает тебя похожим на вареного рака.
6: Радуюсь.
7: Радуйся, черт с тобой. Не люблю я, Коля, слюнтяев.
1: Теперь можно? Ануфрий, друг Григорий.
7: Ангел. Это ваша?
1: Это?
8: Да. Только осторожней, коллега. Шашка отпущена.
7: Оставь, Коля, не люблю я, когда дети берут в руки что-нибудь острое.
1: Я Ануше два приза взял. Один за шашку, а другой за стрельбу из револьвера. Вот погляди-ка, брат, какие у меня часы, а?
7: О, здорово. Ты обо мне, Гриш, плохо не думай. У меня ведь тоже шпага есть. Эдакий талецкий клинок. Когда я живу в тихом семействе, то обычно ковыряю им в самоваре. Да. Меня за это очень любят в тихих семействах.
6: А где вы познакомились с Ольгой Николаевной?
1: С какой Николаевной? А, с Оленькой. Да у ОМОНа, коллега. Они там с мамашей вчера прогуливались. Какой букет роскошных женщин. Какой свет. Какое общество. Так вчера я был немножко выпивший. Постой, постой. Был я вчера у цыгана или нет? Это третьего дня. Все, брат, перепутался. Ануша, вчера. Вчера. Как они поют, Ануша.
7: Не нравится мне эта мамаша, чтоб ей трижды лопнуть.
1: Дрянь. И не говори, Ануша. Ужаснейшая дрянь. А девчонка хорошенькая. И совсем на это не похожа. Даже жалко.
7: Жалко? Жалость, дети мои, вредное чувство. Так сказал Заратустра.
1: Верно. А кто это Заратустра?
6: Мудрец.
1: Люблю мудрецов. Вот скажите мне, коллеги, предложу я вам один очень важный вопрос для существования человека. Есть Бог или нет? Вот у нас в полку говорят...
9: А вот и мы. Она у подруги была. На минутку за нотами забежала. Оленька, мой друг, ты совсем не знакома?
10: Дайте хоть раздеться, мамаша.
1: Оленька, дружочек, ты что же это вздумала?
7: Какая чудачка.
1: Испугалась? Ну ничего, ничего, раздевайся. Тут такой, брат, славный народ. Позвольте представить, господа. Оленька.
10: О, а я и не знала, что вы у нас, Николай Петрович.
11: Мамаша, а чего же вы мне ничего не сказали?
9: Я хотела тебе приготовить маленький сюрприз.
1: Я безумно счастлив. Господа, такой свет, такое общество. Хорошо бы самоварчик, мамаша, для полноты картины. Ты выпьешь чайку, Ануша, с ромом, а? Так хорошо прозябши-то.
9: Какой очаровательный характер сейчас. Будет и самовар.
6: Вы зачем сюда пришли?
10: Коля. Боже мой, ты пьян.
6: Зачем сюда пришли, Ольга Николаевна?
10: А вы зачем сюда пришли, Коля? Я боюсь вас.
6: Чтобы видеть вас, ведь я же влюблен. Вы помните Воробьёвы горы?
10: Коля, не мучи меня.
9: Вот и самовар. А мне местечко не оставили молодые люди. О, нехорошо. Нужно старость уважать.
1: Мамаша, мамаша, да что вы, мамаша, ну как можно без вас? Коллега, подвиньтесь немного, коллега.
9: Ой, какое приятное соседство, господин Глуховцев. Дайте, пожалуйста, шоколадочку.
1: Ой, какое...
9: Так, хочу шоколадочку.
12: Какое очаровательное бебе. Нате вам, Дусечка, шоколадочку.
9: Мелси.
12: Любите меня, молодого.
7: Гриш, врешь, как блохин. Коля, ну-ка покажем ему. Ну, будет дуться, брат. Жизнь коротка, водки много, ну.
6: Коля, Ануш, ты помнишь Воробьёвы горы?
7: Ой, Коля, если я буду помнить все места, на которых я пролил слезу, то мое воображение подмокнет. Ну, будь одурачиться, пой, ну. Быстры, как волны, мы все дни.
6: Чокнемся, Ольга Николаевна.
10: Я не хочу пить.
6: Напрасно. В вашем положении без этого нельзя.
10: Что же ты не поешь, Оленька? У нее такой прекрасный голос, Григорий Иванович. Я все мечтала для нее о консерватории. Вытрите рот, мамаша. Вы вся перепачкали шоколадом.
8: Оленька, что ж ты не поешь в самом деле? Не пьешь ничего, это недопустимо. Мамаша, скажите, что это не тактично? Тут такой народ.
7: Выпей, Оленька, сладенького.
10: Я не хочу. У меня голова болит.
6: Пей.
8: Ну зачем так, коллега? Она и так выпьет.
7: Слушай, Оленька.
6: Пей, все проститутки пьют.
10: Что-с? Что вы изволили сказать, господин Глуховцев?
7: Оставь, Коля, а то сейчас уйду.
6: Пей, проститутка!
7: Оставь, Коля, не смей, ты с ума сошел?
10: Мальчишка, грубиян, как вы смеете? Я не позволю, чтобы мою дочь
6: оскорбляли! Молчи, дрянь!
10: Молчите, мамаша, молчите! Коля, Колечка, опомнись, опомнись!
13: Я
10: Коля.
13: Не позволю! Что же это такое? Ворвался в дом и оскорбляет, господин офицер! Ну, хоть вы заступитесь за женщину!
6: Сиди, Гриш, сиди!
8: Позволь, Ануша, не мешай. Послушайте, коллега, это нехорошо. Это не по-студенчески. Зачем оскорблять женщину? Это не тактично. На вас мундир, молодой человек.
6: А ты кто?
10: Коля.
7: Сиди, Гриш, сиди.
8: Я? То есть как это? Вы что хотите этим сказать? И кто вам дал право тыкать?
6: А ты кто? Говори.
8: Прошу замолчать.
6: Ты подлец!
8: А ну повтори, пустите меня!
6: Подлец, слышал? Говоришь о чести, о жалости, а сам девчонок покупаешь.
8: Что? Пустите меня, я вам говорю, руки правы. Пустите, я вам говорю, а? Черт. Ну, с теперь поговорим, что вы изволили сказать.
6: А вот что?
7: Коля,
6: ну иди! Брось шашку, Коля! Брось.
10: Колечка, Колечка, опомнись! Опомнись!
6: Отойди, храбрю! Да замолчи ты, кляча! Гриша, брось револьвер, брось!
10: Оля! А,
8: так вот оно что, засада. Ну, погоди ж ты, погоди.
6: Не мешай, слышишь? Мне вон того надо! Пусть я это зарублю!
8: А, вот оно! Ну, как вас там? Девица, головку вашу примите, нет. А то могу и промахнуться.
10: Нет, нет! Убейте! Убейте!
7: С ума сошли, коллега!
6: Оля, Оля, что ты сделала со мной?
7: Да револьвер возьми, ты старая чертовка, ну скорей!
8: Нет, погоди!
7: Ольга Николаевна, вы... А?
6: Оля, Оля...
7: На буде, Гриш, буде. Повалялись достаточно, ну, вставай-ка, брат.
8: Это засада. Все скопом. Револьвер давай.
7: Ну, Гриш, ну, голубчик, плюнь на это дело. Никакой засады нету. Просто напился мальчишка, видишь, сидит, нюни распустил.
8: Нет, ну какое он имеет право?
7: А пьяный-то, ну, будь же великодушен, Гриша, ведь он мальчишка.
13: Вон, господин Глуховцев, я прошу вас оставить нашу квартиру. За что? Господи, за что? Всю жизнь унижение. Кто дал вам право? Оля, кто дал им право над нами несчастными? Оля!
8: Не, Ануфри, он должен извиниться. Я не могу оставить это там. Всякий мальчишка.
7: Ну, извиниться, эко-важность. Думаешь, Гриша, он помнит, что болтал? Колька, иди извинись.
8: Да, я требую извинения.
7: А вот что, мамаш, вы того, уходите отсюда.
13: Куда я пойду? Опять на улицу? У меня ноги как гуще. Куда вы меня гоните?
8: Ануфрий Николаевич, я жду.
7: Ну, не торопись, Гриша, дай ему очухаться. Выпей вон пока рюмочку.
8: Ты благородный человек, Ануфрий. Ты понимаешь, что я не могу этого оставить?
7: Ну, понимаю, Гриш, как не понять.
8: Нет, ну за что он меня нужен? Что я ему сделал? Я к нему с открытым сердцем. Коллега. А он приехал в Москву, думал, хорошие люди, студенты.
7: Вон сейчас, Гриш, сейчас. Послушай, Коля, если ты не извинишься сейчас перед моим другом, перед Григорием Ивановичем, то ты свинья и больше ничего. Я тебя не товарищ, понял?
14: Чего ему от меня надо?
7: Надо, чтобы ты извинился. Ты пьян обидел его.
14: Ну и пьян. Ну и обидел. Ну и извинюсь. Как вы мне все надоели.
7: О, Гриша, он извинился. Ты слышал?
8: Слышал. Да ну его и вправду к черту, мальчишка. Сопляк. Выпил две рюмки, насосался. Ведь если бы не ты, Ануша, я бы его застрелил, как собаку. Вот и все.
7: Эх, Гриша, все мы люди, все мы человеки. Да и собаку-то убивать надо, подумавши. Поверь мне, оба вы, и ты, и он, прекрасные люди. Да просто так, роковая судьба и жестокое сцепление обстоятельств. Ты знаешь, Гриш,
8: ведь он эту девчонку любит. А? Вот дурак. Чего же он раньше мне об этом не сказал? Очень мне нужна его Оленька. Разве я за этим приехал? Только ты один понимаешь меня, Ануфрий. Поцелуй меня, Ануша.
7: А с удовольствием, Гриш. Ты и богу лучше, чем ты сам об этом думаешь. Колька, ну иди коньяк пить.
14: Где?
7: Да где? Вот, перед носом. Совсем ты, брат, разлимонил.
8: Послушайте, коллега, я и богу не знал.
7: Слышь, Колька, поди поцелуй его, Григория Ивановича.
8: Что ж, если от чистого сердца, я готов.
7: Ну, еще бы не от чистого. Ой, дети мои, да чего я люблю тишину, спокойствие, порядок. В небесах благоволение, а на земле коньяк с сахаром, с лимоном.
8: Ты поэт, Ануш, ты, наверное, стихи пишешь. Прочти-ка, брат, что-нибудь такое.
14: Где коньяк?
7: Не дам, пока не поцелуешь Григория Ивановича. Что, тебе губ жалко, что ли?
14: Ну, ладно. Ты на меня не сердись, товарищ. Мне и богу нехорошо. Давай поцелуемся.
8: И ты на меня не сердись.
7: Вот так. Действуй, ребят. Ой, до чего приятно выпить теперь коньячку. Так это только в романах бывает. Но роман что? Роман беллетристика. А это, Гриша, святая действительность. Ну, кувырнем.
8: Ой, к черту.
7: Завтра же беру чемодан, переезжаю в тихое семейство. Вот они, объявление-то, выбирай только. Не знаю, Гриша, на чем только остановиться. Есть тут один учитель с немецким языком. А... Как ты думаешь, с немецким языком тише будет или нет? Я думаю, что тише. Язык серьезный, ученый.
8: Так я тебя отпустил. Мы завтра как умоемся, так сейчас с собой пойдем смотреть. Ты мне будешь показывать?
7: Ну, что ж, можно и соборы.
8: Нет, черт возьми, я безумно счастлив. Милые вы мои, давайте говорить о Боге.
7: Давай лучше споем, Гриш. Быстрые, как волны, все дни нашей жизни.

0: товарищ, за здравную чару, кто знает, что с нами случится впереди.
1: Колечка, голубчик ты мой, жизнь ты моя.
2: Вы слушаете радио ВОЗ.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: В Кемеровской области избран новый председатель региональной организации ВОС. Пермская краевая организация ВОС приглашает на акцию «Я вижу сердцем» в Центральном парке. В московском зоопарке появились тактильные макеты животных и специальные программы для незрячих. Представители ВОС приняли участие во всероссийском полумарафоне «Забег.рф» в Москве. В Кремле прошла церемония «Возвращение в жизнь». Награждены легенды паралимпийского спорта слепых. Волонтеры Златоустовской организации ВОС отправили очередную партию гуманитарной помощи бойцам СВО. Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. 20 мая состоялась 30-я отчетно-выборная конференция региональной организации ВОС Кемеровской области Кузбасса. В работе приняли участие 27 делегатов, представляющих 11 местных организаций и 2561 члена ВОС. Почетными гостями стали вице-президент ВОС Александр Коняев, полномочный представитель президента ВОС по Сибирскому округу Инна Сакович, а также представители министерств Фонда пенсионного и социального страхования и областной специальной библиотеки. Участники высоко оценили работу председателя Ирины Крюковой, которая внесла большой вклад в комплексную реабилитацию инвалидов по зрению, улучшение материально-технической базы и привлечение финансовых средств через гранты. По итогам голосования председателем региональной организации ВОС Кузбасса избран Михаил Тихонов, инвалид первой группы по зрению, возглавлявший Анжаро-Суджинскую местную организацию более 10 лет. Он же избран делегатом на 24-й съезд ВОС, который состоится в ноябре в Москве. 30 мая в 12 часов в Перми в Центральном парке развлечений имени Горького пройдет акция «Я вижу сердцем» под девизом «Увидеть мир, объединив сердца». Организаторы Пермская краевая специальная библиотека для слепых, Пермский культурно-спортивный реабилитационный центр ВОС, краевая организация ВОС и сам парк. В программе концерт, показательное выступление собак-проводников, паралимпийские виды спорта, ботча и стрельба из звуковой винтовки, интерактивные площадки, конкурсы, знакомства с современными технологиями и книгами, созданными для незрячих. Каждый гость сможет получить памятный значок с логотипом акции. Приглашаются семьи с детьми, друзья и коллеги. Московский зоопарк организовал специальные программы для посетителей с инвалидностью. Для незрячих и слабовидящих гостей созданы тактильные макеты животных и птиц. У каждого макета есть табличка с названием и краткой информацией, а также силуэтные рисунки на пластике. Программы включают элементы зоотерапии, знакомство со специально подготовленными животными. Близкий тактильный контакт способствует развитию эмоциональной сферы и обогащает сенсорный опыт. Занятия проводятся бесплатно, как для организованных групп от специализированных школ и интернатов, так и для индивидуальных посетителей по предварительной записи. Все подробности на официальном сайте зоопарка. 23 мая представители культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОС приняли участие в 10-м всероссийском полумарафоне «Забег.рф» с синхронным стартом по всей стране. В забеге в Москве участвовало более 50 тысяч человек. Старт и финиш проходили на Васильевском спуске Красной площади. 10 представителей КСРК ВОС, спортсмены голубольного клуба «Москва», игроки женской сборной Москвы по футболу среди незрячих преодолели дистанцию в 1,5 километров. Полностью незрячие бегуны выступали со спортсменами-ведущими. Участники отметили дружелюбную атмосферу и помощь волонтеров. Все бегуны получили футболки и памятные медали. 22 мая в Малом зале Государственного Кремлевского дворца состоялась 20-я юбилейная торжественная церемония награждения премии Паралимпийского комитета России «Возвращение в жизнь», посвященная 30-летию Паралимпийского комитета России. Приветственный адрес президента Владимира Путина огласил министр спорта Михаил Дегтярев. Среди лауреатов в номинации «Возвращение в жизнь» – легенда спорта слепых Рима Баталова, 13-кратная чемпионка Паралимпийских игр по легкой атлетике, и Валерий Купчинский, 9-кратный чемпион по лыжным гонкам. В номинации «Точка опоры» награжден Петр Буйлов, старший тренер Национальной паралимпийской сборной по легкой атлетике слепых с 1988 по 2024 год. Под его руководством сборная завоевала более 50 наград и установила 40 мировых рекордов на паралимпиадах. Руководство Паралимпийского комитета России поздравило всех лауреатов с заслуженной победой. Члены Златоустовской местной организации ВОС продолжают традиции взаимопомощи и поддержки. С начала специальной военной операции они активно участвуют в работе волонтерских штабов «Берегиня», «Волонтеры Победы» и «Золотые руки Ангела». 1 мая штаб «Берегиня» отправил очередную партию гуманитарного груза в рамках 31-й поездки за ленточку. В отправку вошли маскировочные сети, одеяло, подушки, инструменты, продукты питания, медикаменты, квадроцикл, автомобили УАЗ и ЛАДА, а также покрышки для боевых машин. Вместе с грузом бойцам передали письма и угощения. Штаб «Берегиня» был создан в Златоусте в июне 2023 года. Сегодня в его работе регулярно участвует более 60 добровольцев. И коротко о других событиях. В Симферопольской местной организации ВОС прошел показ документального фильма «Век другими глазами», посвященного столетнему юбилею Всероссийского общества слепых. Картина рассказывает об истории и работе организации, о жизни, достижениях и ежедневных победах людей с инвалидностью по зрению, развеивая стереотипы и предубеждения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материал о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
3: Актуальное интервью на «Радио ВОС».
4: Добрый день! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
5: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
6: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
5: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность, из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, в Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
6: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу, на предприятия? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
5: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы

0: Развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб». Это театральная студия. В прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно на тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставят вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрируют не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
1: Отдел реабилитации сохранили?
0: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный. Там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлюсь, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России, и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало возможность работать более плодотворно, скажем так.
2: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
0: Золотую середину, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах, и в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим друзьям в своих населенных пунктах и приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Таким образом привлекаем молодежь к нам.
2: Ольга Владимировна, Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
0: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
2: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
0: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
2: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно, но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
0: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают, вот и финансово.

0: Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
1: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
2: Беседка на радио ВОС.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Цендема Бойко. А на связи с нами Ася Кузнецова из Томска. Мама трех очаровательных девочек, медсестра по массажу и творческий человек, который озвучивает сказки, поет на сцене. Да, главное, что я не сказала, это участница народной телепрограммы «Песня от всей души» с Андреем Малаховым. Здравствуйте, Ася.
4: Здравствуйте.
3: И начнем с конца. Ася, нам очень интересно, как вы попали на эту программу.
4: Для меня это тоже было неожиданностью, если честно. Не так давно начала вести свой блог о незрячем родительстве. В общем-то, с этого и все и началось. Мои подписчики отправили записи в редакцию программы. И в середине декабря со мной связалась редактор программы и предложила у них поучаствовать. А в январе 23-го уже состоялись съемки программы. 8 февраля вышел выпуск.
3: А что вы там исполняли?
4: Я участвовала там с песней из репертуара Анны Герман «Когда цвели сады». Это основная песня, с которой участник выступает именно на сцене. Еще вторая песня была из репертуара Людмилы Сенчиной «Золушка». Вторая песня исполняется за столом всеми участниками. Все участники подпевают друг другу.
3: Да, это очень интересно. То есть репертуар они предлагали вам, да?
4: Редактор у меня спросила, есть ли еще какие-то записи. Я еще отправила много как авторские композиции, так и интерпретации на известные уже композиции. Была выбрана песня «Когда цвели сады». Вторая песня тоже согласовывалась. Я предложила песню из репертуара Анны Герман, тоже песня «Надежда». Потом «Колыбельная Умки» и «Золушка». И выбрали «Золушку».
3: Вот этот, который хрустальный башмачок, да?
4: Да, именно вот это. Хоть поверьте, хоть проверьте. Да, это
3: да,
4: песня.
3: Да. Я ее очень в детстве любила. А давайте мы послушаем песню, которую вы исполняли на конкурсе.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Скажите, пожалуйста, Анастасия, вот вы ездили, а с кем оставались ваши девочки?
2: Я ездила со всеми тремя детьми. Мне, к сожалению, их не с кем было оставлять. Ну, потому что у нас нет родственников. Есть только вот тетя у меня, но она работает всегда. Я с редактором об этом тоже поговорила. Возможно ли с собой детей взять, потому что мне не на кого их оставить. И этот вопрос как-то разрешился быстро. Принято было решение, что да, можно. И получилось так, что вообще 21 января к нам приехала съемочная группа домой. Mm-hmm. Они снимали 5 часов сюжет для 3-минутного промо-ролика. А 22 января мы уже отправились в Москву. Но, к сожалению, в этот день не было прямого рейса на самолет. Мы сначала из Томска до Новосибирска уехали на поезде. Нас уже ждал там трансфер, то есть сопровождение. Службы сопровождения проводили нас до машины. И уже на трансфере мы отправились в аэропорт. И уже потом только в Москву. То есть такой был путь туда, непростой.
1: Как девочки перенесли дорогу? Как у них впечатление?
2: Девочкам непросто было, на самом деле. Мы когда уже в Москве уже прилетели, нужно было сразу ехать в студию звукозаписи, потому что каждый участник предварительно записывает свой плюс песни, с которой он участвует. На тот случай, если вдруг по каким-то причинам голос не звучит в день записи программы. Но вот у меня, например, першило горло. Из аэропорта сразу, то есть после такого многочасового пути, мы сразу поехали в студию звукозаписи. То есть там это было, например, 7 час вечера, а у нас на 4 часа больше, чем в Москве. И у нас уже было 10 вечера, грубо говоря. И, конечно, они устали, они плакали. Другой часовой пояс и плюс вот эта долгая дорога. Но там с ними был папа наш, он сейчас в Москве. Мы, к сожалению, живем раздельно. Туда приехал папа девочек, он с ними был, пока шла запись песни.
1: Ну, это еще была возможность девочкам увидеть папу, так что вдвойне, наверное, все-таки приятной была поездка, да?
2: Ну да, когда они его увидели, они обрадовались, разыгрались даже. И на запись съемки тоже, в общем-то, дети были с папой, со мной была только старшая дочка на программе.
1: Ну вот у нас все-таки Радио ВОС, поэтому нам очень интересно, вот с какого возраста вы плохо видите, и вообще расскажите, пожалуйста, о себе с самого детства.
2: Так получилось, что, как мне рассказывала моя тетя, она пришла однажды в гости, мне было 3 месяца, она увидела, что что-то с глазами, заметила, что я не реагирую на погремушки, на игрушки, не поворачиваю голову, не фиксирую взгляд, подумали, что я плохо слышу. С этого начались мои обследования, и к 3 годам вот уже оформили инвалидность. Оказалось, это атрофия зрительного нерва с обеих сторон. В 7 лет я пошла в 1-й класс, так же, как и все незрячие, слабовидящие люди, в школу-интернат для слабовидящих и незрячих. Там начался мой творческий путь.
1: То есть уже в школе вы начали заниматься музыкой, да?
2: Да, но это было в подростковом возрасте, когда поступила в 1-й класс, там была какая-то музыкальная школа, но она недолго, там как-то ее быстро закрыли. И до 14 лет я как-то вот не пела. А в 14 лет мы с одноклассницей пошли прогуляться. Как раз около интерната находился центр детского творчества. И почему-то мы решили, что мы, наверное, можем петь. Нас прослушали и записали на вокал. Ну вот к концу уже обучения в школе осталась я одна заниматься в этой студии. Ну и параллельно с этим вот как-то зрение падало. Я поступила после школы в музыкальный колледж имени Эдисона Денисова в Томске. Это обычный музыкальный колледж для обычных зрячих здоровых людей. И, конечно же, там нет опыта работы. У педагогов нет такого опыта с незрячими людьми работать. Но в школе я училась по Брайлю, но в музыкальном колледже я бы тоже могла, если бы я знала, как ноты писать по Брайлю. Я пыталась как-то там через лупу что-то читать, писать диктанты тоже через лупу. Ну, у меня не получалось. В общем, я забрала документы. Я опаздывала, не успевала диктанты писать музыкальные. В общем, у меня накопилось очень много долгов по теоретическим предметам. Я забрала документы. Так грустно, конечно, мне было. Я на тот момент не знала, к сожалению, что есть в Курске музыкальный колледж. Я узнала уже о нем, когда поступила в медико-фармацевтический колледж на массажиста. Ну, к тому моменту у меня уже была старшая дочь, ей было 2,5 года, когда я поступила в медицинский колледж. Ну, я все равно продолжала петь, брала частные уроки по вокалу. Поступила в 2015 году, а в 2016 году мне уже дали бессрочно первую группу, хотя у меня до этого была вторая группа бессрочно. Ну, то есть снова зрение упало, и к 2023 году у меня от зрения остались силуэты и светоощущения.
1: Ну, я вам могу сказать, что это тоже много. Когда совсем оно исчезает, то ты думаешь, оказывается, когда ты видел силуэты и контрасты, то как это много было, оказывается.
2: Да, я соглашусь. Даже вот сейчас я думаю, когда свет, там силуэты, но я думаю, как же я много имела, когда я могла ходить, допустим, без трости, когда я могла даже через лупы там фотографии какие-то посмотреть. Это было много, на самом деле.
1: А вот согласитесь, когда вот были слабовидящие, я тоже весь этот путь прошла ваш, и вот мне всегда казалось, что я такая бедная, несчастная, я такая слабовидящая. Потом уже, когда ты все это теряешь, кажется, оказывается, чего я тогда страдала?
2: Ну да, как это говорится, что имеем не храним, потерявши плачем, наверное, так.
1: Не ценим все того, что есть, да.
2: Не ценим, да, к сожалению.
1: И вот вы окончили медицинский колледж, получили специальность медсестры по массажу, да?
2: Да, я с красным дипломом окончила медико-фармацевтический колледж. Тогда получилось так, что я уехала на 10 месяцев в Курск. Так вот, со старшей дочкой мы пожили в Курске. Я устроилась там на работу, в инфекционную больницу, в детскую. Но не понравилось нам там как-то. Вот все-таки домой хотелось, в родные края. И мы вернулись в Томск. И я уже здесь устроилась в детскую поликлинику массажистом. Взяла квартиру в ипотеку. Потом в моей жизни появился папа девочек, вот супруг второй. Он тоже незрячий.
1: Ну и, к сожалению, я так понимаю, что жизнь-то уже не сложилась, хотя появились две девочки, да?
2: К сожалению, так, да, сложилось. Ну, дети, да, есть у нас дети. Не знаю, на самом деле мы как-то вот общались. Может быть, еще все впереди, как-то так.
1: Скажите, а возраст девочек? Мы не сказали, сколько лет вашим детям.
2: Старшей дочке уже в начале апреля будет 13 лет, средней дочке 4,5 года. И младшей дочке 2,9. Они дома, я вот потихонечку ушла в другую комнату, пока они тихонько смотрят мультик. Они дома, потому что приболели немного. Старшая дочь в школе.
1: Вот скажите, а вы ничего не говорите о родителях? Извините, это такой нескромный вопрос, вот может это больно?
2: У меня родителей нет. Мама у меня погибла в пожаре 3 года назад. В мае будет уже 3 года, как ее не стало. Она не смогла просто выбраться из собственного дома. Она жила в деревне, 30 километров от города. И, к сожалению, случился пожар. У нее не получилось выйти. Поздно поняла, что пожар. А папу я не знаю совсем. Ну, то есть они с мамой развелись, когда мне было 1,5 года. И все, в общем-то, его в моей жизни не было никогда.
1: Поддержка мамы всегда была, наверное, да, когда девочки росли?
2: На самом деле у нас с мамой были достаточно непростые как-то отношения. Мы как-то с мужем вдвоем справлялись все время.
1: Мне всегда кажется, что это просто настоящий подвиг растить детей, будучи незрячими людьми. Можете поделиться этим своим опытом?
2: Если говорить про бытовые какие-то моменты, ну, например, как приготовить кушать, допустим. Мы когда переехали в новую квартиру, мы же выбираем для себя технику, чтобы она была не сенсорная, там, с механическим управлением. А здесь вот была такая варочная панель, она обычная, сенсорная. И мы тоже придумали такой лайфхак, наверное, чтобы пользоваться этой плитой. У меня старшая дочка приклеила стразы около кнопочек. Но эти стразы очень быстро отваливаются, когда моешь плиту. И потом она... У нас были такие крючки над окном, на которые там гирлянду вешают. Какие-то вот такие пластиковые крючочки, у них очень липкий слой такой, основа очень крепкая. И вот она их прилепила, с помощью них я пользуюсь плитой.
1: Знаете, у дочери моей тоже такая плита, и пользоваться было сложно, то есть невозможно. Есть в магазинах тифлотоваров такие наклейки, тактильные такие точки буквально, да? Я эти точки наклеила, и они достаточно надежные и уже 2 года держатся.
2: Да, я слышала и даже думаю, что их купить. Мне хотелось бы услышать, вот какой у них там вот липкий вот этот слой.
1: Ну, он, видимо, надежный слой, так понимаю, потому что вот Там получается сама точечка, вокруг нее по кругу прозрачная тоже пленка, но она с очень хорошим слоем клея, видимо, так. Поэтому вот эти точки держатся хорошо. Я их наклеила между точками, то есть получается у меня две слева, две справа точки, и от этих точек, ну вот от левых точек слева кнопки, от правых справа кнопки, ну которые нажимают сам сенсор. Таким вот образом я для себя, по крайней мере, отметила.
2: Да, ну вот как-то возможно все-таки пользоваться, если найти какой-то вот для себя вариант. Хотя зрячие люди все равно не понимают. Я показываю, например, как справляться с бытом.
1: Для них очень трудно, конечно, представить, что они закрыли глаза и что они могут делать. Да ничего. А мы в этом состоянии живем, поэтому можем.
2: А что касается прогулок с детьми тоже, мы покупали такие брелочки, искатель.
1: Угу.
2: Их в комплекте 6 брелочков, и цепляли мы их на одежду, там на рюкзачок. И когда ребенок, ну вот у нас у средней дочки было такое, что она, например, просто не хотела. Заиграется, не хочет там говорить, где она. Вот, нажимаешь на этот брелочек, он пищит, и слышно. Но сейчас вот у младшей дочки такого нет. Она сразу сама говорит, я здесь. Вот сейчас этими брелочками не пользуемся, и просто ходим за ручку. Допустим, я одна, как с детьми хожу. В правой руке трость, в левой руке у меня младшая дочка. И младшая дочка держится со средней дочкой за руку. Так мы ходим. И тоже людей это удивляет. Они удивляются тому, насколько дети в этом возрасте такие способны понимать и осознавать как-то. Какую-то ответственность даже, что ли.
1: Но вы еще говорили, что озвучиваете аудиосказки. Это, наверное, для девочек, да?
2: На самом деле я состояла в творческой группе, в общем, сообщества театральной студии «Премьера». Вот. И там просто предложили начитать, озвучить сказки, сделать сборник. Мне понравилась эта идея. Я записала сказку, мне понравилось. Я записала вторую сказку. Ну вот думаю еще какие-то сказки поозвучивать. То есть это просто идея пошла даже не от меня, а вот в группе вот вы это предложили, я озвучила, и мне понравилось, как звучит. И понравилось вообще другим людям вот в интернете. Подписчики слышали. И я поняла, что мне это тоже нравится. Не только петь, но и сказки озвучивать. И девчонкам, естественно, я тоже их включаю.
1: А можно и для нас их включить?
2: Да, конечно.
3: Елена Ульева. Светлячок. Жил-был зайчик. Всех на свете боялся. Волка боялся, лисы боялся. Даже собаки и той боялся. А больше всего боялся он темноты. Как наступала ночь, начинал зайчик плакать и кричать, темноту прогонять. Мучился сам, мама зайчиха переживала. Все звери лесные заснуть не могли. Задумались они, что же делать. Позвали медведя, чтоб он малыша успокоил. А зайчик спрашивает, можешь темноту прогнать? Попробую, отвечает медведь. И как зарычит, не ушла темнота. Позвали зверя волка. Стал он темноту прогонять и завыл протяжно. Не ушла темнота. На третью ночь пришел маленький жучок. Я темноту прогоню, говорит он маме зайчихе. Как же ты ее прогонишь? Удивилась та. Медведь не справился. Волк не смог, а ты сможешь? Попробую. Хитро прищурился жучок и достал из своего маленького чемоданчика фонарик. Засверкал тот фонарик ярким светом. Съежилась темнота, испугалась и по углам спряталась. Улыбнулся зайчик, зажмурился и заснул. Настали в лесу тишина и покой. Обрадовалась зайчиха. А жучок-светлячок сказал: «Я теперь каждую ночь приходить буду и фонариком светить». Так и ходит он по ночам, прогоняет темноту, чтобы спали малыши спокойно и сладко.
0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Спасибо большое, спасибо, это просто замечательно. Ася, скажите, пожалуйста, вы продолжаете заниматься вокалом?
2: Да, я продолжаю заниматься вокалом, но, к сожалению, так как девочки очень много болеют часто, у меня не получается посещать занятия. Но когда они в саду, я посещаю занятия по вокалу и посещаю занятия по фортепиано раз в неделю, потому что это для меня тоже как незакрытый, наверное, гештальт какой-то. Когда я поступала в музыкальный колледж, мне нравилось играть на фортепиано. В августе, вот в 2025 году, я поняла совершенно точно, что я хочу играть дальше на инструменте. Конечно, я уже к этому моменту уже ничего не помнила. Но посетив два занятия, я вспомнила все. И сейчас по возможности тоже посещаю. Приобрели инструмент домой, играем.
1: Как девочки относятся к музыке?
2: Положительно. Средняя дочка Дарина, она посещает школу искусств по субботам. Она ходит в группу раннего эстетического развития. Блок занятий состоит из нескольких занятий. Там длится 1,5 часа. Это рисование, музыка и хореография. Ей нравится и рисовать, и заниматься хореографией, и музыкой. Но дело в том, что у нее врожденный порок сердца, и на физическую активность какую-то у нее стоит ограничение от кардиолога, поэтому на следующий учебный год мы будем выбирать направление, куда она дальше пойдет. Скорее всего, либо вокал, либо фортепиано. Ей и то нравится. Ну и танцевать ей тоже нравится, но нельзя, в общем, к сожалению. Старшая дочь, она тоже играет на гитаре, ходит на занятия. Когда она была маленькая, она выступала со мной на концертах. Но потом, когда поступила в первый класс, сказала, что ей это не нравится. В общем, музыка ей не нравится. И пошла заниматься профессионально плаванием. Посещала 5 лет спортивную школу. И в этом учебном году она сказала, что: «Мама, я устала от спорта, я хочу играть на гитаре». И теперь снова играет на гитаре и поет под нее.
1: Ну, это здорово. Возможно, у вас когда-то будет уже и семейный ансамбль.
2: Возможно, да. Когда она маленькая была, мы выступали с ней тоже, вот и дуэтом пели. Думаю, что если девчонки будут тоже петь, будем как-то тоже выступать, наверное. У меня многое спрашивают, допустим, как, например, отличить одежду, грязная она там или чистая, как понять? Почему вы такая опрятная, у меня спрашивают, почему у вас дети аккуратные? Ну, я говорю, что вот как раз-таки старшая дочь очень много в этом плане помогает. И в плане стирки я всегда, вот, допустим, с вечера приготовить вещи в садик детям. Постирала, спрашиваю, есть ли какие-то пятна там, например. Нет, мам, все чисто, все чисто. Я глажу одежду, складываю ее, все. Ну, то есть в этом плане, конечно, нет проблем. Ну и в плане того, что, я говорю, если бы даже не старшая дочка, то есть сейчас приложение, есть тот же Be My Eyes, тот же Robin Online, можно позвонить, спросить.
1: Так что, в принципе, вы прекрасно справляетесь как мама с тремя девочками, да?
2: Справляюсь, да. Это непросто, конечно. В принципе, непросто в целом быть многодетным родителем.
1: А тем более еще одинокая и незрячая.
2: Да, тем более. Ну, как бы, но тем не менее, это возможно. И я не единственная такая. Нас много. Много таких семей, много таких родителей. Но людям, которые видят, например, вот мой блог, им все равно непонятно, все равно сложно в это поверить, что так вообще бывает. Многие люди только узнали, что, например, смартфон — это не просто какая-то безделушка, с которой можно там поговорить, музыку послушать и там что-то еще в соцсетях посидеть. Но это целый там многофункциональный помощник. Многие люди узнали про приложения, которые помогают нам.
1: А в каких сетях вас можно найти?
2: Я блог веду ВКонтакте и в Телеграме. Но в Телеграме я его почти не развиваю как-то. А ВКонтакте, да, он как-то быстро развился. И много родителей незрячих детей, и сами незрячие взрослые люди уже писали мне. Недавно мне написала одна женщина, сказала, что ее муж весной в марте попал под обстрел на СВО и потерял зрение. Вот. И спрашивала у меня, как настроить толкбэк. Вот мы, говорит, пытаемся, но он психует, не получается. В общем, кому-то блог несет пользу, и мне от этого радостно, что люди видят и понимают, что все-таки можно жить дальше. У меня там девчонки чего-то ругаются.
1: А можно их позвать к нам? Можно пойти к ним и познакомиться с ними?
2: Дарюш, ты что кричишь?
4: Я за мной ходит. Новый чехол приехал.
1: Здравствуйте, девочки. Давайте с вами познакомимся.
2: Хочешь познакомиться,
4: Ира?
2: Я стесняюсь говорить.
4: Я спряталась.
2: Я спряталась.
1: Ты спряталась. Весело как стало.
2: Да, вот так у нас весело. Верочка, ты будешь помидорку?
4: Да, буду.
2: Вот поет Верочка. Что даришь? Ну ты же растешь, Дарюш. Конечно, ты растешь с каждым годом. Становишься старше. Ну, старше Веры, но и Верочка тоже растет, на, Дарюш. Вот Вере скоро 3 годика будет, а тебе уже 5 будет. Ну, не скоро, правда, но все равно.
1: Да, конечно же, Анастасия, чувствуется волнение, тем более, что дети там без присмотра. Но в любом случае, я думаю, что они украсили нашу передачу своим голосом. Да,
2: да,
1: так что спасибо вам огромное. Ася, мне хочется от всей души пожелать вам успехов, удачи и поблагодарить за такое большое дело, что вы рассказываете о себе, даете пример людям о том, что так можно жить, и можно жить хорошо, получать удовольствие и от своих увлечений, и от просто воспитания, общения с детьми. В заключение, ваши пожелания для наших радиослушателей.
2: Я хочу пожелать никогда не отчаиваться, если кажется, что вот сейчас какая-то черная полоса есть. Но хочу сказать, что эта черная полоса обязательно закончится. Это не навсегда, и она сменится обязательно белой, и все будет хорошо. Никогда не отчаивайтесь.
1: А можем в заключение услышать еще одну песню в вашем исполнении?
2: Да, конечно, я могу вам предложить авторскую песню послушать, которая называется «Разбуди во мне ангела». Автор музыки Андрей Шведюк, а автор текста также мой друг Кирилл Хамов, томский поэт.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Айсей Кузнецовой, многодетной мамой, музыкантом, медсестрой по массажу и просто прекрасным человеком, да, блогером, конечно. С вами была ведущая Цинтемобой,

0: Радио ВОС. Для тех, кто умеет слушать.
1: Книга ворот.
2: Всем добрый день. В эфире программа «Книга ворот». Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Всем привет.
3: Привет.
4: Всем привет.
2: Сегодня мы взяли тему для обсуждения, которая мне очень интересна и близка. Это творчество замечательного писателя Василия Шукшина. Удивительно, что записав огромное количество выпусков, мы в целом к этому писателю обращались очень мало и в контексте обсуждения каких-то других книг. Ну и сегодня мы целый эфир посвятим как раз одной теме. Поговорим про фигуру автора, не только писателя, но, наверное, и сценариста, режиссера, актера. Конечно, в рамках нашей беседы нам прежде всего будут интересны его творческие изыскания именно на почве писательства. Ну и поговорим, наверное, про любимые рассказы каждого из нас и какие-то, может быть, характерные черты тоже попробуем выявить. Ну и давайте, наверное, начнем просто, может быть, с того, как кто познакомился с рассказами Шукшина, потому что для меня это произошло, наверное, в сравнительно юном возрасте. Я даже не помню, что это было, школьная ли программа или... Просто мне попался сборник рассказов, и я его прочитал с большим удовольствием. Конечно, для такого подросткового чтения это больше был юмор рассказов и какие-то интересные истории, чем нечто другое и более глубокое. Но вот первое впечатление у меня было такое достаточно интересное. Глеб, давай, наверное, с тобой продолжим. Расскажи, вот в целом, Шукшин для тебя, когда это явление началось, с чего, книги, фильмы и как это было?
3: Ну, слушай, смотри, для меня с Василием Макаровичем очень интересная история. То есть, с одной стороны, это, наверное, вот один из тех писателей, про которых я, ну, готов говорить только какие-то вот абсолютно вещи в превосходной степени. Потому что вот тут для меня это абсолютно такая фигура значимая и, наверное, фигура, которую сложно переоценить. Но при этом я не могу сказать, что я много прочитал. То есть я за все свое время действительно читал достаточно в разрозненном виде рассказы разнообразные. И, может быть, даже не столько сатирические, сколько вот как раз вот это вот то, что можно назвать деревенской прозой. Вот, кстати говоря, то, что вот является сатирой, вот, например, в том сборнике, который для нас стал отправной точкой, да, который нам Федя порекомендовал, для меня это стало, может быть, даже некоторым открытием, некий новый Шукшин, да. Почему так происходило, я даже не знаю. У меня просто такое чувство, что когда я читаю Шукшина, я как будто бы вот, ну, просто вот наблюдаю какие-то картинки из жизни. То есть для меня это настолько логично, настолько естественно то, о чем он пишет, и то, как он пишет, что у меня вообще практически никогда не возникает никаких противоречий. То есть я понимаю, что человек, в принципе, наверное, имеет те взгляды на мир, те ценности, которые я разделяю всецело. Вот, или имел, можно так сказать, да. И вот, наверное, еще одну мысль хочу сейчас озвучить, которая у меня сформировалась в процессе прочтения, опять же, вот этого сборничка, Федя, который ты порекомендовал. Я некоторое время назад был на родине Василия Шукшина в Сростках, то есть там как раз видел этот замечательный памятник, фотографировался возле него, как бы дышал этим воздухом. Ну и вообще, в принципе, я люблю Алтай, люблю жителей Алтая, общался с этими людьми. И вот сейчас, перечитывая рассказы, я поймал себе на мысли, что как будто бы я опять туда попадаю, потому что какие диалоги, какие-то вот именно словечки, манера говорить, она настолько типична, вот, наверное, еще в этом смысле тоже для меня Шукшин очень значим, да, хотя, опять же, повторюсь, вот это тот писатель, которого при всей моей любви я читал очень мало, как я сейчас понял.
2: Ну, никогда не поздно этот момент исправить, тем более, что в рамках наших выпусков как раз есть возможность это сделать с помощью сборников, которые Федя нам рекомендует.
3: Следующий сборник, второй том будем обсуждать в следующем выпуске.
2: Да, ну, кстати, я, например, сборник не успел прочитать. У меня все мои мысли касаются тех рассказов, которые были прочитаны ранее, но не исключаю, что в сборнике они есть, просто я к этому специально не был готов. Федя, расскажи, наверное, ну, вообще, Шукшин для тебя, как писатель, опять же, может быть, ты смотрел какие-то фильмы, может быть, мы тоже сегодня немножко зацепим, потому что там есть о чем поговорить. Какой для тебя Василий Шукшин?
1: У нас тут одним словом близкий. Я вот сейчас, вот, когда Глеб говорил, я, ну, как бы, я думаю, что вот Шукшин тот писатель, по которому у нас там вряд ли получится какой-то спор, потому что, во-первых, ну, я слабо себе представляю, как говорить в непревосходных тонах, да, может быть, разве что, если не познакомиться, то есть какое-то вот такое вот ощущение. И отсюда, кстати, вот этот феномен, когда ты, может быть, не все из Шукшина читал, но у тебя есть постоянное ощущение, что он как будто вот где-то вот, он всегда с тобой, и ты как будто даже не чувствуешь, что ты, допустим, может быть, что-то не прочитал. Допустим, если ты у Толстого там прочитаешь только «Анну Каренину» и не прочитаешь там «Войну и мир», «Воскресенье», то ты как будто бы не полностью знаком. Вот Шукшиным нет такого ощущения. Шукшин какой-то вот, вот этот вот везде там вот теплый хлеб, молоко парное, вот оно как будто везде с тобой. И независимо от того, сколько ты прочитал один рассказ или все творчество Шукшина, оно вот где-то так. По поводу того, как я с ним, ну, знакомился, тут такой момент, что, ну, наверное, в школьной программе были какие-то рассказы, но как-то их вот не особо помню. Наверное, «Калина Красная», вот именно фильм стал какой-то такой отправной точкой. И, наверное, вот именно знакомился я с Шукшиным. То есть он был всегда, но уже в каком-то таком взрослом возрасте. То есть где-то, наверное, вот когда ты уже осознанно это читаешь. А знакомился тоже такая штука интересная, что ты, когда читаешь, вот для меня это еще очень близкая тема. Я, ну, можно сказать, что рос в деревне, не совсем там все детство, но достаточно большой промежуток, там, лет, наверное, с 8 до, ну, где-то до 18 прошел в деревне, и это была такая очень глухая деревня, на самом деле, с полноценным там хозяйством, не только там огородами, но и животным хозяйством, с печным отоплением. То есть вот я... был такой интересный момент, тоже расскажу. Мне кажется, это тоже немножко в тему. Ну, не так давно у меня было интервью с легендарной Зоей Васильевной Чаловой, это директор библиотеки Маяковского в Петербурге. Вот, она, ей 86 лет, и она мне рассказывала очень много про деревню, в которой она выросла. И когда я реагировал на ее слова, типа, а вот я это тоже представляю, у меня тоже это было, она все время так на меня, ну, с удивлением, даже с каким-то возмущением говорила мне, ну что ты мне можешь говорить? Та деревня, в которой типа ты был, и она вообще никаким образом не относится к тому, что было у меня, потому что там уже 50 лет с тех пор прошло. Я ей пытался сказать, то, что на самом деле все, что она говорит, у меня вот было все то же самое, да, там, вот, вонючий пазик у нас там 3 раза в неделю в райцентр ездил, а она мне, ну, как бы не поверила. Ну вот, и как раз вот Шукшин — это примерно та самая история, как ни парадоксально, несмотря на то, что он пишет про деревню 50-летней давности, я с этой деревней очень хорошо знаком. И у меня... ну, понятно, что у меня есть на самом деле разные чувства, не только вот какие-то такие теплые, но и много чего там, ну, не очень хорошего, да, оттуда есть. И вот для меня Шукшин — это тот человек, который писал, наверное, про слом этой деревни, про какую-то ее обреченную романтику, я бы вот так вот сказал, да, обреченную романтику этого места, в котором есть все вот это вот, да, тепло и запах хлеба, но при всем при этом понятно, что это жизнь, которая, ну, не имела будущего. И почему она не имела будущего? Наверное, вот Шукшин со своими вот диалогами, со своими героями, которые очень натуральные, для меня очень понятно отвечает. То есть он не ставит диагноз, он просто вот тебе показывает картину. Ну, ты понимаешь, что это такой конец, наверное, вот этой вот жизни, которая там есть. И, ну, я не знаю, мне, наверное, когда я перечитываю Шукшина, я это тоже немножко романтизирую, потому что мне тоже в каком-то смысле, ну, на все мои, может быть, не очень хорошие воспоминания накладывается вот эта вот приятность от того, что это застал. И вот то, что он отмечает, наверное, отмечаю в каком-то смысле и я для себя. И поэтому это очень-очень близко, это очень личное, наверное, для меня.
2: Я хоть и не жил какой-то продолжительный период в деревне, но проникаешься этим настроением, этим духом, и то, как это воссоздано, действительно увлекает тебя, даже если, ну, там, в твоей жизни нет каких-то ностальгических пересечений с этим связанных. В целом, наверное, человек из народа, да, хоть это и является заглавной темой, здесь мы не только погружаемся вот в эту деревенскую романтику, где-то обреченную, как ты, Федь, говоришь, но и видим людей внешне очень простых, но с огромным количеством внутренних переживаний. Здесь и какие-то поиски смыслов, и страх, там, не знаю, чего-то не успеть, поиск человеческого достоинства, отстаивание его, желание быть понятым. и много-много чего еще. И вот, наверное, интересно, если мы, может быть, на примере каких-то героев их попробуем проиллюстрировать, эти вещи. Ну и, наверное, вот для меня такой типичный герой, даже один из рассказов так и называется, это Чудик, да, то есть он несуразный, он очень неудобный, он непонимаемый, он вне нужных, привычных рамок, да, вот этой советской деревни, потому что все-таки здесь, ну, контекст сложно выносить за скобки, и при этом он очень открытый, он очень честный, искренний, и он, что, наверное, делает его еще ярче, он не идеализируется Шукшиным, да, у него куча недостатков, у него куча угловатостей у этих персонажей, да, и поэтому они действительно неудобны, с ними неприятно, может быть, в каких-то моментах, потому что они не совсем предсказуемы для такого вот типичного общества, даже деревенского, но при этом они какие-то очень-очень милые, вот, опять же, на страницах этих произведений. Давайте к героям перейдем. Глеб, для тебя вот, ну, не знаю, типичный, нетипичный герой Шукшина или там несколько типажей, кто это такие? Может быть, давайте уже, может, к примерам каких-то рассказов перейдем.
3: Ну, вот я к примерам зайду, но, может быть, немножко не со стороны героев, хотя героям тоже я, естественно, героев я коснусь. Мне очень понравилось, у Феди прозвучала фраза «сло». И мне кажется, слом – это, вот, наверное, ключевое, что проходит через все творчество Шукшина, будь то и рассказы вот эти ранние, и будь то крупные произведения, и будь то даже вот, там, последняя его недописанная, не до пьеса, переповесть, а «Поутро они проснулись», да, про которую тоже, мне кажется, можно несколько слов сказать. Вот, потому что вот слом, вот эти 60-е годы, да, то есть, ну, как бы основной период популярности Шукшина и его творчества, это многие отмечают, что это, конечно же, период, с одной стороны, каких-то последних надежд, с другой стороны, период, когда еще, в общем, не забыта война, и это тоже накладывает свой отпечаток. Вот. Ну, и с третьей, что главное, наверное, у Шукшина, это появление вот этого слома. То есть он только еще намечается, он еще не столь страшен, он еще не столь очевиден слома. Ну, во-первых, вот этой трещины между городом и деревней, потому что, конечно же, она есть, и появляться она стала, наверное, именно вот в те самые годы. И в том числе трещины, может быть, даже не только между городом и деревней, а некоего разлома между вот такими простыми, что называется, людьми от сахи и, там, давайте назовем людьми, не знаю, какой еще, интеллектуального труда, умственного труда, там, скажем, ну, скажем, некая современная элита, да, и этот слом тоже стал тогда намечаться, и вот это все в рассказах Шукшина есть. Опять же, ну, если говорить о сломе вот между деревней и городом, да, наверное, для меня самый типичный рассказ, может быть, даже немного, несколько такой вычурный, для того, про человека, который из деревни попадает в город, значит, женится, там, с женой у него все не ладится, и в конце его в итоге доводит до самоубийства. Вот, это как бы такая очень тоже типичная история. Деревенский человек в городе, как ему плохо, как ему тяжело. Вот. Ну, есть противоположные вещи, да, опять же, вот в этих сатирических рассказах, помните, вот про этого парня, который там вначале рак лечил, вот потом, в общем, он там, как он купался в озере, и, значит, он тоже там вначале явно на какую-то компанию студентов, не студентов наткнулся, вначале над ними насмехался, а потом в итоге они его и спасли. Ну, то есть вот этот вот слом, он по-разному расписан, и вот это, мне кажется, главное. Ну, опять же, наверное, наиболее жестко он показан в той же самой «Поутро они проснулись». Помните, там был вот этот очкарик, герой, да, и ну, там всевозможные, там, по-моему, был уголовник, и там из деревни был парень, и насколько он тоже гротескно вот эти типажи прописывает. И, кстати, тоже характерно, что вот «Поутро они проснулись» было недописано, при том, что не то, чтобы он его не дописал, там, потому что не хватило ему жизни, да, он просто, насколько я помню, я читал, что он никак не мог придумать, чем же ее закончить. И это тоже показательно, потому что, вот, наверное, под конец уже жизни Шукшина этот слом стал настолько очевиден, что он просто не мог найти какого-то красивого и логического выхода, на котором можно было бы завершить произведение. Ну вот, наверное, это то, что касается героев, да, ну вот я зашел именно со стороны слома.
2: Продолжая твою мысль, хочется сказать, что, опять же, да, здесь часто Шукшин и не подталкивает к выводам, и не рисует героев там со знаком плюс и минус, даже если там они ведут себя как-то не очень привычным образом, наверное, в рамках какого-то современного контекста. И, опять же, вот то, что это рассказы 60-х, 70-х годов, и это советская деревня, многие из них абсолютно попадают в сегодняшние дни, в сегодняшнее время. То, что вот это непринятие какого-то там, я не знаю, другого уровня, ну вот одно из, наверное, классических произведений срезал, когда мы видим вот этого
1: очень нравится мне
2: умного парня из деревни, да, у которого, по идее, не должно быть зуба на такого же деревенского человека, который достиг успеха в городе, да, то есть он отсюда же, из этой же деревни, и вот этот Журавлев, да, кандидат, который возвращается вместе с женой, но Глеб Капустин его должен обязательно срезать, просто это его долг. Он его толком не знает, но вот это неприятие как раз человека, который высунулся, и желание поставить его на место, ну и для, там, я не знаю, 60-х, 70-х годов вот эта риторика, по сути, это современный троллинг, да, когда ты просто закидываешь оппонента каким-то наглостью, напористостью, и, в общем, здесь логика и, там, я не знаю, какой-то здравый смысл, они бессильны. И, по сути, здесь... Ну, интересно, что вот эта молчаливая деревенская толпа, да, люди, которые пришли на это посмотреть, они все равно считают Глеба своим победителем, да, не вникая в то, что происходило. И это тоже, ну, такой вот как раз характерный элемент того, как, наверное, вот такой среднестатистический человек относится вот к этим умным людям, которые даже выезжали из деревни, но переставали тем самым быть своими. Ну, тут понятно, что немножко что-то доводится до абсурда, но, опять же, контекст вот этого различия в этих слоях, но здесь представлен очень классно. Петь, давай к тебе перейдем. Для тебя какие-нибудь интересные типажи, герои на примере произведений? Кто это?
1: Ой, я про рассказ срезал сначала добавлю. Мне кажется, он более трагичен даже, чем кажется изначально. Это же трагедия целая, потому что вот именно в нем вот как раз проявляется обреченность. Они же нуждаются в этой защите. Вот этот вот деревенский люд, он хочет, чтобы кто-то от города защитил. Он... И вот Глеб — это воплощение того, кто, по их мнению, как им кажется, защитит их. И там же видно, что он его, ну, на самом деле, не так уж и срезал. Он был просто груб и хамоват. И они даже не поняли, что он не срезал. Но вот это вот ощущение, что хоть кто-то за нас заступился, оно какое-то странное. Для меня, меня пугает этот рассказ. Но, если честно, очень страшно. И там очень жалко людей, если честно. Он какой-то такой очень прям печальный. Вот. Про еще незаконченность. Вот Глеб говорил, а незаконченность — это же такая вообще большая тема русской литературы. Она очень такая, она у нас как будто бы гораздо больше, чем даже у других проявляется. Я вспомнил, у Высоцкого была песня «Макарыч» как раз на смерть Шукшина. И понимаешь, что можно там поменять «Макарыч» на «Семёныч», и будет все то же самое, можно там через 7 лет написать, да? Вот ровно вот до такой степени вот это какая-то это другая уже обреченность есть. Но вот в этом что-то прям вот до слез пробивает. Ничего не могу с собой сделать. Каждый раз меня это прям потрясает, вот эта история. Что, кстати, героев. Я вот актерскую историю Шукшина приведу. Есть фильм Марлена Хуциева. Хуциев вообще, наверное, мой любимый режиссер. «Два Федора». Это такой фильм из 50-х. Он очень старый. И он такой достаточно простой по сюжету. Там герой Шукшина возвращается с войны. И, ну, как бы мальчика-сироту где-то вот по дороге он подбирает. И они с ним начинают вместе жить. И они очень хорошо живут. Он Федор и вот этот мальчик Федор. Они вот начинают как бы вместе жить. И потом у героя появляется влюбленность, то есть он влюбляется в женщину, они начинают с ней вместе жить, и мальчик обижается и убегает. И, ну, там все заканчивается хорошо, то есть сюжет такой простой. Но вот эта вот какая-то штука, вот этот вот герой, которого никого нет, и мальчик, у которого нет, и эта девушка, у которой никого нет, и вот эти люди, у которых никого нет, вот это какое-то, ну, после всех потрясений там, двух войн, революции, все, что было между войнами, да, вот люди, которые остались сиротами и которые начинают жить заново, да, мне очень понравилась вот эта вот история, и мне кажется, что Шукшин там очень классно сыграл, и вот это вот даже там не что-то вот на каком-то большом уровне построения нового справедливого общества, там еще все это. Вот Шукшина ничего не было, этого не было. А у него вот эти вот люди, которые после всего оказались одни, и которые учатся существовать вместе, и он понимает то, что это непросто, то, что там вот все равно вот эти вот чувства и ревности, и еще чего-то. Но они учатся, и криво-косо, но у них это потихонечку начинает получаться. И в этом есть какая-то надежда. Это вот, наверное, единственная такая история. Ну, правда, это не шукшинский сюжет, он там только сыграл, но мне почему-то очень тепло и светло от этого.
2: Мне кажется, вот этот трагизм, да, который соседствует с тем, как очень где-то с юмором описываются истории, он создает как раз такой контраст. Вообще здесь очень много типажей непонятых людей. Не знаю, помните такой рассказ «Микроскоп», где вот деревенский мужик решается заглянуть просто в другой мир, да, и каким он выглядит ребенком в этот момент, когда он открывает, что, оказывается, есть еще что-то новое, какие-то микробы, да, и он просто становится совершенно другим, вот, но он выглядит для тех, кто его окружает, каким-то нелепым, то есть вот эта его мечта, по сути, для всех остальных это блажь, и вот он непонятый, непринятый, в итоге сваливается, опять же, да, его толкают вот туда, где, собственно, привычно, где понятно, где и нужно быть, и не нужно делать то, что, собственно, не принято. Еще рассказ есть «Верую». Опять же, да, вот там очень интересный диалог Максима с его женой, да, когда он говорит, что вот чего-то мне не хватает, вот что-то у меня душа болит. Она говорит, да что ты, господи, брось, да, ну, как бы вот, если тебе чего-то не хватает, там, сходи на ярмарку, там, вот, люди в кино ходят, да, ты, условно говоря, вообще ерундой занимаешься. И вот это очень тоже показывает контекст того, что принято, не принято, а вот это удобно, неудобно быть в системе или вне. И еще, что, ну, отличает все рассказы Шукшина безотносительно типажей, это, конечно, атмосферность. И один, наверное, из самых атмосферных рассказов это «Алеша Бесконвойный». По сути, это история про то, что мужик в субботу просто моется в бане. Ну, то есть, если пересказать сюжет одним предложением. Но, да, это очень такая глубокая история про того, кто все-таки хочет сохранить право на личную свободу, на свою философию жизни. И для него вот эта баня, это же, по сути, целая медитация. То есть вот он создает в эту субботу, когда все идут на работу и говорят, а ты почему не на работе, почему ты в бане, что это опять за блажь, что это за ерунда. Но для него это действительно целый мир, как описаны вообще вот эти приготовления, его воспоминания, это вот ритуал очищения. По сути, он действительно в эти субботы перерождается. То есть он живет только в эти субботы, а все остальные дни недели ждет, когда эти субботы настанут. И, ну, это очень классная история. Наверное, как раз вот в таких мелочах и весь Шукшин, и вот эти детали, вот эти короткие диалоги, это натуралистичность человека, который, ну, собственно, вырос в этих местах, делает очень классные истории с разными контекстами, которыми можно наслаждаться, наверное, это

0: И здорово, что, собственно, мы имеем возможность к этому прикоснуться. Спасибо, друзья, что слушали нас сегодня. Глеб Новоселов, Федор Замыцкий, Василий Дрожин. Услышимся в новом эфире. До новых встреч. Читайте хорошие книги.
1: Книговорот.
2: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
1: Разговор с психологом. Познаем себя и свой внутренний мир.
4: Приветствую вас, дорогие радиослушатели. С вами ведущая Наталья Сидельникова. Сегодня мы поговорим об очень широкой теме — это детско-родительские отношения. И поможет нам в этом разобраться Александр Давыдов, ведущий программ по личностному росту и отношениям, консультант, психолог. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте, Наталья.
4: Мы очень рады приветствовать вас в нашей студии. Расскажите, пожалуйста, про детско-родительские отношения, какие-то основные моменты.

0: моменты, которые вот очень было бы важно нам знать?
1: Ну, наверное, главный момент про родительско-детские отношения, который стоит знать, это то, что нравятся родители, не нравятся, любят их, не любят. Большая часть практически, ну не знаю, для кого-то 50%, для кого-то 70%, для кого-то 100% жизни происходит под их воздействием. Положительным, отрицательным, неважно, они формируют ребенка. И даже когда, вот я много раз слышал истории, когда ребенок говорит: «Все, я не хочу жить как мама, например». Я больше с женщинами работаю, поэтому женщина говорит, например: «Я не хочу жить как мама, я хочу жить по-другому». И потом начинаем на консультации внимательно разматывать ее жизненную историю, выясняется, что она практически один в один живет как мама. Вот. И потому что это как в старой притче: «Хаджа Насреддин, твоя жена вернулась из больницы?» «Нет, она все еще говорит о ней». То есть вот уже там человеку может быть 30 лет, 40 лет, а родители остаются в голове, с ними происходит внутренний диалог, даже если они умерли, и вся жизнь идет по либо по сценарию, который родители вложили, либо по попытке прожить ровно наоборот. Ну, это опять же получается родительский сценарий. И только очень немногим получается выйти из вот этой игры, найти что-то свое, не связанное с родителями. Не потому, что так хотела мама, или чтобы сделать ей назло, а просто потому, что я так этого хочу. И вот это вот, на мой взгляд, ключевая штука, которая часто не осознается, потому что нам говорят, надо принять родителей, полюбить, простить. Все это, конечно, можно делать. Но вот эта штука сценарная, она действует и продолжает действовать практически до смерти человека.
0: Каким образом можно выйти из этого сценария?
1: Ну, для начала убедиться, что он есть. Да, потому что людям, например, которым уже, не знаю, 30-40 лет, порой очень сложно внутри принять, что они живут как мама, например. Это вот я часто встречал такую историю, когда люди приезжают из деревни в большой город, некоторые из них стараются отринуть деревню, и они говорят: «Я ненавижу деревню». Они стараются, вот у меня бабушка такая была, жить культурной жизнью, ходить в оперу и вообще. Но вот эта деревня, они уехали из деревни, деревня не уехала из них. И она в них остается. И до тех пор, пока они бьются с деревней внутри, она не уедет. Так же и с родителями. Пока идет внутренняя борьба, попытка что-то доказать, поспорить, это значит, родители никуда не уехали. И для начала это признать, например, если это есть. А второе — понять: а я сам как хочу. Вот представим, что все, нет у меня родителей, сирота я. Вот все, я сирота. Как я хочу жить? Нет у меня мамы, нет у меня папы. Нету и не было никогда. Как я хочу жить? И здесь, на этом моменте, многих перемыкает, потому что, ну, гораздо проще. Ведь родителями можно объяснить все свои проблемы в жизни. Вот меня недолюбили, поэтому я сейчас ищу любовь родительскую, ищу в отношениях с мужчинами, например, говорит женщина. Меня там недопризнали, теперь ищу признание здесь. На них можно все свалить, особенно если они уже умерли, а они даже не ответят. Поэтому это первая задача — это взять на себя ответственность, сказать: окей, они мне оставили наследство, хорошо, а я-то теперь куда с этим наследством хочу? Я-то сама или сам, как я хочу свою жизнь прожить? Вот нет родителей, не было. Вот прямо поиграть в игру — я сирота. Представить это. Даже если родители живы. И тут можно столкнуться с такой пустотой. И серия: как ты хочешь? Ой, я не знаю.
0: Ну да, то есть здесь получается, что люди слишком фиксируются, да, на родителях, и поэтому всегда руководствуются всем, исходя из вот этого опыта общения с родителями, вот этих установок. Хороший, кстати, пример, наверное, семейный бизнес, да? Ну как же это семейный бизнес? Вот он мне достался по наследству. Наша семья всегда вела этот бизнес. Я тоже должен, да? А, в общем-то, вопрос, хочет ли он?
1: Или следование профессии. У меня отец был таким, значит, я буду тоже таким. Продолжу путь. Я за, но семейный бизнес, например, там, когда из поколения в поколение что-то делается, это прекрасно. Это было практически все разрушено с приходом большевиков. Но когда это человек осознанно выбирает, да, это хорошо. Чаще всего это просто как бы...
0: Бремя.
1: Бремя, да. Я должен, это моя обязанность. Как бы она даже не рассматривается, что можно по-другому. Я же расстрою родителей, а я им так должен, они же меня столько всего вложили.
0: После того, как человек осознал, что он находится под властью своего опыта детско-родительских отношений, под властью установок, которые были от родителей, что дальше можно изменить?
1: дальше, ну вот, как ни странно, сейчас вроде бы столько много идет всяких тренингов по желаниям, там марафоны желаний, что ты хочешь. Но вот реально проблема не просто, что я хочу, а что я хочу по-настоящему я. Вот. Не для того, чтобы это предъявить внутри себя маме и сказать, видишь, мама, я все-таки стала ею. А вот для себя хочу. И что из этого я хочу построить? Просто, например, если человек задумывается над этим 18 лет, что происходит редко, скажем так, у него возможностей много. Когда человек об этом задумывается в 30, уже меньше. Когда человек об этом задумывается в 47, уже совсем тяжело, потому что может оказаться, что вся жизнь прошла под сенью, да, и вот а теперь я чего хочу? Вот, например, ну, предположим, там, родители приехали из деревни, они пытались стать культурными людьми. Вот. И дочке сказали, что ты должна быть культурной. А может, она не хочет культурной, может, она хочет обратно в деревню, может, ей нравится там. И она говорит, хорошо, все, пофиг, я еду в деревню, я не хочу больше в это играть. Но вот выяснить, чего я на самом деле хочу в отрыве от родительских желаний, вот это первое. И из этого уже строить. Просто проблема здесь в том, что может оказаться, что это будет настолько отличаться от той жизни, в которой человек живет. Ну, там, например, особенно для женщин, да, у нас до сих пор традиционная модель, женщина там в 30 лет должна быть уже замужем, с детьми, счастлива, несчастлива, неважно. И вот женщина, например, что делать женщине, если там и 35 лет, у нее двое детей, ипотека, и она понимает, что всего этого она не хотела, что это просто она все сделала, чтобы быть хорошей дочерью и чтобы ее мама хвалила. Что ей делать? Не детей же в детдом сдавать, правильно? Куда ей, да? Поэтому может возникнуть эти размышления, они потенциально травмоопасные. Потому что можно понять, блин, я вообще не так жила.
0: А жизнь-то была не моя.
1: А смогу ли я свою жизнь построить? Это возможно в любом возрасте, но для этого нужно порой очень много усилий. Особенно если, например, эта женщина живет с двумя детьми в Москве, ей проще. А если она живет под Сыктывкаром, в маленьком городке, в котором все пьют, вот, куда ей, да, и у нее нет денег на квартиру в Москве или куда-то еще, и у нее нет специальности. Но, тем не менее, я сторонник того, что лучше прожить, может быть, даже не самую, может быть, идеальную жизнь, но по своему сценарию, чем в конце жизни понять, что для себя ты вообще, ну, как хотел, ничего не сделал вообще, вообще ничего в жизни. Это такое, испытать мощное разочарование в конце.
0: Ну да, при этом, начиная разбираться с этим, надо быть готовым к тому, что, конечно, вот это переосознание, оно может быть действительно очень травмирующим. Расскажите, пожалуйста, именно если мы возвращаемся в детство, может быть, какие-то есть нюансы воспитания ребенка, ну вот такими осознанными родителями, да, которые не хотят, чтобы ребенок пришел потом вот к такому сценарию, что либо жить так, как родители хотят, либо жить вот четко противоположно тому, что родители транслируют.
1: Ну, тут самое, наверное, я как родитель могу тоже сказать, что самое тяжелое — это не пытаться ребенка, как бы автоматически хочется ребенок, чтобы ребенок вырос по определенным стандартам, которые есть в голове. Ну, например, там я читаю книги, играю в шахматы. Соответственно, если мой ребенок читает книги, играет в шахматы, я считаю это очень хорошо. А я не смотрю, он хочет это делать или он просто делает, чтобы мне понравиться. Да, и вот, ну ладно, книги и шахматы — это такие простые примеры. А дальше он растет, там, например, с кем дружить, во что играть, какие предметы, в какую школу пойти. Вот увидеть, какой, ну я это называю базовый комплект, то есть то, с чем он пришел в мир, и этот базовый комплект может отличаться совершенно от меня, например, от меня. То есть я, например, там, не знаю, тихий и умный, а мой ребенок, например, шумный и не очень умный, но веселый. И, соответственно, то, что мне помогло, ему не поможет. И вот этот родительский перенос, отойти от него, не пытаться ребенка воспитать правильно, как себя. Вот это самое сложное. Но если это возможно, увидеть, что ребенок у него свой путь. И, возможно, мне его путь не понравится. Более того, возможно, он на нем так сложает, что он схватится за голову, и я. Ну, что же делать? А вот это очень сложно с этим согласиться.
0: Ну, то есть, в принципе, нужно давать ребенку самому совершать свои ошибки для того, чтобы получать свой жизненный опыт. То есть не надо пытаться его от них уберечь.
1: Ну вот, да, но это сделать сложно, особенно с учетом того, когда общество, особенно, ладно, например, я отец, мне проще. У нас к отцам общество относится с большим пиететом, просто по факту того, что они отцы. У матерей такой льготы нету, да, и, соответственно, если ребенок что-то делает, всегда спрашивают, а что, куда смотрела мать. Поэтому, например, ребенок сделал какие-то ошибки, спрашивают с матери, и вот получить титул «плохая мать» очень страшно, поэтому гораздо безопаснее ребенка уберечь от всего, включая саму жизнь. Вот он вырастет, а дальше уже, ну, это все, вот он уже пусть сам смотрит. Вот. Главное, мои тылы прикрыты, я воспитала ребенка правильно, а то, что, может, он несчастлив, ну, то как-то счастлив.
0: Но баланс все-таки, можно ли здесь найти какой-то баланс?
1: Мне кажется, баланс может появиться, когда, как ни странно, родитель вначале задумывается, а он-то сам как хочет дальше жить. Потому что, например, вот как в связи с тем, что мы говорили раньше, если родитель сам живет по сценарию своих родителей, то есть он своей жизни не живет и пытается ребенка как-то научить правильной жизни. А по какому стандарту? По стандарту своей мамы. Поэтому чем более, на мой взгляд, чем более осознанным и взрослым будет становиться сам родитель, тем легче ему будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель... Я много раз работал с людьми, я вижу, что... Я просто спрашиваю человека, вот там вам 36 лет, а как вы себя внутри ощущаете? На сколько лет? Самые частые ответы от 6 до 12. Ну вот, особенно в отношениях мужско-женских. 8, 10, 12. То есть человек социально вырос, у него может быть там работа, карьера, дети... А фактически внутри он остался где-то, застрял в возрасте там 8-10 лет, это ребенок. И поэтому как ему воспитать своего ребенка? Ну, как бы просто нести дальше те же вещи, которые ему говорили его родители. И все, сценарий повторяется. Поэтому чем взрослее будет сам родитель, чем больше он будет позволять, ну, например, там, возьмем, скажем, та же женщина с двумя детьми из-под Сыктывкара, да? Да, она, может, не может сразу все бросить и уехать, может, она мечтает на Гавайях жить, но она может... найти время, освоить какую-нибудь онлайн-профессию, например, получить источник дополнительного дохода, отложить деньги, спланировать, если она не хочет жить под Сыктывкаром, а где она хочет жить, может ли она организовать переезд. Ну, какие-то вещи хотя бы вот такие начать потихонечку делать. И чем больше она будет ощущать свою силу в этом, тем легче ей будет позволить ребенку быть взрослым. Потому что если родитель не взрослый, он не может... позволить ребенку быть взрослым, получится ли тогда, что ребенок взрослее его? А это очень обидно.
0: Ну, то есть получается, что в принципе, если родитель не повзрослел, он живет по сценарию своих родителей, получается, что он автоматически затягивает и ребенка сюда же, да, и концентрируется уже на ребенке, чтобы ему передать этот сценарий, не живет своей жизнью, не ставит свою цель и не ставит вот эти шажочки по дороге к своей цели, и как бы вот таким образом затягивая ребенка в эту же самую игру.
1: Да, совершенно верно. Причем, потому что этот сценарий, он... То есть там не может не быть счастья. Но у нас большинство людей живет по принципу «никогда хорошо не жили, не стоит и не начинать». Но этот сценарий, он знакомый, и автоматически он как бы считается безопасным. Потому что, ну, я-то вот дожил до таких лет. Ну, как-то, я-то как-то вырос, значит, и ты вырастешь. То есть это такой проверенный... Пусть эта дорога грязная и разбитая, но она проверенная. И проще просто и повторить еще раз. А современные дети, они уже выросли в другое время, да, они выросли в мире, вот тем, кто сейчас, там, не знаю, 6, 8, 10, 12, они выросли в мире новых технологий, открытого мира. Им уже вот эти средневековые стандарты, им не интересно. Их не вдохновляют примеры. Вот твой отец 50 лет отработал на заводе, ну что они зададут вопрос, и чё? Чтобы получить пенсию 12 500 рублей? И как бы... Пап, я так не хочу. Вот. Это, кстати, еще одна тема, которая сейчас родителям сложна, особенно тем, кто вырос, формировался в Советском Союзе, как бы допустить, что человек станет взрослым, но будет жить совершенно, он, не знаю, не захочет получить высшее образование или не захочет получить одну профессию. Ну, не захочет. Может, он будет блогером, прости господи. Вот. Это же страшно, что ребенок проживет не такую жизнь, как я. А если он проживет ее лучше? Вот совсем страшно. То есть как бы это хотелось бы. Родители, кто из родителей скажет, что я хочу, чтобы ребенок прожил плохую жизнь? Но когда ребенок живет, очевидно, более свободной жизнью, чем сам родитель, родителей это очень бесит.
0: Ну, здесь, наверное, у родителей появляется тревожность, потому что они не понимают и не могут, да, с, там, своим сценарием охватить, померить вот эту жизнь. То есть это что-то, опять-таки, незнакомое. Незнакомое равно тревожное.
1: Да, с одной стороны. А с другой стороны, они начинают видеть, как много всего они упустили в своей жизни, как могли они ее прожить по-другому. И дети с самим фактом вот этого напоминания, они их этим раздражают.
0: Это осознанно или неосознанно?
1: В большинстве случаев неосознанно. Но когда люди идут там работу над собой, то больше шансов выйти на сознание, там, не знаю, работать с психологом или хотя бы там проходят обучение, читают книги, то можно это осознать, выйти на сознание, что да, это бесит. Как многих бесит сейчас малолетние блогеры. Как так? Ему там 10 лет, он зарабатывает миллионы. А вот так. А я 40 лет проработал на заводе и получаю 23 500. Ну, вот так. И вот согласиться с этим, не просто понять, а принять это, вот это очень сложно. То есть это можно понять, это, но все равно будет бесить.
0: Вот мы поговорили про то, что ребенку нужно дать возможность жить своей жизнью, хотеть то, что хочет он, не навязывать что-то свое, не транслировать, да. А вопрос, с какого возраста дети действительно могут сделать выбор, там, хотят они заниматься шахматами или нет, действительно они этого хотят, или они просто смотрят на папу, видят, что папа этим занимается, и им тоже хочется. Вот это вот хочется, это угодить папе, или это все-таки собственное желание?
1: Буквально пример из моей жизни недавний. Я там взял себе некое ограничение, скажем, там на месяц без сладкого, вот вообще, потому что я сладкоежка, и это не очень хорошо влияет на здоровье. И мой сын этого послушал и говорит: «О, я тоже так хочу». Я автоматически порадовался. То есть я беру аскезу, сын берет аскезу. Все, мужская аскеза, мужское братство, все такое. Но потом я подумал, что окей, он-то согласился, но он согласился, возможно, вдохновленный моим примером. Но дети пожирают огромное количество вкусняшек, и он на самом деле не понимает, от чего ему предстоит отказаться. Когда он реально столкнется с этим, он поймет, что без вкусняшек, а что ему есть. И когда вот уже начали это прояснять, выяснилось, что нет, он не готов. То есть ему бы хотелось отказаться, но он не готов отказываться совсем. И мне пришлось, как бы согласиться, что это аскеза для него сейчас пока рано, он ее не вытянет. Он ее начнет, но не вытянет, бросит, разочаруется, расстроится, и еще у него от этого самооценка упадет. Своя же. Потому что я захотел как папа и не смог как папа. Но вот это увидеть, это сложно, это как раз для этого нужно смотреть, что мой ребенок — это не я. У него характер может быть совершенно другой. И вот то, что для меня легко, я решил, и я сделал. А он решит и не сделает. И у него будет зарубка. Я не смог, я безвольная тряпка, к примеру. Это он сам себе скажет, не я скажу. Ребенку сейчас 6,5, то есть это не нужно ждать, когда ребенок станет подростком. Маленькие решения дети уже принимают. Они могут принять и в 4 года, и в 5 лет, и в 6 лет. А некоторые там особо продвинутые могут и в 3 года что-то решить. И вот, на мой взгляд, нужно смотреть с самых-самых маленьких решений. Не ждать, когда он там скажет: «Я хочу пойти в этот университет». Это уже поздно. Скажем, не то, что поздно, но сложнее уже. А вот 6 лет — отличный возраст. А некоторых и в 5, а некоторых и в 4.
0: Но, в принципе, то, что чем-то вдохновился, это здорово. И вопрос, вот как здесь, вроде, с одной стороны, внести какую-то трезвость, да, насколько, да, это для него возможно, чтобы он потом не считал, что он не справился. А с другой стороны, не, так сказать, не обломать, да, вот эту возможность чем-то вдохновляться.
1: Ну, тут в теме вдохновения всегда есть хороший вопрос: мне это зачем? Или в данном случае ему. То есть на самом деле это не самые простые разговоры с ребенком, особенно когда ему там не 14. Зачем ему это? То есть если это только для того, чтобы сделать как папа, то мотивация фиговая. Потому что он по такому же сценарию будет вдохновляться примерами потом одноклассников, порой какими-то совершенно дурацкими или опасными для жизни. Или впишется в какой-нибудь челлендж в ТикТоке, после которых некоторые дети не выживают, к сожалению. Просто сделать как кто-то, не думая зачем, это, скажем так, безголовый и опасный режим. Если он может на себе ответить вопрос «зачем?», и это его убедит, отлично. Если он не нашел ответа на вопрос «зачем?», то, возможно, может быть, вдохновиться, но чем-то другим. Например, там вот он сейчас изучает шахматы. Я играю в шахматы, мы с ним играем в шахматы, он учит шахматы. Зачем? Ему нравится играть. Вот, ему нравится процесс. Все отлично, мотивации достаточно. А вот только мотивация «я хочу, как он», без собственного ответа, это такие мотивации, они порой даже хуже, когда они реализуются, чем если они не будут реализованы.
0: Ну, то есть, в принципе, нужно помнить, что с ребенком даже с самого маленького возраста можно разговаривать на такие вполне рациональные темы, учить анализировать себя, понимать себя, да, и задавать себе нужные вопросы. То есть вот в этой сфере, например, действительно, чтобы он понимал, а зачем мне это, да? Это мое желание, необходимость, или это чужое желание? То есть, в принципе, прям вот с раннего возраста можно спрашивать, да?
1: Да, я считаю, чем раньше, тем лучше. Понятно, что вначале он будет там затрудняться, ему будет сложно. Но вот, например, я могу свой пример сказать. Мне в детстве никто таких вопросов не задавал. И когда мне вдруг 14 лет родители начали спрашивать, а что ты хочешь и так далее, у меня единственный был ответ, я не знаю. Потому что как бы до этого мне не задавали вопросы, я особо не задумывался. А тут вы раз, все, 14 лет начали. Поздно. Поэтому вот чем раньше, тем лучше. Просто эти вопросы могут быть еще не про то, как ты хочешь прожить свою жизнь, да? А как ты хочешь провести... Вот у нас сейчас 3 часа времени поиграть. Как ты хочешь провести это время? Ты хочешь сделать вот это, или пойти погулять, поиграть в футбол, посмотреть кино, почитать книжки? Реши сам. Вот это вполне можно в любом возрасте.
0: А нет ли здесь какого-то такого риска, что очень сильно гипертрофированно разовьется вот это желание «хочу», которое в дальнейшем не будет сочетаться с там, желаниями или необходимостью от других людей или от ситуаций?
1: Конечно. Ну, если это просто удовлетворяет все желания, и ребенок сегодня вот он хочет, чтобы мы полетели в Париж на 2 дня, а завтра... чтобы на Аляску, понятно, что тут можно зайти в крайности. Конечно, ограничивать важно. Говорить, что, ну, смотри, мы сейчас не можем тебе это купить, или мы сейчас не можем тебя туда отвезти, но мы можем сейчас поделать что-то другое. То есть, когда есть большой список того, чего можно, например, с ребенком делать, который, ну, включает то, на что не нужно там много денег или много времени, то ребенку всегда можно предложить замену. Да, она, может быть, не всегда будет адекватная, но чаще всего, если хорошая замена, она срабатывает. И да, мы не поедем сейчас в Париж, но мы можем посмотреть, не знаю, классный фильм про Париж. Вот. Или купить модельку Эйфелевой башни и собрать ее. То есть я не запретил, я заменил чем-то меньшим. Да, он может быть чуть-чуть огорчится, но с другой стороны, может быть, он увлечется сборкой Эйфелевой башни, и согласиться с тем, что ну ладно, в Париж не поехали, зато Эйфелевую башню собрали.
0: Чтобы немножко подытожить сказанное, предложите, пожалуйста, какую-нибудь технику нашим радиослушателям для осознания наличия сценария родительского, да, чтобы себя проанализировать и проанализировать, может быть, свои отношения с ребенком, насколько мы даем волю, даем возможность ребенку жить своей жизнью.
1: Ну, например, можно, ну, во-первых, посмотреть. Чаще всего какой-то родитель является гораздо более упоминаемым, чем второй. Ну, для женщины, опять же, чаще всего это мама. Вот. То есть, например, взять родителя лучше своего пола и описать его жизнь со стороны. Как он жизнь прожил, или она. Как она поступала в каких-то, не знаю, кризисных ситуациях. Какие решения она принимала. Как она живет, как она общается в отношениях. Чего она боится. А потом то же самое сделать про себя. То есть сравнить портрет и жизненный путь мамы, например, ну или папы, если это мужчина, с собой. И посмотреть, а что из этого совпадает. То есть где я поступаю как он или как она. Где я делаю точно так же. Где я, например, мама в таких ситуациях терялась, и я теряюсь. Или она в таких случаях психовала, и я психую. Это как детские картинки, найди 10 отличий. А тут нужно найти 10, 15, 20 сходств. И вот эти две картинки положить рядом, это такая немножко вдумчивая работа, это не просто то, что можно сделать за 2 минуты. Но можно очень удивиться, приятно или неприятно кому как, что оказывается-то у меня похоже. Там мама в 21 вышла замуж, а я в 22. У нее в 22 года первый ребенок, а у меня в 24. Да, очень как-то похоже. И чем дальше эту работу проделать, тем больше можно увидеть точек, где я поступаю так же, или где я поступаю только чтобы не как она. Ну, по сути, то же самое. Это, ну, по крайней мере, даст картинку. Моя мама в моей голове занимает очень большое место, или я уже живу сама, да, своей жизнью. Это процесс, его стоит главное начать, а дальше это будет потихонечку выплывать. Если родитель жив, то можно с ним поговорить, какие-то вопросы позадавать. Если нет, то можно просто повспоминать.
0: Схожие вещи, да, проанализировать можно. А если человек избрал противоположный сценарий, да, вот, вот точно не так, как она, здесь, наверное, чуть сложнее будет анализировать, это не так видно или нет?
1: Второй вариант, то, что я уже сказал раньше, это сыграть в игру «Я сирота». Представить, вот прям хорошо представить, что нет, у меня родителей нет, никогда не было. Нету никого. Вообще никого нету. У меня нет родственников. Да, мне некому предъявить свои достижения. Всем плевать. Никто мне не поругает из родственников именно за мои там грехи. И вот в этой ситуации, как бы я жил? Как бы я жил? Но знаете, как примерно то же самое, когда людей спрашивают, вы готовы совершить преступление? Нет. А если полиции не будет? Ну, вот так и здесь. Если родителей нет и не будет, родственников нет никаких, нету, все, я один. Друзей нету, я один. Как бы я сейчас жил? Что бы я делал? Вот представить такое и нарисовать, набросать какие-то первое, что будет приходить в голову, а потом сравнить, это сильно отличается от моей жизни? Если да, то в чем? Да, в чем главное? Тут как раз игра «Найди 10 отличий». Да, вот. В чем это отличается, если я сирота? Сирота без родственников. И я думаю, что тут могут быть очень большие инсайты.
0: А как понять, насколько мы даем своим детям жить своей жизнью?
1: Тут проблема в том, что как бы... это еще одно, мне кажется, родительское такое, не знаю, проклятие, что ли. Как, стараясь не по-хорошему и прекрасно не воспитывать детей, у них все равно будет что рассказать своему психологу лет через 20. Поэтому как ни крути... все равно они на что-нибудь на вас пожалуются. Просто один пожалуется на то, что меня мама слишком прижимала, а второй на то, что слишком много давала свободы. Вот. Поэтому здесь идеально не получится. Даже хорошо не факт, что получится. Здесь есть программа «Минимум», как я ее вижу, чтобы ребенок вырос по возможности физически здоровым, не убился и не повредился умом. И второе, чтобы он хотя бы был базово готов к самостоятельной жизни. Все остальное... получится с этим сделать хорошо, получится его воспитать в правильных ценностях. Ну хорошо, не получилось, ну...
0: Он сходит потом к психологу.
1: Он сходит потом к психологу, да.
0: Спасибо вам большое за беседу на этой позитивнейшей ноте. Мы сегодня завершим, будем ждать вас еще в гости.
1: Отлично, договорились.
0: Договорились. Напомню, сегодня с нами был Александр Давыдов, ведущий тренингов по личностному росту и отношениям. Психолог-консультант. Я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья.
2: Разговор. Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
3: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
2: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо...
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
5: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая Иневаткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор – ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы: как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное, как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая Иневаткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ямбушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутто, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутто – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теринга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОС с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
6: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
4: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: Уважаемые слушатели, мы рады знакомить вас с лауреатами премии общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению» за 2025 год. В номинации «Молодежная инициатива» первое место и статус победителя присуждены Минской областной организации «Белтис» за проект под названием «Смотри, играя». Игра – это особая модель поведения, которая помогает адаптироваться личности как в узком кругу людей, так и в целом в обществе. Сущность игры заключается в творческой деятельности, где процесс важнее результата, а условная ситуация моделирует реальность для развития, отдыха и социализации. Это способ самовыражения, эмоциональной разрядки, усвоения социального опыта и взаимодействия. О проекте, его целях, задачах и результатах мы поговорили с председателем Минской областной организации «Белтис» Оксаной Смоляк. Поиск креативной идеи – это, может быть, самая сложная задача в проектной деятельности. Как возникла идея вашего проекта?
1: Сначала появилась идея адаптировать игры, потому что мы столкнулись с ситуацией, когда мы с ребятами выезжали хоть на турслёт, хоть на сплав. И вот был свободный вот вечерочек, мы бы могли поиграть. И мы столкнулись с тем, что не все могут играть даже в самые простые игры, не говоря уже про более сложные, более такие стратегические, где надо прям создавать какой-то мир или какую-то ситуацию разыгрывать. То есть мы начали немножко раньше это делать, чем сам проект начался. Просто в течение проекта мы очень активно искали сами игры, кто нам может предоставить, и непосредственно людей вовлекали вот сами игротеки наши. Адаптация игр была немножко раньше, но встречи с людьми по субботам мы собирались. 2 часа сначала это было. Пробовали, приходили сами, с друзьями, с мужьями, женами, подругами. И появлялись, конечно, любимые игры, приходили новые люди, надо было где-то заново объяснять то, что вызывало немножко у нас сложности, что люди уже играли. Но мы потом с этим тоже справились, каким образом их разделять. Ну и когда уже так все немножко притесались, появился какой-то костяк из там человек примерно 12-15, кто стабильно ходил постоянно, остальные по возможности приходили. И они потом стали организовывать чаепитие. И вот мы как приходили часам к 10 утра, так вот часов 4, наверное, уходили по субботам. Но это было такое вот душевное общение молодежи.
0: Душевное общение переросло в конкретный проект. Какую цель и задачи вы для себя сформулировали?
1: Основная цель, безусловно, была адаптация игр, чтобы помочь в социализации инвалидам по зрению. По задачам, знаете, тут очень много задач. Даже в процессе работы мы видели, что мы делаем даже чуть больше, чем мы запланировали. В частности, одной из задач была популяризация Брайля. И ребята, когда приходили, они говорили: «Я с телефоном, я все с телефоном». А понимали, что прочитать каждую карточку, пока обработается видео, пока пишется, они очень долго, а одновременно-то надо карточек 5-6 бывает проанализировать. У нас даже появилась по четвергам группа ребят, которые конкретно приходили на занятия к нашему реабилитологу, чтобы вот совершенствовать Брайль. Это вот одна из своих самых важных, на мой взгляд, задач. Но, безусловно, эти игры, они были разделены на игры по сложности, по возрастам. И у нас были игры и со студентами, со школьниками. Были игры для уже более взрослой нашей возрастной категории 50+. Мы собирали. Им было интересно, но, конечно, тем, кто помоложе, им проще усваивать какие-то правила, быстро меняющиеся условия игры. Поэтому у них это больше вызвало интерес. Хотя более простые игры, как Уна, Объясняриум, это как Элиас, просто более простой вариант, викторины, вот это вызвало тоже хороший отклик у взрослого нашего поколения.
0: Игр существует очень много. По каким критериям вы отбирали игры для своего проекта?
1: Брали популярные игры, которые имеются в наших домашних игротеках. Мы их пробовали сначала, потом нам уже какие-то игры дарились, чтобы мы могли их адаптировать, какие-то сразу. Например, там «Храм Хираска» 2 игры нам подарил сразу уже, они были адаптированы. Игры разные совершенно. Как я говорила, начиная с самых простых, как «Элиас», «Уна», «Свинтус». Вот такие игры. заканчивая более сложными, как «Очередь» и «Цитадели». Вот «Очередь» все-таки сложновато, немножко там много вводных, которые очень быстро меняются, поэтому эта игра чуть меньше получила популярности. Вот фаворит наших ребят — это «Цитадели». Ну и «Мафия», безусловно. Мы «Мафию» адаптировали. Мы играли в «Мафию» не классическую, а словесную. Очень заинтересовались ребята такой формой проведения игры. Настолько, что они могли сказать в следующую нашу игру: «Я не принимаю участие, я готовлю для вас базу слов». И это было очень интересно, когда они сами подключались к организации вот этих игр. Это было очень для нас ценно и важно, что мы делаем все правильно, и общение очень тесное, дружеское и дает те результаты, на которые мы рассчитывали.
0: Значит, проектная работа позволяла участникам проявить инициативу и влиять на проект, предлагая улучшения.
1: Да, да. Вот. Они и где-то консультировали, помогали. Тот же Брайль, например, я Брайлем не очень хорошо владею, но правила надо было все переписывать, и где-то, конечно, могли и опечатки быть, еще они так находили, мы быстренько исправляли, потому что, ну, сам читаешь, ну, как и обычный пускопечатный текст, сам пишешь, вроде все правильно, распечатал, смотришь на листик, не все правильно, переписываешь. Мы все игры сначала проверяли на себе, насколько они пригодны к адаптации, насколько удачна эта адаптация. Потом уже брали малую группу и уже потом на полную большую выходили в эту аудиторию, нашу субботнюю.
0: Интересовались ли вы, как проходит игровая деятельность в других странах?
1: Безусловно, когда мы начали только адаптацию игр, мы связались, есть инклюзивный клуб в Российске, мы с ними связались, они нам подсказали, с каких игр стоит начать, на что обращать внимание, какими материалами стоит пользоваться. И, конечно, мы даже планировали в этом году провести совместные игры. Пока можно загадывать, планировать, но реализовать не 100%. Есть такая уверенность, что мы это сможем.
0: Сколько игр на сегодня вы апробировали и адаптировали?
1: В нашей игротеке сейчас на более 15 игр на совершенно разные тематики. Где-то игры предполагают наличие ведущего, какие-то игры предполагают самостоятельную игру людей с нарушением зрения и полностью тотально незрячих людей, полностью самостоятельно. Если раньше это были карты и покер, то сейчас база намного расширилась для самостоятельных игр.
0: В чем заключается специфика адаптации игры?
1: Основное — это мы создали надписи шрифтом Брайля на всех игровых полях, картах, подобрали более тактильно приятные и более крупные элементы игры, если это было возможно. Если карточка была маленькая и вся необходимая информация на ней не помещалась, то мы перепечатывали эти карточки в масштабе, чтобы и слабовидящие могли прочитать, потому что очень мелкие шрифты и очень бывают такие каллиграфические, которые тяжело прочитать, даже видя букву, не всегда можно понять, что это за буква. Поэтому такие карточки мы тоже перепечатывали и старались это делать в стиле самой игры, что, в принципе, тоже вызывало немножко у нас затруднения первое время, но это было интересно, это было полезно, когда видишь, что любой участник может на равных с той же скоростью, с той же динамикой, тем же азартом принимать. Вот время, затраченное на адаптацию, оно было вознаграждено. Также, как адаптация, у нас были изменения правил, вот как в «Мафии», когда правила изменялись с учетом места, времени, количества людей, остроты их зрения, возможности использовать смартфоны, использовать Брайль. Была у нас игра «Codenames», «Кодовые имена», где мы пробовали разные способы. Сначала мы подписали карточки по Брайлю, но там 25 слов. Их запомнить невозможно. Игра командная. Соответственно, чтобы каждый игрок 25 слов прочитал, это большое время занимало. Мы пробовали давать сразу готовить карточки. Точнее, сначала люди сами писали по Брайлю себе, ну кто как, кто-то на телефоне записывал слова. Потом тоже это было не очень удобно, занимало время, мы стали готовить карточки заранее. Тоже неудобно, потому что не все знают Брайль, или слова могут не в том порядке лежать, и тогда люди могли немножечко перепутать, какое слово они хотели загадать. И вот таких вот попыток у нас было несколько, пока мы пришли к той форме игры, которая устраивала всех, была продуктивной, интересной, веселой.
0: Вы сказали, что были игры, которые полюбились участниками больше всего. Это «Мафия» и «Цитадели». Думаю, не все наши слушатели знают условия этих игр. Расскажите, в чем их сущность?
1: «Мафия» в своей сути есть мирные жители и, собственно, мафия, которая этих жителей ночью должна уничтожать. Ну, а мирные жители днем должны вычислить, кто же из них мафия. Мы это делали через слова. Мы подбирали слова, которые были объединены какой-то общей идеей. Это могло быть что-то банальное, как стол, стул, шкаф, то есть мебель. Или это могли быть строчки из какой-то песни, например. То есть совершенно разноплановые слова, на первый взгляд, не связанные между собой. Каждый игрок вытягивал себе слово, называл его. А когда очередь доходила до мафии, то мафия должна была понять, какой смысл в тех словах, которые уже были названы перед ним, и подставить свое выдуманное слово так, чтобы все остальные участники не догадались, что он мафия. То есть, что его слово подходит под общий смысл слов. Сложнее всего, когда мафия — это первый или второй человек оказывались. Там надо было максимально общее, что-то типа настроение, воздух, эмоции, что-то, что можно было привязать почти к любому. Или там цвет тоже часто ребята брали, потому что недоказуемо. Цвет нужен там или не нужен. Вот, и потом, когда все участники вот выбрали эти слова, ход игры шел так же, как в обычной классической мафии. Есть день, когда все обсуждают слова и выбирают слово максимально неподходящее. И есть ночь, когда мафия устраняет конкурента. Ну, побеждает тот, кто первый кого нашел, либо первый уничтожил всех мирных жителей. Вторая игра — это «Цитадели». Это стратегическая игра, в которой каждый ход меняется твой персонаж игрока, их всего 8. У каждого героя есть свои такие бонусы-плюшки. У кого-то это добавочная монетка, у кого-то лишний ход, у кого-то можно ограбить соседа, или там ассасин мог убить любого, кроме вора, и так далее. И главная цель игры была построить город, карты кварталов есть, это 7 кварталов надо собрать. Кварталы собираются за счет покупки, то есть в банке вы получаете наличку, за наличку покупаете какой-то квартал. Сложность в том, что кварталы не должны повторяться, они должны быть разной направленности, вас не должны разрушить, вас не должны ограбить, ваш квартал не должен никто, ваш город никакой рэкет захватить. Такая очень бытовая, в каком-то смысле интересная, захватывающая игра.
0: Что вы можете выделить и еще что-то новаторское, интересное, что было сделано за время проекта?
1: Из интересных таких мы сделали пазл, деревянный пазл из Республики Беларусь, где каждый кусочек — это определенный район. Даже не область, а район. И мы вот каждый этот район обозначили каким-то числом, чтобы можно было потом каждому человеку посмотреть на форму своего района, на месторасположение относительно других районов. И вот, чтобы, опять-таки, пазл тоже настольная игра, которая не всегда доступна инвалидам по зрению, а вот в таком адаптированном виде, как с Брайлем пазлы, это, мне кажется, что-то довольно новое.
0: Есть проекты кратковременные, долговременные, которые приносят результат и завершаются, а есть, которые формально завершились, но имеют продолжение, и завершение одной фазы служит основой для следующей. К какому типу относится ваш проект?
1: Наш проект однозначно продолжает существовать и сейчас. Мы собираемся через четверг в 11 часов. Кто хочет, приходите, мы вас ждем. И ребята приходят, играют, свои игры приносят. Наш проект жив, развивается. Вот сейчас у нас новая игра с весьма интригующим названием
2: чпок.
1: Поэтому все ждут, как же играть-то в эту интересную игру с рейтингом 18+. Честно скажу, игра максимально спокойная, простая и без тех мыслей, которые могут возникнуть. В следующий раз, когда мы будем встречаться, мы уже будем пробовать вот эту игру, потому что снова ребята пришли, которые уже выучили Брайль, и они готовы его пробовать на более сложных играх.
0: Что вы считаете самым главным и важным в реализации вашего проекта?
1: Самым главным таким результатом нашего проекта я считаю то, что люди с нарушением зрения, в частности, тотально незрячие люди, они вышли из дома, они нашли время, нашли себе новое хобби, соответственно, новых друзей, единомышленников, и им комфортно, им интересно, они ищут новое знакомство, и если будет ситуация, где они могут в эту игру поиграть еще с кем-то, то я уверена, они будут принимать участие наравне со всеми другими, а не молча отсиживаться в сторонке.
0: Это значит, посредством игровой деятельности развиваются навыки общения и достигается социальная интеграция.
1: Безусловно, интеграция у нас удалась весьма успешно. Интеграция в общество наших незрячих молодых людей прошла, я считаю, на ура, потому что много случаев у нас, когда приходили друзья, знакомые чьи-то, кто-то боялся один прийти, брал с собой друга, и вот это знакомство больше пошло, и мы даже встречали информацию, что ребята, которые не имеют никакого вообще отношения к билтизу, они рассказывали о проекте, они рассказывали о незрячих людях и делились своими впечатлениями, эмоциями от таких необычных игр. Но они были очень благодарны, признательны за такой опыт. Есть один клуб игровой, который тоже нас звал к себе поиграть.
0: Вы победили в номинации «Молодежная инициатива» и команда, которая реализовывала проект – молодая, инициативная и, безусловно, заинтересованная. Расскажите о команде, которая работала над проектом.
1: Безусловно, все это было сделано только с помощью команды. Все вместе принимали в этом активное участие. Большинство игр были даны на пробы, ошибки и дальнейшую эксплуатацию нашим инструктором Маринковым Юрием Николаевичем. Он большой фанат игр подобного рода, принимает участие и в конкурсах, поэтому вот у него была база. Безусловно, на себе все пробовали, как лучше, как понятнее сделать. Безусловно, как молодая команда, игры нам тоже интересны. Нам этот проект лично приятен, интересен. Мы в нем принимаем активное участие. У нас сразу речь шла о том, что будут какого-то рода дежурства по субботам, что вот это твоя суббота, ты выходишь ведущим, потом ты выходишь. По факту, по возможности, все сотрудники в субботу выходили в свой выходной и играли, потому что это превратилось не в работу, а в отдых, общение и приятное времяпрепровождение в кругу единомышленников.
0: Минская областная организация «Билтиз» стала победителем в конкурсе «Лауреат премии «Билтиз» в номинации «Информационное обеспечение» за 2024 год, теперь в номинации «Молодежная инициатива» за 2025 год. В чем секрет такой активной и плодотворной работы?
1: Знаете, у нас нету цели занять место. Мы делаем то, что, как нам кажется, будет интересно окружающим, то, что будет интересно, полезно нам и им. И мы это делаем, потому что мы хотим это делать. И, наверное, то, что мы это делаем с желанием, с интересом, с личной заинтересованностью, вот это и приносит подобные результаты.
0: Я уверена, что нас послушают, заинтересуются и захотят ближе познакомиться с вашим опытом и с уже адаптированием.

0: покупки этих игр должны быть. Безусловно, мы открыты для сотрудничества, мы готовы помогать, готовы рассказывать.
1: Появились ли какие-то перспективные планы или мечты после реализации проекта «Смотри, играя»?
0: Мы очень надеемся, что мы сможем организовать турнир по настольным играм, возможно, в монополию, и будет наравне с эрудитом и другими интеллектуальными играми, потому что настольные игры — это тоже вид спорта, который в нашей стране вообще никак вот для инвалидов по зрению пока не реализован, этот вид спорта. Вот мы, возможно, будем первопроходцами и сможем организовать подобные турниры сначала внутри области, а потом получится, может, на уровне республики.

0: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: «Радио ВОС».

0: Актуальное интервью на Радио ВОС.
1: Уважаемые радиослушатели, в эфире Радио ВОС звучат материалы звукового журнала «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Мы решили рассказать вам больше об этом специализированном средстве массовой информации для незрячих, проживающих в Республике Беларусь. О звуковом журнале «Товарищ Белтиз» нам расскажет Калоша Александр Александрович, заслуженный деятель Белорусского товарищества инвалидов по зрению, начальник сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления «Белтиз» и главный редактор журнала. Александр Александрович, расскажите, пожалуйста, о журнале Белорусского товарищества инвалидов по зрению «Товарищ».
2: Да, журнал «Товарищ» Белорусского товарищества инвалидов по зрению имеет уже давнюю историю. Он был основан в 1978 году, в прошлом веке, имеет свои традиции. Всегда, надо сказать, что независимо от того, какое экономическое положение было у нас в стране, в нашем товариществе, журнал «Товарищ» все время выходил. Сегодня журнал «Товарищ» — это 5 человек работников, среди которых один звукорежиссер, который работает на полставки. Общее звучание журнала ежемесячно мы выходим 6 часов. Но на самом деле, как правило, получается больше, чем 6 часов. Журнал «Товарищ» распространяется через сайт Белорусского товарищества инвалидов по зрению буквально лет уже 6, а раньше он распространялся по Беларуси на дисках, еще раньше на кассетах, ну и раньше еще на катушках. Надо сказать, что журнал «Товарищ», который размещен на сайте, это только часть той журналистской работы, которую мы ведем. Дело в том, что ежедневно на официальном YouTube-канале Белорусского товарищества инвалидов по зрению мы выкладываем журналистские материалы. И журнал «Товарищ» является частью того контента, который мы делаем. Скажем, составляем журнал «Товарищ», ну, наиболее значимые, наиболее важные материалы, которые уже являются материалами журнала «Товарищ» и выкладываются в качестве журнала на сайте «Белтиз». Какие темы мы освещаем? Ну, если коротко сказать, это жизнь незрячих и слабовидящих в Беларуси во всем своем многообразии и жизнь или функционирование, или деятельность Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Это и экономика наша, и наша культурная жизнь, и спорт, и ассистивные технологии, и многое-многое другое, которое интересует незрячих и слабовидящих людей в нашей стране. Вот коротко, если говорить о журнале «Товарищ».
1: Да, спасибо, Александр Александрович. Вы уже отчасти рассказали нам о своих коллегах, о редакции журнала «Товарищ». Могли бы вы поподробнее рассказать тех, кто работает над журналом, и есть ли у журнала сеть общественных корреспондентов в регионах?
2: Если так сказать, у нас работает, значит, я, можно назвать редактор, на самом деле должность моя начальник сектора информационного обеспечения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Далее у нас 3 журналиста. То есть это женщины, девушки, можно сказать, да, и так, потому что часть из них молодые. Но они всегда для меня молодые, я останусь такими, да. Значит, это инвалид первой группы, я и женщина-журналистка, инвалид первой группы по зрению, и 2 зрячих журналистов. И добавлю, что звукорежиссер тоже у нас инвалид по зрению. Вот такая наша команда. Ну, каждый, в общем-то, занимается разными работами журналистскими, у каждого свои пристрастия, но вы же знаете, что обычно приходится делать все, да, несмотря на то, что мы любим у каждого свое. Кто-то любит интервью, кто-то любит там репортажи, кто-то любит говорить о культуре, кто-то о спорте, но тем не менее жизнь такая, что надо иногда немножко придушить желание и вдохновение, а просто работать каждый день. Вот так мы и живем, так мы работаем.
1: Да, вы правы, Александр Александрович. Вы не упомянули о том, как вы получаете материалы из регионов. Ездят ли сотрудники редакции по мероприятиям, которые проходят в регионах для сбора информации, либо у вас есть помощники?
2: Постоянно в командировки мы ездим. У нас нет внештатных корреспондентов и штатных корреспондентов в регионах. Мы вот над этим работаем. Это вот одна из наших таких мечт, скажем, или перспектив. Мы очень бы хотели, чтобы у нас в регионах были наши представители, которые, конечно же, получше знают местные особенности, местную жизнь. Но пока мы ездим. Мы постоянно, в общем-то, в командировках.
1: Александр Александрович, вы тоже уже назвали спектр тем, интересных слушателям журнала. Но могли бы вы рассказать о том, как вы, как главный редактор, как редактор журнала, подходите к выбору тех материалов, которые услышат сами слушатели? Ведь Белорусское товарищество инвалидов по зрению активно работает для незрячих людей, много мероприятий, много интересных людей. Как вы делаете этот нелегкий выбор?
2: Да, это действительно нелегкий выбор, потому что здесь надо как-то совместить, популярность тем, жанров, популярность наших материалов. А это прежде всего спорт, это культура, это технологии ассистивные, новые в этой сфере. Это работа нашего руководства, в том числе экономические проблемы. И добавить сюда некую просветительскую работу, о которой мы тоже не забываем. Ну, в частности, культура в нашей стране, в Беларуси. Это музейные ценности, о которых мы рассказываем. Это кинематограф, о котором мы вот делали раньше, впервые в Беларуси. Сначала это было, мы называли аудиоверсии фильмов, а потом это была аудиодескрипция уже, или тифлокомментарии, как в России называют, и так далее, и так далее. То есть мы стараемся соблюсти баланс между нужными, необходимыми, популярными материалами и теми материалами, которые мы хотели бы не то чтобы навязать, но хотели бы показать, рассказать нашим людям о тех или иных событиях, которые, может быть, даже выходят за рамки Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Может быть, выходят за рамки деятельности нашего товарищества. А о событиях культурных, прежде всего, в нашей стране. И мы это делаем. Вот у нас сейчас цикл передач, который мы делаем совместно с Национальным художественным музеем Республики Беларусь, с другими музеями. Я могу так сказать, вот надо сочетать вот эти вот оперативные материалы, конечно же, и вот материалы, просветительские.
1: Александр Александрович, этот год в нашей стране, в России, объявлен Годом народов России, и мы поэтому активно интересуемся тем, насколько людям интересен этот вопрос. Белоруссия тоже страна многонациональная. Скажите, какое внимание вы уделяете разности народов, проживающих в Беларуси, и какое место это имеет в материалах журнала?
2: Ну, Беларусь, да, конечно, не такая, как Россия в этом смысле. Более мононациональная, все-таки у нас 70-80% это белорусы. Но, тем не менее, мы стараемся это делать. Мы стараемся знакомить с культурой, прежде всего, народов, которые у нас проживают. У нас было много музыкальных передач, в которых мы рассказывали о музыкальной культуре представителей народов, которые живут в нашей стране. Это и армяне, это и украинцы, это и грузины, и так далее, и так далее. Хотелось бы, конечно, больше. Вы, кстати, хорошую идею подсказали. Может быть, нам и стоит вот чуть-чуть расширить вот эти вот наши рамки вот наших этих передач. Наверное, да. Понимаете, у нас не столько это актуально. Конечно, я понимаю, много регионов, и Татарстан, и Чувашия, и Якутия. Это все понятно. У нас это немножко, это как бы чуть-чуть затушевывается, да. У нас это не так это актуально.
1: Александр Александрович, расскажите, какое внимание уделяет председатель и Центральное правление Белорусского товарищества инвалидов по зрению информационной работе организации?
2: Ну, мы не можем пожаловаться действительно на наше руководство, потому что я уже сказал, что во все времена журнал поддерживался и руководством, и другими структурами нашего товарищества. Журнал финансируется стабильно. Ну, зарплата, считаю, достойная. У нас есть своя студия, у нас есть свой офис, точнее, даже два кабинета, в котором мы работаем. Во все времена журнал финансировался, несмотря на какие-то тяжелые проблемы, которые были, особенно в 90-е годы прошлого века. И вообще кризисы часто бывают в экономике. Журнал никогда не прекращал свою работу. Всегда журнал «Товарищ» выпускался, всегда он был. Поэтому и руководство, и председатель, и вот сейчас у нас новый председатель, мы с ним всегда на хорошем контакте, я всегда могу позвонить руководству напрямую и решать какие-то задачи. Никаких проблем нет, это правда. Хочу добавить, что и журнал, я знаю, пользуется авторитетом среди людей с инвалидностью по зрению в нашей стране. А все-таки большие традиции, история этого журнала. Люди помнят еще некоторые ветераны начала этого журнала, 90-е годы, начало 2000-х годов. И они постоянные наши слушатели.
1: Нам также интересно узнать о том, как вы, Александр Александрович, пришли к работе в качестве редактора звукового журнала. Расскажите, пожалуйста, о своем профессиональном пути в Белорусском товариществе инвалидов по зрению.
2: Зрение у меня плохое с детства. Вот. Но я учился в обычной школе, окончил ее. Я закончил Белорусский государственный университет, факультет исторический, специальность у меня история стран Западной Европы, если так уже говорить, более узкая специализация. А пришел я в общество незрячих, в БелТИС, я пришел, когда уже стал инвалидом первой группы. И прошел, я считаю, такой хороший путь от работы в цеху. То есть я знаю, что такое крутить отверткой, создавать такую продукцию светотехники, розетки, там, выключатели и так далее, и так далее. Я поработал. Ну и потом я работал во многих таких структурах наших культурных. И в библиотеке, и в культурно-просветительском центре. Работал администратором в оркестре. У нас был оркестр, а между прочим, эстрадно-симфонический оркестр Белорусского товарищества инвалидов по зрению. И потом, ну я журналистикой всегда увлекался, еще с детства. Ну, писал статьи какие-то в газетах в начале 90-х. Потом перешел на работу на предприятие по выпуску аудиокниг, стал там редактором. И вот как-то я начал заниматься журналистикой, и как-то быстро-быстро я вошел в это дело, быстро занял такие какие-то, может быть, такие хорошие позиции в коллективе, в команде. И уже вот до 20 лет, ну, должность не такая, ну, то есть я являюсь главным редактором журнала.
1: Какие планы есть у вас и у ваших коллег, и, конечно, у Центрального управления «БелТИС» на развитие звукового журнала «Товарищ»?
2: Ну, знаете, мы очень хотим, конечно, больше делать прямых репортажей. У нас есть это опыт, мы делали прямые репортажи, прямые стримы, то, что сейчас модно говорить, с наших культурных мероприятий. Хотелось бы это расширить. У нас были прямые разговоры, прямые стримы с нашим председателем Центрального управления. Хотелось бы, чтобы это стало постоянным, обычным явлением в нашей работе, потому что это очень интересно. Это вызывает такую ответную реакцию, такую оперативную реакцию. Мы, по сути, можем говорить в прямом эфире с нашими слушателями. Вот это первое. И второе, наверное, мы бы все-таки хотели, конечно, поработать над тем, чтобы у нас были внештатные журналисты в регионах. Пока у нас это не получается. Ну, это связано с финансами, в общем-то. У нас есть люди, которые работают, ну, скажем, в кавычках работают, им это интересно, какие-то пишут нам материалы, стараются быть, как раньше говорили, рабкорами, да. Но хотелось бы, чтобы это было системно и чтобы это было на такой хорошей профессиональной основе, а значит, и финансовой основе. Вот, пожалуй, вот эти направления, по которым бы хотелось бы работать в ближайшее время.
1: Александр Александрович, какие направления вы могли бы сейчас нам назвать для сотрудничества Радио ВОЗ, Радио Всероссийского общества слепых и звукового журнала «Товарищ»?
2: Первое, что приходит в голову, конечно, это обмен контентом. Нам что-то интересно у вас, наверное, вам интересно то, что происходит у нас. Я бы еще подумал о том, чтобы делать совместные программы, в частности, совместные передачи прямые, обсуждение каких-то тем вашей студии и нашей студии. Это же можно делать. Вот это было бы очень интересно. Может быть, подумать о совместных проектах, именно проектах культурных каких-то между Радио ВОЗ и журналом «Товарищ». Это тоже было бы интересно. Вот эти вот направления, мне кажется, вполне жизнеспособны и интересны.
1: Я думаю, что мы с вами обязательно еще подробнее обсудим планы для сотрудничества. А что бы вы сегодня хотели сказать нашим радиослушателям и что пожелать?
2: Ну, знаете, мы живем сейчас... Знаете, есть поговорка такая банальная, что мы не выбираем времена. Сейчас время не самое лучшее в мире. Все движется, все сдвигается. Я бы хотел бы пожелать, чтобы мы оставались теми же добрыми, хорошими, ответственными людьми. Пусть все меняется за окном и там в мире, а давайте останемся людьми с достоинством, с добром сердца, с честью. Давайте будем помнить о том, что нам, людям с инвалидностью по зрению, очень важно держать друг друга за руки. Именно это нам позволит в любые времена жить достойно в этом мире. И еще, конечно, хочу поздравить всех с Днем Победы. Это общий наш праздник и белорусов, и русских, и всех национальностей, которые живут в наших странах.
1: Для наших радиослушателей я напоминаю, вы прослушали интервью с Калошей Александром Александровичем, начальником сектора информационного обеспечения организационного отдела Центрального правления Белорусского товарищества инвалидов по зрению. До новых встреч в эфире «Радио ВОЗ».

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Пермь активно инклюзивная. Умеем жить ярко.
2: Мы подготовили для вас фрагмент спектакля «Театра-театра» Анна Каренина и предлагаем вам его посмотреть глазами незрячего человека.
3: Пока одни говорят об инклюзии, другие успешно развивают это направление. 14 мая в Пермском ДК ВОС состоялся живой, честный и очень нужный разговор о том, как сделать культурную жизнь доступной для каждого человека.
4: Вронский подходит к Китти и протягивает руку Анне. Анна обходит Китти, и они с Вронским начинают вальсировать. Китти остается одна. Ходит потерянная среди гостей. Неотрывно следит за Карениной и Вронским.
5: Для меня, знаете, это, наверное, такое мероприятие, которое должно, по крайней мере, расширить как раз границы именно доступности не только для людей с ограниченными возможностями, но и для здоровых, чтобы мы начали друг друга понимать, слышать, видеть.
6: Говорит директор Пермского КСРЦ ВОС Юлия Федоровна Гельбич.
5: На самом деле, когда у тебя нет никаких ограничений, да, по здоровью, ты не настолько можешь увидеть глобально проблему. И вот наш как раз открытый диалог позволит нам понимать друг друга лучше. Самое главное, чтобы сегодня разрешились многие вопросы, и мы друг друга услышали.
3: Открытый микрофон «Путь к пониманию инклюзии» собрал тех, кто действительно меняет пространство вокруг нас. Представители театров, музеев, цирка, зоопарка и других учреждений культуры Пермского края. Без скучных докладов, с энтузиазмом, с реальными историями, вопросами, опытом и идеями. Говорили о тифлокомментировании, доступности мероприятий, о том, как незрячие люди воспринимают спектакли, выставки и культурные события. Делились опытом, обсуждали сложности и искали решения вместе.
2: Есть спектакль такой «Муму». Там есть кукла «Муму» маленькая и есть кукла «Муму» побольше. Так вот, в ладошку ребенка помещают маленькую куклу. Знакомили с разными системами кукловождения. Ребенок ощупывает, ну, кукла, кукла, ушки, ножки, хвостик, шерстка, все нормально. И вот как только за вагу взялся кукловод, эта кукла что-то там начинает делать, хвостиком вилять. И вот у ребенка вот этот вот шок. Потому что, по сути, для него спектакль в театре кукол то же самое, что в обычном театре. Он слышит игру актеров. Он не понимает вот этой вот магии, когда оживает неодушевленное. И вот эту вот магию способна передать тактильные экскурсии, за которые отдельно прям низкий поклон. Спасибо вам огромное.
7: Потому что трогательные экскурсии, они в прямом смысле трогательные.
8: С нами Нейля Рафисовна, директор специальной библиотеки. И она немножко поделится своими мыслями о том, как пришла идея организовать такое мероприятие и для чего это нужно благополучателям и учреждениям культуры.
9: У меня большая мечта сделать культуру доступной для любого человека. Как вот я писала в своем проекте, когда я сделала на Капитана культуры, культура в фокусе доступности, как пространство, где инклюзия становится нормой. А для того, чтобы эта мечта сбылась, очень важно было состыковать, устроить вот эту вот диалоговую площадку представителей разных организаций культуры, представители общественных объединений, самое главное, благополучатели, нашу целевую аудиторию, наши особые зрители, для которых мы, собственно говоря, и работаем. И вот чтобы понять лучше друг друга, внести какие-то коррективы, изменения в свою работу, а возможно, в этом диалоге смогут родиться какие-то новые интересные инициативы, проекты по взаимодействию. Есть куда расти, есть точки взаимодействия, причем не только между нашими благополучателями, целевой аудиторией, учреждениями культуры, но и между учреждениями культуры друг с другом. Есть интересные идеи по реализации проектов, которые будут направлены на обеспечение вот этой самой доступной информационной среды, чтобы мы могли говорить не только о физической доступности, но и об информационной доступности, чтобы наши учреждения культуры могли быть всегда открыты для нашей особой целевой аудитории.
10: Я не понаслышке знаю, что такое социальная интеграция инвалидов, что такое реабилитация, потому что я 8 лет до того, как прийти работать в культуру, работала в отделе социальной интеграции инвалидов Министерства социального развития.
6: Рассказывает генеральный директор Пермской синематеки Ирина Николаевна Ясарева.
10: Кроме того, что мы работаем как кинотеатр, у нас есть еще большая сеть социальных кинозалов на территории Пермского края. 221 площадка на сегодняшний день будет показывать фильмы различным категориям граждан в населенных пунктах, начиная от 300 человек. человек. На самом деле, хочется сказать, что кино является одним из самых доступных форматов в сфере культуры. Оно самое дешевое и самое простое с точки зрения как бы адаптации. Нам не надо, я не знаю, делать сложные тифло какие-то комментарии к отдельно взятым спектаклям. И благодаря техническому прогрессу, который за последние годы действительно приобрел какие-то колоссальные возможности, есть специальные программы, и люди с нарушением зрения, приходя в наш кинотеатр, наряду со всеми другими гражданами садятся в зрительный зал, абсолютно точно так же смотрят те же фильмы.
11: Владимир Ухов, в наше непростое время очень часто мобильный интернет недоступен. Как быть, вот если во время сеанса интернет пропадет?
10: Вопрос действительно очень актуальный. Мы всегда, когда знаем, что к нам придут люди, которые будут использовать программный продукт, даем доступ к Wi-Fi нашего учреждения, он у нас бесперебойный.
12: Василия Рофовна.
13: У меня такой вопрос. Вот смотрите, я купила билет, приехала на такси, вышла. Есть ли такая возможность, может быть, создать или продумать, допустим, чтобы я могла позвонить администратору и чтобы меня, например, встретили, сопроводили, потому что, зайдя в театр, даже я буду с тростью, в шуме, мне трудно будет найти место. Будет ли у меня такая возможность? Надеяться, что меня
12: могут
13: встретить.
12: Это вот хороший вопрос для размышления.
10: Мы так никогда не делали. Мы вот про эту проблему, может быть, даже и не знали. Если будет такая потребность, безусловно, у нас есть люди в штате, которые работают. Это администраторы, которые помогают в рассадке зала, проверяют билеты. То есть, если вы заранее нам позвоните, мы, безусловно, найдем возможность встретить вас около кинотеатра, если это будет в пределах какой-то пешей доступности, и, соответственно, проводить до места в зале. Я не думаю, что это проблема какая-то. Нам надо просто как-то организовать, раз такой запрос от
12: общества существует. Мы не знали, что такая потребность есть.
13: Мероприятие замечательное, нужное. Были подняты проблемные вопросы, которые касаются инвалидов по зрению. Я считаю, что разговор был продуктивный. Надеюсь на результаты.
14: Я даже не как сотрудник аппарата уполномоченного, я как член комиссии конкурса «Доступная среда». Много сделано. Но хотелось бы сказать, что у нас есть прекрасная площадка «Доступная среда», которая на сайте Министерства труда и социального развития у нас расположена. Она заполняется сотрудниками министерства, но информация туда подается сотрудниками учреждений. И, к сожалению, вот как-то эта работа у нас немножечко затихла. Когда потенциальный потребитель заходит на эту площадку, он видит не всегда актуальную информацию.
12: Информация о доступности?
14: Конечно, конечно, да.
10: Проблем в заполнении никакой нет. Тот, кто администрирует этот сайт, должен прислать нам письмо или сообщение.
12: Мы такой возможности даже не знаем. Да.
15: Лившиц Екатерина, инклюзивная мастерская «Будет Ляня». Мы работаем в инклюзивной мастерской с подростками и молодыми людьми с ментальными особенностями. У нас главная задача – это трудовая интеграция. Наша категория – ребят, но на самом деле это касается не только людей с ментальными особенностями, но и многих людей. Скорее всего, там 70-80% мы не сможем никогда устроиться на открытый рынок. Для нас то, что вы делаете, это бесконечно важно. И когда вам говорят о том, что а зачем вот там, я не знаю, там Хармс, там Астафьев, пермские ящеры или там, я не знаю, какие-нибудь хвойные деревья людям с какими-то видами инвалидности, не верьте, все это нужно, потому что через это мы становимся полноценными членами и понимаем, что такое правила и жизни в социальном обществе. И понимаем, что для нас это не только какие-то наши права, это еще и про нашу ответственность. Вот это и называется инклюзия. Насколько мы можем с вами объединиться и рассматривать вариант, когда мы, как социальное предприятие, как сообщество людей с инвалидностью и их близких, могли бы ориентироваться на партнерские взаимоотношения. Не когда мы выступаем получателями услуг, но когда мы бы смогли с вами говорить, что мы являемся партнерами, подрядчиками, и, возможно, вы бы стали для нас экспериментальной площадкой, где мы бы смогли устраивать наших ребят к вам на какие-то определенные роли. Я говорю, конечно, не о волонтерских историях. Возможно ли предположить, что вы становитесь площадкой, где возникают рабочие места, или мы делаем какой-то продукт для организации?
16: Когда вы приходите со своим сувенирным предложением, мы думаем, какие совместные пути развития и какая взаимная польза. Когда вы говорите, а мы бы хотели попробовать работать в гардеробе, еще где-то, начинается с волонтерства. А дальше за этим у нас очень острая потребность в кадрах, поверьте. У каждого из нас есть какая-то квота, когда мы обязаны принимать людей с инвалидностью. И поверьте, в штате у каждого из нас есть не один, не два и не три. Поэтому пишите, звоните, приходите.
17: Начальник отдела социальной помощи Буравцева Татьяна Сергеевна, департамент социальной политики администрации города Перми. Сегодняшнее мероприятие, конечно, полезно для всех сторон, для тех органов, которые были, от тех людей, которые организуют разные мероприятия для граждан с инвалидностью, также и для самих граждан с инвалидностью. Это как бы такой круглый стол для взаимодействия, поскольку это только первое мероприятие. Я думаю, что оно такое общими мазками пока, а потом в дальнейшем оно уже будет, может быть, каких-то более частных вопросов касаться. Хотелось бы отметить, что несмотря на то, что оно организуется именно обществом слепых вместе с дворцом слепых, да, оно полезно не только для людей с инвалидностью по зрению, а для разных категорий инвалидов, потому что, ну, доступная среда, она для всех создается.
18: Мы сейчас реализуем проект под названием «Зоопарк на кончиках пальцев. Тактильный музей для слепых и слабовидящих». Ну, тигра не потрогать, льва не потрогать.
6: Рассказывает заведующая отделом реализации проектов и грантов Пермского зоопарка Наталья Александровна Мухина.
18: Сейчас, в данный момент, у нас изготавливаются 3 тактильные фигуры. Это фигуры именно наших животных, которые живут в нашем зоопарке. Первая фигура — это орангутан Билл. Ему недавно исполнилось 15 лет. Это звезда нашего зоопарка. Далее у нас будет африканский лев Леро. Его рык слышен не только по всей территории нашего зоопарка, но и по всему индустриальному району. И третья фигура — это будет амурская тигрица Афина. Взбалмошная, эмоциональная очень девушка. К ней вообще невозможно приблизиться, но она обожает внимание наших посетителей. Эти фигуры будут у нас установлены в сравнении с фигуркой человека, чтобы незрячий мог увидеть, сравнить. Вот человек, вот я стою, да, и вот рядом вот этот вот зверь.
19: Я хотел у зоопарка поинтересоваться. Вот там будет макет льва, макет тигра. А нашей местной природы вы не планируете что-то подобное? Никогда незрячий не увидит живого лося, например.
18: Мы будем развивать экспозицию. Это первый этап. А далее мы будем дальше.
20: Вот вам предложение для того, чтобы уже
18: лось поняли. Можем там бурого медведя, например, сделать. Да.
19: Член Пермской городской организации Сорокин Василий. Сегодня у нас прошло интересное мероприятие. Люди немножко стеснительны. Еще много вопросов осталось интересных для незрячих. Надо двигаться дальше как-то.
3: Особенно ценно, что встреча получилась не для галочки, а по-настоящему открытой. Каждый мог задать вопрос, высказать мнение и стать услышанным.
21: Мне мероприятие очень понравилось. Оно было очень полезным в плане инклюзии. Был продуктивный диалог.
6: Говорит группорг индустриального района, руководитель кружка настольных игр в Пермском КСРЦ Анна Викторовна Коровникова.
21: Я о многих формах работы, конечно, знала, но когда все это происходит системно, в структуре и с какой-то последовательностью выступлений спикера плюс вопросами, то это просто прекрасно. Это замечательный пример сотрудничества нашего ДК, библиотеки и разных ведомств.
22: Формат очень интересный.
6: Говорит председатель Пермской краевой общественной организации ВОС Николай Александрович Бухавцев.
22: На мой взгляд, времени не хватило, поскольку когда много людей в разговоре, это, конечно, много времени занимает. Но это говорит о том, что данные мероприятия должны проходить регулярно. Надо действительно друг другу прислушиваться, находить какие-то решения, точки соприкосновения, ну и двигаться в этом направлении. Я хотел бы призвать все наши местные организации, все ВОСские группы инвалидов по зрению начинать пользоваться услугами учреждений культуры у себя на местах, в территориях, поскольку им такие задачи поставлены — оказывать услуги всем категориям населения, в том числе людям с различными потребностями, с различными инвалидностями.
3: Идейным вдохновителем и организатором встречи стала директор Пермской краевой специальной библиотеки для слепых Наиля Рафисовна Ибрагимова. Благодаря ее инициативе и огромной работе состоялся важный диалог между учреждениями культуры, общественными организациями и людьми, для которых доступность – это необходимость. И кажется, именно с таких встреч начинается самое важное – понимание.
23: Инвалиды бывают разные. Есть люди, которые хотели бы к себе отдельного специального отношения. И есть большое количество людей, которые бы хотели, желали и получают радость, когда они такие же, как все, и скрывают свою инвалидность, делают ее невидной. И если мы можем проявить соучастие и к тем, и другим, наше общество будет добрее, впереди большое будущее. И мне кажется, что в объединении наша сила.
6: Репортаж подготовили специалист по информационным ресурсам Пермского культурно-спортивного реабилитационного центра ВОС Оксана Сыпачева и автор звукового журнала «Голос Пермской краевой общественной организации ВОС» Павел Кляченко.
0: Система «Говорящий город».
1: Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
4: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая и Неваткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы, как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное, как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая и Неваткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теренга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОЗ с управляющей отделения Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Актуальное интервью на Радио ВОЗ.
4: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организацией «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций. Почему были выбраны именно эти меры поддержки для незрячих?
5: Благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели «Радио ВОЗ», я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
4: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
6: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в особый взгляд и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. А далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
4: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
6: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с Фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
4: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
7: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
4: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
5: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей, вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращения к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
4: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
6: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше. Они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе, сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение. То есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
4: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
7: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
4: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
5: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети, потому что

0: юридической поддержки. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот, вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое, Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
1: Юридический минимум НКО.
0: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
2: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио ВОС.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Меня зовут Анастасия Павлова. Я член Генерального совета Ассамблеи народов Евразии, автор и руководитель программы СНГ плюс мир и автор масштабных проектов «Вижу», «Гений мира» и «Возрождение человека». И мы представляем для вас социальную радиопрограмму, которую мы так и назвали «Возрождение человека». Наша программа реализуется при помощи Российской государственной библиотеки для слепых, Радио ВОС и Международного института новых образовательных технологий РГГУ. В этой программе мы будем стараться вас удивлять интересным контентом, потому что девиз нашей программы «Возрождая себя, возрождаешь мир вокруг». Мы будем стараться поднимать вам настроение, радовать позитивной и увлекательной информацией. Мы с вами будем очень необычно путешествовать по миру, знакомиться с гениями, жившими когда-то на нашей планете, и с нашими современниками, которые не устают возрождать себя постоянно. Вас ждут сказки, настоящая музыкальная феерия и стихотерапия для позитива. Композитором наших проектов является уникальный современный неоклассический композитор Тигран Джагер. Устраивайтесь поудобнее. Начинаем вместе с вами благотворную радиопрограмму «Возрождение человека».

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! И снова в эфире программа «Возрождение человека». И сейчас мы по традиции вместе с вами отправляемся в путешествие. И сегодня я хочу вас предупредить, у вас будет необычное путешествие. В предыдущих программах мы путешествовали с вами по миру, а в этой программе я приглашаю вас в свою поэтическую от слова «этика» карту России. Давайте будем открывать удивительные российские регионы и смотреть и удивляться величию нашей прекрасной страны. Итак, я приглашаю вас в замечательный российский регион, который называется Адыгея.

0: поэтическая карта России – Адыгея. Долина аммонитов – Адыгея. Прозрачный воздух, горных птиц полет. Ступаем мягко, погружаемся в аллеи деревьев древних. Вот круговорот. Среди минеральных бликов солнца зайчик, у горных зубров из-под лобья взгляд. Очаг адыгский, здесь в Черкесске мальчик, у водопадов нет пути назад. Каньон реки прекрасный, белоснежный, пещер колонны сказочно блестят. Поляны богатырской сон, здесь травы нежны. Среди дендрария камней лучистых взгляд. Над Лаганаки звездная картина. Как ароматен вечер, сколько доброты. Гранит в ущелье, молоко в кувшинах. Адыгской песни нежные черты. Ну вот, дорогие друзья, мы побывали с вами в Адыгее, а сейчас из Адыгеи я приглашаю вас в другой удивительный регион России. Я приглашаю вас в Осетию. Великого терека воды, как звезды, речного течения салют в облаках. Осетия, край удивительный создан, Дивгисская крепость, вода в миражах. Все выше и выше скалистые горы, все уже и уже ущелья замки, древнейшей истории вспышки затворов. Алан наверху, там не видно руки, лишь бронзовый взгляд исполин на вершине, среди ледников и лавин его власть. Осетии древней мотивы отныне и воздух прозрачный. Надышимся всласть. Величие рек увлекает прохладой. Идем аккуратно. Над нами орел великого терека, дух водопадом, проникнет в сознание. Победу обрел. И из Осетии я приглашаю вас посетить Ульяновскую область. Полетели? Земли сибирской клады, сокровища земли. Для Волги нет преграды, ель Пушкина вдали. Поволжские широты, сиянье в облаках, на крыльях самолетов, мечты, идеи в снах. Терраса удивления, ступень волны большой, бескрайние просторы и Волга со слезой. Метеорит Ульяновск сквозь время прилетел, орган семиметровый, в нем ветер уцелел. Роман «Обрыв», беседка и рыб орнамент свой. Снег сказочный, виньетка в снежинках с головой. Земли сибирской тайна, семи ветров размах. Найдете свои клады, здесь Волга в витражах солнца. Ну что, друзья, мы с вами попутешествовали по прекрасным российским регионам. Мы побывали с вами в Адыгее, в Осетии, в Ульяновской области. А сейчас я приготовила для вас настоящий подарок. На протяжении многих и многих программ вы слышите в нашей передаче музыку удивительного композитора. Конечно, вы его помните. Его зовут Тигран Джагер. И вот сегодня специально для всех вас Тигран записал свое интервью и рассказ о себе. Давайте я вас познакомлю с этим удивительным человеком. Человеком, который пишет музыку к проекту «Гении мира». Итак, рассказ Тиграна Джагера для вас.
1: Здравствуйте, я композитор, работающий под творческим псевдонимом Тигран Джагер. Часто спрашивают, почему такой выбор имени. Первая часть – это мое имя, данное мне при рождении. А вторая – сочетание первых слогов фамилии моей, Джагарян, и моей жены, соратника и администратора в одном лице, Надежды Геращенко. Родился я в Армении, прекрасной северной части страны, городе Ереван. С детства я был окружен великолепной музыкой народных напевов, симфонической музыкой великих армянских советских композиторов, как Хачатурян, Бабаджаняна, Масуряна и многих других. Меня постоянно сопровождали пронзительные мелодии дудука. Этот инструмент часто использую в своих неоклассических произведениях, ибо глубоко чувствую его природу. Сейчас многие композиторы обращаются к нему, но далеко не во всех произведениях отражена суть дудука. Со звуками дудука нужно родиться или быть гением восприятия музыки. В какой-то момент поиска своей стези в творчестве я понял свое предназначение – создание неоклассических произведений, саундтреков для кино и театра. Выбор нелегкий, как, впрочем, и выбор в целом быть композитором. Тем более, что по образованию я радиофизик, так что в музыке я, так сказать, самообразованный и сделавший себя. Но я много слушал именно классической музыки, хотя никогда не испытывал снобизма в этом плане. Я знаком практически со всеми жанрами. Но знаете, никто не оказал на меня большего и потрясающего до глубины влияния, как Сергей Прокофьев с его гениальной хроматизацией и Антонио Вивальди с гениальной скрипкой. Дань танцу рыцарей Прокофьева из балета «Ромео и Джульетта» прослеживается в моей неосимфонии «Правитель и мудрец». А теперь о тематической стороне моих произведений. Образование радиофизика, исследующего волновые структуры, соединило мои увлечения музыкой и космосом. Я каждый раз интуитивно соединяю вибрации музыки и космоса. Я готов изменить стереотип восприятия музыки как фоновой, не имеющей смысловой ценности. Ведь этим грешат даже многие неклассические произведения и саундтреки в кино. Что ж говорить о потоке многих современных песен и рэп-речитативов. Слушателя нужно провести через мелодическую часть к новым, неизведанным ранее и пробуждающим ритмам Вселенной. Для этого я стал развивать, фактически создавая поджанр неоклассики, неосимфоник, с его идеей мелодической драматургии, повествовательности, концентрации на темах космологии и эволюции человека. Так, после серии довольно легких инструментальных композиций, часто с восточными мотивами, появилась сначала четырехчастная симфония «Сингулярис», то есть «Сингулярность», непростая вещь. Знаете, что было самое ошеломляющее? Когда мы работали с Надеждой над этим произведением, я со стороны музыки, она со стороны концепции и темы. Мы не подозревали, что оно будет столь пророческим. Вот, как описан был нами смысл этой неосимфонии еще в прошлом году. Сингулярность, как говорит наука, одновременно то, что находится за точкой невозврата, то, где больше нет привычных знаков и надежд, нет ничего, и в то же время это может быть началом всего, точкой первого звука, первой вибрации, перерождением. Вселенная дает право на мир после войны. Разум, любовь, взаимопонимание, приятие – только эти начала в человечестве не дают ему исчезнуть навсегда за горизонтом событий, не пропасть в черной дыре саморазрушения. Фактически сейчас Россия ведет сражение за правду любви и приятия. В начале этого года в моем творчестве произошел новый кардинальный поворот. Я стал участником общественной социокультурной инициативы «Время человека», куда меня пригласил автор пьес и проектов о гениях мира, о развитии человека, которые вошли в эту инициативу Анастасия Павлова. Так родилась тематическая серия «Время человека», которая стартовала с одноименной композиции и с неосимфонии «Правитель и мудрец». Обе были посвящены гению Леонардо да Винчи. В серию мы объединили ряд других моих прежде созданных неоклассических произведений, в том числе и «Конец иллюзии». Там интересная идея и обложка трека. Человек встает со стула, матрицы стереотипов, и переходит через границу иллюзий к свободе. Кстати, большинство обложек моих композиций создает иллюстратор Александра Рыжкова. Ее же рисунок – это обложка, а теперь и логотип нашей инициативы. «Время человека» с витрувианским человеком да Винчи на часах башни равновесия своего «я». Его как бы рисует всегда скрывающийся уличный художник Бэнкси. На иллюстрации он парит на крыльях Леонардо с заветным баллончиком краски в руках. Сейчас я закончил альбом и серию «Путь к Конфуции» к одноименной поэтической пьесе Анастасии. Рад, что новые темы и гений мира толкают меня к тем жанрам и этническим типам музыки, за которые я, наверное, никогда бы не взялся. Это расширяет мой творческий мир и позволяет вам, дорогие слушатели, познакомиться через синтез поэзии и музыки с далекими странами, эпохами и мудростью человечества. Скоро вы сможете услышать и о других странах, эпохах и гениях мира. С вами был Тигран Джагер.
0: Ну вот, друзья, вы услышали, о чем рассказал вам удивительно талантливый композитор Тигран Джагер. А сейчас я приглашаю вас послушать песню, которую написал Тигран. Я надеюсь, что эта песня откликнется в вашем сердце. Эта песня называется «Сага о сыне». У Тиграна и Надежды, его жены, есть замечательный сын Михаил Тигранович. Мы Мишеньке передаем привет и слушаем песню «Сага о сыне». Музыка Тиграна Джагера, слова Надежды Геращенко исполняет Тигран Джагер. «Сага о сыне».

Ты пришел, я звал тебя, звездный свет в глазах тая. Протянул ты жизни нить, чтобы вечность пробудить. Ты велел назвать тебя, так как знали ты и я. Имя

Тони, солнце луч, он летел издалека. Позвал его я для тебя. Будет мальчик мой везуч. Открыты двери, заходи. Тебя там ждут для проявления отваги, пламени, горения. Прощай врагов своих люби. Но помни, дома ждет тебя тропинка по камням двора. Вдруг там запах добра и право на свободу дня.

Ну что, дорогие радиослушатели, наша программа по традиции завершается стихотерапией для позитива. И сегодня для вас позитивное стихотворение, которое я назвала «Кулинария». Вы поймете почему. Потому что мы будем варить с вами замечательный суп из счастливых эмоций. Итак, стихотерапия для позитива «Кулинария». Всех эмоций урожай брызжет сильно через край. Нужно взять такое сито, чтобы видеть всех красиво. Отсеваем страх и злость, гордость тоже туда брось. Лишь уверенность оставим, чтоб души держалась ось. И следующее позитивное пожелание для вас, дорогие радиослушатели, называется «Море». Миллионами алмазов растворился лунный свет. В переливчатых глубинах есть свой день и свой рассвет. Океанские просторы — это целая страна. В них живет земная тайна, не достать ее со дна. Разговоры меж кораллов, здесь дома гигантских рыб. Под роскошным одеялом здесь конька морского крик. Солнце здесь меняет краски, разукрасив море синь. И какая это сказка! Сколько дарит море сил! Есть мечта. Я буду морем хоть на час, на миг, на день. Когда солнце в гладь садится, все печали уйдут в тень. Наша программа заканчивается, и я хочу ее закончить повтором песни Тиграна Джагера «Сага о сыне». Желаю счастья и радости всем-всем деткам, всем-всем сыновьям. Пусть все печали и ваши, и ваших родителей, и ваших семей уходят в тень. «Сага о сыне».

Ты пришел, я звал тебя, звездный свет в глазах тая. Протянул ты жизни нить, чтобы вечность пробудить. Ты велел назвать тебя, так как знали ты и я. Имя дедов и отцов прокричал.

Бери в ладони солнца луч, он летел издалека. Позвал его я для тебя, будет мальчик мой везуч. Открыты двери, заходи, тебя там ждут для проявления отваги, пламени, горения. Прощай врагов своих люби. Но помни, дома ждет тебя тропинка по камням двора. Вдруг там запах добра и право на свободу дня.

0: Программа «Популярная классика» на радио ВОС. Турецкий марш. Вольфганг Амадей Моцарт. В 1783 году Вольфганг Амадей Моцарт написал музыкальную композицию под названием «Соната для фортепиано номер 11 ля мажор», состоявшую из трех частей. Первая часть – тема с вариациями «Анданте грациоза», вторая часть – «Минуэт», третья и заключительная часть – «Ронда алла турка» – турецкая ронда, ронда в турецком стиле. Впервые ноты этой сонаты были изданы в австрийской столице – Вене, музыкальным издательством «Artaria & Company» в 1784 году. Как только ее стали исполнять различные австрийские музыканты, первую и вторую части сонаты номер 11 сразу же как бы отбросили за ненадобностью и забыли. Зато третья часть, «Ронда алла турка», приобрела гигантскую популярность. При этом и музыканты, и слушатели по общему согласию самовольно переименовали турецкое рондо в турецкий марш. И это название закрепилось за данным произведением и стало общепринятым. Почему так произошло? Дело в том, что звуки турецкого рондо сразу же напомнили австрийцам хорошо знакомое звучание турецких военных маршей. Стилистика у произведения Моцарта была точно такая же. Турция и Австрия были давними и злейшими врагами и воевали с перерывами с начала XVI по конец XVIII века. Однако, несмотря на такую постоянную вражду, у австрийцев был сильнейший интерес и к турецкой культуре вообще, и к турецкой музыке в частности. Впервые австрийцы познакомились с игрой турецких музыкантов в 1699 году, когда в Вену прибыла турецкая делегация, чтобы отпраздновать заключение Карловицкого мирного договора, завершившего очередную австро-турецкую войну, продолжавшуюся 16 лет. Охрану делегации Османской империи несли янычары. И вместе с другими янычарами делегацию сопровождал янычарский военный оркестр, который дал несколько публичных концертов для жителей Вены. Австрийцы пришли от янычарской музыки в такой восторг, что многие австрийские музыканты стали пытаться имитировать турецкую музыку на европейских музыкальных инструментах, и даже появились фальшивые турецкие оркестры, когда коренные австрияки надевали на себя янычарскую одежду и играли на привезенных из Турции инструментах. И никакие последующие австро-турецкие войны не смогли уничтожить любовь австрийцев к турецкой музыке. Дошло даже до того, что в 1741 году австрийское правительство обратилось к турецкому с просьбой прислать турецкие музыкальные инструменты для императорского придворного оркестра. Инструменты были присланы. Кроме того, фортепиано в Австрии стали делать со специальной янычарской педалью, позволявшей приблизительно имитировать звучание турецкого барабана. Чем же так зацепила австрийцев янычарская музыка? В первую очередь своей необычностью. Турецкие марши меньше всего на свете похожи на привычные европейские. Это очень живая, бодрая, веселая музыка. Под нее можно делать все, что угодно. Но вот чтобы ходить строем и маршировать по плацу, она как бы не совсем для этого подходит. И действительно, турецкие янычары никогда под музыку строем не ходили. Музыку играли перед боем, во время боя и после боя, чтобы отпраздновать победу, а также во время торжественных мероприятий. И красивая церемония, и прекрасная музыка – все это производило настолько мощное впечатление на австрийцев, да и на других европейцев, что даже после того, как в 1826 году турецкий султан Махмуд II по внутриполитическим соображениям ликвидировал янычарский корпус вместе с оркестрами и запретил их музыку, в Европе вплоть до конца XIX века продолжали выступать янычарские оркестры, и европейская публика с удовольствием собиралась послушать зажигательные турецкие марши. Когда Вольфганг Амадей Моцарт писал «Турецкое рондо», он переложил традиционную оркестровую турецкую военную музыку для исполнения на фортепиано, в результате чего ее стало возможно исполнять и не собирая огромный янычарский оркестр в любом доме, где был рояль или пианино. Учитывая, что современные турецкие военные оркестры, восстановленные в турецкой армии в 1952 году, играют в основном в европейском стиле, представить себе звучание настоящего янычарского оркестра хотя бы приблизительно можно только послушав «Турецкое рондо», турецкий марш Моцарта. Но при этом все же следует учитывать, что на современных фортепиано нет янычарской педали, которая была на фортепиано во времена Моцарта. Поэтому в ту пору турецкий марш в фортепианном исполнении звучал все же не совсем так, как он звучит сейчас. История умалчивает о том, как Моцарт отнесся к тому, что восхищенная публика переименовала его «Турецкое рондо» в «Турецкий марш». В конце жизни композитор очень много работал, и, скорее всего, ему было не до этого, ведь он никогда не называл «Рондо Алла Турка» своим главным произведением. Это был всего лишь незначительный эпизод в его творческой деятельности. Однако у народа мнение совсем иное. Если сейчас попросить кого-нибудь быстро навскидку назвать, какую музыку написал Моцарт, чаще всего называют именно «Турецкий марш». Примечательно, что Моцарта очень...
1: Вы слушаете Радио ВОС.
2: Из регионов.
3: 27 мая в России отмечается День библиотекаря. Сегодняшнюю нашу программу мы посвятим маленькой библиотеке и поговорим о буднях библиотеки-передвижки. Давайте знакомиться с героиней сегодняшней программы.
4: Меня зовут Карлова Татьяна Юрьевна. Я заведующая филиалом Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Я родилась в Кисловодске в 1985 году в семье слепого, то есть мне все это очень близко и по сердцу, и по жизни, знаю, как с каждым общаться. Очень много лет мой папа ходил сюда, в библиотеку, в этот филиал, читать книги. Ну, книги тогда он не мог читать по Брайлю, потому что он был, в общем-то, ослепший после травмы. Вот, поэтому мы читали всей семьей книги на кассетах. Вот. Это вот были мои первые шаги сюда, в библиотеку. Всегда очень нравилась эта работа. И я всегда говорила: пап, я тоже хотела работать здесь, в библиотеке. На что мне папа всегда говорил: для того, чтобы здесь работать, нужно, во-первых, любить работать, а во-вторых, иметь спецобразование. И вот с этого момента у меня, в общем-то, все и началось. До меня была заведующая библиотекой Немирова Нина Ивановна, которая, в общем-то, стала таким же членом семьи в нашем доме, потому что без книг никак нельзя было. Но она уже была определенного преклонного возраста, и она тогда предложила мне: ты бы хотела бы прийти сюда работать? Ну, я уже закончила школу, уже... А я говорю: ну так у меня ж нет образования. Она говорит: ну, ты не страшная. И предыдущий мой директор, Загребельная Анастасия Ивановна, посодействовала в получении первого моего образования библиотечного. Я горжусь, что, в общем-то, библиотека дала мне первый старт в жизни. Она мне дала как раз библиотечное образование. Я закончила колледж, Ставропольский колледж искусств, отделение библиотеки, ну, где учат на библиотеке, да. Вот. И я благодаря, в общем-то, своему директору получила это образование. И дальше уже потом высшее образование. И вот с 2010 года, очень даже символично, у меня даже запись трудовой книжки, 15 октября 2010 года. Это мой первый выход на рабочую платформу свою, мой первый старт. И тоже вот символично как раз в начало месячника «Белой трости». Ну, наверное, так было судьбой предначертано. И вот на протяжении уже 14 лет я прошла роль от обычного библиотекаря до заведующего филиалом. Я очень благодарна и нынешнему моему директору, который сменил предыдущего Захарова, Екатерине Сергеевне. Она у нас молодая, активная, творческая. Она каждый раз помогает, каждый раз нам чем-то посодействовать в каких-то или мероприятиях, или внутренних каких-то работах. Да? И, в общем-то, я попала в эту, так сказать, счастливую атмосферу, где у меня потрясающий коллектив, у меня потрясающий директор, у меня потрясающий замдиректора. Вот. И вот по сегодняшний день я в маленьком городе Кисловодске у нас возглавляю библиотеку и не только занимаюсь руководящими должностями и всеми этими моментами, но и являюсь, в общем-то, единственным сотрудником. Я и библиотекарь, я и книги на дом, я и литературу подбираю. Ну, вот такой вот, как мой директор говорит, универсальный работник.
3: Давайте еще вернемся к вашему детству, к вашим первым встречам с библиотекой. Какие библиотеки вы вообще посещали в детстве? Где вам нравилось больше всего?
4: Это как раз библиотека для слепых, потому что я была очень маленькая, и так как папа вновь ослеп, мне с папой мы проходили все инстанции, все библиотеки. Конечно, первая библиотека — это была библиотека для слепых. Мне еще сказки папа брал на бобинах. У нас был огромный бобинный магнитофон, по-моему, если я не ошибаюсь, назывался «Дайна». Он огромный такой. Меня поражали книжки на вот этих бобинах с вот этой лентой. Вот, то есть вот с этого начались мои сказки. Ну, помимо этого, конечно, и пластинки. Но вот библиотека у меня именно вот библиотека для слепых, потому что это первое место, куда я пришла, будучи совсем маленьким ребенком. И уже находясь здесь, я получала свои первые, в общем-то, шаги сказок. Папа брал большое количество бобин, и мы слушали и сказки, и рассказы. То есть очень-очень все было интересно, и именно вот шаги, вот библиотека для слепых. Это моя первая библиотека. Обычных, привычных библиотек я не помню, потому что, ну, у читающей семьи, мама у меня была зрячая, она была учителем русского языка и литературы, вот, и, в общем-то, литература нас окружала везде. И вот первые книжки, это были мои книжки на бобинах. Ну, которые я помню. Конечно, наверное, самые первые были сказки и папы, и мамы, и книжки. Но вот что запомнилось, это вот эти огромные бобины в бумажных коробочках, в таких бумажных упаковке такой. И этот огромный магнитофон, куда вставлялись эти, в общем-то, бобины для того, чтобы воспроизводилась запись. И вот ты каждый раз ждешь, папа пока поставит, пока все это настроит, включишь, а ты вот в ожидании этой самой сказки.
3: Расскажите немножко о вашем папе. Чем он занимался, вот когда потерял зрение? Откуда он приехал в Кисловодск?
4: Звали отца Юрий. Вы знаете, я прожила большую часть своей жизни с отцом, да, вот Царствие ему небесное. Я даже не подозревала, что он слепой. То есть он ослеп в молодости, но он сказал, что он занимался единоборствами, получил травму. Все, сам он из Москвы, с Люберец. Так как он ослеп, естественно, он вынужден был приехать из Москвы сюда, в Кисловодск, получить медицинское образование. Он как смеялся, он медсестра. У него как-то в документе интересно была записана его вторая, в общем-то, профессия. И вот он учился там, и там же познакомился с мамой, уже остался здесь, прописался здесь у мамы. И, в общем-то, вся жизнь у меня проходила в Кисловодске. Он редко выезжал, Ну, так как потом после учебы, естественно, он был работником поликлиники, он в нашей городской поликлинике. Во второй он был массажистом, то есть до момента, в общем-то, ну, по ряду заболеваний он вынужден был покинуть рабочее место и уже как бы занимался массажем дома. То есть у нас были, в общем-то, люди, которые приходили к папе, уже помнят его, как он работал в поликлинике, и вот приходили по памяти уже к нему домой. Вот, то есть вся вот жизнь вот так вот перемешалась, то есть он всю свою жизнь, большую часть жизни прожил в городе Кисловодске.
3: Скажите, пожалуйста, сколько на данный момент читателей в Кисловодской библиотеке для слепых?
4: 252.
3: Какие возрастные категории в основном пользуются библиотекой для слепых?
4: Ну, конечно, это возрастная категория 50+, как у нас сейчас любят маркировки везде ставят, да, книга. Ну, вот самый пожилой у меня 92 года читатель. Активный, надо сказать, несмотря на то, что родственники приезжают. Он читает флешки. Только вдумайте, возраст, да, освоил флешки и читает. Это, конечно, камень такой вот, гранит такой наш. Ну, и в то же время и дети. Молодежь заставить читать очень сложно. А вот детки, это возраст 3, 4, 5, 6, 7, 8 школы-интерната, да, нашего, вот они более такие активные. Молодежь, она больше привержена гаджетам, ну, наверное, как и вся молодежь, с 14 там, до определенного возраста, там, до 30, до 35, все они в электронных библиотеках стараются что-то взять, где-то что-то скачать, где-то, ну, вот они более такие прогрессивно-современные. А детки, которые только познают вот эти первые шаги, они изучают Брайль, они учатся читать, потому что, ну, класс классом, а навыки чтения и чтения по Брайлю у меня берут книжки, заказывают. Это вот художественная детская литература, это всевозможные детские чтения, то, что положено и по программе, по школьной, потому что можно ее взять только у нас, заказать. Вот, заказывают все, чтобы, в общем-то, и программу школьную не потерять, и в то же время познакомиться, в общем-то, с литературой и не потерять навык чтения по Брайлю, что очень важно. У меня вот лето наступает, у меня дети быстренько-быстренько берут все книжки под заказ, все, что по спискам положено прочитать, какие книги у нас есть, для того, чтобы и книгу прочитать, и в то же время не потерять скорость чтения, если совсем малыши, буквы не забыть, да, то есть это очень-очень важный, наверное, вот этот этап становления личности, где, ну, я считаю, что без Брайля прожить, ну, в наше время очень-очень-очень будет тяжело. Ты должен сам себе что-то написать, записать, какую-то отметку сделать. Гаджет — это всегда хорошо, гаджет может сесть, гаджет может поломаться, а грифель и бумага, и прибор, они никуда не денутся. Они всегда под рукой, всегда будут верными помощниками.
3: Так как и чем вам удается привлекать новых читателей?
4: Скорее всего, наверное, скажу о совместных мероприятиях с Всероссийским обществом слепых, с местной организацией города Кисловодска, потому что мы, в общем-то, работаем с одной категорией людей, но мы разные по назначению. У меня книги, там более такой социальный, в общем-то, момент, где люди приходят, ставши на учет, они еще или приехали, они еще даже не знают нашего города, не знают наших возможностей, да, и всегда председатель первичной организации говорит: а вы знаете, что помимо того, что у нас там проходят мероприятия, у нас есть библиотека. И всегда в любой момент она дает мой номер телефона, чтобы со мной, в общем-то, связались. То есть люди со мной знакомятся на мероприятиях. Или же пришли и стали на учет в местную организацию, там сказали о том, что я существую, что у меня библиотека, что у нас вот такие замечательные возможности есть. И люди приходят, А нам, говорит, сказали, вот у вас тут библиотека есть. Я говорю, конечно. И вот с этого все начинается, в первую очередь, сообщения. То есть это мероприятия какие-то, на мои ли мероприятия, кто-то просто зашел в местную организацию, у меня там на их базе проходят мероприятия. Людям понравилось, люди остались. Познакомились, да, а потом кто-то кому-то передал, вот из школы-интерната, они между собой как-то, вы знаете, договорились, кто-то что-то узнал быстренько, вот там Татьяна Юрьевна может заказать, там, вот это надо туда поехать, то есть сарафанным радио таким быстрым рассказали, что я существую, но я еще езжу с мероприятиями просветительскими, то есть у нас бывает и в разных учреждениях города мы проводим день информации, то есть мы рассказываем о себе, там у нас налаженная работа с Кисловодским ЗАГСом, с его директором, вот, мы проводим там регулярно, в каждый месячник «Белой трости» у нас там открывается выставка поделок, мы ее со Светланой Ивановной очень любим, и, в общем-то, по возможности то она, то я. Мы привозим туда поделки, в общем-то, наших незрячих. Наша выставка называется «Страна слепых мастеров», где мы вот конкретно в ЗАГСе проводим эту выставку, которая показывает работу семей, которые имеют ограничения. То есть муж и жена, они незрячие, они делают потрясающие вещи. Это и макраме, это и всевозможные поделки из всевозможных материалов. То есть, одним словом, не описать, это нужно увидеть. И многие, ну вот, вроде бы ЗАГС, да, вроде вообще совершенно, непонятная организация. Нет, она понятная, но при чем здесь слепой? А то, что мы хотим показать, что они крепкая семья, что у них есть интересы, они точно так же живут, точно так же растят детей, создают семьи. Показываем вот это как раз семейное дело, помимо того, что люди работают, но как бы зарабатывают, но тем не менее находят время на какое-то совместное увлечение. И там предоставлены людям работы, люди могут с ними и в руках подержать, и посмотреть именно семейных пар, то есть не просто так вот выставили непонятно на что, а именно вот акцент на семью. И не важно, что люди незрячие, это показано, насколько крепкая семья, насколько у них совместные интересы, как они развиваются, помимо того, что есть жизнь. Они продолжают обычной жизнью жить, как мы, но тем не менее они находят время и на семью, и на какое-то увлечение. И как раз вот в месячник «Белой трости» мы регулярно проводим вот эти мероприятия, где нас видят, где нас слышат. Ну, мы по возможности, это и пресса, это и какие-нибудь руководители крупных организаций, которые говорят, а давайте в следующем году у нас там сделаем выставку. Она у нас не стационарная, она у нас передвижная. То есть, если нас пригласили в другую организацию, мы там свою выставку покажем. То есть, вот таким моментом мы ходим по городу и о себе всегда говорим. Это регулярные какие-то новости в местную газету отдается. То есть, это какая-то информация через средства массовой информации. То есть люди в любом случае узнают. И вот многие, знаете, как у меня есть несколько читателей, которые женщина пришла в ЗАГС за свидетельством о рождении дочки, увидела нашу выставку, увидела, значит, поговорила, узнала о нашем существовании. И через месяц пришел сын ее соседки, которая, в общем-то, слепая, которая, по определенным жизненным ситуациям, не в курсе была нашей, в общем-то, библиотеки и все. И через нее, через эту выставку, получается, через соседку, она, в общем-то, вышла на меня и является, одной из тоже активных читательниц. То есть человек обо мне узнал от соседки, которая пришла в ЗАГС, попала на наше мероприятие, получила свидетельство там о рождении своего ребеночка. Вот, и в то же время помогла своему соседу. То есть даже вот такие вот истории, таких, наверное, у меня не одна наберется, где люди обо мне узнают через вот такие какие-то вот огромные массовые мероприятия.
2: Читатели бывают разные. Как вам удается справляться с капризными читателями?
4: поддаюсь их капризам. Потому что литература, как и каждый человек, она тоже специфическая. Поэтому кто-то что-то любит, кто-то что-то не любит. И вот тот, кто что-то не любит и очень капризен, ему предоставляется, ну, по возможности, выбор, что бы он хотел прочитать. Если у меня в фонде этого нет, можно заказать в Крае. Если в Крае нет, то Край закажет в Москве. А если эта книга существует, если она ему очень нужна. Но здесь немножко придется подождать, потому что все-таки это пересылка с Москвы до Ставрополя, от Ставрополя до Кисловодска. Но есть такие, которые подождут, но лишь бы было именно то, что вот он или она хочет. Поэтому с капризами нужно мириться, потому что это часть человеческой потребности. Вот он хочет именно такую литературу. Если у меня по какой-то причине нет, значит, мне что нужно сделать правильно? Найти. Поэтому называется «Будем искать».
2: Сколько времени вы работаете с одним читателем?
4: Знаете, с каждым по-разному. Кто-то забежал быстренько, зная, что ему нужно, звонит: «Татьяна Юрьевна, подберите мне ту-ту-ту-ту книгу, я подбегу, заберу». Ну, то есть человек прибежал, забрал книжку, убежал. А другой человек пришел, ему нужно полчаса, вот он пока сядет, отдохнет, там что-то спросит, чем-то поинтересуется, пока подберем книги, все. Может через полчаса уйти. А бывает так, что человек и на человека нужно и полтора часа. Но это в основном и бывает даже и больше, особенно если это касается записи книг на флеш-карте, потому что это очень такой долгий процесс. Во-первых, человек уже приходит, знаете, как бы подготовленный. У него список литературы, но не все, оно как бы, естественно, есть и в базе даже, и где-то еще в каких-то там других форматах. То есть это время на поиск. Потом, что человек бы хотел? А давайте вот эту книгу посмотрим. А давайте эту. Это может быть и не 5, и не 6, это может быть больше книг. И на это, естественно, уходит больше времени. И человек предпочитает прийти иногда ко мне в обеденный перерыв, чтобы, ну, ни с кем не сталкиваться. Вот он хочет, чтобы была я, компьютер и он. Иногда звонят даже до того: «А у вас сегодня много людей?» Я говорю: «Ну как я вам могу сказать?» Я говорю: «Я открыта по своему рабочему графику. Вот кто пришел, тот пришел. Ну вот у вас заранее никто вот с утра вот к 9, там, к 8 не приходит?» Я говорю: «Да нет». Я говорю: «Вроде никто не писал, не звонил, что придет к 8, к 9. Ой, я тогда приду к самому открытию для того, чтобы, ну вот, хотя бы часик полтора мы с вами книжки повыбирали». Ну хорошо. И думаю: «А что ж так долго?» А потом, когда смотрю, уже приходят подготовленные, брайлевская тетрадка, записанные книги, книги записаны, названия книг, которые понравились, они прочитали в нашем диалоге, запомнили там или что-то им понравилось, все уже целыми списками, и давай начнем с А и штудируем от А до Я всех авторов, которые бы они хотели бы прочитать в аудиоформате, в общем-то, и закачать себе на флешку. Поэтому иногда бывает и полтора часа уходит на одного читателя. Ну, если рядом кто-то еще находится, пока книги на флешку записываются, у меня есть вот этот небольшой промежуток времени, когда я могу позволить обслужить другого человека, но человек, который записывает, он у меня продолжает, в общем-то, находиться в библиотеке, поэтому стараемся вот всем угодить.
2: Проводили ли вы когда-нибудь кружки громкого чтения?
4: Конечно. Это, наверное, знаете, одна из наиболее важных в мероприятиях. Конечно, мы собираемся в местной организации, потому что у нас, в общем-то, филиал очень маленький, у нас нету своего помещения, и все ездят, в общем-то, на мероприятия Всероссийского общества слепых, наш кисловодский, в общем-то, филиал их, вот, местной организации. И вот там, конечно, без этого, наверное, ну, ни одно мероприятие не проходит.
2: Кто подбирает книгу для общего чтения?
4: А вот с этим очень интересно. Это иногда происходит целая дискуссия. То есть мы считаем... Я могу предложить читателям. Я говорю, давайте мы вот сделаем там... Сегодня там такую-то книгу прочитаем. А мне может читатель сказать, нет, а мы хотим вот это. Третий хочет вот это. Поэтому иногда бывает да, такое, такие страсти, накал страстей проходит, что мы вообще уходим в другую книгу, не моя, не их.
3: В чем особенность работы библиотеки передвижки?
4: Значит, если в обычной библиотеке существует определенный фонд, то есть это книги, которые, в общем-то, стоят на своем месте, то в библиотеке у нас в передвижке у нас двигается фонд. То есть если одна книга может там стоять и месяц, и два, и три, и год, и два, и три, у меня она так не стоит. То есть у меня большинство людей перечитали. Или же книга не пользуется таким спросом. Ну, то есть, ну, навряд ли кто-то ее будет читать. Бывает, есть такие книги, которые вот мой читатель обходит. Не потому что книга плохая, а потому что ну, она по каким-то моментам не... абсолютно, ну, неинтересно, допустим, определенному читателю, да, и как бы я вижу, что она, ну, она мне сейчас не особо нужна. Если нужно, я ее всегда закажу в Ставрополь у себя в крае, и мне ее всегда пришлют. Поэтому я собираю эти книги. Это регулярный отбор, это то, что читается, то, что не читается, то, что хотел бы человек прочитать, допустим, ну, не все прочитали, но эта книга очень интересна. Я составляю себе, в общем-то, это оставляю себя в фонде. Остальные я собираю и отправляю в край. К краю делаю заявку по новинкам литературы, которая, в общем-то, поступила, да, что интересного есть, и мне Ставрополь самое интересное по возможности собирает и отправляет мне. То есть у меня за это вот за год у меня 3-4 раза может поменяться фонд. То есть у меня 3-4 раза у меня забирают книги, и книги не одну, не две, а у меня иногда и 100 книг уходит от меня, потому что большинство уже ее перечитали, и она, допустим, или там не пользуется спросом, или она была под заказ, то есть то, чтобы место не занимало. И на их смену приходит новое. То есть у меня очень часто идет обмен литературой. Прям, ну, прям очень-очень даже быстро. Существуют обязательные экземпляры или вот краеведческая литература, которая является основой моего фонда, она никогда от меня не уезжает. То есть она всегда находится у меня. Ее, в общем-то, бережно храним, выдаем читателям. Вот краевая литература, она, в общем-то, ну, она и пользуется спросом. У меня, в общем-то, читают ее наши читатели, все. И вот, ну, вот она у меня от меня не переезжает. А все остальные прочитаны массой, большинством, они уходят, и им на смену приходят другие. То есть обмен литературы у меня гораздо быстрее проходит, чем вот в обычных библиотеках. В обычной библиотеке нужно ждать, пока новая книга придет или пришли новинки. Но также ты можешь взять какую-то там книгу, которая там 5 лет назад пришла, да? А мне для того, чтобы эта книга, которая у меня 5 лет назад, человек хочет ее перечитать, мне нужно будет заказать. То есть в течение там 2-3 дней у меня эта книжка прибегает ко мне со Ставрополя и попадает в руки моему читателю. То есть он, в принципе, не очень долго ее ждет.
3: Скажите, пожалуйста, а как происходит пересылка из Ставрополя к вам в Кисловодск и обратно?
4: Значит, первое, что у нас есть библиомобиль, который привозит мне по определенному графику, то есть график согласовывается руководством, и мне привозятся книги. Если это ну, форс-мажорно, это вот заказ детям, заказ читателю, то это приходит с заказной секограммой, приходит на почту России. Она от меня, к сожалению, далеко, и мне приходится за ними ездить. Я тогда ее, в общем-то, привожу сюда, то есть заказной секограммой.
3: А с почты книги забираете тоже вы сами?
4: Да.
3: И отвозите на почту тоже вы сами?
4: Да.
3: То есть вот такая сложная работа в библиотеке передвижки. Это не только выдача книг, но еще и ответственность за пересылку книг.
4: Конечно, она идет заказной секограммой, потому что обычной секограммой ты не отправишь книгу, потому что все-таки это деньги, а брайлевские книги мы прекрасно знаем. В общем-то, что это очень дорогостоящее удовольствие, и просто так потерять, ну, как бы никто не хочет, ни я, ни читать.

0: отслеживания, мне очень она нравится. Мне заказали книгу, я заказала ее в Крае. Край ее быстренько оформил, стикограммой заказной мне отправил. Мне уже сразу пришло уведомление, то, что она принята в отделении города Ставрополя. И вот ожидаемое время получения, такое-то, такое-то. Я ее каждый путь могу проследить по ее, в общем-то, треку. И когда я пришла, мне не нужен ни паспорт, ни ничего. Я открыла, показала QR-код, мне его считали, и я получила свои заветные 5, 6, 10, 12 книг. Поэтому это очень удобная система. Но единственное, что да, вот то, что помещение, в общем-то, почты далеко очень от нас. То есть нужно специально за ней ехать, и это, ну, как бы не очень близкий путь. Так, в общем-то, достаточно быстро.
1: А скажите, пожалуйста, вот брайлевские книги, они же достаточно тяжелые. Оказывает ли вам кто-то помощь в том, чтобы просто привезти их с почты до библиотеки?
0: Честно сказать, в основном это делаю я, но бывает так, что мои читатели, у которых есть родственники на машине, если книга им заказана, то есть бывает так, что кого-то отправляют племянника, брата. Ну, не всегда, конечно, так бывает, но по возможности. Там уже не смотрят мои книжки, их книжки. Сразу меня погрузили с моей этой секограммой и отправили в библиотеку. Оттуда уже я дала ту книгу, которая записана на читателя, чей родственник приехал со мной. То есть помогают всем миром, наверное. Я же говорю, наверное, поэтому я и работаю. Я столько лет здесь и, наверное, игру и раскрылась. Только благодаря, наверное, то, что вот у меня такие люди, у меня такой коллектив, поэтому все помогают, кто чем может. Иногда бывают, знаете, такие моменты, что и читатель себе заказывает на дом, но самому тащить на почту слепому человеку эту несчастную секограмму, оформлять и отправлять ее в край, тоже же ведь сложно. То есть это же можно, как бы, да, заказать себе домой, прийти с почты, взять книжечку, да, и потом, но потом же эту же тяжесть надо отнести, это же нужно ее упаковать, это же нужно, это же целое дело для слепого. Поэтому я говорю так, Ставрополь говорит, мы на все согласны. Я говорю, можно они эту книжечку оставят у меня. То есть человек прочитал, ему пришло на почту, он не тянет ее туда, вот откуда я их все приношу, а приносит ко мне, я звоню в край, они уже с формуляра списывают с человека, или на мне на филиал, если книга очень такая интересная, прям зачитывался человек, прям говорит, очень хорошая, оставьте у себя, просто переписывают ее на меня, то есть на мой филиал, то есть она за мной теперь числится, но человеку не надо тащить эти тяжести в другой конец города.
1: Давайте поговорим о надомном абонементе, ведь в вашей библиотеке вы единственный сотрудник, стало быть, вы не только выдаете книги в филиале, но и работаете с надомными читателями. Скажите, пожалуйста, сколько у вас сейчас читателей-надомников?
0: Читателей-надомников на сегодняшний день у меня 11 человек. С разными ограничениями, заболеваниями, и опорно-двигательный аппарат, и сопутствующие заболевания. Но это люди в основном, к сожалению, которые прикованы к постели, которые еле-еле передвигаются на ходунках. То есть это такая категория, которая, в общем-то, очень во мне нуждается. То есть это те люди, которые очень много, к сожалению, одиноких, у которых, в общем-то, нету близких и родных, и мы вместе с соцработником являемся вот тем самым окном в мир, как нас называют, да, то есть мы вот вместе, дружно вот помогаем таким нашим, в общем-то, читателям, потому что у человека и так жизнь очень тяжелая, а литература, она как раз скрашивает его тяжелые горестные моменты, она становится и семьей, и другом, и отдушиной, и каким-то источником информации, потому что люди читают разные книги, и художественную литературу, и в то же время у нас журнал «Нашу жизнь», где они могут быть в курсе всего того, что происходит, в общем-то, в стране, потому что новости новостями, в общем-то, люди предпочитают, в общем-то, печатную

0: печатный формат и информацию. У меня очень интересные берут очень часто выпуск нашей Ставропольской краевой библиотеки, называется «Калейдоскоп событий». Это развлекательно-познавательный журнал, поэтому он очень как бы хорошо читаемый. То есть вот такая вот категория, которая необходима, моя помощь и, в общем-то, в доставке, в подборе книг. Это очень такая интересная категория людей, это очень такая душевная категория людей, которая не каждого впустит в свой дом, поэтому это очень такая, ну, для меня немножко такая немножко личная такая работа, потому что это все очень сложно, это человеческая судьба, это человеческая боль, и вот ты каждый раз, простите, ты каждый раз с этим сталкиваешься и видишь, как тебя ждут. Простите, это очень такая тема тяжелая, потому что, ну, ты являешься, наверное, больше, чем родственник в этой ситуации. Тебя очень ждут, тебя очень любят. И, наверное, так как никогда, искренне ждут, без каких-то там моментов лицемерия. Вот, поэтому это... И ты являешься и медсестрой, и скорой помощью, и вплоть до того, что какие-то личные вещи найти, что-то перебрать, что-то выкинуть, знаете, как бы, и соцработник в то же время, знаете, ну, наверное, нету вот какой-то вот определенности, кто я. Я та, кто нужна вот в данный момент. Нужна я как медсестра, там, таблетки найти, прочитать, рассортировать, или же я нужна как скорая помощь померить сахар для того, чтобы... или померить давление для того, чтобы дать человеку эту таблетку, да, потому что кроме меня, к сожалению, никто не даст. Это такая вот очень... Это поговорить. Это книга, но это еще я... Первый, кто приходит, это соцработник, я иду как бы вторая. Через какой-то там промежуток времени мы созваниваемся с соцработником. То есть я последняя, кто ухожу от этого человека. Вот, и... Как бы разные ситуации бывали, и слава Богу, что сейчас все, у многих все, слава Богу, хорошо, но ты не знаешь, в какой момент ты можешь попасть. Иногда книга остается второстепенным, иногда даже не забираю, просто принесу, положу. Я как бы вынуждена делать определенную какую-то необходимую вещь, которая нужна моему читателю. Поэтому это такая очень интересная категория, они все очень интересные. И я всегда удивляюсь их желанию жить. Наверное, так, как хотят жить они, и цепляются за эту жизнь. Наверное, нам только нужно учиться, как наши проблемы, наши всякие моменты для жизни, по сравнению с их, вы знаете, наверное, это ничего. Потому что человек, который прикован к постели, который лишён близкого и родного человека, ну, наверное, дальше уже рассказывать не о чем. Это очень, в общем-то, это все, это тупик, да, и это очень страшные моменты одиночества. Но насколько эти люди позитивны, насколько эти люди чувствуют твое настроение, люди рады к тому, что я к ним прихожу. И, в общем-то, желание их прочитать, что-то узнать, даже что-то, чтоб я рассказала, что в городе творится, какие новости, что происходит. Люди это все очень ценят. И, в общем-то, практически все очень позитивные и очень так настроены жить. Говорит, не смотри, говорит, что я лежу. Говорит, мозг и руки работают хорошо. Говорит, я, говорит, и читаю, говорит, нормально, говорит, и соображаю. Так что, говорит, рассказываю все, что есть. Даже, знаете, даже вот до таких вот моментов. То есть это вот такая, да, очень эмоциональная сфера работы. Каждый вторник что-то несет в себе такое интересное.
1: А скажите, пожалуйста, как часто есть возможность у читателя надомного абонемента поменять книги?
0: У меня по расписанию я каждый вторник, у меня, в общем-то, есть обслуживание. То есть, если человек со вторника, ну, за неделю успел прочитать, то есть я вполне спокойно могу ему эти книги как бы поменять. Потому что мы всегда созваниваемся, и те, кто планируют, в любом случае, мы все живые люди, у всех свои планы, есть какие-то моменты, кто-то хочет, чтобы я пришла не в этот вторник, а в следующий, то есть у меня специальный блокнот, в котором я веду записи, кому что, кому какую книгу, кого на какой вторник записать, какое-то число. Я думаю, что, в общем-то, те, кто быстро читают, ну да, они немножечко дожидаются меня, потому что они быстренько книжку проглотили, и все. Им приходится меня иногда, да, вот до следующего вторника, в общем-то, подождать. А так у меня каждая неделя, каждый вторник я в распоряжении моих читателей.
1: А как вы добираетесь к своим читателям, которые обслуживаются на дому?
0: На общественном транспорте, на автобусах, на маршрутках. Иногда на двух, потому что не все живут в доступности. У меня вот здесь один маршрут рядом, который идет, но он мне не особо удобен. Мне вот приходится идти на другую маршрутку и пересаживаться иногда, и два автобуса с пересадками, чтобы доехать до моего читателя. Потому что есть читатели, которые живут в многоквартирных домах там, или в пятиэтажках, а есть, которые находятся в частных секторах. То есть это, ну, можно сказать, поселковая территория. Поэтому до поселка нужно добраться на другом совершенно поселковом автобусе, который ходит по расписанию. Поэтому здесь вот такая вот, такой вот момент. Маршрутки, автобусы.
1: Скажите, пожалуйста, ходить по улице прекрасно, с книгами, в хорошую погоду. А что делать, если на дворе вторник, а на улице сильный дождь?
0: Ой, последнее время это очень актуально, особенно во второй половине дня. Это, вы знаете, практически чайная церемония. Это ты достаешь, подбираешь книжки, это ты складываешь в пакет, это пакет ты переворачиваешь и пакет засовываешь в другой пакет, потому чтобы книжки не намокли. И потом третий пакет уж в котором ты понесешь, для того, чтобы книги ни с одной, ни с другой стороны не намокли. Потому что, ну, априори зонтик уже нести тебе негде, потому что две твои руки рабочие уже заняты, и ты перебежками от, знаете, как бы от крыши до крыши с этими сумочками, с, в общем-то, интеллектуальным добром, значит, скачешь на остановку, потому что по-другому нет, книги-то надо закрывать, влага, вода, это все губительно, поэтому книги, да, вот, конечно, тщательно каждую книгу не укроешь, а вот именно вот полностью пакет, вот их уложил, потом этот пакет перевернул, это же уже целая система сложившаяся, переверну этот пакет, то есть получается у тебя там, где у тебя ты достаешь книжки, оно у тебя уже получается на дне, там верх уже, считай, закрыт. И третий пакет уже как бы, ну, переносочный такой, что какая бы вода ни прошла, то есть ты уже, они уже в двух пакетах, а третий это уже пакет, который переносишь. То же самое происходит, когда ты идешь от читателя, то есть его книги ты точно так же вот это вот фасуешь в пакет перевернутый, и в третий пакет уже контрольный для переноски.
1: И не промокает?
0: Ну, Бог миловал, пока нет. Пока не промокало. У меня, в общем-то, неделька дождевиков. У меня и черный, и желтый, и зеленый. У меня здесь куча дождевиков, потому что, ну, зонтик взять это просто нереально. Просто нету третьей руки. Иногда очень бы ее хотелось, или как вот в загранице, или там у наших близких, в общем-то, по континенту. Соседи, у них там, знаете, есть шапочки, над шапочками зонтики. То есть, как бы я иногда подумала, но я думаю, я долго с этими книжками не пройду, думаю, меня будут очень долго останавливать. Так, чтобы над головой хотя бы был бы зонтик. Ну, это, конечно, смешно, но, тем не менее, как бы зонтик уже держать нечем, поэтому у меня существует моя рабочая форма, это дождевик. Я никогда не обращала внимания, на каких улицах находятся вообще библиотеки, да, вот у каждой библиотеки своя есть улица, да, на которой фактически юридический адрес. Но, идя с книгами в очередному на домнику, говорит, дело было, вечером делать было нечего. Решила задуматься, вот на каких вот улицах у нас находятся, в общем-то, библиотеки, и моя в том числе. И вот самое, что интересное, для того, чтобы приехать с выезда ко мне, дойти до меня, добраться, нужно с выезда или же с въезда в город остановиться на улице какой? Правильно, Маяковского. Где находится моя библиотека? В тихом, спокойном районе, спальном, где поют птички, очень вкусная выпечка. На какой она может находиться улице чисто теоретически? Вот на улице Есенина. Цветы, деревья, романтика. То есть я нахожусь на улице Есенина, но чтобы ко мне добраться с выезда, нужно выйти непременно на остановке Маяковского.
1: Какие мероприятия вам особенно нравится проводить? Дело в том, что у библиотекаря еще входит в обязанности и проведение мероприятий с читателями. Ну, конечно, обо всех говорить долго, да и много. А вот расскажите, пожалуйста, о тех мероприятиях, которые вот особенно по душе и которым особенно приятно готовиться.
0: Это День Победы. Это, наверное, один из таких любимых, нужных, даже необходимых мероприятий, к которому готовишься, наверное, как никогда тщательно, потому что это наша память, это наша история. И не потому что там государство прописало, что нужно быть патриотом. Нет, патриотом нужно родиться, нужно прожить, нужно воспитываться в этом. И подход даже к таким мероприятиям, он должен быть, в общем-то, и с одной стороны современным, потому что у нас сейчас очень много акций. Вот вы сегодня поучаствуете в нашей акции. Не только наша акция, это всероссийская акция «Окна Победы», да? Но это же что-то новое. Это каждый в память о своем герое украшает окна. Это и летящие журавли, это и горящие танки, это и радостные солдаты. Они сейчас такая, в общем-то, такая, эта сфера очень развитая, и печать цветная, односторонняя, двухсторонняя. Красиво, ну, называется вырубка, то есть по контуру обведено, да, то есть ты можешь этим пользоваться не один раз. Это настолько все, в общем-то, красиво. Это все, ты создаешь вот этот вот уголок памяти свой, да, используя там журавлей летящих. То есть показываешь тем самым, что ты эта часть. Когда мне мои дети задали вопрос, говорит, мам, ну зачем это все? Ну мы же помним. Я говорю, а это для того, чтобы не забыли. Потому что каждое окно победы, которое продумываем, я это делаю дома с детьми, это делаем с нашими читателями. Это не только нам память, но это и другим показать, что мы помним, мы являемся частью этой истории. Нет семьи такой, где не был памятен свой герой, да, то есть мы живы этой памятью, и чем, конечно, дальше от нас уходит это время, уже 81 год, тем люди, тем дети, молодежь, все дальше и дальше это остается вот только на страницах истории. Я не представляю себе, наверное, работу в публичной обычной библиотеке с обычными категориями людей, да, там с детьми, хотя я тоже с детьми работаю, но у меня особая категория деток, и каждому свой подход. Но я бы, наверное, я бы не смогла, потому что все-таки моя специфика работы, наверное, какой-то и у меня отложила отпечаток. Не хочу я менять работу, мне здесь нравится, мне здесь комфортно, не без проблем. Как бы и директор ругает, и наказывает, всякие моменты бывали. Но это, наверное, и хорошо, потому что ты учишься, и если любишь свою работу, ты учишься каждый божий день, ты повышаешь квалификацию, ты открываешь для себя много что нового. Библиотека не стоит на месте, мы трансформируемся, мы подстраиваемся под современные условия. Давайте проследим, даже вот насколько быстро все это происходит. Еще вот я помню себя с бобинами, потом точно так же я помню папу с магнитофоном, с кассетами, потом резко уже и магнитофоны, и с кассетами, и с дисками, да, и сейчас пролетело, ну, не такой большой период времени, мы уже пользуемся флеш-картами, накопителями, да, у нас отдельная библиотека электронная, да, что нам тогда как бы, ну, и даже и присниться не могло, вот, и причем это все вот в такой короткий период, и вот я вот как раз эти периоды все застала, это же так интересно, и насколько это все вот библиотека умеет, в общем-то, скомпоновать в себе, чтобы каждому было в этом месте удобно, комфортно, чтобы каждый мог выбрать тот формат, который ему удобен. У меня также есть диски, также есть кассеты, также есть флешки, также, естественно, этот наш любимый Брайль, как же без него. То есть на любой вкус, по любой возможности. У меня до сих пор вот люди читают книжки на CD, DVD, на своих, в общем-то, даже бывает так, что перекупают у кого-то уже DVD-дисков-то, уже как бы, ну, время тоже как бы уходит, но тем не менее люди находят и на чем проиграть, и DVD покупают, я же даже не думала, что они еще где-то продаются, но люди умудряются покупать, ну, потому что говорят, ну, мне так комфортно. Так что развиваемся и будем развиваться дальше, я думаю, у нас все будет впереди очень хорошо, несмотря на то, что все говорят, что в будущем библиотекарь пропадет как единица, пропадет как, в общем-то, работник, что уже такой профессии не будет. Нет, мы останемся. И какие бы роботы, какие бы там сейчас современные технические средства не пришли бы нам на смену, человеческий фактор не заменит. Робот не поговорит. Робот не может много что, но он пока еще не чувствует вот человека, его настроение, его, в общем-то, эмоциональное какое-то, там, я даже не знаю, как это сказать, какой-то эмоциональный настрой, с чем он пришел сюда. То есть наша профессия, она была, есть и будет, несмотря на то, что мы вот такие древние. Но все равно мы идем, вот смотрите, у нас открываются новые библиотеки, у нас открываются современные библиотеки, которые в себе как раз модельные, которые в себе собирают абсолютно все. Это и место, где можно поговорить, это и место, где можно получить какую-то услугу, в то же время и компьютеризировано. И то есть человек пришел и получил со всех сторон, в общем-то, помощь, и все, что ему нужно, он нашел в одном месте. Поэтому, конечно, и модельные библиотеки, вот они приходят на смену, они будут еще лучше. Это и внутри и площадки для проявления творческого потенциала. Это же очень хорошо, и это в очередной раз доказывает, что наша профессия была и будет, только мы будем трансформироваться вместе со своей библиотекой. Да. Вы будете на Каменводах, обязательно приходите в гости. Это Кисловодский филиал Ставропольской краевой библиотеки для слепых и слабовидящих имени Маяковского. Находимся мы на улице Есенина, 16. К нам можно добраться на маршрутке номер 17 или 19. И будем с вами дружить.
2: Из тысячи профессий Татьяна Юрьевна выбрала именно профессию библиотекаря. Она ни минуты не жалела о своем выборе и уверена, профессия библиотекаря останется с человечеством на долгие годы.

0: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
1: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
0: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам. Инфраструктурное оборудование не требует проведения профилактических мероприятий в течение срока службы. Для взаимодействия с инфраструктурным оборудованием пользователю доступ в интернет не требуется. Спасибо за внимание.
2: Радио ВОС.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая и Неваткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы – как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное – как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка.

0: которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая и Неваткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта Варвара Можевских, в шаффлборде Антон Беркутов, в боулинге Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теренга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОС с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
1: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
2: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Сигнал. Постоянная рубрика для инвалидов по зрению.
4: В нашей студии Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу, и Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», активный член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых. Здравствуйте!
5: Здравствуйте, уважаемые слушатели!
6: Здравствуйте, дорогие и любимые наши постоянные радиослушатели и новички, которые сегодня слушают нас.
4: И всех с праздником! Сегодня 1 мая. Раньше когда-то это был праздник, день международной солидарности трудящихся, ну а теперь день весны, труда и просто хороший праздничный день.
6: Ну как не радоваться этому? С праздником!
4: Александр Викторович, расскажите, пожалуйста, о себе. Ну и потом, конечно, о благотворительном фонде, который вы возглавляете, «Матери Туринска». Мы об этом еще не слышали.
5: Уважаемые радиослушатели, в первую очередь, конечно, также присоединяюсь к словам поздравления с таким весенним замечательным праздником. Мы все с вами помним из детства, что это праздник семейный. Всегда вместе с родителями под ручку все шли на демонстрации. И это олицетворяло то, что наша страна, она неделимая. Все мы вместе, семьи, большое государство, города. Поэтому Поэтому с праздником, самое главное, тепла вам, уюта, мирного неба, конечно, нам всем над головой. Но вкратце, что родился я в городе Туринске в далеком 84-м году.
4: Я не такой уж он и далекий, Александр Викторович.
5: Тем не менее. И так получилось, что со зрением начались проблемы с раннего возраста. И по счастливому обстоятельству, я бы сказал, родители мои узнали, что есть такое общество слепых, и в том числе Туринское местное отделение. И меня с детства записали туда. Ну, в детском возрасте мы только ездили на экскурсии, да, как бы активного участия не получалось принимать, потому что я не с самого Туринска, а еще из Туринского района, это 18 километров от самого города. Но, тем не менее, школу закончил хорошо, без троек.
4: Здорово.
5: Поступил в социально-экономический техникум Родник, опять же, при участии в том числе и общества слепых, потому что, как бы, информация про Родник, она у нас звучала везде, и поэтому было принято решение поступить туда. Впоследствии отучился, с красным дипломом закончил, поступил в институт уже заочно, начал трудовую деятельность. Сначала это экономическая деятельность была длительное время, ну и потом уже общественно-политическая, так скажем, назовем. И вот здесь-то как-то большее внимание, что ли, я переключил именно на общественно-полезные дела, чтобы быть полезным в любом случае обществу. До избрания депутатом законодательного собрания Свердловской области 7-го созыва мы с Марией Ахмадеевной уже плотно сотрудничали. Но, конечно, я уделял особое внимание Туринской местной организации, потому что, так как я сам там состоял, постоянно мы помогали и финансово, и проводить мероприятия, и всякие различные конкурсы. Мы все друг друга знаем, это как большая семья. Мария Ахмадеевна приезжает к нам, когда, то есть, прям, ну, чувствуется, что вот это не просто руководитель, а вот, ну, вот душевная теплота, у которого есть чему учиться. И вот это вот все, это стало таким примером, нужно двигаться дальше. Ну, и мы с Марией Ахмадеевной более тесно начали уже работать над областными проектами, так скажем. Уже я познакомился с теми предприятиями, уважаемые радиослушатели, я думаю, про них все в курсе, да, которые есть в нашей региональной ячейке. С руководством познакомились, ездил на заводы, посмотрел, какую продукцию наши члены общества выпускают, переговорил, можно сказать, с большинством для понимания, какие проблемы есть на местах. Ну и, значит, часто стал принимать вот именно активное участие уже в региональной организации. Следовательно, любую помощь, которую мы могли оказать со своей стороны, Мария Ахмадеевна, часто обращались, да и они всегда помогают, не отказывают. Где-то консультация, где-то, да просто даже советом. Ну и помним мы с вами 22-й год, это объявление СВО, и много ребят, в том числе, конечно, из моего родного Туринского района, да и вообще со всей области, да, как бы со всей страны, ушли защищать границы нашей Родины, и стало понятно, что только объединившись, мы можем здесь, в тылу, помочь нашим ребятам. И вот что отрадно заметить, было небольшое движение, оно и так и называлось «Матери Туринская», это те матери организовали, у которых сыновья, у кого-то внуки, ушли защищать нашу Родину. Тем самым было небольшое движение, но мы понимали, что запрос идет на помощь уже совершенно в других объемах. И предприниматели города Туринска собрались, пригласили меня и сказали, что если ты будешь руководителем, мы вроде как бы вот готовы создать фонд, появились учредители, появилось небольшое финансирование. Если честно, конечно, люди относились, большинство, к этому скептически. Но когда мы начали работать, а мне понравилось, нас любая организация принимала. Вот местное отделение общества слепых в Туринске, мы в их помещении и с участниками, именно с членами общества слепых местного отделения, вязали сети. И до сих пор вяжем маскировочные сети. Кто-то режет, кто-то вяжет. У кого на что рука заточена. И вот эта вот помощь, она по сей день, мы объединили всех неравнодушных людей. Кто-то окопные свечи льет. И такие у нас тоже есть из общества слепых. Кто-то помогает посылки запаковывать индивидуально. Кто-то носки вяжет. Кто-то подушки шьет. Вот это вот все огромная благодарность женщинам. Мужчины там выполняют свою мужскую работу. Кто-то железо нам привозит, уголки, которые тоже ребятам сегодня нужны, делать защиту на автомобиль. И вот это вот все совместная помощь, она стала увеличиваться в объемах. И буквально недавно, наверное, в начале февраля мы отправили целую 20-тонную фуру уже отдельно от города Туринска. И в погрузке принимало принимало участие, ну, наверное, порядка 100 человек. Студенты, члены общества слепых местной организации. У нас там Тамара Борисовна, активная участница. Вот, все мы объединились, принимали, они нам помогали коробки подавать. Мы, значит, ребятами доски загружали. 2 автомобиля УАЗ нам удалось с помощью предпринимателей увезти. 3 мотоцикла Урал. Большое количество лесоматериала, там около 15 кубов у нас в этот раз получилось. Много пустых бочек, канистр. Это все ребятам сегодня необходимо. И люди увидели, что мы вышли уже совершенно на другой уровень. Люди действительно поверили, они поняли, что помощь доходит до каждого бойца. А почему? Самое главное, за 25-й год у меня было 5 командировок в зону СВО. И в 26-м уже 2 командировки. Буквально мы командировку в январе сделали. В феврале у нас командировка была. Поэтому объем гуманитарной помощи, он не прекращается. Мы объединили Тавду, местное отделение общества слепых. Ирбит у нас, активисты молодцы тоже. И у них свой есть фонд Ирбит Преображения. Они точно так же не отказываются. Там есть руководитель Илья Анацкий. Они точно так же помогают, вот прям активно везде включаются, весь наш Восточный округ, как минимум, точно могу сказать, помогают вот в оказании этой помощи. Ну, а мы со своей стороны загружаем, у нас есть определенный график движения, который, конечно, разглашать ни в коем случае нельзя. Мы по этому графику проезжаем, с каждым бойцом встречаемся. Обязательно идет видеозапись, мы ее называем ответочка, обраточка, благодарочка мы ее называем. От бойцов кто-то благодарит свою родную школу, кто-то благодарит, конечно, жителей родного села, родного предприятия, то есть прям есть вот предприятиям скидываются и прям как бы помогает, и такое тоже бывает, поэтому записываем, люди видят, что мы довозим все до каждой, до последней коробочки, все передаем, бойцы очень благодарны, мы даже письма школьников, рисунки детей из детских садов, и у нас также есть дети членов ВОЗ, Туринской вот местной организации, которые рисунки приносят. Кто-то там из родителей принесет, там, я не знаю, носки вязаные, варежки, что-то, а дети обязательно рисунки, письма. И вот вы представляете, это слезы у солдат, когда мы им передаем весточку тепла, вот этой домашней теплоты, на месте, в окопе, у него все это прям там, в блиндажах, я сам видел, мы живем также с ними в блиндажах, в окопах, также что-то где-то перекусить, там, консерву открыть или что-то на ходу. Но, тем не менее, по городам проезжаем, передаем, и мы часто ездим в серую зону. Это так называемая серая зона, которая вроде и не наша, и еще не наша. И вот, то есть, в таком понимании, где нет местных администраций, где солдаты как бы находятся почти на передовой, им проще, они не могут выбраться иногда с позиций со своих, а мы должны довести ту помощь, поэтому нам приходится доезжать, но всегда доезжали до всех, всем передавали, если прям где-то кому-то не могли. Мы просили бойцов, сотоварищей, которые рядом, оставляли у них помощь, и обязательно потом солдаты приезжали, забирали. И в Запорожской области были уже 2 раза. Возле Гуляй-Поля мы недалеко были. Там сейчас до сих пор еще идут боевые действия. Но, тем не менее, мы ребятам полную машину запчастей увезли, которая им прям необходима была. Также собрали в Туринске неравнодушные жители, кто что нес, у кого что было. Даже топоры, пилы, бензопилы. Сегодня все это необходимо. Гвозди. У нас даже пенсионер принес целую коробку, ящик гвоздей. Говорит, ребята, я, говорит, уже дом построил, а им нужнее. И такие люди есть. И вот каждый же четверг, каждую неделю местное отделение общества слепых в Туринске мы, как бы Тамара Борисовна собирает, я иногда приезжаю, и мы обсуждаем вот эти вот вопросы, кто чем может, помогаем, кто-то сам, кто-то соседям даже об этом говорит, о той помощи, которую мы в том числе, да, от лица Свердловского отделения Всероссийского общества слепых возим. Люди начали подключаться, и огромное, конечно же, спасибо всем тем неравнодушным, которые и в нас поверили, и которые ребят поддерживают. И мы будем возить до тех пор, пока, как все ребята говорят, победа в любом случае будет за нами.
4: Александр Викторович, а как вы оцениваете настроение людей? И здесь у нас в тылу, и главное там.
5: Если сказать там, у ребят глаза горят. Ребята морально устали, но глаза горят все. До последнего говорят, победа будет за нами. Они движутся, они уверенно, хоть и медленно, но четко двигаются вперед. Здесь им стоит отдать должное. Это внуки, это те последователи наших с вами дедов, отцов, кто воевал в Великую Отечественную войну. Наш русский дух, его, конечно, не сломить. И я смотрю на тех солдат, это прям вот настоящие воины. Но когда ты привозишь баночку домашнего варенья или подушку, сшитую нашими женщинами, они становятся детьми. Это вот та частичка теплота. Или когда они письмо читают. Вот вроде что такое бумажка, а это письмо детей. И в каждом письме ребенок благодарит солдата и просит, чтобы он быстрее, конечно, возвращался домой. Ну и это, конечно, очень трогательно. Это прям ребятам честно поднимает боевой дух. Вот кто бы что ни говорил, поднимает боевой дух.
4: А ну настроение здесь?
5: Ну и, конечно, в тылу не все, конечно. Хотелось бы честно понимание того, что, ребята, никакие праздники сегодня неприемлемы, особенно массовые. Потому что, ребята, мы понимаем, у нас сложная ситуация. И каждый, еще раз говорю, каждый частичку бы себя внес в помощи той, которая нужна сегодня, необходима бойцам, это бы, конечно, может быть, я не знаю, было бы быстрее, конечно, не нам здесь оценивать эту ситуацию, но, тем не менее, ребятам намного будет теплее.
4: Ведь не на пустом месте родилась эта фраза «Россия воюющая и Россия танцующая».
5: Ну да, ее можно сегодня назвать так. Если какие-то небольшие праздники, пусть это вот женский день 8 марта, там понятно, женщин, мы должны поздравить, поблагодарить. Это такой тоже можно семейный праздник, его можно в узком кругу отпраздновать, и это нормально. Или был 23 февраля, или вот 1 мая сегодня, да, скажем. Это же опять же, с чего я начал, семейный праздник, его можно отпраздновать в кругу родных, близких. Но когда мы ходим на концерты, концерты собираются по 70 тысяч, там по 40 тысяч зрителей, и там танцуют, и поют, и непонятные группы эти. Я бы не сказал, что у них патриотически направленные песни, не будем называть вслух, но тем не менее вся молодежь, ну так скажем, в кавычках, тащится от этих песен. Но, ребят, мы сегодня должны в первую очередь вспоминать о том, что каждую минуту любой наш боец, любой сосед, родственник, друг, неважно кто, отец чей-то, он там. Он в окопах, он в грязи, и он защищает прежде всего нас, а не себя. И мы должны об этом помнить. И в каждой передаче об этом напоминать, уважаемые слушатели, о том, что действительно мы должны самое главное помнить. А если есть возможность помогать, мы не просим рублем, там еще чем-то, просто своим даже присутствием, своей какой-то физической помощью. Вот опять же вернемся к тому, что общество слепых, в основном люди плохо видящие, либо незрячие, но тем не менее они по вечерам приходят и вяжут эти сети. Мы привозим им ткань. Я разговаривал с предпринимателями. Предприниматели у нас же люди занятые. Они занимаются коммерческой деятельностью, но тем не менее они постоянно приобретают нам вот эту ткань. Предприниматели из города Екатеринбурга, директора управляющих компаний часто мне помогают вот с академического района. А наши женщины, простые участницы, простые жители, они приходят по вечерам и вяжут. И они понимают, что каждая плетеная сеть их руками, она помогает нам укрыть ребят. Вот эти одеяла антидроновые шьют. Да любое. Сухой душ они у нас научились изготавливать. В школах приходят, собираются также по вечерам женщины. Постельное где-то белье, нательное белье. Все это шьют для, в том числе, бойцов раненых в госпиталях. Это все шьется.
4: Вот каких людей воспитала областная организация Мария Ахмадеевна.
6: Вы знаете, Ольга Николаевна, сегодня, конечно, тема не случайно, она в нашем радио, нашей передаче звучит. Александр Викторович, он говорил вот про Восточный округ. У нас 23 местные организации, это в разных округах, в разных городах, и никто не остался равнодушным в стороне, чем могут, тем, как вот было сказано, помогают. Хотелось бы, конечно, сегодня радиослушатели нас услышат, как уже было перечислено, что можно, многие не знают, а кому отдать, куда принести. Мы готовы у себя себя в областной организации, а также готовы в любой местной организации, куда найдут возможность свою принести и отдать. А мы уже, в свою очередь, Александру Викторовичу, хотя он про Восточный округ говорит, он готов сегодня всю эту помощь и собрать, и помочь отправить, как было. Когда человек там побывал, воочию пообщался и с населением, и нашими воинами, у него уже есть туда выход, у него есть возможность организовать по доставке благотворительной помощи. Так вот, хочу обратиться нашим радиослушателям. Если у вас в самом деле хоть маленькая есть из дома возможность подарить, принести, вы слышите общество слепых. Вы знаете, где находится в каждом городе наша местная организация. Они уже предупреждены, они знают, они готовы будут принять вашу поддержку, вашу помощь. Когда вы спрашиваете, а кому, а куда, вот мы говорим вам наш адрес. И то, что Александр Викторович сегодня в нашем эфире огромная благодарность нашел возможность прийти и рассказать, это практически его информация, его выступление получается приглашением, призывом помочь людям там, где они находятся в трудных ситуациях. И то, что вот Александру Викторовичу такое большое доверие быть руководителем благотворительного фонда, это радостно, когда человеку доверяют возглавить такой большой благотворительный фонд. И говорю я сегодня от имени Всероссийского общества слепых, от имени президента Всероссийского общества слепых, с которым Владимиром Васильевичем Сипкиным вы, Александр Викторович, встретились 12 марта на отчетно-выборной конференции. Наш президент гордится, как он говорит, я горжусь, ребята, Свердловской областью и с такими боевыми людьми, как Александр Викторович. Это просто здорово. И много, конечно, членов общества, которым доверяют мы с вами, и запись и с группоргами, и с директорами. Поэтому они и находятся в обществе слепых, испытывая все свои жизненные трудности, готовы прийти на помощь. Александр Викторович, огромное-огромное вам спасибо. Думаю, не только от общества слепых, от Свердловской областной организации, но и от нашего населения. Сейчас радиослушатели, услышав нас, я думаю, побольше еще станет желающих помочь, поддержать наших воинов, и чтобы война закончилась быстрее и вернулись бы наши ребята домой. И с победой такое пожелание. И еще хочу поблагодарить наши местные организации, которые сегодня и по вечерам, некоторые даже вот у нас малых, Валентина Федоровна, она ночью готовит все эти детские, так скажем, подарочки для наших воинов. Правильно было сказано, а наши ребята рады любому вниманию. Открытка, письмо, поздравление и так далее, и так далее. Если мы с вами не поддержим, а кто же еще поддержит? Это наши российские ребята, это наша Россия, это мы, кого они защищают. Им мужество, здоровье, силы, стойкости, выдержки. И чтобы вернулись, как сказал Александр Викторович, с победой. Спасибо.
4: Александр Викторович, ну, может быть, есть какой-то телефон у вас общий, вашего благотворительного фонда? Или обращаться, как сказала Мария Ахмадеевна, именно в местные организации просто? Я уточняю.
5: Уважаемые радиослушатели, конечно же, у нас есть страница в социальной сети ВКонтакте на сегодняшний день. Она так и называется «Благотворительный фонд Матери Туринска». Там есть подробная информация о том, чем занимается фонд. Это и подготовка, и плетение сетей, и сбор гуманитарной помощи постоянно публикуется. И это все, каждый, кто есть в социальной сети ВКонтакте, может это все дело просмотреть. Я, когда посылаю письма предпринимателям, я всегда указываю ссылку также на QR-код, который можно провалиться и увидеть всю нашу деятельность. А телефон есть, но он у нас постоянно, так скажем, либо занят, либо не всегда получится взять трубку, потому что он либо у меня, а мы что-то чем-то постоянно занимаемся, я потом вечером перезваниваю, но тем не менее я его готов тогда в эфире продиктовать. У кого будут вопросы, скоординировать действительно, куда по всей области можно унести гуманитарную помощь. Но, уважаемые радиослушатели, здесь суть не в том, что именно в наш фонд фонд «Нести нужно помощь», но, тем не менее, в любом муниципалитете можно узнать, где есть местная организация общества слепых, обязательно передать, и мы это все увезем. Но у нас Свердловская область, она еще славится тем, что все равно много, очень много неравнодушных граждан, таких же в других городах, допустим, как и в Туринске, либо в Ирбите. Поэтому в каждом муниципальном городе есть фонды, либо в соседних городах. Можете, уважаемые радиослушатели, обращаться, приносить помощь туда. Мы с этими ребятами со всеми знакомы. Мы встречаемся либо, за ленточкой в зоне проведения специальной военной операции, либо здесь.

0: купили автомобиль, попросили передать. И такое тоже бывало, поэтому все мы друг другу помогаем. Почему? Потому что, наверное, лично мой девиз: у нас нет своих и чужих, у нас все ребята наши. А еще самое главное, уважаемые радиослушатели, о чем я вспомнил, вот, наверное, чтобы каждый из нас с вами понял ответ на один единственный вопрос. Когда к тебе рано или поздно подойдут твои дети, либо внуки, и спросят: папа там или дедушка, а где ты был, когда было СВО, мы должны быть готовы ответить на этот вопрос. Если мы ходили на концерты, то это один момент. Если мы помогали, чем могли, то это совершенно другой момент. Но я всегда говорю, сам себя никогда не обманешь. Поэтому я считаю, нужно сегодня жить именно таким образом, чтобы понимать, что есть ты, есть твоя семья, а есть еще те ребята, которые находятся там и защищают нас с вами. А что мы есть вместе? Это наша родина, наша Россия.
1: Я хочу вот еще, Ольга Николаевна, выступление Александра Викторовича с призывом, что кто чем может помочь. Хочу сказать, недавно вот Рижевское предприятие под руководством генерального директора Устюжанина Дмитрия Михайловича в Туринск отправили большую машину поролона. А в Туринске теперь этот поролон режут на подушки, на сиденье, на матрасики, чтобы нашим воинам было где посидеть, мягко полежать, поспать, когда минуточка покоя есть. Вот такую возможную помощь могут оказать и другие предприятия, другие организации. У нас, например, на Ревдинском предприятии тоже рабочие занимаются перевозкой груза именно до наших воинов. Ревда собирают. Правильно сказал Александр Викторович, в каждом городе есть такие точки, куда можно принести, сдать. Вот буквально на той неделе разговариваю, Тамара Борисовна мне Бахтина, как уже было сказано, председатель Туринской местной организации, и говорит: хорошо, что я сохранила сушеные яблоки, унесла, говорит, целый мешок сушеных яблок. Ребята это могут по ходу и отдыха, и по ходу работы как службы, хоть можно понемножечку да и пожевать. Так что, Александр Викторович, вам еще передадут мешок сушеных яблок.
0: Будем брать. Затем.
2: Во время Великой Отечественной войны действительно воевала вся страна. Танцующих не было. А если и танцевали, то только для поддержания духа бойцов. И правильно, только потому мы победили. Совсем скоро День Победы. Великий день, самый светлый день не только мая, но и, по-моему, года всего, да и жизни всей нашей. И у вас есть возможность сейчас поздравить всех, каждого жителя, да, земляка нашего.
1: Ну, как уже было и сказано, конечно, всех волнует сегодня победа, спокойной жизни. Мы с вами то и дело слышим, то на Краснодар, то еще куда-то. Эти дроны, это беспокойство, люди спокойно не спят. Первое святое пожелание – скорее закончить эту войну. А всем нам поддержать, терпение, пожелание и крепкого здоровья. Как я всегда говорю, здоровья много не бывает, так же, как и денег. Поэтому берегите, дорогие люди, дорогие друзья, дорогие жители Свердловской области и дорогие радиослушатели.
0: Уважаемые радиослушатели, что хочется сказать в этот знаменательный день, когда мы с вами чувствуем, что приближается великий день Великой Победы. Прежде всего, мирного нам с вами всем небо над головой, дорогие наши жители Свердловской области. Но та победа в Великой Отечественной войне, я думаю, она, конечно же, коснулась каждой нашей семьи. Еще раз, у кого-то это дедушка, у кого-то прадедушка на сегодняшний день. Но, тем не менее, мы все должны помнить эту победу. Мы должны помнить тех участников, которые не вернулись, которые вернулись с той победой, с той войны. Я отчетливо помню прадеда, что он пришел, он с 39-го года воевал и Финскую, и Великую Отечественную. Он пришел с победой, и он каждый год 9 мая рассказывал о том дне, когда они его так же долго ждали, как мы ждем сегодня. Но его не стало в 98-м году, но тем не менее, каждый год я приезжаю в его родной дом, я приезжаю к нему на кладбище, обязательно Георгиевская лента, обязательно цветы, и я рассказываю своим детям. То есть он для них уже прапрадедушка, но тем не менее, есть бессмертный полк у нас, акция. Дети у меня спрашивали, а кто это на портрете? И самое главное, уважаемые радиослушатели, мы все должны рассказывать нашим детям,

0: этим нашим внукам, какой ценой досталась та победа, кем она была завоевана, потому что еще раз, у каждого в семье был участник той Великой Отечественной войны, поэтому мы историю должны четко помнить, каковой она была на самом деле. Уважаемые радиослушатели, еще раз всех с этим великим наступающим праздником, Днем Великой Победы!
1: Александр Викторович Коркин, руководитель благотворительного фонда «Матери Туринска», член Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, и Мария Ахмадеевна Юдина, председатель Свердловской областной организации Всероссийского общества слепых, полномочный представитель президента Всероссийского общества слепых по Уральскому федеральному округу. Спасибо.
2: Свободное плавание.
3: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! С вами Ирина Андреева. И сегодня мы поговорим о том, как живут люди, которые запросто могли бы оказаться в психоневрологических интернатах, провести там всю свою жизнь и никогда не узнать, что такое жизнь самостоятельно. Некоторые из них могли бы жить и вне интерната, но это была бы жизнь в одиночестве, без возможности решать элементарные бытовые проблемы. К счастью, такой участи этим людям удалось избежать, потому что их поддержал и продолжает поддерживать благотворительный фонд «Творческое объединение Круг». Это организация, которая делает, на первый взгляд, совершенно невозможные вещи вполне возможными. Там помогают людям с тяжелой инвалидностью не только найти работу с достойной зарплатой, но и научиться жить самостоятельно в городской среде тем, кому это сложно. О том, как такое стало возможно, мы поговорим с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение Круг» Мариной Мень. Марина, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Давайте сначала просто расскажем нашим радиослушателям о том, какие направления есть в фонде. Я знаю, что их очень много. Это не только работа, но и что еще?
4: Главное для нас направление — это сопровождаемое проживание. Если сравнивать масштаб нашей деятельности, связанной с сопровождаемым трудоустройством, то он более значителен, чем количество людей, которым мы оказываем услуги сопровождаемого проживания. Порядка 300 человек у нас работает, 300 человек с инвалидностью. Порядка 30 человек у нас живут в квартирах, которые мы обеспечиваем в разных форматах. Все остальное — это дополнительные опции. Например, психологическое сопровождение — это необходимость, потому что люди с нарушениями здоровья, особенно с нарушениями психического здоровья или люди с интеллектуальными особенностями, они в психологе нуждаются по определению. Но я думаю, что и не только они. По сути, в современном мире в психологе нуждается каждый, но в данном случае это абсолютная необходимость, мы считаем. Мы занимаемся социокультурной адаптацией, как это называется в формальных документах. И это означает, что мы устраиваем экскурсии. В нашей программе не только работа, но и занятия досуговые. Это театральные занятия и музыкальные занятия. У нас бывают прекрасные встречи. Ну, в общем, если бы я жила в Советском Союзе, наверное, это было бы чем-то похожим на УПП ВОС. В УПП ВОС было общежитие, и квартиры давали кому-то, была работа, в УПП ВОС был Дом культуры. В общем, по сути, мы эту схему в чем-то воспроизводим.
3: А если говорить про трудоустройство, то чем люди с инвалидностью занимаются?
4: У нас так сложилось, что мы создали очень серьезное керамическое производство. Причем, когда я все это начинала, я была практически единственным учредителем благотворительного фонда. У меня есть соучредитель Сергей Флетин, и он шутку в которой есть доля шутки, называет себя бенефициаром номер один, потому что Сергей больше всего помогал и помогает мне тем, что ориентирует меня в понимании того, что требуется нашим подопечным. Но все то, что мы строили, по сути, реализовывалось мной в единственном числе. У Сергея нет опыта работы ни управленческого, ни административного. Я хотела сказать, что мы начали с помощи слепоглухим. И люди, которым мы помогали, этих людей мы хотели каким-то образом занять, обеспечить им занятость. И в конечном итоге оказалось, что лучше всего справляются незрячие и слабовидящие люди с лепкой. Это наиболее им доступно. Вот у нас есть керамическое производство, оно продолжает работать и развиваться. И при этом на сегодняшний день порядка 10%, а даже меньше, может быть, у нас люди с сенсорными нарушениями, слепые, глухие, слепоглухие. А основной контингент — это люди с интеллектуальными особенностями и психическими расстройствами. И это те люди, которые не могут найти себе, как правило, работу на открытом рынке труда. Вот им мы предоставляем место, обучаем их. Обучаем не в смысле, а сажаем их в класс, а на рабочем месте даем им осваивать операции, функции, которые могут быть востребованы в производственном процессе. Кроме керамики у нас есть еще и художественные мастерские, есть мастерские, которые создают изделия из текстиля. Мы очень красивые шоперы делаем, сувениры текстильные. Да, у нас есть очень такая серьезная мастерская озеленительная, в которой мы создаем композиции из горшечных растений и высаживаем их в кашпо, создаваемые в наших керамических мастерских. Ну, вот, кажется, я ответила на вопрос более широко, чем надо было. Чем мы занимаемся, какую работу мы предлагаем нашим подопечным. Слово «подопечное» мне больше нравится, чем слово «клиент». Во многих благотворительных фондах говорят «клиент». Не знаю, я такая еврейская опекающая мама.
3: А еще есть слово «благополучатели».
4: Благополучатели тоже можно, но да. Ну да, я эти два слова употребляю в своем лексиконе.
3: А что такое сопровождаемое проживание? Вот для тех, кто впервые слышит это словосочетание, а кто там кого сопровождает?
4: Это тоже сложный вопрос, потому что много видов сопровождаемого проживания мы развиваем. Вид сопровождаемого проживания зависит от, как говорят, нозологии, от того, с какими нарушениями мы имеем дело. И разница, она в том, в каком объеме сопровождения человек нуждается. Например, у нас есть слепоглухие, которых мы много лет уже сопровождаем, и они нуждаются в небольшом количестве услуг по запросу. Ну, надо про слепоглухих, я могу сказать дополнительно, что Москва в этом смысле очень богатый с точки зрения инфраструктуры город, и поэтому наши слепоглухие пользуются такси, они пользуются заказом продуктов, они пользуются, опять же, услугами сопровождения, на которые они имеют право. Могут вызвать себе тифло-сурдопереводчика, который, по сути, для них это тот, кто доведет их в поликлинику или в какое-то другое учреждение, поможет и организует все.
3: А это бесплатная услуга?
4: Бесплатная услуга, которая у слепоглухих, если они тотально незрячие, они имеют право на 240 часов в год. У них это записано в ИПРА. Но, кроме этого, мы тоже, как фонд, можем, или фонд соединения, который поддерживает слепоглухих, в каких-то случаях обеспечивают сопровождением. Главное, что у нас в Москве организована эта служба. Есть люди, которые профессионально это делают. То есть они получают за это зарплату, и они научились общаться со слепоглухими, научились понимать их нужды, понимать их особенности. И в этом смысле это очень хорошо, потому что в других городах в ИПРА сопровождение записано, а сопровождающих нет. Ну, да. Но в любом случае мы, наш фонд был у истоков создания службы сопровождения слепоглухих, я этим очень горжусь. Сначала это были волонтеры, которых мы собрали, потом эти волонтеры прошли небольшие курсы, позволившие им быть трудоустроенными для выполнения функций сопровождения. Вот с тех пор, благодаря фонду соединения, эта услуга оказалась вписана в ИПРА. И да, теперь это, в общем, для слепоглухих тот ресурс, который уже привычным стал.
3: А правильно ли я понимаю, что когда мы говорим «сопровождаемое проживание», это значит не обязательно, что человек живет в квартире, которую арендует фонд, но человек может жить у себя дома и пользоваться какими-то услугами?
4: В нашем случае этого нет. То есть он может пользоваться услугами не нашими, то есть теми, которые ему обеспечивает фонд соединения или государство. В нашем случае понятие «сопровождаемое проживание» — это именно в квартирах, которые обеспечивает фонд. Существует понятие «надомное сопровождение», но мы не практикуем пока сопровождение в квартирах, где живут наши потенциальные благополучатели. Значит, я рассказала про слепоглухих, на них я побольше остановилась, но кроме этого есть еще люди, которых мы выводим из интернатов, социальных домов. Раньше это называлось психоневрологические интернаты. Это люди, которых определили как имеющих высокий реабилитационный потенциал. Несмотря на то, что такой человек фактически с рождения был в системе социального обслуживания, в возрасте там, 30-40 лет они сейчас учатся жизни в городе, учатся всем необходимым навыкам для того, чтобы пройти межведомственную комиссию по определению их способности к самостоятельной жизни. И после этого получают квартиру. Уже 5 человек наших благополучателей получили квартиры, но сейчас есть еще 8 человек, которых мы сопровождаем в направлении получения квартир. Кроме этого, есть люди, которые не смогут получить квартиры, либо потому что они, будучи сиротами, имеют право на какую-то часть недвижимости в каком-то помещении, принадлежавшем их родителям, но жить там не могут. И это еще одна опция, которую мы реализуем. Мы этих людей сопровождаем, ну, в долгосрочном режиме. Это значит, что в нашей квартире человек сможет жить до тех пор, пока не придет то или иное решение для его жизнеустройства. Но это гораздо лучше, чем жить в интернате. Ребята, которые к нам попадают, они очень мотивированы на выход из интерната. Они очень ценят то, что нам удалось их оттуда забрать. И вот таких людей мы будем сопровождать долго. Есть еще люди на колясках. Вот если высокий реабилитационный потенциал для получения квартир, это люди с интеллектуальными нарушениями, как правило. А вот недавно мы начали сопровождать людей на колясках, в том числе тех, кто нуждается в круглосуточном уходе. Вот таких людей мы тоже берем к себе в сопровождаемое проживание. И это еще один вариант, который требует круглосуточных сменных ассистентов, И мы гордимся тем, что мы осваиваем и этот круг благополучателей, которые благодаря нашей структуре могут жить не в интернате, а в квартире. Есть совершенно замечательный проект, который я очень люблю. Мы 4 года сопровождаем девушек с тяжелыми множественными нарушениями развития. Есть такая аббревиатура ТМНР. Эти девушки вместо того, чтобы из детского интерната пойти в психоневрологический интернат, они оказались у нас. И теперь мы начали получать субсидию от департамента соцзащиты и считаем, что эти девушки будут до конца жизни с нами. Мы будем решать их жилищные проблемы, потому что сейчас они живут в квартире, которую арендует фонд. А все-таки они имеют формально право на жилье. Но это уже такие вопросы технические, которые мы будем постепенно решать.
3: Как вообще возникла идея организовать сопровождаемое проживание? Вот почему вы решили этим заняться?
4: Вообще-то на поверхности лежит эта нужда в этом. Началась у нас эта история с Мишей Ильиных, слепоглухого, нашего благополучателя. 11 лет назад начал к нам приезжать, будучи человеком одиноким, живущим в Сергиево-Посадском районе, в коммунальной квартире и находящимся в депрессивном состоянии на тот момент, потому что у него за год до того умерла жена, и он совершенно не представлял себе, а как он будет жить дальше. Он приезжал к нам, ехал в одну сторону 4 часа, когда он из своего риммаша ехал с собакой-поводырём. И вот тогда возникло понимание того, что нам каким-то образом Мишу нужно где-то расположить на ночлег. А с собакой это оказалось очень проблематично. И тогда, в 2015 году, у нас появилась первая квартира. В этой квартире Миша жил постоянно со своей собакой. Это было в шаговой доступности от мастерской, в которую он начал работать и был счастлив тем, что у него получается, и что его руки кому-то нужны, и что он может зарабатывать. И потом, поначалу мы эту квартиру использовали и как рабочее общежитие, то есть люди, которые приезжали там из Коломны, тоже могли там ночевать.
3: Общежитие в хорошем смысле, да? То есть не то, что там по 10 человек в комнате.
4: Там не было по 10 человек в комнате, но было по 4 человека в комнате. То есть мы его наполняли достаточно интенсивно. 3-4 человека в комнате было, потому что это было кайфово для слепоглухих, для которых тогда открывались новые возможности. Потом постепенно это общежитие превратилось уже в квартиру сопровождаемого проживания, в которой жили наши слепоглухие и наши первые благополучатели, выходцы из интерната, на которых я оформляла опеку. Вот. А сейчас у нас 8 квартир, из них 6 мы арендуем, даже 9 квартир, из них 7 мы арендуем, а 2 из них мы получили в пользование безвозмездное от департамента соцзащиты. И в этих квартирах у нас живет сейчас 30 человек.
3: Часто ли приходится устраивать сбор средств на нужды фонда в целом и конкретно сопровождаемого проживания?
4: Вот с этим у меня не очень хорошо. Я не Лида Мнява, я не великий блогер. И если в прошлом году мы сумели собрать 900 тысяч рублей на ремонт помещения, в котором теперь живут колясочники. И собрали мы их, эти 900 тысяч, благодаря блогеру Ольге Савельевой, которая мое великое почтение и благодарность. Вот. А когда мы решили попробовать в этом году опять на планете завести сбор и попросить Ольгу нам помочь, она нам сказала, что фондов у нее 17, и мы по два раза она не помогает. Вот сейчас из 1 700 000, которые мы пытаемся собрать, у нас собрано 180. И в этом смысле все не так просто. Не все получается, как хотелось бы. Но я могу сказать, что мы необычный фонд. Мы живем не только за счет сборов, мы живем 25% нашего бюджета, а бюджет у нас, годовой оборот в прошлом году был 100 миллионов, и 25% обеспечивает реализация продукции наших мастерских. Это немало, и этой цифрой гордимся. Порядка там 60% нашего бюджета составляют гранты. Сейчас появились у нас уже последние 3 года субсидии Департамента соцзащиты, что очень отрадно, потому что это путь к устойчивости, с моей точки зрения. Вот так.
3: Вы сказали, что квартира для Миши была в шаговой доступности от мастерской. А вот все квартиры находятся так близко или из каких-то людям приходится ездить?
4: Ну, в данном случае те квартиры, которые мы арендуем на коммерческой основе, мы выбираем именно помещение, которое близко от работы. У нас есть 2 квартиры в Некрасовке, а находимся мы на юго-западе. То есть там ехать из Некрасовки на юго-запад там 1,5 и больше часа. Мы стараемся таких решений избегать. В основном квартиры, которые мы арендуем, это то, что находится буквально там в 15 минутах ходьбы от мастерской.
3: Если говорить про людей, которые там живут, они между собой как-то дружат или живут просто как соседи? Или это скорее одна большая дружная семья, где там праздники совместные устраивают, какие-то беседы по вечерам?
4: Беседы по вечерам, я не знаю, много ли в наших семьях бывают бесед по вечерам, но они бывают. Как в любой семье, это скорее, конечно, семейный формат, и я стремлюсь к тому, чтобы люди, которые живут в квартирах, у нас есть квартиры, в которых живет там 3 человека или 4 человека, а есть квартира, в которой сейчас живет 7 человек, вот в том числе колясочники. Та квартира, которая ориентирована на долгосрочное проживание совместное, в ней мы ведем большую работу по формированию здорового семейного климата. И это очень непросто, потому что мы имеем дело с людьми, которые выходят из интерната. Очень интересно то, что они очень не хотят повторения своего интернатского опыта. Поэтому они стараются устраивать жизнь по-другому, но не всегда получается, и зачастую в этом нужна помощь, в первую очередь психологическая. Мы ее оказываем. Мы стараемся устраивать экскурсии и какие-то совместные мероприятия, и празднуем вместе Новый год, и в общем, в этом направлении у нас большие замыслы, и в общем-то, это хорошо.
3: Расскажите, пожалуйста, учат ли ребят каким-то бытовым навыкам и как это происходит?
4: В основном те, кто к нам попадает из интернатов, это люди, которые все-таки имеют базовые бытовые навыки, но, живя у нас, они, безусловно, обучаются их хождению в магазин и приготовлению еды. Очень важная история, когда мы водим их покупать одежду, чтобы такой слегка гопнический стиль одежды, который принят в интернате, сменился на более культурный и эстетичный. Не знаю почему, но то есть исторически так складывается, но люди в интернате одеты, если вот те, которые выросли и никогда не видели такой более культурной среды, да, там какие-то спортивные штаны. Мы рассказываем о том, каким должен быть стиль одежды, как нужно одеваться, приходится бороться, потому что я позволяю себе бороться, потому что можно было бы сказать, ну, тебе нравится вот такое, вот тебе нравится такая прическа, вот, а давай вот попробуем. То есть теоретически можно было бы сказать, ни с чем не бороться. А практически мы ведем в магазин, показываем в зеркало, как можно, приводим хорошего парикмахера и показываем, как можно. И я считаю, что это важно.
3: А ребята прислушиваются к советам, или у них есть такое протестное настроение, что «а я лучше знаю»?
4: Начинается с протестного настроения, постепенно все-таки побеждает здравый смысл и культура.
3: Мы сегодня говорили с председателем благотворительного фонда «Творческое объединение «Круг» Мариной Мень, обсуждали тему сопровождаемого проживания. Спасибо вам, Марина, это было очень интересно. Спасибо всем, кто нас слушал. С вами была Ирина Андреева. До свидания.
2: Свободное плавание. Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на
5: Вы слушаете «Радио ВОС».
6: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
7: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Луганска известнейший дуэт «Братья Золотухины». Добрый день, Валентин, добрый день, Михаил.
8: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Виктор. Привет всем!
7: Я очень рад, что вы снова у нас в гостях, потому что творчество братьев Золотухиных знают не только в Луганской и Донецкой, наверное, народных республиках, но и по всей России. С кем бы я ни говорил, из разных регионов люди, и везде ваше творчество знают. Сколько уже лет, для тех, кто не знает, наши радиослушатели, сколько лет уже существует ваш прекрасный дуэт?
8: Ну, здесь, наверное, нужно начать с вокального инструментального ансамбля школы, когда мы в составе ансамбля играли. Это был... Сначала нас назвали «Юность», потом мы самопровозгласились, это уже было где-то 87-88 год, «Хаос». Ну, мы искали, как Deep Purple, сели и начали думать над названием. И вот нам, мы хотели какое-то слово найти, вот «хаос». Ну, почему так? Это, ну, какое-то необычное, какое-то не такое, как у всех. Там веселые ребята.
7: Ну, рок же был, рок, да.
8: Немного скучно, да. Хотелось что-то вот вызывающее даже, соответствующее тем явлениям, так скажем, того времени.
7: Тенденциям,
8: да,
7: того времени, да.
8: И так далее. Затем и мы играли в составе... Ну, наверное, мы организовали, и с нами играли еще ребята. В Курске была рок-группа «Девакан». Ну, как бы основными, наверное, едиными вдохновителями были мы с братом. Миша пел тогда. Я, как бы, все, наверное, больше музыкальную часть на себе, как бы, и был ведущим гитаристом. Ну, и играли мы в рок-группе «Девакан». Затем, после окончания Курского музыкального училища, мы все, как бы, ребята разъехались. И затем, как бы, кто разъехался, кто женился, и поэтому, соответственно, выбыл из группы. А тогда рок-н-ролльная тусовка, она требовала самоотверженного погружения в процесс. То есть нельзя было служить двум господам, или Богу, или Мамоне, то есть или рок-н-ролл.
9: А для нас рок-н-ролл тогда был.
8: Или рок-н-роллу, или жене надо было служить.
7: Ясно. Кто, в общем, кажется,
10: а рок-н-ролльных жен тогда нет.
8: Тогда очень мало было, настоящих рок-н-ролльных.
9: У нас рок-н-ролльных жен не было, да.
8: Ну и затем, когда мы поступили уже в институт, мы стали с Мишей петь вдвоем, в основном вдвоем. Начали участвовать в всяких конкурсах украинской песни.
7: Так, давай я подсокращу. Короче, в каком году возник дуэт «Братья Золотухины»? Давайте без предисловия.
8: В 97-м году, если быть точным.
7: В 97-м году.
8: Год. Давайте так будем считать.
7: Вот, да. Вот с этого времени, значит, уже такой бренд, я бы сказал, дуэт «Братья Золотухины» стал набирать обороты. И по сей день они везде, где можно, выступают. Везде уже были и в Москве, и объехали много городов, и рок-концертов, и так далее. И я бы сказал, что эти люди, несмотря на то, что они незрячие, многих незрячих могут за пояс заткнуть, как говорят, да, в народе. И я предлагаю послушать первую песню. Давайте, ребята, послушаем, потом продолжим.
8: А нам можно выбрать какую, да?
7: Ну, конечно, называй.
8: Давайте послушаем рок-кавер. Была такая группа советская в конце 80-х, группа «Джокер». Мы сделали совсем, буквально недавно записали рок-кавер. Все сняли один в один. Песня называется «Магия».
7: «Магия». Слушаем эту песню в исполнении «Братьев Золотухиных» на волнах «Радио ВОС».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня с нами на связи из Луганска потрясающий поп-рок-дуэт братья Золотухины. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, как хотите, в любом порядке. И уже с 97 года, вот меня всегда удивительно, многие братья между собой ссорятся, ругаются. Здесь же всякое, наверное, бывало, но вы вместе. Как удается, ребята, вот приходить к какому-то единому мнению? Потому что ваша игра и ваша такая слаженность, четкость в подаче, она вот уникальна, и вас сразу узнаешь. Как вот происходит это, что вы друг друга не загрызли в процессе творческих мук?
1: Ну, к сожалению, вот во многих мы видели многие творческие коллективы, которые именно так и поступают. Они грызутся, они вот в прямом смысле этого слова. Они друг друга потом не выносят и просто уже, как бы, скажем, работают чисто по контракту, да. Ну, это же не творчество. Просто мы научились расставлять приоритеты в творчестве. А бывают, конечно, у нас разночтения. Бывают какие-то ситуации спорные, когда мы, ну не то чтобы спорим до хрипоты, нет. Но просто мы устраиваем такие дебаты, такие батлы между собой, рок-батлы, да. Но мы понимаем, что как бы творческий процесс один. Ну и мы, знаете, ну это все равно, что вот мы, ну мы сидим в одной лодке, да. Или же мы, ну, он будет, скажем, грести в одну сторону своим веслом, а я в другую. Наш дуэт далеко мы не уплывем.
2: Просто
1: мы это понимаем.
2: Просто смотрите, чем больше мы вместе займемся творчеством, особенно последние лет 5, когда мы стали заниматься больше развитием нашего YouTube-канала, немножко так, стриминговыми
0: платформами. Друзья, я сейчас хочу сказать нашим радиослушателям, что YouTube сегодня запрещен на территории Российской Федерации, поэтому...
2: Рутуб, Яндекс.Дзен, ВК-видео, там,
0: нет,
2: скажем,
0: мы можем о нем говорить, что канал есть, но мы должны предупредить, что он запрещен.
3: Запрещен,
0: а так можем...
3: Да.
0: Но мы им пользуемся.
2: Да, мы пользуемся, но мы просто... Знаете,
0: мы нашим врагам показываем творчество наших лучших исполнителей.
2: Да, вот именно. Мы как раз таки для этого и оставили там наш канал, для того, чтобы все остальные, которые как бы наши партнеры, скажем так.
1: Мягко говоря,
2: да.
0: Партнеры.
2: Ну, хотя мы не считаем их партнерами. То есть для того, чтобы они могли послушать нас, вдохновиться, потому что там тоже есть хорошие люди.
0: Безусловно.
2: И я уверен,
0: безусловно.
2: Что по этому хороших. И самая основная мысль, почему мы до сих пор, Виктор, почему мы вместе, потому что мы перестали делить наше творчество. В основном музыканты, возникают проблемы в группах.
0: Каждый тянет одеяло на себя просто, хочет выделиться, да?
2: Каждый, да. Вот эту музыку написал я, вот этот стих я написал. Мы сейчас все, везде, где мы что-то, мы делаем вместе, во-первых.
0: У вас один уже бренд, я бы сказал, это называется бренд,
2: да.
0: Братья Золотухины.
2: В какой-то песне Мирка больше постарался, в какой-то я, мы не делим.
0: Какая
2: мы
0: разница,
2: просто решили,
0: да.
2: Мы больше не будем эти мелочи делить. Мы все на 50 на 50.
1: Поэтому что отдельно меня или его никто не знает, как часть целого.
0: Вот, замечательно, ребята, ответили на вопрос.
2: И второе, мы друг друга, да, мы не конкурируем. Любая система, где есть конкуренция, она не выстоит, она
0: так
2: не
0: вот
2: выдержит.
0: Столько лет, конечно, не выдержит. Тем более
2: друг
0: вы взрослые
2: друга,
0: люди. Да, вы друг другу взрослые люди. Я когда был у вас в гостях, убедился, дорогие радиослушатели, скажу, когда был в Луганске, я был в гостях у этих замечательных людей. Вот они очень гостеприимны, они очень мудры, и они действительно делают творчество не ради славы или денег, а для души и для людей, чтобы люди понимали, в чем смысл. И вот поэтому их творчество настолько душевное, проникновенное, и поэтому вас хочется слушать. Давайте послушаем следующую песню в исполнении наших гостей. Какая это будет песня? Давайте объявим следующую.
2: Следующая песня мы предлагаем послушать. Мы буквально 2-3 дня назад ее записали. Песня, которую мы пели еще в музыкальном училище с ребятами, спел эту песню Максим Бельский, Макс, привет из Читы. Мы с ним дружны были, жили вместе. И он спел песню «Как хотелось мне сегодня к звездам в небеса». Мы эту песню решили, прослушивали старые кассеты, нас эта песня так торкнула. Какой текст, какая музыка, какое состояние?
1: Дело в том, что раньше простые пацаны, которые сидели во дворе и играли на гитаре, писали вот подобные песни. Хипари, грубо говоря. Они не называли себя поэтами. не колотили в грудь, что они там члены Союза писателей, это были композиторов и так далее.
3: Короче, как песня-то называется?
2: Песня называется, мы назвали ее «К звездам в небеса», и записали мы ее живьем, поставили 4 студийных микрофона и записали живьем сразу.
1: Записали просто вот как есть.
3: Гараж-гараж,
1: да, пришлось передать атмосферу песни, я немножко добавил эффектов и все, всего лишь.
3: Угу. То есть это как бы такое же, фактически живое исполнение, да, много не мудрили. Лайф, да, исполнение. Угу. Итак, дорогие друзья, слушаем эту песню в исполнении наших гостей. Очень мощный рок-дуэт «Братья Золотухины».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова. Дорогие радиослушатели, легенда Луганской Народной Республики, народные настоящие артисты, дуэт «Братья Золотухины» сегодня у нас в гостях, и мы наслаждаемся их творчеством. Это Михаил и Валентин. Вот как они правильно сказали сегодня, что мы не делим наше творчество, кто что сделал, кто что. И вот они существуют много лет, и как хорошее вино, с каждым годом становится все крепче и лучше.
1: Огромное спасибо за это сравнение. Это очень точное сравнение.
0: Да, потому что пережито много, пройдено много, и тот путь, который вы делаете, ребята, он даже негативный какой-то опыт, он тоже опыт, и вы становитесь все мудрее-мудрее. Я говорю, когда был в гостях, я удивился, насколько в личном общении нам удалось немножко пообщаться, поговорить и так далее, и я очень восхищен вами, вашим творчеством и вашим долголетием творческим, желаю, чтобы это продолжалось. Вот о чем сегодня, вот ты говоришь, когда докопаемся там и так далее, о чем сегодня вы мечтаете, вот что, какие есть планы? Сегодня где можно услышать ваши песни, кстати? Вот на каких площадках, где можно услышать песни в большем количестве?
1: Дорогие друзья, ну, везде, где есть видеохостинги, да, вот ВК-видео, Яндекс.Дзен, Рутуб, ну и, конечно, запрещенный YouTube, там у нас больше всего подписчиков, в ТГ есть тоже наш канал, а также постепенно на стриминговых платформах появляются наши работы. И вот совершенно недавно вышел еще один альбом «Плеск звездных морей». Это музыка такой медитативная, наверное, романтическая космическая музыка в духе группа Space, Диди Маруани, Париж, Франция, Транзит. Такая вот как бы музыка. Вот на стриминговых платформах вышел наш...
0: Что вдохновило?
1: Ну, как раз-таки вдохновило это вот юность наша, наверное, даже детство.
0: Ностальгия, да, такая какая-то?
1: Эту музыку мы писали постепенно, еще до 2014 года она была написана вся. И вот, ну, просто мы решили этот альбом отмастерить и выдать в свет. Ну, потому что музыка есть, как бы. Братья Золотухиных воспринимают все... Знаете, как такой уже как бы анекдот. Приходим к классическим музыкантам. Они говорят, да братья Золотухины, это ж барды, они же не профессионалы. Приходим к бардам, говорят, да нет, это они же не барды, они же профессионалы.
2: Они так круто поют.
1: Они так круто играют, круто поют, да. Приходим к этим, где-то в филармонии выступаем. Да братья Золотухины, да они же не поют, они же орут, они же рокеры, блин. А рокеры говорят, да нет, у них же классическая вокальная школа. Понимаете, как бы...
0: Не, ну то, что у вас очень здорово гармонирует и музыка, и вокал, и одно с другим сочетается, и здесь смешано все лучшее. Вот какая-то золотая середина найдена, на мой взгляд. Поэтому еще раз говорю, дорогие радиослушатели, ищите братьев Золотухиных на всех возможных видеохостингах, цифровых площадках и так далее. Что-то обязательно найдете?
1: Буквально в недалеком будущем. В будущем у нас, как бы, мы познакомились с одним лейблом, которые хотят выпустить наш компакт-диск. То есть это как бы официальный будет компакт-диск нашей рок-группы, которая была в музыкальном училище. То есть, ну, будет мастеринг. То есть я к чему это хочу сказать, что настоящие песни, да, то, что выстрадано, не вот эти однодневки нейросетевые, которые, к сожалению, сейчас заполняют, да, очень много и в видео, так скажем, пространстве, и в медиапространстве, очень много, так скажем, нейросетевых дешевых однодневок.
2: Как мы это называем, знаете, так немножко так саркастически, музыкальный фастфуд.
1: Да, спирт-рояльчик такой, нейросетевой. Так вот, настоящее искусство, или можно назвать его, можно, естество, да, то, что выстрадано, то, что, так скажем, по-настоящему прожил, долгую писалось, сводилось, делал, создавалось, оно и будет жить вечно.
0: И потом вы создаете не спеша, как бы, никуда не спешите, не летите.
1: Не спеша, да. Вот именно, да, то есть мы проживаем. Песня в период создания, она где-то, бывает, отлеживается. Мы ее обдумываем, переосмысливаем.
0: И когда уже понимаешь, что она пришла к какому-то завершению, да?
1: Да. И тогда уже окончательно там сводим или мастерим.
2: Вот, Виктор, вот как ты сказал, ваше творчество как хорошее настоящее вино. Вот у нас буквально недавно, может быть, полгода или год назад родился каламбур. Хорошие песни настоящие, как настоящее вино. С каждым годом становится лучше, лучше. А вот эта вся дешман, оно может только прокиснуть и превратиться в уксус. И,
0: это,
2: и даже
0: то есть, уксус переходит на уксус, да, куда-то.
1: Да. То есть, понимаете, и еще один каламбур от братьев Золотухиных.
2: Хорошие песни, как любимые женщины, их много не бывает.
0: Да, это точно. Слушай, ну это правда, это истина, истина.
2: А у кого много слишком любимых женщин, ну, тот уже ведет беспорядочный образ жизни. И...
0: А я хочу сказать, что братья Золотухин – это еще и верующие люди. Вот поэтому талант от Бога, ребята, у вас. Я думаю, что поэтому это не просто творчество, это жизненный путь, это судьба, это путь сквозь тернии к звездам. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что это братья Золотухины, легендарный луганский поп-рок-дуэт, который я все-таки называю поп-рок-дуэт, потому что все-таки элементы рока здесь никуда не денешь. И то, что голоса прекрасные, то, что тексты со смыслом, это все, как я говорю, талант от Бога. Слушаем следующее произведение. Объявите, пожалуйста, нам.
2: Следующая песня. Эту песню мы называем «Песнь песней». Говорим «Круче, чем у царя Соломона». Песня называется «Вселенская любовь». Над этой песней мы работали больше, чем, ну, наверное, около 2 лет. А здесь элементы рока, элементы классической музыки. В куплетах звучат полифонические фрагменты в стиле хоровых, наверное, ораторий Баха. А также звучат гитары, фортепиано. Здесь полновесный симфонический оркестр. Песня о любви, которая проходит...
0: Которая все победит.
2: Которая побеждает смерть. Когда двое любящих встречаются на земле, затем идут вместе в рай и возвращаются, воплощаясь опять на землю здесь, для того, чтобы подавать пример, прекрасный пример любви, как нужно... Потому что любить нужно тоже учиться. Это искусство. Это не так, что там стрела Амура попала в какое-то место, а человек думает, что он полюбил.
1: Нет. Ослеп духовно.
0: Да, да.
1: И у него там работает, да, так скажем, одна функция.
2: Да, и временная причем.
1: Да,
2: то есть и эти песни о том, как люди, двое влюбленных, они любят друг друга и показывают своим примером верности, примером любви, как нужно по-настоящему любить и нести эту любовь сквозь жизнь
1: потому
2: и смерть.
1: В нашем понимании любовь – это прежде всего крылья свободы. Это чувство, которое, если человек однажды пережил, он никогда уже не может забыть, да? Ну, то есть это с чем можно сравнить? Ну, вот представьте, если человеку просто перекрыт кислород, ну, буквально на минуту, буквально через полминуты там или к концу, там, текущие минуты, которые, в которые нет кислорода, я там, скажем, да, совершенно иначе буду к нему относиться. То же самое любовь. Когда человек испытал это чувство, он уже никогда не сможет...
0: Жить без любви.
1: Такой человек не сможет. Он не сможет обидеть, там, не протянуть руку помощи любому страждущему.
0: Так, друзья мои, передачу нас, к сожалению, я должен перебить это, Миша. А значит, смотрите, я хочу сказать, что правильно все было сказано. И давайте теперь слушать эту песню.
1: Да, да, да.
0: «Вечная любовь», братья Золотухины на волнах радио ВОС.

Когда твоя звезда пронзит вечерний сумрак, и свет ее падет на темные поля, приду к тебе я словно пряный ветер и прошепчу заветные слова.

раскроет двери любящим сердцам. Пусть домом станет звездная купель. В награду вечность Бог подарит тебе.

0: Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов и мои друзья по духу, по многим взглядам на жизнь. Это легенда. Не могу сказать, что по цеху, мы немножко разные в творчестве. Но, тем не менее, это легенда Луганской Народной Республики, легенда Российской Федерации. Братья Золотухины, ну, у нас в гостях. И я хочу сказать, что тяжелые времена им пришлось пережить. И, пройдя сквозь вот эти тернии, они здесь и с нами сейчас и всегда. Сколько альбомов уже полноценных записано?
1: Дорогие друзья, до поры до времени мы выпускали альбомы.
0: И не считали.
1: Выпускали. Там первые «Абрикосовый ранок» — это были украинские песни. А-а-а. Затем «Сотворение» — такие песни, как бы просто под гитару. Затем «Полетимая мысль» — альбом. Затем был альбом там «Лучшая», там «Духовная лирика». И где-то, наверное, вот постепенно с 14-го года, там с 15-го, когда начались такие вот события здесь, мы как-то, наверное, альбомы не формируем. Просто пришло там несколько песен.
0: То есть уже просто песни выпускаете, да?
1: Просто выпускаем, ну, как бы сейчас как говорят, синглы, да?
0: Да. Ну, я имею в виду, вот, скажем так, тогда по-другому вопрос задам. Сколько приблизительно песен, вот приблизительно хотя бы навскидку, сколько приблизительно записано песен, которые доступны слушателям?
1: Ну, мне даже сейчас трудно так, наверное... Около, может быть, 40, может быть, так даже больше. Угу. То есть, трудно так прям сказать, точно.
0: Ну, главное, что это качественное, душевное. И от сердец к сердцам, от душ к душам.
1: Понимаете, ребята, многие, да и раньше просто писали, всякий альбом пишется. Там пару песен нормальных, а остальное все так, проходняк. Проходняк, шлак, так скажем.
0: Ну, ты уж тоже не перегибай палку, потому что есть поклонники, которым нравится, одному, например, нравится эта песня, которая, по-твоему, шлягер, а другому нравится вот песня, которая, может быть, тебе не очень понравилась.
1: Я имею в виду просто по музыке, как бы видно, что музыканты, взять даже ту же группу «Арию», да, первые альбомы у них классные, все песни. Все круто. А вот потом, что-то, чем дальше, тем хуже. То есть видно, что они клепали под контракт. Они клепали под проекты.
0: Ну,
1: под
0: ты же понимаешь, ты должен понять, что это шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Есть такое понятие, хоть рок-музыка...
1: Иначе воспринимаем этот процесс и понимаем. Дорогие друзья, просто когда творчество загоняют в какие-то временные рамки, там через год надо написать столько-то песен, столько-то стихов, человек уже не может писать это от души. Начинаются самоповторы обязательно, начинаются какие-то... То есть человек пытается проанализировать, что было хорошо, пытается самоповториться. И это приводит к выхолащиванию творчества. Творческий же человек, он не должен быть обременен какими-то рамками, какими-то обязательствами, по-настоящему творец.
0: Я вот хочу еще о чем спросить. Значит, сейчас сложная продолжается жизнь, она простой-то и не была никогда. Вот хочу совет от вас, ребят, как сегодня нам жить, чтобы верить в то, что все будет хорошо? Вот какой совет от братьев Золотухиных? Как нам верить в лучшее?
1: Прежде всего, дорогие друзья, нужно найти себя в этой жизни. Найти себя, то есть найти любимое дело, чтобы это дело приносило просто пользу, и не только себе
2: и
1: пользу
2: радость.
1: И радость, но и не только себе, своим близким, но и другим. Второе, это стараться вести здоровый образ жизни и ставить по-настоящему высокие цели, чем человек, вот все долгожители, все люди, которые действительно чего-то достигли в жизни, они ставили высокие цели. И тогда ничего человека не может сбить, никакие трудности, никакие. Ну и знать просто, что Бог всегда нас слышит, и Он всегда по нашим просьбам, по нашим молитвам всегда поддержит. Обращаться с верой к Богу.
2: Не унывать.
1: Верить в друзей, верить в близких.
0: Так, Валентин ответил, теперь пусть дополнит.
1: Относиться к людям, необходимо относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это самое главное, как бы вот, ну, я не знаю, для меня то, что я сейчас вспомнил, может быть, там через время еще что-то. Ну, и еще, ни в коем случае, и сейчас и так в мире, в жизни очень много стрессов. Помнить простую... народную мудрость утро вечера мудренее. Никогда не откладывать на вечер какие-то сложные задачи, потому что природные ритмы, они определенным образом нас настраивают, где-то даже ограничивают, это и хорошо. Ночью нужно спать, а днем нужно бодрствовать.
0: Золотые слова от братьев Золотухиных, дорогие друзья.
1: Поскольку, ну как бы, если мы нарушаем эти правила, да, ну мы же не лезем в организм, да, вот мы же не пытаемся там регулировать сердцебиение, там, еще какие-то функции наши.
0: Так, все, следующая песня. Ребят, вы слишком много философии, это хорошо, но надо слушать там и песни.
1: Сейчас прозвучит песня «Защитником Руси». Это песня авторская, музыка, стихи Олег Шевченко, наш друг, наш луганский, он философ, мыслитель тоже. Песня, которую мы посвящаем всем защитникам Руси, защитникам нашей Родины, защищавшая Русь во все времена.
0: Итак, слушаем эту песню «Защитники Руси» на волнах Радио ВОС в исполнении легенды Луганской Народной Республики и российской музыки братьев Золотухиных.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова.
1: Дорогие радиослушатели, я с удовольствием сегодня общаюсь с Михаилом и Валентином Золотухиными, творческим дуэтом, которые, вот как вы слышали, уже выдали быстро нам столько мыслей полезных, что надо задумываться всем над этим. А я хочу, ребята, вот какой вопрос задать еще вам вот в конце нашего разговора, потому что программы проходят быстро, с вами можно беседовать 2 часа, 3 часа, и не наговоришься. Я хочу сказать о чем. Вот что нужно делать творческим теперь людям, скажите. Вот творческие люди некоторые сейчас услышат, братьев Золотухин, которым первый раз, может быть, услышат, скажут, как же нам хотелось бы хоть немножко быть похожими на этих людей. Что нам нужно делать, чтобы добиться, действительно, записать хотя бы 2-3 хорошие песни, хотя бы для себя, хотя бы, может быть, для окружающих. То есть с чего нам начать? Вот что, какие основы должны быть, чтобы у нас были такие же результаты хотя бы приблизительно?
2: Виктор, для того, чтобы такие приблизительно были результаты, нужно пройти такой путь, как братья Золотухины. Это во-первых. Во-вторых, нужно вообще понять, откликается ли. Если душа откликается, тогда нужно, во-первых, чувствовать свою душу. Чего нам хочется в этой жизни? Вдруг кому-то хочется петь, например, я не знаю, там, ну, какие-то другие песни, какие-то... То есть... Вдохновляться.
3: Первое. Самое главное — найти в себе самобытность. Не нужно создавать себе кумира. И каждый человек — это уникальное создание. Просто искать себя. Не нужно на кого-то стараться быть похожим. Просто делать то, что по душе, то, что отзывается. Делать это искренне. Не ждать каких-то быстрых результатов. Ну, потому что, сами понимаете, да, ну, даже еду на кухне мы не можем очень быстро приготовить. Из микроволновки еда, она не такая вкусная, она же это приготовила.
2: Смотрите, друзья, слушать хорошую музыку, развивать художественный вкус, читать стихи вдохновляющие, то есть общаться с теми людьми, кто тебя вдохновляет, и у них как бы из рук в руки черпать вот это вдохновение. Если кто-то захочет быть похожим на братьев Золотухиных, но общайтесь с нами, мы вам постараемся передать то, что в нас есть внутри, какой-то свой опыт, свои жизненные принципы, и, может, со временем вы станете лучше, чем братья Золотухины. И любой ученик должен быть лучше учителя.
3: Мы этому даже порадуемся.
1: Да, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что ищите этих людей в интернете, их творчество, и ваша жизнь наполнится смыслом, и вы почувствуете, что в жизни не все так просто, но в то же время не все так сложно. Самое главное, что в вашей душе многие песни найдут отклик, и вы услышите ответы на многие вопросы. Дорогие Михаил и Валентин, я хочу вас поблагодарить за ваш вот такой многолетний путь творческий. Я думаю, что вы правильно сказали, что надо пройти такой путь. Такой путь пройти невозможно второй раз. Это только один путь. У каждого, правильно сказали, своя судьба, свой путь. Но вы прошли блестящий ваш путь, и он продолжается. Я желаю, чтобы было много творческих успехов, радостных, счастливых дней, творческих прорывов, открытий, вдохновения и простого человеческого счастья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А я, прежде чем мы объявим последнюю песню, хочу вам сказать большое спасибо, что вы есть, что вы вышли с нами сегодня на связь. Вы пожелайте чего-нибудь сейчас нашим радиослушателям.
2: Дорогие радиослушатели, мы вам тоже всем желаем. Во-первых, Виктор, огромное спасибо. Нам было очень приятно с тобой общаться, когда ты к нам приезжал в Луганск. И всем радиослушателям мы тоже пожелаем, во-первых, крепкого здоровья. Вам, вашим родным и близким, счастья, любви, настоящей любви.
3: Мы желаем вам того, чего нельзя купить за деньги.
2: Желаем вам творческой реализации, найти себя, найти свое предназначение в жизни, реализоваться в этой жизни, соответствуя как бы своей душе, своим духовным запросам. Ну и, конечно, всего самого-самого доброго. И желаем, чтобы на нашей земле русской поскорее, конечно, наступил мир, но только после нашей победы.
1: Все в руках Божьих, как говорится. Спасибо большое. Я напоминаю, что это легенда российской музыки, своеобразные, неповторимые братья Золотухины, дуэт. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, Золотухины. И в заключение, ребята, объявим песню еще одну. Какая это будет песня?
3: Дорогие друзья, мы предлагаем вам в конце нашей этой передачи послушать песню, которую написал простой солдат еще в 70-е годы 20 века. Песня «Гимн десантников», «Синева». Мы, бывало, иногда выступаем среди военных, и нас просто просили офицеры: «Ребят, спойте эту песню». И вот мы взяли полный текст и сделали свою аранжировку. на эту песню. Послушайте, пожалуйста, ее.
1: Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на радио ВОС. А я вам говорю спасибо большое, что вы были с нами. До новых встреч. Дорогие радиослушатели, до свидания. Берегите себя. Валентин, Михаил, до свидания. До новых встреч. До свидания.
3: До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС» авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: «Радио ВОС». Музыка на радио.
2: By going back into the days, back to the disco days.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая Иневаткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор – ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы – как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное – как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая Иневаткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теринга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОЗ с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: В эфире программа «Аудиокнига».

Так прожили мы еще 2 года. Средство мерзавцев, очевидно, начинало действовать. Она физически раздобрела и похорошела, как последняя красота лета. Она чувствовала это и занималась собой. В ней сделалась какая-то вызывающая красота, беспокоящая людей. Она была во всей силе 30-летней, нерожающей, раскормленной и раздраженной женщиной. Вид ее наводил беспокойство. Когда она проходила между мужчинами, она притягивала к себе их взгляды. Она была как застоявшаяся, раскормленная, запряженная лошадь, с которой сняли узду. Узды не было никакой, как нет никакой у 0,99 наших женщин. Я чувствовал это, и мне было страшно. Он вдруг приподнялся и пересел к самому окну. «Извините меня», — проговорил он и, устремив глаза в окно, молча просидел так 3 минуты. Потом он тяжело вздохнул и опять сел против меня. Лицо его стало совсем другое, глаза жалкие, и какая-то странная почти улыбка морщила его губы. «Я устал немножко, но я расскажу. Еще времени много, не рассветало еще. Да-с», — начал он опять, закурив папиросу. «Она пополнела с тех пор, как перестала рожать, и болезнь эта, страдание вечное о детях, стала проходить. Не то что проходить, но она как будто очнулась от пьянства, опомнилась и увидала, что есть целый мир Божий с его радостями, про который она забыла, но в котором она жить не умела, мир Божий, которого она совсем не понимала. Как бы не пропустить? Уйдет время, не воротишь». Так мне представляется, что она думала и скорее чувствовала, но и нельзя ей было думать и чувствовать иначе. Ее воспитали в том, что есть в мире только одно достойное внимание — любовь. Она вышла замуж, получила кое-что из данной любви, но не только далеко не то, что обещалось, что ожидалось, но и много разочарований, страданий и тут же неожиданную муку — детей. Мука эта истомила ее. И вот, благодаря услужливым докторам, она узнала, что можно обойтись и без детей. Она обрадовалась, испытала это и ожила опять для одного того, что она знала, для любви. Но любовь с огаженным и ревностью, и всякой злостью мужем было уже не то. Ей стала представляться какая-то другая, чистенькая, новенькая любовь. По крайней мере, я так думал про нее». И вот она стала оглядываться, как будто ожидая чего-то. Я видел это и не мог не тревожиться. Сплошь да рядом стало случаться то, что она, как и всегда, разговаривая со мной через посредство других, то есть говоря с посторонними, но обращая речь ко мне, выражалась смело, совсем не думая о том, что она час тому назад говорила противоположное. Выражала полусерьезно, что материнская забота — это обман, что не стоит того отдавать свою жизнь детям, когда есть молодость и можно наслаждаться жизнью. Она занималась детьми меньше, не с таким отчаянием, как прежде, но больше и больше занималась собой, своей наружностью, хотя она и скрывала это, и своими удовольствиями, даже усовершенствованием себя. Она опять с увлечением взялась за фортепиано, которое прежде было совершенно брошено. С этого все и началось». Он опять повернулся к окну устало смотревшими глазами, но тотчас же опять, видимо, сделав над собой усилие, продолжал. «Да-с, явился этот человек». Он засмеялся и 2 раза произвел носом свои особенные звуки. Я видел, что ему мучительно было называть этого человека, вспоминать, говорить о нем, но он сделал усилие, как будто порвав то препятствие, которое мешало ему, решительно продолжал. Дрянной он был человечек, на мои глаза, на мою оценку, и не потому, какое он значение получил в моей жизни, а потому что он действительно был такой. Впрочем, то, что он был плох, служило только доказательством того, как невменяема была она. Не он, так другой. Это должно было быть.
И он опять замолчал. «Да-с, это был музыкант, скрипач. Не профессиональный музыкант, а полупрофессиональный, полуобщественный человек. Отец его помещик разорился, и дети, три было мальчика, все устроились, один только меньше, этот отдан был к своей крестной матери в Париж. Там его отдали в консерваторию, потому что он был талант к музыке, и он вышел скрипачом и играл в концертах. Человек он был, очевидно, желая сказать что-то дурное про него, он воздержался и быстро сказал, ну уж там я не знаю, как он жил, знаю только, что в этот год он явился в Россию и явился ко мне. Миндалевидные влажные глаза, красные улыбающиеся губы, нафиксатуаренные усики, прическа последняя, модная, лицо пошло хорошенькое, то, что женщины называют недурен, сложение слабого, хотя и неуродливого, с особенно развитым задом, как у женщины, как у готтентотов, говорят. Они, говорят, тоже музыкальные. Лезущий в фамильярность, насколько возможно, но чуткий и всегда готовый остановиться при малейшем отпоре, соблюдении внешнего достоинства и с тем особенным парижским оттенком ботинок с пуговками и ярких цветов галстука и другого, что усвоивают себе иностранцы в Париже, и что по своей особенности новизне всегда действует на женщин. В манерах деланная внешняя веселость. Манера, знаете, про все говорить намеками и отрывками, как будто вы все это знаете, помните и можете сами дополнить. Вот он-то своей музыкой был причиной всего. Ведь на суде было представлено дело так, что все случилось из ревности. Ничуть не бывало. То есть не то, что ничуть не бывало, то да не то. На суде так и решено было, что я обманутый муж, и что я убил, защищая свою поруганную честь. Так ведь это называется по-ихнему. И от этого меня оправдали. Я на суде старался выяснить смысл дела, но они понимали так, что я хочу реабилитировать честь жены. Отношения ее с этим музыкантом, какие бы они ни были, для меня это не имеет смысла, да и для нее тоже. Имеет же смысл то, что я вам рассказал, то есть мое свинство. Все произошло от того, что между нами была та страшная пучина, о которой я вам говорил, то страшное напряжение взаимной ненависти друг к другу, при которой первого повода было достаточно для произведения кризиса. Ссоры между нами становились в последнее время чем-то страшным и были особенно поразительны, сменяясь тоже напряженной животной страстностью. Если бы явился не он, то другой бы явился. Если бы не предлог ревности, то другой. Я настаиваю на том, что все мужья, живущие так, как я жил, должны или распутничать, или разойтись, или убить самих себя или своих жен, как я сделал. Если с кем этого не случилось, то это особенно редкое исключение. А я ведь, прежде чем кончить, как я кончил, был несколько раз на краю самоубийства. А она тоже отравлялась. Да, это так было. И недолго перед тем. Жили мы как будто в перемирии, и нет никаких причин нарушать его. И вдруг начинается разговор о том, что такая-то собака на выставке получила медаль, говорю я. Она говорит, не медаль, а похвальный отзыв. Начинается спор, начинается перепрыгивание с одного предмета на другой, попреки. Ну, да это ты давно известна, всегда так, ты сказал. Нет, я не говорил, стало быть, я лгу. Чувствую, что вот-вот начнется та страшная ссора, при которой хочется себя или ее убить. Знаешь, что сейчас начнется, и боишься этого, как огня, и потому хотел бы удержаться. Но злоба охватывает все твое существо. Она в том же еще худшем положении нарочно перетолковывает всякое твое слово, придавая ему ложное значение. Каждое ее слово пропитано ядом. Где только она знает, что мне больнее всего, туда-то она и колит. Дальше, больше. Я кричу «Молчи!» или что-то в этом роде.
Она выскакивает из комнаты, бежит в детскую. Я стараюсь удержать ее, чтобы договорить и доказать, и схватываю ее за руку. Она прикидывается, что сделал ей больно, и кричит: «Дети, ваш отец бьет меня!» Я кричу: «Не лги!» «Ведь это уже не в первый раз», — кричит она, или что-нибудь подобное. Дети бросаются к ней. Она успокаивает их. Я говорю: «Не притворяйся». Она говорит: «Для тебя все притворство. Ты убьешь человека и будешь говорить, что он притворяется. Теперь я поняла тебя. Ты этого-то и хочешь. О, хоть бы ты и сдохла!» — кричу я. Помню я, как ужаснули меня эти страшные слова. Я никак не ожидал, чтобы я мог сказать такие страшные грубые слова, и удивляюсь тому, что они могли выскочить из меня. Я кричу эти страшные слова и убегаю в кабинет, сажусь и курю. Слышу, как она выходит в переднюю и собирается уезжать. Я спрашиваю: «Куда?» Она не отвечает. «Ну, черт с ней!» — говорю я себе, возвращаюсь в кабинет, опять ложусь и курю. Тысячи разных планов о том, как отомстить ей и избавиться от нее, и как поправить все это и сделать так, как будто бы ничего не было, приходят мне в голову. Я все это думаю и курю, курю, курю. Думаю убежать от нее, скрыться, уехать в Америку. Дохожу до того, что мечтаю о том, как я избавлюсь от нее, и как это будет прекрасно, как сойдусь с другой прекрасной женщиной, совсем новой. Избавлюсь тем, что она умрет, или тем, что разведусь, и придумаю, как это сделать. Вижу, что я путаюсь, что я не то думаю, что нужно, но и для того, чтобы не видеть, что я не то думаю, что нужно, для этого-то курю. А жизнь... Дома идет. Приходит гувернантка, спрашивает, где мадам, когда вернется. Лакей спрашивает, подавать ли чай. Прихожу в столовую. Дети, в особенности старшая Лиза, которая уже понимает, вопросительно и недоброжелательно смотрит на меня. Пьем молча чай. Ее все нет. Проходит весь вечер. Ее нет. И два чувства сменяются в душе. Злоба к ней за то, что она мучает меня и всех детей своим отсутствием, которое кончится же тем, что она приедет, и страх того, что она не приедет и что-нибудь сделает с собой. Я бы поехал за ней. Но где искать ее? У сестры? Но это глупо приехать спрашивать. Да и Бог с ней, если она хочет мучить. Пускай сама мучается, а то ведь этого и ждет. И в следующий раз будет еще хуже. А что, как она не у сестры, а что-нибудь делает или уже сделала над собой? 11, 12, час. Не иду в спальню. Глупо одному там лежать и ждать, и тут не ложусь. Хочу чем-нибудь заняться, написать письма, читать ничего не могу. Сижу один в кабинете, мучаюсь, злюсь и прислушиваюсь. 3, 4 часа. Ее все нет. К утру засыпаю, просыпаюсь, ее нет. Все в доме идет по-старому, но все в недоумении, все вопросительно и укоризненно смотрят на меня, предполагая, что все это от меня, а во мне все та же борьба, злобы за то, что она меня мучает, и беспокойство за нее. Около 11 приезжает ее сестра послом от нее, и начинается обычное. Она в ужасном положении. Ну что же это? Да ведь ничего не случилось. Я говорю про возможность ее характера и говорю, что я ничего не сделал. Но ведь не может это так оставаться, говорит сестра. Все ее дело, а не мое, говорю я. Я первого шага не сделаю. Разойтись так разойтись. Своячница уезжает ни с чем. Я смело сказал, говоря с ней, что не сделаю первого шага. Но как она уехала... И я вышел и увидел детей, жалких, испуганных. Я уже готов делать первый шаг. И рад бы его сделать, но не знаю как. Опять хожу, курю, выпиваю за завтраком водки и вина и достигаю того, чего бессознательно желаю. Не вижу глупости, подлости своего положения. Около 3 приезжает она. Встречая меня, она ничего не говорит. Я воображаю, что она смирилась,
Начинаю говорить о том, что я был вызван ее укоризнами. Она с тем же строгим и страшным измученным лицом говорит, что она приехала не объясняться, а взять детей, что жить вместе мы не можем. Я начинаю говорить, что виноват не я, что она вывела меня из себя. Она строго, торжественно смотрит на меня и потом говорит: «Не говори больше, ты раскаешься». Я говорю, что терпеть не могу комедий. Тогда она вскрикивает что-то, чего я не разбираю, и убегает в свою комнату. И за ней звенит ключ. Она заперлась. Я толкаюсь. Нет ответа. И я со злостью отхожу. Через полчаса Лиза прибегает в слезах. «Что? Что-нибудь сделалось?» «Мамы, не слышно!» «Идем». Я дергаю изо всех сил дверь. Задвижка плохо задвинута, и обе половинки отворяются. Я подхожу к кровати. Она в юбках и высоких ботинках лежит неловко на кровати, без чувств. На столике пустая склянка с опиумом. Приводим в чувство еще слезы и, наконец, примирение. И не примирение. В душе у каждого та же старая злоба друг на друга, с прибавкой еще раздражения за ту боль, которая сделана этой ссорой и которую всю каждый ставит за счет другого. Но надо же как-нибудь кончить все это. И жизнь идет по-старому. Так, такие-то ссоры и хуже бывали беспрестанно. То раз в неделю, то раз в месяц, то каждый день. И все одно и то же. Один раз я уже взял заграничный паспорт. Ссора продолжалась 2 дня. Но потом опять полуобъяснение, полупримирение. И остался.

Так вот, в таких-то мы были отношениях, когда явился этот человек. Приехал в Москву этот человек, фамилия его Трухачевский, и явился ко мне. Это было утром. Я принял его. Были мы когда-то на «ты». Он попытался серединными фразами между «ты» и «вы» удержаться на «ты», но я прямо дал тон на «вы», и он тотчас же подчинился. Он мне очень не понравился с первого взгляда. Но странное дело, какая-то странная роковая сила влекла меня к тому, чтобы не оттолкнуть его, не удалить, а напротив, приблизить. Ведь что могло быть проще того, чтобы поговорить с ним холодно, проститься, не знакомясь с женой? Но нет, я как нарочно заговорил об его игре, сказал, что мне говорили, что он бросил скрипку. Он сказал, что напротив, он играет теперь больше прежнего. Он стал вспоминать о том, что я играл прежде. Я сказал, что не играю больше, но что жена моя хорошо играет. Удивительное дело. Мои отношения к нему в первый день, в первый час моего свидания с ним были такие, какие они могли быть только после того, что случилось. Что-то было напряженное в моих отношениях с ним. Я замечал всякое слово, выражение, сказанное им или мною, и приписывал им важность. Я представил его жене. Тотчас же зашел разговор о музыке, и он предложил свои услуги играть с ней. Жена, как и всегда это последнее время, была очень элегантна и заманчива, беспокоище красива. Он, видимо, понравился ей с первого взгляда. Кроме того, она обрадовалась тому, что будет иметь удовольствие играть со скрипкой, что она очень любила, так что нанимала для этого скрипача из театра, и на лице ее выразилась эта радость. Но, увидев меня, она тотчас же поняла мои чувства и изменила свое выражение. И началась эта игра взаимного обманывания. Я приятно улыбался, делая вид, что мне очень приятно. Он, глядя на жену, так как смотрят все блудники на красивых женщин, делал вид, что его интересует только предмет разговора, именно то, что уже совсем не интересовало его. Она старалась казаться равнодушной, но знакомое ей мое фальшиво улыбающееся выражение ревнивца и его похотливый взгляд, очевидно, возбуждали ее. Я видел, что с первого же свидания у нее особенно заблестели глаза, и, вероятно, вследствие моей ревности между ними и ей тотчас же установился как бы электрический ток, вызывающий одинаковость выражений, взглядов и улыбок. Она краснела, и он краснел. Она улыбалась, и он улыбался. Поговорили о музыке, о Париже, о всяких пустяках. Он стал, чтобы уезжать, и, улыбаясь со шляпой на подрагивающей ляжке, стоял, глядя то на нее, то на меня, как бы ожидая, что мы сделаем. Помню я эту минуту именно потому, что в эту минуту я мог не позвать его, и тогда ничего бы не было. Но я взглянул на него, на нее, и не думай, чтобы я ревновал тебя, мысленно сказал я ей, или чтоб я боялся тебя, мысленно сказал я ему, и пригласил его привозить как-нибудь вечером скрипку, чтобы играть с женой. Она с удивлением взглянула на меня, вспыхнула и, как будто испугавшись, стала отказываться, говорила, что она недостаточно хорошо играет. Этот отказ ее еще больше раздражил меня, и я еще больше настаивал. Помню то странное чувство, с которым я смотрел на его затылок, белую шею, отделявшуюся от черных расчесанных на обе стороны волос, когда он своей попрыгивающей какой-то птичьей походкой выходил от нас. Я не мог не признаться себе, что присутствие этого человека мучило меня. От меня зависит, думал я, сделать так, чтобы никогда не видеть его. Но сделать так значило признаться, что я боюсь его. Нет, я не боюсь его. Это было бы слишком унизительно, говорил я себе. И тут же в передней, зная, что жена слышит меня, я настоял на том, чтобы он нынче же вечером приехал со скрипкой. Он обещал мне и уехал. Вечером он приехал со скрипкой, и они играли. Но игра долго не ладилась, не было тех нот, которые им были нужны, а которые были, жена не могла играть без приготовлений.
Я очень любил музыку и сочувствовал их игре. И кое-что они сыграли, какие-то песни без слов и сонатку Моцарта. Он играл превосходно, и у него было в высшей степени то, что называется тоном. Кроме того, тонкий и благородный вкус совсем не свойственный его характеру.

видел, что он никак не ожидал встретить моей жене, в московской даме, такую привлекательную женщину, и был очень рад этому, потому что сомнения в том, что она согласна, у него не было никакого. Весь вопрос был в том, чтобы только не помешал несносный муж. Если бы я был чист, я бы не понимала этого, но я, так же, как и большинство, думал так про женщин, пока я не был женат, и потому читал в его душе, как по писаному. Мучился я особенно тем, что я видел, несомненно, что ко мне у ней не было другого чувства, кроме постоянного раздражения, только изредка прерываемого привычной чувственностью. А что этот человек и по своей внешней элегантности и новизне, а главное, по несомненному большому таланту к музыке, по сближению, возникающему из совместной игры, по влиянию, производимому на впечатлительной натуры музыкой, особенно скрипкой, что этот человек должен был не то что нравиться, а, несомненно, без малейшего колебания должен был победить, смять, перекрутить ее, свить из нее веревку, сделать из нее все, что захочет. Я этого не мог не видеть, и я страдал ужасно. Но, несмотря на то, или, может быть, вследствие этого, какая-то сила против моей воли заставляла меня быть особенно не только учтивым, но и ласковым с ним. Для жены ли, или для него я это делал, чтобы показать, что я не боюсь его, для себя ли, чтобы обмануть самого себя, не знаю. Только я не мог с первых же сношений моих с ним быть прост. Я должен был для того, чтобы не отдаться желанию сейчас же убить его, ласкать его. Я поил его за ужином дорогим вином, восхищался его игрой, с особенной ласковой улыбкой говорил с ним и позвал его в следующее воскресенье обедать и еще играть с женой. Я сказал, что позову кое-кого из моих знакомых, любителей музыки, послушать его. Да так и кончилось. И Познышев в сильном волнении переменил положение и издал свой особенный звук. «Странное дело, как действовало на меня присутствие этого человека». Начал он опять, очевидно, делая усилия для того, чтобы быть спокойным. «Возвращаюсь с выставки домой на второй или на третий день после этого. Вхожу в переднюю и вдруг чувствую что-то тяжелое, как камень наваливается мне на сердце, и не могу дать себе отчета, что это». Это что-то было то, что, проходя через переднюю, я заметил что-то напоминавшее его. Только в кабинете я дал себе отчет в том, что это было, и вернулся в переднюю, чтобы проверить себя. Да, я не ошибся. Это была его шинель. Знаете, модная шинель. Все, что его касалось, хотя я и не отдавал себе в том отчета, я замечал с необыкновенной внимательностью. Спрашиваю, так и есть? Он тут, прохожу не через гостиную, а через классную, в залу. Лиза, дочь, сидит за книжкой, и няня с маленькой у стола вертит какой-то крышкой. Дверь в залу затворена, и я слышу оттуда равномерное арпеджио и голос его и ее. Прислушиваюсь, но не могу разобрать. Очевидно, звуки на фортепиано нарочно для того, чтобы заглушить их слова, поцелуи. Может быть, боже мой, что тут поднялось во мне? Как вспомню только про этого зверя, который жил во мне тогда, ужас берет. Сердце вдруг сжалось, остановилось, а потом заколотило, как молотком. Главное чувство, как и всегда, во всякой злости было жалость к себе. При детях... «При няне», — думал я. Должно быть, я был страшен, потому что и Лиза смотрела на меня странными глазами. «Что же мне делать?» — спросил я себя. «Войти? Я не могу, я, Бог знает, что сделаю, но не могу и уйти». Няня глядит на меня так, как будто она понимает мое положение. «Да нельзя не войти», — сказал я себе и быстро отворил дверь. Он сидел за фортепиано, делал эти арпеджио своими изогнутыми кверху большими белыми пальцами. Она стояла в углу рояля над раскрытыми нотами. Она первая увидала или услыхала и взглянула на меня.

меня. Испугалась ли она и притворилась, что не испугалась, или точно не испугалась, но она не вздрогнула, не пошевелилась и только покраснела, и то после. Как я рада, что ты пришел. Мы не решили, что играть в воскресенье, сказала она таким тоном, которым не говорила бы со мной, если бы мы были одни. Это и то, что она сказала «мы» про себя и его, возмутило меня. Я молча поздоровался с ним. Он пожал мне руку и тотчас же с улыбкой, которая мне прямо казалась насмешливой, начал объяснять мне, что он принес ноты для приготовления к воскресенью, и что вот между ними несогласие, что играть. Более трудная и классическая, именно бетховенскую сонату со скрипкой или маленькие вещицы. Все было так естественно и просто, что нельзя было ни к чему придраться. И вместе с тем я был уверен, что все это была неправда, что они сговаривались о том, как обмануть меня. Одно из самых мучительнейших отношений для ревнивцев, а ревнивцы все в нашей общественной жизни, это известные светские условия, при которых допускается самая большая и опасная близость между мужчиной и женщиной. Надо сделаться посмешищем людей или препятствовать близости на балах, близости докторов со своей пациенткой, близости при занятиях искусством, живописью, а главное – музыкой. Люди занимаются вдвоем самым благородным искусством – музыкой. Для этого нужна известная близость. И близость эта не имеет ничего предосудительного, и только глупый, ревнивый муж может видеть тут что-либо нежелательное. Я, очевидно, смутил их тем смущением, которое выражалось во мне. Я долго ничего не мог сказать. Я был как перевернутая бутылка, из которой вода не идет от того, что она слишком полна. Я хотел изругать, выгнать его. Но я чувствовал, что я должен был опять быть любезным и ласковым с ним. Я так и сделал. Я сделал вид, что одобряю все, и опять по тому странному чувству, которое заставляло меня обращаться с ним с тем большей лаской, чем мучительнее мне было его присутствие, я сказал ему, что полагаюсь на его вкус и ей советую тоже. Он побыл настолько еще, насколько нужно было, чтобы сгладить неприятное впечатление, когда я вдруг с испуганным лицом вошел в комнату и замолчал, и уехал, притворяясь, что теперь решили, что играть завтра. Я же был вполне уверен, что в сравнении с тем, что занимало их, вопрос о том, что играть, был для них совершенно безразличен. Я с особой учтивостью проводил его до передней, как не провожать человека, который приехал с тем, чтобы нарушить спокойствие и погубить счастье целой семьи. Я жал с особенной лаской его белую, мягкую руку. Целый день этот я не говорил с ней, не мог. Близость ее вызывала во мне такую ненависть к ней, что я боялся себя. За обедом она при детях спросила меня о том, когда я еду. Мне надо было на следующей неделе ехать на съезд в уезд. Я сказал, когда. Тогда она спросила, не нужно ли мне чего на дорогу. Я не сказал ничего и молча просидел за столом и молча же ушел в кабинет. В последнее время она никогда не приходила ко мне в комнату, особенно в это время. Лежу в кабинете и злюсь. Вдруг знакомая походка. И в голову мне приходит страшная, безобразная мысль о том, что она, как жена Урии, хочет скрыть уже совершенный грех свой, и что она затем в такой неурочный час идет ко мне. «Неужели она идет ко мне?» — думал я, слушая ее приближающиеся шаги. «Если ко мне, то я прав, значит». И в душе поднимается невыразимая ненависть к ней. Ближе, ближе шаги. «Неужели не пройдет мимо?» «В залу?» «Нет». Дверь скрипнула, и в дверях ее высокая, красивая фигура, и в лице, в глазах робость и заискивание, которое она хочет скрыть, но которое я вижу и значение которого я знаю.
Я чуть не задохнулся. Так долго я удерживал дыхание и, продолжая глядеть на нее, схватился за папиросочницу и стал закуривать. «Ну что это, к тебе придешь посидеть, а ты закуриваешь?» И она села близко ко мне на диван, прислонясь ко мне. Я отстранился, чтоб не касаться ее. «Я вижу, что ты недоволен тем, что я хочу играть в воскресенье», — сказала она. «Я нисколько не недоволен», — сказал я. «Разве я не вижу?» «Ну, поздравляю тебя, что ты видишь. Я же ничего не вижу, кроме того, что ты ведешь себя как кокотка. Ну, да если ты хочешь брониться как извозчик, то я уйду. Уходи, только знай, что тебе недорога честь семьи, то мне не ты дорога, черт с тобой, но честь семьи». «Да что, что? Убирайся, ради бога, убирайся!» Притворялась она, что не понимает, о чем, или действительно не понимала. Но только она обиделась и рассердилась. Она встала, но не ушла, а остановилась посередине комнаты. «Ты решительно стал невозможен», — начала она. «Ты такой характер, с которым ангел не уживется». И, как всегда, стараясь уязвить меня как можно больнее, она напомнила мне мой поступок с сестрой. Это был случай с сестрой, когда я вышел из себя и наговорил сестре своей грубости. Она знала, что это мучит меня, и в это место кольнуло меня. «После этого меня уже ничто не удивит от тебя», — сказала она. «Да, оскорбить, унизить, опозорить и поставить меня же в виноватых», — сказал я себе. И вдруг меня охватила такая страшная злоба к ней, какой я никогда еще не испытывал. Мне в первый раз захотелось физически выразить эту злобу. Я вскочил и двинулся к ней. Но в эту минуту же, как я вскочил, я помню, что я осознал свою злобу и спросил себя, хорошо ли отдаться этому чувству. И тотчас же ответил себе, что это хорошо, что это испугает ее. И тотчас же, вместо того, чтобы противиться этой злобе, я еще стал разжигать ее в себе и радоваться тому, что она больше и больше разгорается во мне. «Убирайся, или я тебя убью!» — закричал я, подойдя к ней и схватив ее за руку. Я сознательно усиливал интонации злости своего голоса, говоря это. И, должно быть, я был страшен, потому что она так заробела, что даже не имела силы уйти, а только говорила: «Вася, что с тобой? Что с тобой? Уходи!» — заревел я еще громче. «Только ты можешь довести меня до бешенства. Я не отвечаю за себя». Дав ход своему бешенству, я упивался им, и мне хотелось еще что-нибудь сделать необыкновенное, показывающее высшую степень этого моего бешенства. Мне страшно хотелось убить ее, но я знал, что этого нельзя. И потому, чтобы все-таки дать ход своему бешенству, схватил со стола пресс-папье, еще раз прокричал «Уходи!», швырнул его оземь мимо нее. Я очень хорошо целил мимо. Тогда она пошла из комнаты, но остановилась в дверях. И тут же, пока она еще видела, я сделал это для того, чтобы она видела. Я стал брать со стола вещи, подсвечники, чернильницу и бросать оземь их, продолжая кричать: «Уйди! Убирайся! Я не отвечаю за себя!» Она ушла. И я тотчас же перестал. Через час ко мне пришла няня и сказала, что у жены истерика. Я пришел. Она рыдала, смеялась, ничего не могла говорить и вздрагивала всем телом. Она не притворялась, но была истинно больна. К утру она успокоилась, и мы помирились под влиянием этого чувства, которое мы называем любовью. Утром, когда после примирения я признался ей, что ревновал ее к Трухачевскому, она нисколько не смутилась и самым естественным образом засмеялась. Так странно даже ей казалось, как она говорила, возможность увлечения к такому человеку. Разве к такому человеку возможно в порядочной женщине что-нибудь, кроме удовольствия, доставляемого музыкой? Да, если хочешь, я готова никогда не видать его. Даже в воскресенье, хотя и позваны все. Напиши ему, что я нездорова и кончено. Одно противно, что кто-нибудь может подумать, главное он сам, что он опасен, а я слишком горда, чтобы позволить думать это.
И она ведь не лгала. Она верила в то, что говорила. Она надеялась словами этими вызвать в себе презрение к нему и защитить им себя от него, но ей не удалось это. Все было направлено против нее, в особенности эта проклятая музыка. Так все и кончилось. И в воскресенье собрались гости, и они опять играли.

Я думаю, что излишне говорить, что я был очень тщеславен. Если не быть тщеславным в обычной нашей жизни, то ведь нечем жить. Ну, и в воскресенье я со вкусом занялся устройством обеда и вечера с музыкой. Я сам накупил вещей для обеда и позвал гостей. К 6 часам собрались гости, и явился и он во фраке с бриллиантовыми запонками дурного тона. Он держал себя развязно, но все отвечал поспешно, с улыбочкой согласия, и понимая, знаете, с тем особенным выражением, что все, что вы сделаете или скажете, есть то самое, чего он ожидал. Все, что было в нем непорядочного, все это я замечал теперь с особенным удовольствием, потому что это все должно было успокоить меня и показывать, что он стоял для моей жены на такой низкой ступени, до которой, как она и говорила, она не могла унизиться. Я теперь уже не позволял себе ревновать. Во-первых, я перемучился уже этой мукой, и мне надо было отдохнуть. Во-вторых, я хотел верить уверениям жены и верил им. Но, несмотря на то, что я не ревновал, я все-таки был ненатурален с ними, с нею, и во время обеда, и первую половину вечера, пока не началась музыка. Я все еще следил за движениями и взглядами их обоих. Обед был как обед, скучный, притворный. Довольно рано началась музыка. Ах, как я помню все подробности этого вечера. Помню, как он принес скрипку, стал строить. Помню, как жена села с притворно равнодушным видом, под которым я видел, что она скрывала большую робость. Робость преимущественно перед своим умением. С притворным видом села за рояль, и начались обычные ля на фортепиано, пичиката скрипки, установка нот. Помню потом, как они взглянули друг на друга, оглянулись на усаживавшихся, и потом сказали что-то друг другу, и началось.

Они играли Крейцерову сонату Бетховена. Знаете ли вы первое престо? Знаете? Вскрикнул он. О, страшная вещь, это соната. Именно эта часть. Вообще страшная вещь музыка. Что это такое, я не понимаю. Что такое музыка? Что она делает? И зачем она делает то, что она делает? Говорят, музыка действует возвышающим душу образом. Вздор, неправда. Она действует, страшно действует. Я говорю про себя, но вовсе не возвышающим душу образом. Она действует не возвышающим, не принижающим душу образом, а раздражающим душу образом. Как вам сказать? Музыка заставляет меня забывать себя, мое истинное положение. Она переносит меня в какое-то другое, не совсем не свое положение. Мне под влиянием музыки кажется, что я чувствую то, чего я, собственно, не чувствую. Что я понимаю то, чего не понимаю. Что могу то, чего не могу. Я объясняю это тем, что музыка действует как зевот, как смех. Мне спать не хочется, но я зеваю, глядя на зевающего. Смеяться нечем, но я смеюсь, слыша смеющегося. Она, музыка, сразу непосредственно переносит меня в то душевное состояние, в котором находился тот, кто писал музыку. Я сливаюсь с ним душою, и вместе с ним переношусь из одного состояния в другое. Но зачем я это делаю, я не знаю. Ведь тот, кто писал хоть бы Крейцерову сонату, Бетховен, ведь он знал, почему он находится в таком состоянии. Это состояние привело его к известным поступкам, потому для него это состояние имело смысл. Для меня же никакого. И потому музыка только раздражает, не кончает. Ну, марш воинственно сыграют, солдаты пройдут под марш, и музыка дошла. Сыграли плясовую и проплясал, музыка дошла. Ну, пропели мессу, я причастился, тоже музыка дошла. А то только раздражение, а того, что надо делать в этом раздражении, нет. И оттого музыка так страшно, так ужасно иногда действует. В Китае музыка – государственное дело. Это так и должно быть. Разве можно допустить, чтобы всякий, кто хочет, гипнотизировал бы один другого или многих, и потом бы делал с ними, что хочет? И главное, чтобы этим гипнотизером был первый попавшийся безнравственный человек. А то страшное средство в руках, кого попало. Например, хоть бы эту Крейцерову сонату, первое престо. Разве можно играть его в гостиной среди декольтированных дам, это престо? Сыграть и потом похлопать, а потом есть мороженое и говорить о последней сплетне? Эти вещи можно играть только при известных, важных, значительных обстоятельствах, и тогда, когда требуется совершить известные, соответствующие этой музыке, важные поступки. Сыграть и сделать то, на что настроила эта музыка. А то, несоответственно ни месту, ни времени, вызывание энергии, чувства, ничем не проявляющегося, не может не действовать губительно. На меня, по крайней мере, вещь эта подействовала ужасно. Мне как будто открылись совсем новые, казалось мне, чувства, новые возможности, которых я не знал до сих пор. Да вот как! Совсем не так, как я прежде думал и жил, а вот как будто говорилось мне в душе. Что такое было то новое, что я узнал, я не мог себе дать отчета. Но сознание этого нового состояния было очень радостно. Все те же лица, и в том числе и жена, и он, представлялись мне совсем в другом свете. После этого преста они доиграли прекрасное, но обыкновенное, не новое анданто с пошлыми вариациями и совсем слабый финал. Потом они играли по просьбе гостей то элегию Эрнста, то еще разные вещи. Все это было хорошо, но все это не произвело на меня и 0,01 того впечатления, которое произвело первое. Все это происходило уже на фоне того впечатления, которое произвело первое. Мне было легко, весело весь вечер.
Жену ж я никогда не видал такой, какой она была в этот вечер. Эти блестящие глаза, эта строгость, значительность выражения, пока она играла. И эта совершенная растаянность какая-то, слабая, жалкая и блаженная улыбка после того, как они кончили. Я все это видел, но не приписывал этому никакого другого значения, кроме того, что она испытывала то же, что и я, что ей, как и мне, открылись, как будто вспомнились новые, неиспытанные чувства. Вечер кончился благополучно, и все разъехались. Зная, что я должен был через 2 дня ехать на съезд, Трухачевский, прощаясь, сказал, что он надеется в свой другой приезд повторить еще удовольствие нынешнего вечера. Из этого я мог заключить, что он не считал возможным бывать у меня без меня, и это было мне приятно. Оказывалось, что так как я не вернусь до его отъезда, то мы с ним больше не увидимся. Я в первый раз с истинным удовольствием пожал ему руку и благодарил его за удовольствие. Он также совсем простился с женой, и их прощание показалось мне самым натуральным и приличным. Все было прекрасно. Мы оба с женою были очень довольны вечером.

0: Через два дня я уехал в уезд в самом хорошем, спокойном настроении, простившись с женой. В уезде всегда бывала пропасть дела и совсем особенная жизнь, особенный мирок. Два дня я по 10 часов проводил в присутствии. На другой день мне в присутствии принесли письмо от жены. Я тут же прочел его. Она писала о детях, о дяде, о нянюшке, о покупках и, между прочим, как о вещи самой обыкновенной, о том, что Трухачевский заходил, принес обещанные ноты и обещал играть еще, но что она отказалась. Я не помнил, чтобы он обещал принести ноты. Мне казалось, что он тогда простился со всеми, потому это неприятно поразило меня. Но дело было столько, что некогда было подумать. И я только вечером, вернувшись на квартиру, перечел письмо. Кроме того, что Трухачевский без меня был еще раз, весь тон письма показался мне натянутым. Бешеный зверь ревности зарычал в своей конуре и хотел выскочить, но я боялся этого зверя и запер его скорей. «Какое мерзкое чувство это ревность», — сказал я. «Что может быть естественнее того, что она пишет?» Я лег в постель и стал думать о делах, предстоящих на завтра. Мне всегда долго не спалось во время этих отъездов, во время этих съездов на новом месте, но тут я заснул очень скоро. И как это бывает, знаете, вдруг толчок электрический, и просыпаешься. Так я проснулся, и проснулся с мыслью о ней, о моей плотской любви к ней, и о Трухачевском, и о том, что между нею и ним все кончено. Ужас и злоба стиснули мне сердце. Но я стал образумливать себя. «Что за вздор?» — говорил я себе. «Нет никаких оснований, ничего нет и не было. И как я могу так унижать ее и себя, предполагая такие ужасы? Что-то вроде наемного скрипача, известный задряного человека, и вдруг женщина, почтенная, уважаемая мать семейства, моя жена. Что за нелепость?» Представлялось мне с одной стороны. «Как же этому не быть?» Представлялось мне с другой. «Как же могло не быть то самое простое и понятное, во имя чего я женился на ней? То самое, во имя чего я с ней жил, чего одного в ней нужно было и мне, и чего поэтому нужно было и другим, и этому музыканту? Он человек неженатый, здоровый. Помню, как он хрустел хрящом в котлетке и обхватывал жадно красными губами стакан с вином. Сытый, гладкий, не только без правил, но, очевидно, с правилами о том, чтобы пользоваться теми удовольствиями, которые представляются, и между ними связь музыки, самой утонченной похоти чувств. Что же может удержать его? Ничто. Все, напротив, привлекает его. Она? Да кто она? Она тайна, как была, так и есть. Я не знаю ее. Знаю ее только как животное. А животное ничто не может, не должно удержать. Только теперь я вспомнил их лица в тот вечер, когда они после крейцеровой сонаты сыграли какую-то страстную вещицу. Не помню кого, какую-то до похабности чувственную пьесу. «Как я мог уехать?» — говорил я себе, вспоминая их лица. «Разве не ясно было, что между ними все совершилось в этот вечер? И разве не видно было, что уже в этот вечер между ними не только не было никакой преграды, но что они оба, главное, она, испытывали некоторый стыд после того, что случилось с ними? Помню, как она слабо и жалобно и блаженно улыбалась, утирая пот с раскрасневшегося лица, когда я подошел к фортепиано. Они уже тогда избегали смотреть друг на друга, и только за ужином, когда он наливал ей воды, они взглянули друг на друга и чуть улыбнулись. Я с ужасом вспомнил теперь этот перехваченный мною их взгляд с чуть заметной улыбки. «Да, все кончено», — говорил мне один голос. И тот же другой голос говорил совсем другое. «Это что-то нашло на тебя. Этого не может быть», — говорил мне этот другой голос. Мне жутко стало лежать в темноте. Я зажег спичку, и мне как-то страшно стало этой маленькой комнатке с желтыми обоями. Я закурил папироску. И, как всегда бывает, когда вертишься в одном и том же кругу неразрешающихся противоречий, куришь. И я курил одну папироску за другой для того, чтобы затуманить себя и не видать противоречий. Я не заснул всю ночь. И в 5 часов решил, что не могу оставаться более в этом напряжении, и сейчас же поеду. Я встал, разбудил сторожа, который мне прислуживал, и послал его за лошадьми. В заседание я послал записку о том, что я по экстренному делу вызван в Москву, потому прошу, чтобы меня заменил член. В 8 часов я сел в тарантас и поехал.
1: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
2: Радио ВОС. Наш адрес в интернете. www.radiovos.ru.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день! В эфире «Радио ВОС» прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
5: Здравствуйте! Меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
6: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
5: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность, из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, в Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которая производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
6: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
5: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть студия «Скарб», это театральная студия, в прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно она тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставит вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрирует не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная, кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться, и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха. На озере Маковза, так мы ее называем, там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также... Проблем никаких нету, приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять, перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
7: Отдел реабилитации сохранили?
5: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога. Берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли прошлое, скажем так, и нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российской Федерации. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало возможность работать более плодотворно, скажем так.
6: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
5: Золотую середину, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты, в первую очередь работники технических служб, технического отдела, учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах и в онлайн, и офлайн. Любые способы развитие нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем, одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, общежития. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. А они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если ну, позволяют все критерии оценки, при трудоустройстве мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
6: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
5: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 2025 года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас с многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
6: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
5: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
6: Вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно, но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
5: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же, и в общественную, и в культурную деятельность, и так далее, и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах. от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые... также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому, ну, мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
6: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
5: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
4: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
2: Радио ВОС. Слушайте нас. Настраивайтесь на позитив.
1: Старые знакомые.
8: Адриано Челентано. Сынок, актер и проповедник.

Чтобы попасть на улицу Глюка, надо обогнуть белую громаду центрального вокзала в Милане, нырнуть в черный туннель под железной дорогой и, выйдя на свет, сразу свернуть направо. Голубой итальянский полдень. Улочки, шипящие на солнце, как промасленная сковорода, совершенно пуста. Сзади невысоких разноцветных палаццо с истертыми временем фасадами стучат поезда. Когда за десяток лет до рождения Адриано их семья перебралась из Апулии на север страны в Ломбардию, мама Джудитта поначалу плакала от тоски по родному захолустному югу. Семья, кстати, была из тех, кого на итальянском севере называют террони, что есть южане. И слово это имеет пренебрежительный оттенок, ну, вроде нашего «кавказец». То есть судьба щедро вливала в темперамент еще не родившегося Адриано крутой закваски и желание противостоять и тоски. А потом мама привыкла к северу, тем более, что в нем была своя прелесть, особенно здесь, на тогдашней окраине Милана, где они, наконец, осели. Тогда сразу за последним на улице домом, где жила семья Челентано, начинались поля, откуда по весне летел нежный ветер. Из каждой трещины на асфальте вылезали маки, оранжевые шелковые тряпочки на стебельках, ниточках, а на горизонте стояли ярко-голубые горы. Вся улица была как длинный коридор коммунальной квартиры. Родственники, друзья, у мальчишек своя компания навек. У Адриана еще и тайная платоническая любовь с третьего этажа. Для него это была райская босоногая жизнь на краю города и детство, потому что скоро не будет не только детства, что, естественно, хоть и обидно, но и этого города.

Это был конец 40-х годов. Итальянская жизнь прежде провинциальная, и даже Муссолини с его

но плохо со вкусом. Этот город полюбят новориши всех стран, а Челентано, уже взрослый, удерет оттуда, сочинив перед тем свою едва ли не самую известную песню «Парень с улицы Глюка». Поводом для песни стал пережитый в детстве отъезд из рая. Одна из старших сестер, Адриана, вышла замуж, и мать решила подыскать квартиру, в которой они могли бы жить вместе с новой семьей. Уехали в центр, в тот огромный холодный город, который Челентано потом почти возненавидел. Он придумал песню в виде незамысловатого диалога двух приятелей, один из которых уезжает, а другой остается, и первый завидует второму. Эту песню Челентано перепевает всю свою жизнь.

В 2011-м он спел ее с Сезарией Эверой на ее языке и в стиле ее родных «Морн». И никак не влезающая в чужой протяжный напев изначально рок-н-ролльная музыка и даже откровенные шутки в клипе над самим собой, напоминающие шутки старых клоунов. На всем этом лежал налет какой-то горькой усмешки. «Какая улица Глюка? Ничего такого не было, я вам соврал!» И довольна.

Улица Глюка была спаяна с детством и, следовательно, с мамой. Маму Адриана воспринимал этакой горой. Она была большой, полноватой, немолодой. Родила Адриана, когда ей было за 40. За несколько лет до появления младшего сына семья пережила трагедию. На глазах у всей семьи умирала 9-летняя дочь, в памяти которой его и назовут. Адриано все детство и юность был младшим в окружении больших. Родители, сестры, брат. С сестрами у Адриано была разница лет в 20. И когда он бегал босиком по полям позади своего дома, они уже жили взрослой жизнью. Странное дело, когда сын-подросток увлекся чем-то неслыханным для всей Италии – рок-н-роллом, мама, всегда певшая песни своей молодости, тоже вдруг стала ходить с ним на концерты и слушать дома новую музыку.

scherza, io non ti credo più. Сеньора Джудитта не пасла сына, она предоставляла ему полную свободу и не слишком баловала. Когда уже после смерти отца в семье стало трудно с деньгами, она сказала, что Адриану пора работать. Но мама была чем-то вроде последней пристани, в которую приходит побитый бурями корабль. И уже став взрослым, Челентано признавался, что больше всего на свете боится двух вещей – смерти и того, что его оставит любимая женщина. Он был горяч и застенчив одновременно. Из тех парней, которых при виде молодого женского существа обдает жаром, а шагу при этом ступить не могут. Друзья шутили, что Адриано надо к девицам подталкивать. В конце концов, он завел роман с одной из девушек клана Челентано, член которого давали выступления, снимались в кино, продвигали диски свои и Адриано и весело тусовались. С Миленой Канту Адриано обручился. До секса у них так не дошло, и Милена упрекала потом Адриано, что он не спал с ней, потому что не хотел жениться, и она была права. Челентано готов был дать задний ход. А вот когда он встретил Клаудию, друзья тут же отметили, что, пожалуй, теперь Адриано придется сдерживать. Познакомился он с Клаудией Морони, или Мори, такой псевдоним она себе взяла, на съемках картины «Какой-то странный тип», в которой оба участвовали. Она была из тех женщин, которые вызывают у мужчины сразу два сильных чувства – излить душу и тащить в постель. Хотя ни на то, ни на другое Челентано не решался. Но однажды, когда съемочная группа обедала в гостиничном ресторане, он принялся смешить Клаудию и пообещал, что если она скажет ему номер комнаты, в которой живет, то веселье на всю ночь ей обеспечено. Перед таким искушением она не смогла устоять. Вечером он зашел к ней в номер, и они пошли бродить по высокому берегу над морем, а потом сидели в холле гостиницы, глядя на шторм. Челентано вернулся к себе, ненароком разбудил обитавшего тут же звукорежиссера и признался, что влюблен. Но поняв, что ему не легче, поскольку излил душу не по адресу, позвонил Клаудии. «Я тебя люблю. Я тебя услышал. Тоже». Потом он не знал, как ее поцеловать, хотя только об этом и думал, и даже пустился в рассуждение с самим собой. Должен ли поцелуй быть нежным или страстным? Женщину, способную понять и утешить, он боялся неловко обнять. Вдруг все разрушится.

Мать, хоть и не пришла на свадьбу Адриану и Клаудии из чувства справедливости, потому что не была на свадьбах других детей, объявила сыну, что он женился на самой красивой женщине в мире, и потом часто повторяла это. Уже будучи больной и находясь в беспамятстве, Джудитта в какой-то момент пришла в себя и попросила конфетку. Ей достали из ящика комода карамельку, мать съела ее и сказала, чтобы остальные дети, их жены, внуки взяли себе по одной. Клаудия отказалась, и тогда Джудитта настояла: «Возьми». Андриана называл это потом причастием. Мама умерла. И, как сказал Челентано, его мир сжался. Утешали только Клаудия и дети, которых быстро народилось трое. Всех четверых Челентано воспринимал как совершенно свое, поэтому жену мог обнять прилюдно, а ей эти публичные нежности не нравились. Но разве любовь не выше уважения? Правда, после «Укрощения строптивого», где Челентано снимался вместе с Арнеллой Мутти, он завел с ней роман. 5 лет метался между двумя женщинами. Муть оставил ради него мужа и говорил потом, что это был самый сложный период в его жизни. Детей уже подростков. Он просил тогда об одном, чтобы они не ссорились и не увеличивали хаос в семье. А потом стыдился случившегося с ним. Хотя это тоже была любовь. Ничего о ней не рассказывал. И подвел только один итог. Его любовь к Клаудии стала сильнее.

В доброй половине песен Челентано главный посыл таков: «Посмотрите, кретини, какой у нас мир, дух захватывает, и что вы с ним делаете? Своих врагов, собственно, не своих, а всего окружающего, он определил так: политики всех мастей и чиновники, вообще все богачи. И неважно, что сам Челентано далеко не беден, что он любит роскошь и дорогую одежду. В собственном представлении он никогда не был нуворишем. Он даже подчеркивал, что так и остался человеком из народа. Я, говорит, один из вас. И в этом нет кокетства. Богатство само по себе его не привлекало. Недаром он заложил свою огромную виллу ради того, чтобы снять фильм «Поторопись, пока не вернулась жена». И фильм о любви бедняков. Он сделал телеспектакль под названием «Моей сестре плохо», подразумевая под сестрой нашу планету. Название отсылало к цветочкам Франциска Ассизского, который ко всему живому обращался «сестра» или «брат». Челентано говорила о простой вещи: «Сестре нашей земле плохо по нашей вине». До этого он вел на телевидении передачу под названием «Фантастико», где выступал против коррупции, абортов, охоты. Ради того, чтобы зверям хоть немного жилось лучше, Челентано стал вегетарианцем и склонил к этому Клаудию.

Челентано, в детстве и юности не певший, когда вокруг пели все. Мать, отец, сестры, брат, лишь иногда насвистывавший что-то. Так вот, петь он начал потому, что услышал рок и не мог противиться напору этой музыки. Эта музыка, перевернувшая мир, в Италии началась с Челентано. Ей сопутствовали скандалы, которые Челентано вспоминал с улыбкой. Когда в Милане устроили первый фестиваль рок-н-ролла, группа Челентано взбудоражила публику больше всех. Вокруг Ледового дворца бурлил народ, то утекая в его недра, то вываливаясь обратно. В этот водоворот оказалась втянута даже проходившая мимо религиозная процессия. Верующий, оставив шедшего впереди всех священника, священника в одиночестве, бросились внутрь дворца. Хотя Челентано, скорее всего, эту историю приукрасил, но брожение в умах и душах тогда было огромным. Рок был чем-то совершенно новым. И Челентано всегда говорит, что он был и остался сплошным роком. Именно так, не рокером, а роком. Хотя отдал дань всем направлениям, которые были в музыке того времени. То есть остался дерзким и как начал, так и продолжал поддевать публику. Раз он пел, повернувшись к залу спиной, в другой устроил фотосессию прямо на шпалах железной дороги. Лежал, подстелив коврик, в одних коротких штанах и болтая в воздухе ногами. Он даже поставил фильм, где сыграл мессию, пришедшего на землю, Джоан Луй, если дерзость больше, чем это.

0: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
1: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая и Неваткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее. В студии Андрей Быков. Здравствуйте. Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений». Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack – системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы – как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное – как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая и Неваткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта – Варвара Можевских, в шаффлборде – Антон Беркутов, в боулинге – Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теренга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОЗ с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОЗ» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОЗ. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovoz.ru. До встречи в эфире «Радио ВОЗ».
2: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
0: Учреждение ВОЗ «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. Это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
3: Концертный зал «Радио ВОС» представляет.
4: Начинаем инклюзивный концерт «Бессмертный полк. Наденьте ордена», который проводится в рамках Всероссийской военно-патриотической реабилитационной акции «ВОС. Честь имею». Слово предоставляется председателю Волгоградской региональной организации Всероссийского общества слепых Наталье Евгеньевне Гапиенко.
5: От имени президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина, генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса Мочалина Андрея Владимировича, от всей Волгоградской региональной организации и от себя лично, я приветствую вас сегодня в нашем зале, на нашем торжественном мероприятии. День Победы. Этот праздник со слезами на глазах мы будем отмечать еще долгие-долгие сотни лет. И, конечно, сегодня мы еще раз вспомним, поклонимся и скажем огромные слова благодарности всем тем, которые обеспечили нам с вами 81 год нашей мирной жизни. О, Господи! Спаси и сохрани детей моих. Прибудь, душа, в покое. Как страшно вспоминать лихие дни. Да как же пережили мы такое? Мы, потому что в наших снах война не исчезает. Отец мне передал атаки страх, и он из подсознания прорастает. А дети наши новую войну узнать успели. Господи, доколе? Ну что же ты не защитишь страну с березками и васильковым полем? Дорогие друзья, мы все изучаем, все вопросы, все события Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, но это настолько бесконечная тема, что ее можно изучать, что ее можно воспевать постоянно, непрерывно. И вот сегодня мы еще раз обратимся к тем моментам, к тем событиям, о которых мы еще, ну, может быть, кто-то и знал, но повторить не грех, как говорится. И слово предоставляется Василию Полубоярову.
4: Песню Владимира Высоцкого «Песня о звездах» исполняет председатель местной организации города Волжского Василий Полубояров. На исполнителе темный костюм, на левом лацкане георгиевская звездочка и алая гвоздика.
6: Мне этот бой не забыть ни почем. Смертью пропитан воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вот снова упало, и я загадал в выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с глупой звездой. Нам говорили, нужна высота и не жалеть патроны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Вон покатилась вторая звезда вам на погоны. Я уж решил, миновала беда, и удалось отвертеться. Но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Но с неба свалилась шальная звезда прямо под сердце. Звезд этих в небе, как и рыбы в прудах, хватит на всех с лихвою. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Если б не насмерть ходил бы тогда тоже героем. Я бы звезду эту сыну отдал просто на память. В небе висит, догорает звезда, некуда падать. В небе висит, догорает звезда, некуда падать.
4: Идея нашей акции родилась тогда, когда Василий Алексеевич принес мне медаль своего дедушки. Так родилась идея рассказать о тех людях, которые сегодня стоят в бессмертном полку. А Василий Полубояров, как автор этого почина, я передаю ему слово, и он расскажет несколько слов о своем герое.
7: Да, начали мы не зря с этой песни, не просто так, потому что эта песня Владимира Высоцкого была написана про танкиста, который горел в танке. Мой дедушка, Полубояров Петр Гаврилович, 1925 года рождения, хутор Тормосин, это Чернышевский район сейчас, когда пришли немцы, ну, ему только исполнилось 17 лет, и старший брат воюет, отец воюет, и, в общем, чтобы его ни в Германию не угнали никуда, его прятали то в погребе, то в подполе, в общем. И когда после начала операции «Уран», да, она называлась, когда, в общем, после 19 ноября, когда наши войска зашли в хутор, а Тормосин, это был, там, в общем, немецкие склады были, и немцы оттуда по-тихому удрали. И дедушка мой пошел провожать наши войска до соседнего хутора, и так и ушел воевать, в общем, с 17 лет. Попал пулеметчиком после ранения. В 43-м году попал в танковое училище, так как пацаном, когда всех забрали на фронт, он трактора, видать, водил в колхозе. Вот, и, в общем, стал механиком-водителем после училища. Освобождал на Т-34, освобождал Украину и закончил войну в Болгарии. После Болгарии, значит, он пришел сюда. Уже вот есть фотография здесь, это 45-й год, он здесь старший сержант на фотографии. И в Ростовской области в училище учился еще потом, да. И из армии он был уволен, даже комиссован, в 48-м году только. Вот. И в военнике написано, что это офицер запаса, техник-лейтенант.
4: Спасибо огромное, аплодисменты. И вот, дорогие друзья, потом можно будет поближе подойти, тактильно познакомиться. Вот та самая награда, с которой началась наша акция. Это медаль, она называется «Отечественна война 1944-1945». Это болгарская медаль. У нее мягкая треугольная матерчатая колодка цветов болгарского флага. Это цвета белый, зеленый и красный. На лицевой стороне медали изображены штык, два развивающихся знамени и лавровая ветвь. А на тыльной стороне вот эта самая надпись. И возникает вопрос, почему же отечественная война 44-го года, но оказывается, болгарская болгары вошли в антигитлеровскую коалицию только лишь в 1944 году. Поэтому вот такая уникальная медаль сегодня, один из героев нашей презентации. И, конечно же, присутствуют здесь у нас портреты нашего бессмертного полка Волгоградской ВОС, ну и портрет, конечно же, Петра Полубоярова. Низкий им поклон.

0: Полубояров Петр Гаврилович становится в строй бессмертного полка.
1: Сегодня в строю бессмертного полка Волгоградской региональной организации ВОС более 80 ветеранов, имена которых зафиксированы в нашем музее. Вот только несколько из этих легендарных судеб.
0: Яков Михайлович Морозов, кавалер Ордена Отечественной войны первой степени, многочисленных медалей. В результате ранения он потерял зрение, лишился левой руки. Но более 30 лет возглавлял областное правление ВОС, успешно решая производственные, социально-бытовые и культурно-спортивные вопросы. Морозов Яков Михайлович становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
1: Фаина Ивановна Бармина, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, зенитчица, в мирное время мама двоих сыновей, активист Краснооктябрьской местной организации ВОС, участник художественной самодеятельности, прекрасно читала стихи и неоднократно являлась призером городских и областных смотров. Бармина Фаина Ивановна становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
0: Дмитрий Арсентьевич Самохин, кавалер орденов Отечественной войны первой и второй степени, председатель Ворошиловской территориальной первичной организации. Дмитрий Арсентьевич очень любил шахматы и шашки и заложил традицию проведения состязаний по этим видам спорта. До сих пор в память о своем председателе ежегодно Ворошиловская местная организация проводит шахматно-шашечные турниры. Самохин Дмитрий Арсентьевич становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
1: Антонина Павловна Яковенко, кавалер Ордена Отечественной войны второй степени, медали «За оборону Сталинграда», медали «Ветеран труда», активный член бюро Красноармейской местной организации ВОС. Яковенко Антонина Павловна становится в строй бессмертного полка Волгоградской Сталинградской ВОС.
0: Память о подвиге наших ветеранов объявляется «Минута молчания».

0: Вспоминая о доблести и отваге ветеранов Великой Отечественной, мы помним о преемственности защиты Отечества, о том подвиге, который совершают сыны своей Родины сегодня. Стихотворение о военно ослепшем члена Волгоградской региональной организации ВОС Лидии Сарычевой читает Анастасия Рыбушкина.
1: На актрисе темное облегающее платье в пол, слева на груди георгиевская ленточка и алая гвоздика.
2: В глазах сердце горько и темно. Но вот он, подоконник, вот окно. Лицо согрел веселый солнце свет. А солнцу словно нет, и неба нет. Вокруг одна белеющая муть. Нельзя, совсем нельзя на мир взглянуть. Он шел в строю на грозного врага, за землю, что любому дорога. Удар и яркий, яростный огонь сжимала смерть в руках его ладонь. И гибель, повернувшая назад, взяла с собой во тьму его глаза. Мать Родина звала. Он стал стеной. Защитник, верный сын страны родной. А вот теперь он просто инвалид. Навеки пеленою свет закрыт. Не видеть мир. Что может быть страшней? Идти во мраке столько долгих дней. Но слышит безнадежный, тихий стон, незрячий, такие же, как он, товарищи из общества слепых. На белом свете много нас таких. Ты не один, живешь в кромешной мгле. Идти всем вместе легче по земле. Конечно, свет не сможем мы создать, но новые мечты способны дать. В делах и дружбе множестве идей душа всегда становится светлей. И он шагнул так робко, нелегко, мерцала радость где-то далеко. Его запястье женская рука коснулась. И понятно, и близка. Есть в пальцах столько нежного тепла. И тихий шепот: я тебя ждала. И счастье, как живительный бальзам, пришло на смену горе и слезам.
1: Повторяю, что это было стихотворение члена нашей организации Лиды Сарычевой. Недавно Лида участвовала во всероссийском конкурсе «Дары вдохновения» и стала обладательницей диплома третьей степени. Аплодисменты автору. Ветераны войны сберегли для нас не только страну, но и ее душу, традиции, искусство, музыку, книги. Сегодня эту эстафету принимаем мы. Наши партнеры – Волгоградская областная специальная библиотека для слепых, которая сегодня представила выставку литературы в фойе перед началом нашего мероприятия. И наши коллеги просили сообщить вам и пригласить вас 7 мая в 12 часов на концерт «Военных лет звучат мотивы». В исполнении известной вам Светланы Катаевой прозвучат легендарные мелодии. И, конечно, сейчас это место мы уступаем нашим генеральным партнерам, представителям Волгоградской консерватории имени Павла Алексеевича Серебрякова. Это ребята-студенты. Но перед этим я хочу сказать, что огромную организационную работу по мероприятию провела Наталья Владимировна Семенова, заведующая кафедрой, профессор, заслуженная артистка Российской Федерации. Спасибо вам, коллеги. У этого концерта свои ведущие. Наша молодая поросль, которой мы с удовольствием передаем слово.
3: О, светлый день святой! В слезах и радости встречали своих единственных и нежных, которых долго, годы ждали наедине с надеждой.
4: Победа! Кончена война! Любовь теперь в сердцах дышала, и жизнь саму она венчала. И нам, родившимся тогда, святые имена давали. Любовь звучала в именах.
3: Наш концерт открывает Сафонова Дарья. Хренников, казак, уходил на войну.

Акуджава. До свидания, мальчики. Исполняют Каменов Александр, Васильев Андрей, Каличава Дарья, Макеева Диана, Перетятка Полина и Воскресенского Мария.

0: Маргарита Агашина. Стихи о моем солдате. Читает Гребенникова Юлия.
1: Когда чеканный шаг равняя, идут солдаты на парад, я замираю, вспоминая, что был на свете мой солдат. Война и враг под Сталинградом, и нету писем от отца. А я стою себе с солдатом у заснеженного крыльца. Ни о любви, ни о разлуке не говорю я ничего, и только молча грею руки в трехпалых варежках его. Потом прощаюсь целый вечер и возвращаюсь к дому вновь. И первый снег летит навстречу, совсем как первая любовь. Какой он был веселый. Последний год перед войной он только-только кончил школу и только встретился со мной. Он был веселый, темно-русый, над чубом красная звезда. Он в бой пошел под Старорусой и не вернется никогда. Но все равно по переулкам и возле дома моего идут солдаты с шагом гулким, и все похожи на него. Идут, поют, равняя плечи, ушанки сдвинуты на бровь. И первый снег летит навстречу, и чья-то первая любовь.
0: «Соловьев седой», баллада о солдате, исполняет Васильев Андрей.

Журбин. Ах, эти тучи в голубом. Исполняет перетятка Полина.

Федорова Ксения. Нюрнбергский процесс. Читает автор.

0: Не знал я слова «гетто» раньше. Не осознал я до сих пор и чувств, убитых горем страшным, и страха полный чей-то взор. И я не знал о слове «мессер», а «бухенвальд» — лишь звук пустой. Читай внимательней, агрессор. Я не один ведь здесь такой. Я вижу майские парады в военной форме стариков, но отчего же все так рады и отчего же слез поток? Так ведь война, 4 года, сейчас ответит каждый мне, а сами, не судите строго, не знают толком о войне. Но вдруг я понял, время лечит, и людям нечего терпеть. Осталось помнить нам навечно, чтоб лишь самим не оглупеть. Зачем нам лезть не в наше время, пытаться все пересмотреть? Зачем нам вновь брать это бремя, звериным голосом чтоб петь? Кричу туда, за стену, людям, все было решено до нас. Нам остается только помнить, чтоб знать о боли разных раз. Тогда все правильно решили. Не нам там ждать, любить, страдать. И как мы можем через годы все в памяти людей менять? Библиотеки обвинений на все фашистское зверье. Сидеть им в клетке до забвения, пока не сгинет все оно. Никак не взять туда нам тур и действий новых не принять. Оттуда фрау абажур нас кожу всех заставит снять. И Кейтель нас сожрет устами, и наведет он страх на нас за то, что все мы забываем, и трибунал решен для нас. Пришел тогда живой и мертвый подручных фюрера судить. Взглянуть на лица этих умных, что вечно кровь хотели пить. Тогда весь мир поставил точку, и точку главную — конец. Чтоб никогда Хайгитлер строчку не проорал тупой юнец. И в черно-белом нашем прошлом на разных мира языках поставили народы точку. Навечно у людей в умах.
1: Мейтюс Ареза Любы Шевцовой из оперы «Молодая гвардия» исполняет Гребенникова Юлия.

Соловьев седой. Где же вы теперь, друзья-однополчане? Исполняет Смирнов Богдан.

Френкель, журавли, исполняет Блинков Вячеслав.

Новиков. Ариоза матери из кантаты «Нам нужен мир». Исполняет Соколова Анастасия.

концерте участвовали студенты кафедры вокального искусства, преподаватели, профессор, заслуженная артистка России Семенова Наталья Владимировна. И Яропольская Антонина Николаевна. Руденко Ольга Александровна. Концертмейстеры. Толстова Светлана Николаевна. Якимова Софья Андреевна. Цепелева Лилия Вадимовна.

Дорогие друзья, я от всей души, от всего сердца вас поздравляю с наступающим Днем Победы. Желаю всем мира, добра. И очень-очень хочу сказать огромные слова благодарности нашим сегодняшним артистам. Запомните эти имена. Это будущие заслуги.

0: творческих встреч мы вас приглашаем всегда к себе. Обкатывайте у нас свои госпрограммы, мы будем очень рады. Так что до новых встреч. Еще раз всех с наступающим праздником.
1: Ждем вас в концертном зале «Радио ВОС».
2: Культурный досуг – это крайне важная часть жизни любого человека. И люди с инвалидностью по зрению здесь не исключение. Более того, есть такое понятие – культурная реабилитация, без которой сложно представить себе полноценную интеграцию незрячего или слабовидящего человека в общество. Именно поэтому доступность театров, выставочных комплексов, концертных площадок и музеев – это неотъемлемая часть безбарьерной среды, к созданию которой мы все стремимся. Оснащение объектов культуры системой радиоинформирования и звукового ориентирования по стандарту ГОСТ-59431 позволяет людям с инвалидностью по зрению и другим представителям маломобильных групп самостоятельно, комфортно и безопасно найти вход в здание, сориентироваться внутри пространства. Система доступна для использования как с приложения, так и со специализированного кнопочного устройства. Голосовые подсказки расскажут пользователю о препятствиях, которые его ожидают перед входом, об особенностях пространства внутри здания.
3: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
2: Звуковой сигнал, активированный по запросу, поможет точно определить местоположение нужного объекта. Поиск кнопки вызова сотрудника в данном случае не актуален. Ее можно активировать дистанционно.
4: Все дело в том, что для нас любой человек, который приходит в театр, это наш зритель. И мне не хотелось бы, чтобы был пласт зрителей, который по разным причинам сложно приходить в театр. Тем более здание у нас историческое, но непростое для посещения, непростое для логистики зрителей. Вот то, что мы участвуем в проекте «Говорящий город», это еще очень хорошо и здорово, потому что каждый человек должен иметь возможность комфортно приобщиться к искусству, к театру. Если мы можем какую-то частичку в этом помочь, будем просто рады. Так как я, помимо того, что служу в этом театре, являюсь председателем совета директоров петербургских театров, я, безусловно, всем буду рекомендовать принять самое активное участие в этом проекте.
2: Приятно осознавать, что работа над адаптацией объектов культуры в нашей стране уже ведется. Сейчас все больше и больше театров, музеев и досуговых центров оснащаются системой радиоинформирования и звукового ориентирования.
5: Сейчас нахожусь возле театра на Литейном. Пришел сюда посмотреть спектакль с тифлокомментированием. И для комфортного доступа и попадания в здание театра воспользовался системой «Говорящий город». Удобная навигация, можно определить арку, несмотря на достаточную шумность проспекта, и дальше по голосовым подсказкам и по маяку, собственно, главного входа найти направление, собственно, непосредственно входа в театр.
2: Доступность культурных объектов крайне важна, ведь право на качественный досуг имеют все жители нашей страны без исключения.
6: Актуальное интервью на Радио ВОС.
7: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Вашему вниманию предлагается интервью с руководителями проекта «Видимые возможности», реализуемого автономной некоммерческой организации «Здесь». О проекте нам расскажут Дмитриева Ксения Михайловна, директор по развитию автономной некоммерческой организации «Здесь», руководитель проекта «Видимые возможности», Лизунова Диана Александровна, клинический психолог, и Воробьев Константин Олегович, юрист. Первый вопрос будет для Ксении Михайловны. Ксения Михайловна, расскажите, пожалуйста, почему благотворительный фонд «Искусство, наука и спорт» в рамках своей программы поддержки людей с нарушением зрения «Особый взгляд» учредил новые меры помощи в виде бесплатных дистанционных психологических и юридических консультаций? Почему были выбраны именно эти меры поддержки?

0: поддержки для незрячих.
1: Благотворительный фонд «Искусств наук и спорт» много лет уже поддерживает незрячих слабовидящих людей различными способами. И в 2023 году при инициативе фонда был организован такой проект, как проект социального воздействия «Видимые возможности». Этот проект вообще был направлен на трудоустройство и обеспечение занятости, и в рамках него у нас обязательной историей была такая вещь, что каждый участник, каждый герой проходит в том числе сначала психологическую оценку, а дальше в рамках проекта он мог воспользоваться поддержкой нашего клинического психолога Дианы Лизуновой. В рамках данного направления как раз было выявлено, что, во-первых, наши участники с инвалидностью по зрению не так часто обращаются к психологической поддержке, но она им очень нужна. И если человек вот может преодолеть вот этот первый барьер, прийти к психологу, то на самом деле такая поддержка, она очень сильно улучшает качество жизни, снимает тревожность. И сейчас в современной России, я думаю, это имеет такое двойное значение. С точки зрения юридических консультаций тоже мы поняли, что наши участники иногда не могут ответить на какие-то простые вопросы, такие как, например, оформить инвалидность, или какие-то более сложные. Могут быть это вопросы, связанные с жилищными какими-то историями. Могут быть вопросы с взаимоотношениями с работодателями. И мы знаем, что юридическая помощь в целом в направлениях некоммерческого сектора имеет место быть, да, то есть это не такая уникальная поддержка, но все-таки «Особый взгляд» — это программа, которая давно работает, и наша целевая аудитория, слушатели Радио ВОС, я думаю, хорошо они знают, и мы видим, что к нам все-таки незрячие слабовидящие люди имеют доверие к нашим специалистам, мы очень тщательно подбираем специалистов, с кем мы работаем, поэтому было решено ввести такие меры поддержки вот в этом году.
0: Диана Александровна, скажите, пожалуйста, каким образом незрячие могут получить меры психологической поддержки и кто из специалистов будет оказывать эти услуги? Как проходил отбор таких специалистов и имеют ли эти специалисты уже опыт взаимодействия с незрячими?
2: Добрый день, приветствую всех радиослушателей. Ну, по поводу самого формата оказания помощи в наш век информационных технологий, это разные варианты. Это консультации по сотовой связи, консультации в Zoom, в Максе, то есть в различных мессенджерах. Это, безусловно, обмен голосовыми сообщениями. То есть каждый получатель услуги выбирает наиболее понятный и доступный ему формат. Ну, а по поводу специалиста, наверное, поделюсь собственным опытом. Для меня вообще большая честь быть приглашенной в «Особый взгляд» и получить возможность продолжить помогать людям с инвалидностью по зрению. За плечами уже проект «Видимые возможности», который действовал у нас в Кузбассе. Как уже сказала Ксения, это проект сопровождаемого трудоустройства. Через меня прошло огромное количество людей, всех их помню. Со многими продолжаю общение в рамках именно психологической помощи. Ну и по поводу отбора, наверное, мое базовое образование психолого-педагогическое. Я много лет работала с детьми, подростками с особенностями в развитии. Ну, а далее уже получила образование клинического медицинского психолога и работаю в режиме кризисной психологии. Я оказываю психологическую поддержку людям в чрезвычайных ситуациях. Много лет уже, с 2005 года, являюсь консультантом программы экстренной психологической помощи Российского Красного Креста. Поэтому накопленный опыт, безусловно, помогает мне общаться с людьми. Я всегда говорю, что мы помогаем людям не с диагнозами, а с их психологическими проблемами. На самом деле то, с чем обращаются люди, это общие человеческие психологические трудности. Ну и, конечно же, помощь в адаптации к диагнозу и принятии новой жизни.
0: Диана Александровна, сразу же хочу вам еще один вопрос задать. Сейчас среди незрячих появилась особая категория людей. Это ветераны специальной военной операции, которые потеряли зрение. Эти люди, кроме своих проблем со зрением, часто имеют и травматический опыт. Полезен ли будет этой категории людей этот проект?
2: Здесь я убеждена, что данный проект этим людям не просто полезен, а необходим. Так совпало, что 2 года назад я прошла отбор в Российский реестр психологов-специалистов по оказанию психологической помощи участникам специальной военной операции и членам их семей. И вот уже на протяжении 2 лет я работаю с этими людьми. В рамках сотрудничества с фондом «Защитники Отечества» они приходят к нам в центр, где я веду прием, и среди них есть люди, потерявшие зрение в том числе. И здесь работа, наверное, такая двойная. С одной стороны, это работа с посттравматическим стрессовым расстройством и с травмой по утрате зрения. Практически всегда это трудоспособные молодые люди, и для них, безусловно, это всегда огромный травматический стресс, и есть специальные инструменты в работе психолога, которые помогают этот опыт проработать, организовать систему поддержки, и, конечно же, помимо самих участников, мы еще выстраиваем эту систему поддержки с родными и близкими и консультирую их. Как помочь, как быть рядом, как помогать принимать и проживать чувства.
0: Константин Олегович, могли бы вы нам рассказать, с какими проблемами чаще всего сталкиваются незрячие в плане юридических вопросов? Может ли незрячий человек самостоятельно вести юридические дела или всегда необходима помощь близких?
3: Особо серьезной специфики, да, здесь нет. То есть люди, которые к нам обращаются, чаще всего поднимают вопросы, которые возникают в жизни каждого из нас. Да? Это бытовые споры, защита прав потребителей, даже вопрос наследства. Действительно, есть отдельные ситуации, когда речь заходит о вопросах получения медицинской помощи, оформления инвалидности, и там появляются ситуации, которые требуют вот именно такого специфического понимания и поддержки в связи с тем, что многие процедуры, они сегодня не адаптированы, да, для людей незрячих, да, или с плохим зрением. Поэтому в целом можно сказать, что вопросы близки для каждого из нас, которые поднимают в консультациях, да, обращаясь к нам, подопечные. Но при этом можно сказать, что в каждом случае человек, который обращается за помощью, он самостоятелен. Да. На каждой консультации я общаюсь непосредственно с человеком. Он показывает иногда даже то, как он видит ситуацию, что он предпринимает уже. Да. И в этом плане хочется выделить, наверное, такую независимость людей, да, в этом вопросе. И то, что, наверное, больше всего удивляет, да, их готовность самостоятельно вести дела, да, и понятно, что в некоторых ситуациях возникает необходимость помощи там, в связи с подписанием документов, да, каких-то помощников, близких людей, да, но при этом настойчивость людей, их смелость, да, она восхищает, и каждый раз понимаем, что здесь большая воля и большое желание, да, получать все те гарантии, всю ту поддержку, которая должна предоставляться там государством, другими организациями, да, в полном объеме.
0: Мы убеждены, что этот проект будет иметь положительный эффект для незрячих людей. Но, Ксения Михайловна, могли бы вы поделиться с нами планами на то, какие же результаты будут оценены как успешность этого проекта и сколько в общем людей могут получить помощь в рамках данного проекта?
1: В вопросах адресной поддержки оценка всегда очень, конечно, субъективна. Мы здесь говорим о людях. И каждый человек по-своему оценивает, насколько ему помогла та или иная поддержка. Но так как мы видим результаты, ну вот внутри, например, проекта «Видимые возможности», когда человек имел, например, барьер не использовать белую трость, потому что стеснялся инвалидности, и после поддержки психолога начал ее использовать. Когда человек имел барьер вообще выходить на улицу, считал, что он стал никому не нужен, и после этого он начал, например, обращаться к работодателям, искать самостоятельно работу. Все эти, кажется, нюансные и маленькие детали — это то, что может оценить, конечно, сам наш участник, получатель этой услуги. И поэтому мы себе целей вот каких-то таких, которые можно описать, да, кроме как количеством, пока не ставим. Для продуктов всех, которые предлагают услуги социальные, особый взгляд всегда был, есть и будет. Само наличие заявок на эту поддержку доказательством того, что она нужна. То, что такой поддержки может быть не слишком много в России, и то, что особый взгляд может действительно дополнить ту социальную поддержку, которая у нас в стране уже имеется. В этом году мы запустили в тестовом режиме юридическую и психологическую поддержку. У нас есть лимит на год. Он не такой большой. Там это, по-моему, около 150 консультаций мы запланировали. Но особый взгляд рассматривает увеличение этой заявочной кампании и рассматривает расширение поддержки в любом случае. Поэтому можно сказать, что в этом году мы смотрим. Для нас также очень важно, чтобы все, кто услугу получают, оставляли отзыв, как раз чтобы мы видели, а что конкретно он считает полезным в том, что мы дали. Он также, этот человек, может написать, что ничего не было полезно, но пока такого не было, да. У Константина уже состоялось достаточно много консультаций, каждый человек оставляет вот этот самый отзыв, который нам показывает, с какими как раз непосредственно проблемами, задачами люди обращаются. Мне кажется, вот об этом, может быть, тоже интересно сегодня в рамках нашего эфира поговорить, да, чтобы люди понимали, с каким вопросом, в принципе, можно обратиться. Касательно психологической помощи, конечно, мы понимаем, что длительная терапия — это дорогостоящая история, и мы в рамках программы «Особый взгляд» пока здесь не совсем можем, да, такую совсем длительную терапию оказывать. Но в рамках тех консультаций, которые запланированы, в том лимите на одного человека, который запланирован, мы можем, тем не менее, оказать вот эту первичную помощь. Бывают ситуации, когда Диана Александровна направляет человека к психиатру, да, или к другим специалистам. То есть это достаточно широкая поддержка. Мы смотрим вообще на человека комплексно, потому что иногда, конечно, обращение к нашим специалистам недостаточно. И на наш взгляд, вот это снижение, наверное, стресса, снижение фона тревожности, разрешение каких-то бытовых жизненных ситуаций, конфликтов в семье и вообще создание такой экосистемы, в которой человек не один, вот это и самый главный социальный эффект, на мой взгляд.
0: Диана Александровна, расскажите тогда, с какими же вопросами часто обращаются наши незрячие люди и с какими вопросами можно обращаться для психологической помощи. Ну и, конечно, мы попросим вас дать несколько рекомендаций нашим радиослушателям, что нужно делать, чтобы поддерживать хотя бы минимальный какой-то баланс своего психологического благополучия.
2: По поводу вопросов, как я уже сказала, и как уже проговорила Ксения, они такие общечеловеческие, есть специфические, которые связаны как раз с периодом принятия диагноза. Все зависит от ситуации. Если человек только недавно столкнулся с утратой зрения, он переживает массу чувств. И тут, конечно, психолог, к сожалению, не может дать волшебную таблетку или волшебную палочку, которая каким-то уникальным таким способом позволит эти чувства исключить. Психолог помогает эти чувства принять в себе, прожить и не провалиться в эту пучину депрессии, горя, пройти все эти стадии принятия диагноза, быть рядом, организовать систему поддержки, работать с родными и близкими. Также очень много вопросов, и Ксения тоже их уже обозначила, это как раз барьеры в использовании белой трости, в самостоятельном выходе на улицу, когда есть определенные ограничения, убеждения, что у меня не получится, я не смогу, я упаду, есть много страхов. А также это работа с фоновой тревогой. Есть множество инструментов в работе психолога, которые помогают вот эту тревогу понизить и улучшить качество жизни. Это стрессовые ситуации, это конфликтные ситуации дома, конфликтные ситуации с детьми, с супругом. То, с чем обращаются, в общем-то, все люди. И иногда мы начинаем с решения одних вопросов, и в ходе уже серии консультаций всплывают и другие. Ну, если говорить о поддержании своего ментального здоровья, это та база, которая необходима каждому человеку абсолютно. Это так же, как двигательная активность, правильное питание, здоровый сон. Да, стрессовые ситуации случаются с каждым из нас. Человек, который столкнулся с утратой зрения, для него стрессовых ситуаций намного больше, они иногда приобретают и острый, и хронический характер. Как себя поддержать, как не утонуть в этой пучине? Ну, несколько таких, наверное, базовых советов, что ли, рекомендаций. Психологи приняты, что советов не дают, но рекомендовать могут. Во-первых, это прослушивание полезного контента, то есть аудиокниги, которые в доступе, причем и по психологии в том числе. Сейчас с этим проблем нет. Это выполнение рутинных задач и не задумываться о том, что же будет завтра, а выполнять задачи сегодняшнего дня, соблюдать режим дня. Это заземляет, это успокаивает, это дает опору. Это дыхательные упражнения, про которые мы все прекрасно знаем, но почему-то забываем в самых нужных ситуациях. Самая простая из них, я всегда говорю, легко запомнить, это дыхание по квадрату. Сделали вдох, небольшая задержка дыхания, выдох и вновь задержка. Можно даже провести эксперимент. У каждого из нас есть современные гаджеты, смарт-часы, которые показывают, фиксируют уровень стресса. И вот после нескольких таких циклов он падает. Проверено на себе, на своих близких, действительно работает. Физическая активность. Вообще доказано, что физические упражнения, они по эффективности уже даже превышают действие антидепрессантов. Это даже 5-минутная прогулка на воздухе, послушать птицы, ощутить запахи улицы, звуки улицы услышать. Это тоже переключение, то есть работает другая доминанта, это наша физиология, это работа нашего мозга. Безусловно, это организация системы поддержки, это социальная активность, вот эти чаты, которые сейчас есть, сообщество, это общение с близкими, когда есть возможность проговорить свои чувства и принять их, и прожить. Ну и, конечно же, я всегда призываю не опасаться обращаться за профессиональной помощью. Когда понимаешь, что поддержки близких недостаточно, им тоже очень сложно, тогда нужно обращаться к психологу, который имеет компетенции, имеет опыт и который будет рядом на всех этапах проживания острого стресса и поможет выстроить систему поддержки.
0: Константин Олегович, какие рекомендации вы можете дать в юридическом плане?
3: Главная рекомендация здесь – это не подписывать документы, не совершать сделки, смысл которых вот доподлинно, да, не проверен, не понятен человеку в конкретный момент, потому что часто возникают злоупотребления, да, люди могут воспользоваться ситуацией. Здесь важно не стесняться, сделать паузу, да, запросить документы в том формате, который будет удобен для восприятия. Да, это может быть электронный текст, который можно там прочитать с помощью экранного доступа, да, программы, или в аудиоформате его воспроизвести. Помимо этого, если тоже есть какие-то сомнения, всегда лучше профилактически, да, запросить там мнение близкого человека, юриста, да, тоже в лучшем случае, хотя не всегда, понятно, есть возможность. При этом, конечно, когда мы говорим о важных сделках, да, это все, что связано с кредитами, с крупными платежами, какими-то наследственными вопросами, да, то здесь, конечно, тоже лучше на всякий случай обращаться к специалисту, чтобы гарантировать соблюдение интересов человека и отсутствие каких-то злоупотреблений. Вот. Также можно рекомендовать оформить доверенность, да, на человека, которому вы доверяете, причем с конкретными полномочиями. Да. То есть вы сами можете выбрать, какие договоры он может заключать в вашу пользу, да, или с распоряжением каким-то имуществом, на которое вы дадите согласие. Да. При этом за вами в любой момент сохраняется возможность эту доверенность отменить, да, и тоже свои интересы гарантировать. Вот это такая, может быть, юридическая страховка, да, в плане ситуации, когда интересы человека, да, они могут как-то пострадать, уязвимое положение, да, может вызвать злоупотребление. Но самая надежная здесь рекомендация и гарантия – это, конечно, стараться профилактически еще на момент заключения каких-то договоров обратиться к специалисту, если вы понимаете, что вопрос серьезный, да, чтобы исключить в дальнейшем и споры, и заранее максимально обеспечить свои интересы.
0: Что-то еще о проекте, о помощи незрячим хотели бы сказать?
1: Я бы хотела акцентировать внимание на то, что к нам могут подавать заявки не только люди с инвалидностью, но и их близкие. Мамы, папы, жены, дети. Потому что это тоже референтная группа, которая живет, влияет и тоже имеет те же самые проблемы. Иногда является опекуном человек с инвалидностью. И поэтому хотелось бы, да, рассказать именно об этом, что близкие люди тоже могут обращаться. Также хотела напомнить, что заявки принимаются на портале «Особый взгляд», раздел «Помощь», и там есть такой еще подраздел «Практические занятия». Вы там можете найти помощь по психологической и юридической поддержке. На данный момент наши специалисты присутствуют в этом интервью, то есть это лично Константин и лично Диана проводят эти консультации. В дальнейшем планируется привлечение других специалистов по росту заявок. Но на данный момент вот, вы можете доверять тем людям, кого вы сегодня уже услышали. Это действительно большие специалисты. Наверное, еще прорекламирую Константина, что он ведет отдельный телеграм-канал, название которое Константин, озвучите, пожалуйста, сами.
3: Юридический минимум НКО.
1: Юридический минимум НКО, да, то есть я об этом говорю, потому что мы понимаем, что действительно мы живем в век информации, и все нужно проверять, в том числе и то, какие специалисты вам оказывают поддержку. Поэтому мы за своих специалистов отвечаем, а заявки только на портале «Особый взгляд». Это все бесплатно, сугубо бесплатно, и приглашаем к участию.
0: Спасибо большое. Надеюсь, что наши радиослушатели, которым это необходимо, будут обращаться за помощью. Для наших радиослушателей я напоминаю, в эфире прозвучало интервью с руководителями проекта автономной некоммерческой организации «Здесь». Проект «Видимые возможности». Слушайте радио.
4: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
5: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери. Вторая дверь аналогично, через 2 метра. Далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
4: Вы слушаете Радио ВОС. Выпуск новостей.
6: Университет ИТМО открыл уникальную магистерскую программу для незрячих IT-специалистов. Приложение 2GIS адаптировали для незрячих пользователей на Android. В Российской государственной библиотеке для слепых пройдет круглый стол о компьютерной грамотности. В Урае прошел форум «Осознанные родители для мам детей с инвалидностью». В Саранске состоялись соревнования по домино памяти Николая Иневаткина. Ульяновская библиотека для слепых получила в подарок тактильную книгу «Учимся считать». Теперь об этом подробнее в студии Андрей Быков. Здравствуйте! Национальный исследовательский университет ИТМО в Санкт-Петербурге реализует уникальную магистерскую программу «Разработка ассистивных IT-решений», Это первая в России образовательная программа, которая сочетает обучение двух групп студентов – незрящих и слабовидящих специалистов, желающих строить карьеру в IT, и разработчиков, стремящихся создавать решения для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой подход не только дает профессиональные знания, но и формирует культуру инклюзивности в IT. Магистратура открывает перед студентами с ограниченными возможностями здоровья двери в крупнейшие компании – Яндекс, Газпром, ВТБ, Сбербанк и другие. Подробнее о программе можно узнать на сайте университета и в документальном фильме «В IT на ощупь». Компания 2GIS адаптировала свое приложение для незрячих пользователей на платформе Android. Появилась поддержка TalkBack — системная функция озвучивания интерфейса. Теперь пользователям с нарушением зрения гораздо проще ориентироваться в городе, находить организации, строить маршруты и узнавать расписание транспорта. Директор по продукту 2GIS Максим Березкин отметил, что в России сотни тысяч людей с нарушением зрения. Без адаптации приложений важные функции остаются труднодоступными. С запуском поддержки TalkBack человек сам может найти адрес, прослушать карточку места, построить маршрут и добраться без постоянного сопровождения. Включить функцию можно в настройках смартфона. Настройки, затем специальные возможности, затем TalkBack. Дополнительно в настройки 2GIS ничего включать не нужно. 30 мая в 14 часов в Российской государственной библиотеке для слепых состоится круглый стол «Значение компьютерной грамотности в современном мире для незрячих и слабовидящих людей». Организатор ОНО «Центр развития доступности инклюзивной информационной технологии». Мероприятие проводится в рамках проекта «Спецкурс», который в 2025 году получил поддержку Фонда президентских грантов. Команда проекта расскажет о проведенных учебных курсах, поделится результатами и обсудит значение компьютерной грамотности. К участию приглашаются специалисты по тифлоинформационным технологиям, сотрудники библиотек, преподаватели, а также незрячие и слабовидящие пользователи. Продолжительность от 1,5 до 2 часов. Будет организована онлайн-трансляция на странице центра во ВКонтакте. В Урае в культурно-историческом центре прошел городской форум «Осознанные родители», организованный региональной организацией «Содействие развитию образования и просвещения психолог-волонтер». Форум стал завершающим этапом проекта Галины Тураниной «Мама, прими меня», получившего грантовую поддержку губернатора Югры. В мероприятии приняли участие члены местного отделения ВОС. Проект создан для женщин, воспитывающих детей с инвалидностью. Обсуждались важные темы, как пережить стресс после объявления диагноза, сохранить отношения в семье, не сломаться от усталости, научиться просить и получать помощь. И главное, как увидеть в своем ребенке не ограничение, а личность. Родители особенных детей способны находить решения в самых сложных обстоятельствах, но им тоже нужна поддержка, которую могут оказать в региональной организации. 15 мая в актовом зале мордовского предприятия «Искра» Саранская местная организация ВОС совместно с Управлением по развитию физической культуры и спорта администрации Саранска при поддержке партии ЛДПР провела ежегодные командные соревнования по домино среди инвалидов по зрению, посвященные памяти Николая и Неваткина. Среди игроков без остаточного зрения первое место заняли Ольга Маркина и Лариса Ембушева. Среди игроков с остаточным зрением победили Василий Имайкин и Ольга Филева. Победители получили дипломы, статуэтки, ценные призы и памятные подарки. Депутат городского округа Саранска Алексей Захряпин поздравил участников и отметил особое значение командных соревнований для членов организации. В Верхнеуфалейской местной организации Челябинской области прошел чемпионат по адаптивным настольным играм среди детей коррекционной школы 5 и 6 классов. Ребята соревновались в аэроболе, кульбутта, боулинге и шаффлборде. В аэроболе первое место занял Кирилл Калмыков, в кульбутта Варвара Можевских, в шаффлборде Антон Беркутов, в боулинге Максим Баданин. Все победители и участники получили грамоты и сладкие призы. И коротко о других событиях. Светлана Курьянова, давний друг Ульяновской библиотеки для слепых и победительница конкурса рукодельных книг, преподнесла уникальный подарок юным читателям с нарушением зрения – детскую тактильную книгу «Учимся считать». Изделие выполнено с душой и большим мастерством в разных техниках с использованием множества фактурных материалов. 25 мая Светлана Петровна специально приехала из рабочего поселка Теринга, чтобы в торжественной обстановке передать свое творение в дар библиотеке. В Новоалтайске состоялась встреча местной организации ВОС с управляющей отделением Россельхозбанка Людмилой Кунгурцевой. Участники узнали об основах бюджетирования, безопасном использовании банковских карт, онлайн-банкинге и мобильных приложениях. Обсуждались реальные жизненные ситуации, как проверить баланс, перевести деньги, распознать фишинговые сообщения. Редакция «Радио ВОС» приглашает к сотрудничеству региональной организации ВОС. Вы можете присылать материалы о прошедших у вас событиях на наш адрес radio@radiovos.ru. До встречи в эфире «Радио ВОС».
7: Выпуск подготовлен с использованием материалов пресс-службы Всероссийского общества слепых.
8: Учреждение ВОС «Комплекс реабилитации инвалидов «Контакт», ведущий российский производитель тифлотехнических товаров, предлагает новинку – тактильные шахматы для незрячих. – это увлекательная игра, способствующая развитию ума и улучшению памяти, развивающая логическое мышление, стратегическое планирование и способность к анализу. Независимо от уровня игры, шахматы приносят удовольствие и помогают расслабиться после напряженного дня. По вопросам приобретения и условиям доставки обращайтесь по телефону в Санкт-Петербурге 679-67-89, код города 812.
9: В эфире программа «Аудиокнига».
10: Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все. Умению Полуянова впутываться в различные криминальные истории в журналистском сообществе завидовали. А как не завидовать? Сколько он в приключения не вляпывался, столько же из них и счастливо выныривал. Да еще при том, как правило, держал в зубах гвоздь, очередную забойную статью. И вот и теперь. Едва Дима переступил порог купе режиссера, вернее, даже переступать он не стал, чтобы не уничтожать возможные улики, а только глянул из коридора, и мгновенно, помимо воли, в его мозгу вспыхнул заголовок к будущему сенсационному материалу. Знаменитый кинорежиссер убит в «Северном экспрессе». Наверное, у журналиста уже началась самая настоящая профессиональная деформация. Да-с, деформация, как это ни печально. В ответ на трагедию голова и сердце первым делом выдавали не растерянность, не ошеломление и не горе, а заголовок. Что ж, обычное дело. Следователи со стажем трактуют все, что происходит с ними и вокруг них сквозь призму Уголовного кодекса. Врачи при первом же знакомстве мысленно ставят потенциальному пациенту диагноз, ну а журналисты частенько не только мыслят, но и живут под наркозом газетных штампов и газетных порядков. Вот и Полуянов сейчас, несмотря на больную, гудящую голову, чудовищный недосып, да и, что уж там лукавить, общее потрясение, которое он испытал при виде распростертого на постели окровавленного тела режиссера, успел подумать не только о заголовке, и еще о дедлайне, и о том, сколько ему дадут места на полосе, и сколько у него будет времени для того, чтобы собрать материалы и отписаться. Машинально глянул на часы. Свои тесо он никогда и нигде не снимал, помимо ночей и вечеров, что проводил в родимом доме вместе с любимой девушкой Надей. Четверть третьего утра. Белая ночь только-только сменилась неверными зыбкими сумерками. До прихода «Северного экспресса» на Ленинградский вокзал столицы оставалось 6 с небольшим часов. До подписания очередного номера «Молодежных вестей» еще 14, что не говори, целая куча времени. За спиной Димы уже толпились взволнованные, потрясенные пассажиры, вагоны повышенной комфортности, а откуда-то из коридора слышались всхлипы и причитания звезды будущего фильма, известной актрисы и, по совместительству, как водится, любовницы режиссера Ольги Волочковской. Впрочем, следует рассказать обо всем по порядку. Почему журналист оказался в «Северном экспрессе», с какой стати возвращался домой из Питера в вагоне «Суперлюкс» в составе киногруппы сериала «Невозможно оторваться»? Если быть точным, в условиях повышенной комфортности следовал далеко не весь коллектив, занятый съемками картины, а его «сливки», наиболее привилегированные члены экспедиции. Как выразился циничный режиссер Прокопенко, а вся остальная шелупонь пусть едет плацкартой. Этот самый Прокопенко обратился к Диме год назад с просьбой продать студии, где он трудился, право на экранизацию документального романа, некогда написанного журналистом. Полуянов за годы, прошедшие после первой публикации, столько наврал всем вокруг, будто права на его труд выкупил Голливуд, а к съемкам фильма по его же сценарию вот-вот приступит то ли Лукас, то ли Кэмерон, что даже позабыл, может ли кто-то вправду его произведение экранизировать. Дима немедленно навел справки о кинорежиссере Прокопенко. Мастер оказался известен и плодовит. В свои 50 с хвостиком он снял картины и сериалов больше, чем Феллини и Антонини вместе взятые. Правда, ни одного из его фильмов журналист не видел, и только о 2-3 что-то слышал. По всему выходило, что Вадим Дмитриевич Прокопенко не гений, а плодовитый ремесленник средней руки. Впрочем, репортера данное обстоятельство скорее устраивало. Гениев у нас в стране хватает, режиссеры рассказывают по ресторанам о своих будущих фильмах, что затмят ленты Тарковского и Годара, журналисты в баре «Дом Жура» клянутся, что вот-вот запустят новый таблоид с миллионным тиражом, конструкторы в таежном поселке собирают на коленке гоночные автоболиды, а качественно поменять колодки у серийной «Мазды» некому. равно как и написать информашку в 2000 знаков или снять простенький, но кассовый блокбастер. Режиссер Прокопенко, судя по всему, звезд с неба не хватал, зато в его фильмах охотно снимали самые знаменитые актеры, а сериалы его выпечки транслировали главные российские телеканалы. Скорее всего, и этот фильм и снимут, и покажут. Да и деньги Полуянову были нужны, особенно в тот момент. Они, собственно, ему всегда были нужны, с его-то мажорскими повадками. И он уступил студии, от имени которой на него вышел Прокопенко, права на экранизацию. Пусть не за столь высокий гонорар, который уж, наверное, отвалили бы ему Warner Brothers или DreamWorks, но с родного российского кино хоть шерсти клок. Отчаянно поторговавшись и получив в итоге пятизначную сумму, в долларах, господа, конечно же, в долларах, Дима возблагодарил Бога за нежданный подарок, подписал договор об уступке прав и благополучно позабыл о кинопроекте. Минул год, и вдруг на Димином горизонте вновь взошел Прокопенко. Режиссер позвонил и сообщил, что сценарий по полуяновской книжке давно написан и даже закончен подготовительный период, и теперь он приступает к съемкам 8-серийной ленты под названием «Невозможно оторваться». Более того, он, Вадим Дмитриевич, приглашает его, Диму, самолично исполнить в сериале небольшую, но весьма эффектную роль, а для того проследовать вместе с киногруппой в Питер. В Северной Пальмире и ее окрестностях планировалось снимать большую часть натуры. Полуянов оказался столь неожиданным предложением ошарашен, причем настолько, что чуть ли не впервые в жизни потерял лицо и залепетал, мол, он где, во-первых, совсем не артист, а во-вторых, завален газетной работой. В ответ режиссер разразился горячим, едва ли не горячечным монологом. «Я только вас вижу в этой роли, Дмитрий Сергеевич. Это будет хит, лучший дебют года. А какие условия для съемок? Питер, Белые ночи, люкс в Октябрьской. Кругом красавицы-артистки и прочий обслуживающий персонал». Журналист не смог устоять под прокопенковским напором. И в тот же вечер к нему на дом явился курьер с экземпляром сценария и договором на роль, который требовалось подписать немедленно. Полуянов взялся читать сценарий и отдал должное неведомому для него труженику киноцеха по имени Дмитрий Ребров. Экранизатор сохранил главные линии книжки, избавился от второстепенных, а также от случайных персонажей и перевел документально-полуяновскую прозу на язык диалога и действия. Если сравнивать книгу и сценарий, впечатление складывалось, будто вольную свободную реку, Неву, например, вытекающую из Ладоги, заковали в строгие гранитные берега. Никаких финтифлюшек, извольте. Каждая серия ровно 44 страницы, ровно 44 минуты хронометража и ни секунды больше. Понравилась Диме его собственная роль. Небольшая, естественно, ведь он же не профессионал, но действительно выигрышная. Итак, и спросив в газете отпуск за свой счет, особенно крепко полюбив на прощание свою гражданскую жену Надежду, Дима, исполненный честолюбивых планов и вдохновения, отбыл в северную столицу. Конечно, когда Полуянов в процессе работы познакомился с Прокопенко ближе, он понял, что тот пригласил журналиста сниматься не потому, что вдруг поверил в его, неизвестно откуда взявшийся, неземной актерский дар. Нет, Вадим Дмитриевич преследовал свои собственные цели, а именно, бурно кипящий режиссер полагал, что Полуянов не удержится и расскажет о своем киноопыте на страницах родной газеты, да и интервью захочет взять у режиссера, у главных звезд. Вот, фильмы получат бесплатный пиар, причем уже на самой ранней стадии, когда съемки только-только начались. Дима, хоть хитрый Прокопенко его ни о чем не просил, и впрямь собирался на страницах «Молодежных вестей» живописать свои приключения в роли актера. Рассказать было о чем. К примеру, как в первый день съемок разбили о штатив кинокамеры тарелку с названием картины. Осколки разобрали участники группы, и один из трофеев теперь бережно хранился в полуяновском чемодане. Дима предвкушал, как водрузит его на почетное место в рабочем кабинете и станет водить к экспонату молоденьких репортерок и стажерок с журфак. Непременно нужно будет также поведать, как он, отказавшись от дублера, прыгал в холодный и грязный канал Грибоедова с поцелуева моста. Немного стыдно перед Надеждой, но все равно следовало написать, как он целовался. А что поделаешь, таков сценарий на лавочке в летнем саду со знаменитой Ольгой Волочковской. Кое о чем журналист, правда, собирался в будущей заметке умолчать. Скажем о том, что профессия актера на деле оказалась гораздо сложнее, чем он самонадеянно думал вначале. Дима даже что-то вроде зависти, жгучей ревности испытывал к настоящим профессиональным артистам, потому что явственно видел, с какой легкостью и быстротой его, так сказать, коллеги входили в образ и меняли состояние, лишь звучала на площадке команда «Мотор», как в одно мгновение на их глазах, если нужно, вскипали слезы. как они по воле сценария режиссера вмиг становились гневливыми или же простодушными, когда же физически преображались перед камерой и, если было необходимо, старели или молодели на десяток лет без малейшей помощи гримера. И уж, конечно, не упомянет журналист режиссерские указания главному оператору. Полуянова снимаем только на общем и дальнем плане, ведь он не профессионал, работать не умеет. Прокопенко в те минуты думал, что Дима не слышит. Кроме того, за кадром будущей статьи журналист намеревался оставить взаимоотношения, царившие внутри съемочной группы. А там бушевали страсти, едва ли не перекрывающие по накалу те, что описаны были в сценарии. Настоящая мыльная опера. Хватало и любви, и ревности, и зависти, и ненависти. О многих чужих сокровенных тайнах узнал в ходе экспедиции Дима. О чем-то ему рассказывали сами участники событий. А молодой человек умел быть участливым слушателем, вызывающим на откровенность. Что-то он наблюдательный подмечал своими глазами и днем во время съемок, и вечерами, утрами, ночами, в ресторанах, где ужинали, в гостинице. Нравы в группе царили свободные. Киношники чем-то напоминали Диме студентов-третьекурсников, впервые вырвавшихся к кому-то на дачу без надзора родителей. Выпивка, проказы, шуры-муры. Однако о личных секретах... Актриса Волочковская провела ночь с режиссером Прокопенко, Полуянов писать не собирался. Все-таки он не в бульварной газете трудится, а в качественных, мол, вестях. А главное, было бы крайне неловко, злоупотреби он гостеприимством киношников и начни прилюдно ворошить их грязное белье. К тому же Дима сам, в конце концов, оказался не без греха, поддался царившему среди киношников промискуитету. Да, еще вчера вечером о постельных тайнах киноэкспедиции Полуянов писать не хотел. Но вот сейчас, после того, как произошло убийство, когда зарезали главного человека на картине, режиссера-постановщика, теперь многие сценки и картинки, подмеченные журналистом в процессе натурных съемок, представали перед ним в новом ракурсе, требовали анализа и переосмысления. Ведь ему, как репортеру, будет грош цена, если он ограничится голой информашкой о происшествии и не выскажется своими аргументированными версиями. Кто убил и почему? Прокопенко лежал распростертый на широченной нижней полке, и его обнаженная грудь была залита кровью. Красным пропиталась и крахмальная простынь. По одному виду Вадима Дмитриевича, по его восковому лицу, сразу становилось понятно, что медицинская помощь ему уже не нужна. Дима отвернулся и наткнулся взглядом на проводницу, холеную даму, отчаянно борющуюся со своими 50 годами. И лишь теперь, по ее взорам, с практически одинаковой жадностью, устремленным и на труп, и на обнаженный торс журналиста, он вспомнил, что так и не успел одеться. Когда в дверь его купе застучала, заорала, заголосила звезда Волочковская, он выбежал, только джинсы успев натянуть. «Надо поезд остановить», — проговорил журналист, обращаясь к проводнице. «Вызвать врачей, милицию». Та решительно покачала головой. «Нет, невозможно», — категорически молвила она. «У нас приказ не останавливаться, что бы ни случилось». «Даже убийство? Ведь это форс-мажор. Положено тормознуть на первой же станции и вызвать следственную группу». «Но не для нас. Вы знаете, кто здесь едет?»
11: «Ну, я еду и другие артисты».
10: «Не только», — не приняла полушутливого тона проводница.
11: «В других вагонах...» «Двое вице-губернаторов, 4 депутатов Госдумы, 3 сенаторов. У нас элитный поезд, понимаете? Остановки запрещены. Я сообщу начальника поезда, в Москве нас будут встречать следственные органы».
10: «Тогда надо организовать охрану места преступления».
11: «Не волнуйтесь, организуем. У нас есть инструкции для подобных случаев. Покиньте помещение».
10: За спинами проводницы и Димы стояли, вытягивали шеи, пытались заглянуть в режиссерское купе двое других представителей высшей касты снимающегося фильма. Главный оператор — Аркадий Старообрядцев и линейный продюсер Елисей Ковтун. Железнодорожница закрыла дверцу прокопенковского купе, шоу кончилось.
11: «Надо пойти одеться, в конце концов», — подумал репортер.
10: Полуянов осторожно распахнул дверь в собственное, расположенное по соседству купе. На его огромной нижней мягкой полке спала, уткнувшись в подушке, Марьяна. Вот уж чего он не ожидал еще вчера, так это оказаться с ней в одной постели. Ни от себя не ждал, ни от нее. На худенькой спине девушки выделялся рыболовным удилищем позвоночник. На полу купе валялась одежда, вперемешку ее и Димина.
11: «М-да». К каким, однако, странным пробуждениям приводит кинопьянка, жестокая и беспощадная. Боже, как болит голова. А зачем я только остался еще и шампанское пить? Нехорошо шипучку с коньяком мешать. И Марьяна... Я ведь пару раз к красотке в Питере подъезжал, никакого отклика. Видать, она решила напоследок, на прощание. Больше ведь вряд ли мы с ней увидимся. А может, тоже вчера здорово набралась, раз сама ко мне явилась. Теперь девицу вон из пушки не разбудишь, даже убийство проспала. Я-то хорош. Не люблю ведь одноразовые связи, но тут не устоял. Нет, чтобы сказать со смехом, знаешь ли, моя дорогая, я безнадежно женат, а меня понесло по накатанному. Конечно, заходи, Марьяночка, не помешаешь. О, да, заходи, только тебя и ждал. Тьфу, противно вспомнить. А с другой стороны, какой дурак от 18-летней красотки-актриски откажется? Тем более, если тебя к ней, чего уж греха таить, тянет. Ну что ж, будем надеяться, что Митрофанова ничего о моем приключении не узнает. Да и откуда ей узнать? От неловкости чужая девушка в его кровати Полуянова аж передернула. «Марья!» — гаркнул он, прерывая собственные рефлексии. «Подъем!» — наклонился и потряс девушку за обнаженные плечи. «А?» — замычала актриска. «Что такое? Давай вставай!» «Господи, зачем?» — пробормотала она, пытаясь вырваться из Диминых рук и еще глубже зарыться в подушке. «Прокопенко убили!» «Ну, что за шутки у тебя, Полуянов, дурацкие?» — простонала девушка. «Это не шутки», — холодно проговорил журналист. «Повторяю по слогам. Прокопенко убит. Лежит лужей крови в своем собственном купе». Тут Марьяна наконец пробудилась, резко подскочила на полке, прикрывая невеликую грудь простыней. «Правда убили? Как убили?» «Как-как? Ножом зарезали. Все, быстро одевайся». Сам Дима стал натягивать рубашку. «Господи, ну что ж так голова-то болит?» А ведь еще вчера вечером на московском вокзале Питера среди избранных киношников царило радостное оживление. Было чему радоваться. Белые ночи благоприятствовали съемкам. Солнце исправно светило с 5 утра до 12 ночи и ни разу не побрызгал дождь. И несмотря на то, что каждый день случались десятки разнообразных неурядиц, грозящих сорвать съемочный процесс, режиссер-постановщик разруливал их железной рукой. Но в итоге ни на день не выбились из графика. Питерскую натуру отсняли в запланированные сроки. Теперь, после кратковременного отдыха в столице, группа должна была отправиться снимать натуру на юг, но вторая экспедиция планировалась короткой, всего на несколько съемочных дней. В нее уже не ехали ни юная старлетка Марьяна, ни народная артистка Царева, ни Дим Полуянов, для журналиста кино закончилось, ни даже исполнитель главной мужской роли Кряжин. В суперкомфортном вагоне Северного экспресса вместе с Вадимом Дмитриевичем Прокопенко следовало 7 человек, каждому по отдельному купе, и только главный оператор Старобрядцев делил жизненное пространство с литературным линейным продюсером Елисеем Ковтуном. Ради интереса Дима глянул в интернете, сколько стоит билет в подобный мягкий вагон класса люкс, с туалетом и душем в каждом купе, с телевизором, DVD-плеером и неограниченным ресторанным питанием. Выходило по 12 000 рубликов с носа. «Барство дикое!» — вздохнул про себя Полуянов. «Теперь понятно, почему у нас сериалы такими бедненькими, кажется. Все бюджеты на поездки первым классом уходят». Впрочем, сами киношники свои привилегии принимали как должное. И в вагон люкс входили со скептической даже ухмылкой. «Уж на что журналистика профессия выпендрежная?» Полуянов знал о этом далеко не понаслышке. Однако даже газетчикам... Оказалось, в смысле понтов далеко до тружеников-синематографа. Те вообще держали себя царями вселенной. Журналист еще на площадке подметил. Любой, самый задрипанный осветитель, выступал с такой миной, словно он только что золотую пальмовую ветвь получил. Или на худой конец завтра, послезавтра получит. А уж главный режиссер вообще мнил себя громокипящим Зевсом, по малейшему мановению пальца окружающие должны просто простираться ниц. В желтых красках питерского заката Прокопенко с тем же барственным видом, и, разумеется, первым, взошел вчера вечером в вагон. Вторым сунулся было седой главный оператор Старобрядцев, но режиссер на него молча оскалился, и старик мигом потерял лицо, маленько засуетился, а ведь ему по штату положено было на картине быть фигурой №2, непосредственно рядом с постановщиком. Еще с советских времен в кино считалось, что эти двое... Режиссер и главный оператор суть высшая каста. Они даже обедали по традиции во время съемок за отдельным от прочих товарищей столиком, чтобы иметь возможность в тишине и тайне обсудить съемочный процесс. И хоть отношения между Прокопенко и Старообрядцевым явно не складывались, что Дима видел невооруженным глазом, кардинально ломать традицию режиссер все-таки не стал. И поэтому пожаловал оператору место в своем вагоне. Однако со Старообрядцевым он не разговаривал, нос воротил. В последние дни экспедиции режиссер рядом с оператором даже за обедом не присаживался. А когда просматривал отснятый материал, Дима тому был свидетель, Прокопенко фыркал по поводу того, что у оператора актеры из кадра выпадают и всякие извительные реплики отпускал. Мол, старик даже фокус навести не умеет. Старообрядцев, в свою очередь, в компании своих клевретов, операторов, трусливо не решающихся ни словечко вслух вякнуть против режиссера, позволял себе громко возмущаться. «Бондарчука, значит, то, как я фокус навожу, удовлетворяло. Рома с Козинцевым тоже, а нашего не устраивает». Словом, в киногруппе полагали, что одному из них двоих, Прокопенко либо Старообрядцеву, на фильме больше не работать. И даже заключали пари на первого или второго. Веселый звуковик Федор Михайлович принимал ставки из расчета 3-1 в пользу Прокопенко. За режиссера была изначально наделенность куда большими полномочиями, чем у оператора, а также общая удачливость. Старообрядцев в борьбе против режиссера мог противопоставить лишь полувековой опыт работы и огромные связи в киношных кругах. Однако он, надо думать, хорошо понимал, если его снимут по требованию Прокопенко с картины, операторской карьере придет конец. Больше никогда, никуда и ничего снимать не позовут. А для мужика за 70 остаться без работы, да еще столь творческой, как у Старообрядцева, означало загнивание, начало конца и, как неумолимо свидетельствовала статистика, довольно скорую кончину. И вот теперь в 3:00 ночи в вагоне «Люкс» главный оператор даже не скрывал своего довольства смертью режиссера. В том, что он и попытки не сделал напустить на себя скорбный вид, видимо, уже сказывался, по мнению Полуянова, его почтенный возраст и начинающаяся сенильность. Удовлетворенно усмехаясь седые усы, Старообрядцев прошествовал по коридору ночного вагона, потирая руки и бормоча: «Что ж, пожалуй, следует и водочки выпить, запомин души». Дима, уже полностью одетый, выглянул в коридор, чтобы расчистить путь юной актрисули, и как раз расслышал эту реплику Старообрядцева. Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все. Коридор опустел. Проводница замкнула дверь, за которой лежал труп на ключ, и отправилась к себе. Линейный продюсер Ковтун тоже куда-то исчез. Вроде бы дорога для Марьяны оказалась свободной, и Дима готов был дать отмашку, вылезай, мол, и беги, но тут из своего купе выскочила звезда, Ольга Волочковская. По-прежнему в красном махровом халате, с ошалевшими огромными глазами, она буквально набросилась на журналиста, подошла к нему вплотную и зашептала прекрасно поставленным тоном: «Дима, Дмитрий Сергеевич, вы единственный трезвый, единственный незаинтересованный здесь человек, я вас умоляю. Кругом завистники, бездари, помогите мне. Они ведь на меня убийство свалят. На меня». «Да почему на вас?» — как мог спокойно спросил Полуянов. И актриса тем же драматическим шепотом откликнулась: «Я ведь с ним в купе-то была. На кого же еще подумают, как не на меня? А я ведь в ванне была. Вот видите, волосы еще мокрые. Не обязательно надо было душ принять. Я ведь сегодня вечером Арбенину у Фокина играю, а днем репетиция». Чтобы прекратить эмоциональное словоизвержение Волочковской и расчистить, наконец, дорогу для эвакуации Марьяны, Полуянов совершенно буднично молвил: «А пойдемте, Оленька, с вами покурим». «Покурим», — вскинулась та. «Да-да, идемте». Журналист бережно взял девушку под руку, и они удалились вместе с ней в дальний конец вагона. Краем глаза Полуянов заметил, что Марьяна выскочила из его купе и перебежала к себе. В тамбуре оказалось прохладно. В белесоватых красках уже наступающего рассвета проносили за окном печальные пейзажи Новгородчины. Дима достал из кармана джинсов помятую пачку сигарет, протянул даме. Волочковская дрожащими руками выудила одну, она запрыгала в ее руках. Полуянов поднес огня. Девушка жадно затянулась, закашлялась, сделала еще парочку глубоких затяжек, лихорадочно пробормотала: Мне никто не поверит, Дима, никто. Они все подстроили, все против меня.
12: Да кто, по-вашему, подстроил-то?
11: Они. Бездари. Ненавистники, завистники. Кино такое было, не помню название, там тоже. Дело в поезде происходило, и выяснилось, что главного героя убил каждый из пассажиров.
12: «Убийство в Восточном экспрессе по Агате Кристи», — сказал любивший точно журналист.
11: «Ой, да какая разница?» — досадливо воскликнула звезда. Ольга, как и многие актрисы, искренне полагала, единственное, что на всем свете имеет значение, она сама, ее чувства и переживания. Полуянов, памятуя об этом, вернул Волочковскую на привычную любимую ее почву вопросом.

Они ведь здесь, в поезде. В вагоне нашем, я знаю. И не я это. Не я. Не я. Актриса была близка к истерике, и чтобы привести ее в чувство, журналист схватил девушку за плечи и резко встряхнул. Раз, другой. В ошалелых глазах Волочковской появилось удивление. «Тихо!» — прикрикнул на нее Полуянов, как бывало, на таксу Родиона прикрикивал. «Все будет хорошо. Я во всем разберусь». Когда он тряс актрису, почувствовал, в кармане ее купального халата лежит что-то тяжелое. Дима выпустил Ольгу, отступил на шаг. «Что там у вас?» Волочковская засунула руку в карман купального халата, и тут же ее глаза приобрели прежнее безумное выражение, и она опять проговорила на грани срыва. «Это не я! Это не мой!» Потом медленно, с ужасом на лице, вытащила окровавленный нож. А Диме при явлении ножа чего-то на миг показалось, что для него исполняется творческий этюд на тему «Оклеветанная». То, что актриса, исполняющая главную роль, спит с режиссером-постановщиком, являлось для киношников настолько привычным обстоятельством, что в съемочной группе и не обсуждалось. Тем паче, что связь Прокопенко и Волочковской не имела даже приятного привкуса адюльтера. Артистка недавно рассталась со своим вторым мужем, а режиссер был убежденным холостяком, хоть молва и приписывала ему романы с самыми эффектными женщинами России, узами Гименея он до сих пор себя ни разу не обременял. Актриса и режиссер живут на съемках вместе. Это так естественно. И лишь один человек явно бесился по поводу романа Волочковской-Прокопенко. То был актер Николай. Он предпочитал, чтобы его называли Никола. Кряжин. Он играл главную мужскую роль. Персонажа, называвшегося в сценарии журналист Дима, то есть альтер-эго самого Полуянова. Поэтому репортер приглядывался к нему особенно внимательно и ревниво и сделал вывод. По внешним данным, как бы ни было сие неприятно, он, прототип, увы, уступал исполнителю. Никола, ростом по 2 метра, с широкими плечами и мощными скулами, воплощал тот брутальный тип приблотненной мужской красоты, что стало нынче особенно востребованной в российском кино. Что же касается интеллектуальных статей, то даже для актерской братьи, которая в большинстве своем отнюдь не блистает интеллектом, Никола был не слишком развит. Дима пару раз вызывал его на разговор, сделал с ним интервью и для себя определил, что Кряжин – человек совершенно без чувства юмора. Качество, по мнению Полуянова, для мужчины необходимейшее. К тому же не слишком образованный и скучный до занудливости. Обыкновенные истории, что он рассказывал, сводились к 2 темам – с кем, сколько и чего он выпил, а также с кем и при каких обстоятельствах переспал. Притом, словно не доверяя самому себе и своей популярности, актер непременно включал свои побасенки успешных коллег. «Сидим мы как-то с Серегой, или с Костей, Сашкой, то есть с Безруковым, Хабенским или Балуевым. Тут Олеся, Судиловская, подходит. От однообразных россказней Николы скула журналиста очень быстро начинала сводить зевотой. Но однажды, разговорив Кряжина, журналист понял, что человек он все-таки своеобычный, с интересной, по меньшей мере, биографией. Надо заметить, что Кряжин среди членов киногруппы был неоспоримо самым популярным. Однажды Дима прошелся с ним по Невскому в поисках пивбара, который заменил бы для них модные в советские времена очки, и обратил внимание на то, что его спутники узнают едва ли не каждый третий мужчина и каждая вторая женщина. А Никола, стервец, вдобавок тщательно отслеживал реакцию встречных, трепетно вглядывался, признали, не признали, и при каждом случае узнавания дополнительно раздувался от гордости. К концу прогулки, подходящего пивбара они так и не нашли, Полуянову показалось, что актер вот-вот лопнет от довольства. То же самое и с автографами. По количеству росчерков, оставляемых Николой, он далеко превосходил всех участников труппы, включая даже приму Волочковскую. К артисту то и дело подскакивали юные барышни, девушки в соку и даже перезрелые матроны и просили расписаться. Самые верные и запасливые вооружались скачанными из сети фото и даже афишами с изображением Кряжина. Для тех же, кто не был подготовлен к встрече с кумиром, актер оставлял свой росчерк где только придется: в блокнотах, ежедневников, на трамвайных билетах и даже, журналист сам видел, на голых животиках и декольте юных дев. Если подобное поклонение вызывало ревность даже у случайного в кино человека, Полуянова, можно представить, как оно бесило натуральных актеров и актерок, не исключая

0: Звездной Волочковской. К Ольге, пожалуй, более востребованной, чем ее партнер, подходили с просьбами дать автограф куда реже. У журналиста появилось тому объяснение. Совершенная женская красота актрисы зачастую вызывала в зрительницах раздражение и ревность, а мужчины при виде звезды просто немели. К тому же хорошо известно, что среди поклонников Сыров, Группис, преобладают, причем с подавляющим преимуществом, девицы юных лет. Их, что вполне естественно, мужская стать Кряжина притягивала сильнее, чем очаровательная хрупкость актрисы. Разумеется, Никола вовсю пользовался обожанием женского пола. Пару раз Полуянов видел его в коридорах гостиницы в тесной компании с разными девушками. Кряжин к своим сырам относился цинично, и встречи с ними называл не иначе, как «похоть почесать». Он, словно представитель королевского рода, рассматривал поклонниц как его величество простолюдинок. Связи с ними ничего для него не значили. Иное дело роман с актрисой, то есть тоже с аристократкой, ровней ему. Тут Кряжин готов был потрудиться, быть победительным и уступчивым, и милым, и страдающим. В первый же день съемок, когда били о штатив традиционную тарелку, Дима заметил, меж исполнителями главных ролей черная кошка пробежала. Вне кадра они не смотрят друг на друга, не разговаривают. После того, как прозвучит команда «Стоп, снято», стараются как можно скорее разойтись подальше. В чем дело, Полуянова пояснила гримерша, знавшая, как и положено гримершам, все, что происходит на площадке вокруг нее. Совсем недавно у Кряжина был роман с Волочковской. Они жили вместе в одной квартире. Более того, парочка и на нынешних съемках рассчитывала, во всяком случае Никола рассчитывал, продлить свой роман во впечатляющих декорациях белых ночей. Однако еще в подготовительный период, во время проб, Волочковская стала встречаться с режиссером картины Прокопенко и немедленно дала Кряжину отворот-поворот. Актер из-за нежданной измены пассии, да еще и происходившей каждодневно, у него на глазах страшно бесился и страдал. Пару раз крепко поддавший Никола пытался выяснить отношения со своей экс. В один прекрасный день, точнее, в белую ночь, Полуянов лично оказался свидетелем их бурной ссоры. Номер журналиста в гостинице «Октябрьская» помещался неподалеку от актрисулиного люкса, а окна по случаю теплой погоды репортер, не выносивший кондиционеров, держал открытыми. И вот однажды Диму разбудил натуральный мужской рев. Он стряхнул с себя остатки сна и сел в кровати. Глянул на свои никогда не снимаемые часы, четверть пятого, и солнце уже пробивается сквозь щелку гордин. Мужской голос оказался басом Кряжина. По его тональности было очевидно, что актер пьян. «Тварь продажная!» — орал Никола. «Сменила любовь на банку чечевичного супа!»
1: «Пошел вон, кретин!» — визжала в ответ Волочковская. «Я тебе ничего не должна, алкоголик, подонок!»
0: Потом донесся шум борьбы, и снова голос актрисы. Теперь она говорила тихо и убежденно.
1: «Только попробуй, только ударь, и ты у меня из картины вылетишь, и из театра я тебе устрою, обещаю».
0: Последовал бессильный стук, будто что-то выпало из разжавшихся рук на пол, и дальше послышался голос Кряжина тоже на октаву тише.
2: «Карьеру делаешь, стерва кудрявая? Думаешь, теперь сволочь похотливая будет тебя во всех своих кино снимать? Так вот знай, не бывать этому, уж я позабочусь».
1: «Ты!» — насмешливо проговорила Волочковская. «Да ты о самом себе-то не можешь позаботиться».
2: «Вот увидишь».
0: Тихо, но убежденно отвечал актер, и голос его в тот момент даже не показался Полуянову пьяным.
2: «Вы все увидите».
0: Тогда, прям ночью, непосредственно после услышанного разговора, журналист записал перепалку звезд в блокнот по горячим следам слово в слово. Нет, не для того, чтобы публиковать. Журналистская этика есть журналистская этика. Дима никогда не опустится до того, чтобы печатать подслушанное, подсмотренное. Записал просто по привычке. Вдруг когда-нибудь понадобится. Сейчас в холодном тамбуре Северного экспресса Дима вспомнил ту ночную ссору в Октябрьской. «Надо достать блокнот и перечитать, что я там про них накалякал», — подумал он. А актриса, рассматривая, словно видит впервые испачканный кровью нож, с усталым ужасом бормотала. «Это он. Он мне подложил. Теперь я точно знаю. Он, Николай, и Вадюшу убил, и меня. Меня подставляет».
1: «Ты должна мне все рассказать», — внушительно молвил Полуянов, переходя на «ты».
0: Буквально все и очень подробно о том, что случилось в вашем купе сегодня ночью».
1: «Я поняла», — вдруг вскрикнула Волочковская. «Поняла, зачем у меня появился нож. На нем ведь теперь мои отпечатки пальцев, да? Мерзавец, он специально так сделал. О, прошу, Дима, помоги мне. Мне ведь никто не поверит. Никакая полиция, умоляю, помоги мне выпутаться».
0: «Для этого ты должна поведать мне все», — терпеливо повторил журналист.
1: «Я увидела его тело. Бросилась к нему, обняла, стала кричать: «Вадюша, Вадюша!» Он не откликался. Я вся кровью перепачкалась, и пульса не было. Я вскочила, закричала, к двери бросилась, дергаю, она не открывается. Опять рвусь, а ее как заклинило. Только щелочка, дергаю, дергаю».
0: На глазах у Волочковской показались слезы. Полуянов прикурил еще одну сигарету и сунул ей в рот.
1: «Да, спасибо», — машинально поблагодарила актриса. Нервно затянулась и продолжила. «В общем, я не сразу сообразила, что я в вагоне, что дверь в сторону открывается. Потом открыла ее и в коридор бросилась всех будить».
0: Волочковскую начала бить дрожь, то ли от происшедшего, то ли от прохлады ночного тамбура.
1: «Допрос по горячим следам», — промелькнула у Димы. «И впрямь, как было бы хорошо, если бы я сам это убийство сумел раскрыть. Какие газеты даст заголовки? Например, репортер вычисляет убийцу. Такого ни в моей карьере, ни в истории отечественной журналистики точно еще не было».
0: «Ольга?» — мягко поинтересовался Полуянов. «А когда ты в ванную комнату уходила, дверь в купе была изнутри заперта?»
1: Вопрос довольно долго доходил до девушки, а потом она, наконец, прошептала: «Не знаю. Я ее не закрывала, может, Вадюша». «Ну как? Если она была закрыта, то тогда...»
0: Глаза Ольги округлились.
1: «Как же тогда убийца в купе вошел?»
0: Она повысила голос. В нем прозвучали одновременно и обиды, и угрозы, и призыв к жалости. Все-таки Волочковская была хорошей актрисой.
1: «Ты меня не подлавливай. Зачем ты меня подлавливаешь, Дима?»
0: «Спокойно, Оленька. Спокойно. Совершенно я тебя не ловлю». В тамбур застучали, с той стороны, где вагонная сцепка.
1: Мягкий люкс шел первым номером, сразу за локомотивом.
0: Все равно трясло почему-то нещадно.
1: Дверь в другие вагоны была перекрыта. Так распорядился сразу после посадки Прокопенко. Проводница, которой главный режиссер почти мгновенно сумел внушить священный ужас, немедленно выполнила его указания и даже лично пришла к Вадиму Дмитриевичу, доложила об исполнении.
0: Итак, тамбурные двери, похоже, всю ночь были закрыты. И сейчас у них кто-то стучал, уверенно так стучал, по-хозяйски.
1: Дима глянул через стекло, двое мужиков в форме. Пригляделся милиционеры. Открыл, на него шагнули двое чинов. Один лейтенант, другой сержант, кажется. Лейтенант совсем юный, белобрысый, с пушком вместо усов. От обоих слегка несет перегарчиком, воротнички расстегнуты. Волочковская боязливо дернулась, повернулась вся лицом к окну, спиной к ментам, чуть не вжалась бурно дышащей грудью в стекло.
3: «У вас здесь убийство?» — мутно дыша спросил Диму сержант.
1: «Третье купе. Проходите, пожалуйста», — с изысканной вежливостью ответил Полуянов. «С родной милицией, особенно малого звания, только так». «А вы кто будете?» — обшаривая Диму глазами, бесцеремонно молвил мальчишка-лейтенантик.
0: Развязанность его почему-то журналиста взорвала. Обычно он дольше держался, когда его провоцировали, но наполовину бессонная ночь, лежащая на полке мертвое тело Прокопенко, истерика актрисули — все это, как оказалось, измочалило его нервы.
1: Съели сдерживаемый злобой, ледяным тоном, глядя менту прямо в переносе, он проговорил: «Я буду и есть специальным корреспондентом газеты «Молодежные вести» Дмитрием Сергеевичем Полуяновым. Я как раз о полиции часто пишу, потому что генерал-лейтенант Васильев, с Житной, он в кадрах служит, меня очень даже хорошо знает». Насчет того, что о полиции часто пишет, конечно, Полуянов туфту гнал. А вот генерал Васильев из Центрального аппарата МВД очень даже реальная фигура, весомая, грубая, зримая. И к журналисту он, генерал, по непонятным причинам даже благоволил. «Еще вопросы имеются?» — почти нахально добавил репортер. Второй мент чуть заметно тронул первого за плечо, мол, пошли, не связывайся. Первый не такой уж простачок, однако заметил на прощание с очевидной ноткой угрозы в голосе.
3: «Будут у нас к вам вопросы, товарищ журналист, обязательно будут». Усмехнулся, развернулся, и парочка потопала дальше внутрь вагона повышенной комфортности. Но Дима-то не только амбиции свои тешил, гордо не потакал, сколько прикрывал от зора правоохранителей Ольгу с орудием убийства в кармане ее халата. Теперь он погладил девушку по плечу. Она заметно тряслась. Волочковская плакала, прижавшись лбом к мутному окну. «Ну, хватит», — приобнял актрису журналист. «Они уже ушли». Девушка развернулась к нему с перекошенным от слез и ужаса лицом и сквозь всхлипы проговорила. «Они меня будут допрашивать, да?»
2: «Нас всех будут допрашивать», — с легкомысленной улыбкой заметил Полуянов. «Но, думаю, совсем не эти хлопцы и не сейчас».
3: Анна и Сергей Литвиновы. В Питер вернутся не все.
4: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного...
5: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
6: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
5: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и подготовиться к посадке в него.
7: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: Я вижу ослепительный мир. В эфире Радио ВОС, авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами в студии Виктор Тартанов. И сегодня у нас в гостях из Луганска известнейший дуэт «Братья Золотухины». Добрый день, Валентин, добрый день, Михаил.
2: Здравствуйте, дорогие слушатели. Здравствуйте, Виктор. Привет всем.
1: Я очень рад, что вы снова у нас в гостях, потому что творчество братьев Золотухиных знают не только в Луганской и Донецкой, наверное, народных республиках, но и по всей России. С кем бы я ни говорил, из разных регионов люди и везде ваше творчество знают. Сколько уже лет, для тех, кто не знает, наши радиослушатели, сколько лет уже существует ваш прекрасный дуэт?
2: Ну, здесь, наверное, нужно начать с вокального инструментального ансамбля школы, когда мы в составе ансамбля играли. Это был... Сначала нас назвали «Юность», потом мы самопровозгласились, это уже было где-то 87-88 год, «Хаос». Ну, мы искали, как дипломы, сели и начали думать над названием. И вот нам, мы хотели какое-то слово найти, вот «хаос». Ну, почему так? Это, ну, какое-то необычное, какое-то не такое, как у всех. Там веселые ребята.
1: Ну, рок же был, рок, да.
2: Немного скучно, да. Хотелось что-то вот вызывающее даже, соответствующее тем явлениям, так скажем, того времени.
1: Тенденциям,
2: да,
1: когда того времени, да.
2: И так далее. Затем и мы играли в составе... Ну, наверное, мы организовали, и с нами играли еще ребята. В Курске была рок-группа «Девакан». Ну, как бы основными, наверное, идейными вдохновителями были мы с братом. Миша пел тогда. Я, как бы, все, наверное, больше музыкальную часть на себе, как бы, и был ведущим гитаристом. Ну, и играли мы в рок-группе «Девакан». Затем, после окончания Курского музыкального училища, мы все, как бы, ребята разъехались. И затем, как бы, кто разъехался, кто женился, и поэтому, соответственно, выбыл из группы. А тогда рок-н-ролльная тусовка, она требовала самоотверженного погружения в процесс. То есть нельзя было служить двум господам. Или Богу, или Мамоне. То есть или рок-н-ролл.
3: А для нас рок-н-ролл тогда был...
2: Или рок-н-роллу, или жене надо было служить.
1: Ясно. Кто, в общем, кажется...
4: А рок-н-ролльных жен тогда нет.
2: Тогда очень мало было. Настоящих рок-н-ролльных жен.
3: У нас рок-н-ролльных жен не было, да.
2: Ну и затем, когда мы поступили уже в институт, мы стали с Мишей петь вдвоем, в основном вдвоем. Начали участвовать в всяких конкурсах украинской песни.
1: Так, давай я подсокращу. Короче, в каком году возник дуэт «Братья Золотухины»? Давайте без предисловия.
2: В 97-м году, если быть точным.
1: В 97-м году.
2: 97-й год. Да, давайте так будем считать.
1: Вот, да. Вот с этого времени, значит, уже такой бренд, я бы сказал, дуэт «Братья Золотухины» стал набирать обороты. И по сей день они везде, где можно, выступают. Везде уже были и в Москве, и объехали много городов, и рок-концертов, и так далее. И я бы сказал, что эти люди, несмотря на то, что они незрячие, многих незрячих могут за пояс заткнуть, как говорят, да, в народе. И я предлагаю послушать первую песню. Давайте, ребята, послушаем, потом продолжим.
2: А нам можно выбрать какую, да?
1: Ну, конечно, называй.
2: Давайте послушаем рок-кавер. Была такая группа советская в конце 80-х, группа «Джокер». Мы сделали совсем, буквально недавно записали рок-кавер, все сняли один в один. Песня называется «Магия».
1: «Магия». Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на волнах Радио ВОС.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, напомню, что сегодня с нами на связи из Луганска потрясающий поп-рок-дуэт братья Золотухины. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, как хотите, в любом порядке. И уже с 97 года, вот меня всегда удивительно, многие братья между собой ссорятся, ругаются. Здесь же всякое, наверное, бывало, но вы вместе. Как удается, ребята, вот приходить к какому-то единому мнению? Потому что ваша игра и ваша такая слаженность, четкость в подаче, она вот уникальна, и вас сразу узнаешь. Как вот происходит это, что вы друг друга не загрызли в процессе творческих мук?
1: Ну, к сожалению, вот во многих мы видели многие творческие коллективы, которые именно так и поступают. Они грызутся, они вот в прямом смысле этого слова. Они друг друга потом не выносят и просто уже, как бы, скажем, работают чисто по контракту, да. Ну, это же не творчество. Просто мы научились расставлять приоритеты в творчестве. А бывают, конечно, у нас разночтения. Бывают какие-то ситуации спорные, когда мы, ну не то чтобы спорим до хрипоты, нет. Но просто мы устраиваем такие дебаты, такие батлы между собой, рок-батлы, да. Но мы понимаем, что как бы творческий процесс один. Ну и мы, знаете, ну это все равно, что вот мы, ну мы сидим в одной лодке, да. Или же мы, ну, он будет, скажем, грести в одну сторону своим веслом, а я в другую. Наш дуэт далеко мы не уплывем.
2: Просто
1: мы это понимаем.
2: Просто смотрите, чем больше мы вместе занимаемся творчеством, особенно последние лет 5, когда мы стали заниматься больше развитием нашего YouTube-канала, немножко
0: так,
2: стриминговыми
0: платформами. Друзья, я сейчас хочу сказать нашим радиослушателям, что YouTube сегодня запрещен на территории Российской Федерации, поэтому...
2: Рутуб, Яндекс.Дзен, ВК-видео, там,
0: нет,
2: скажем,
0: мы можем о нем говорить, что канал есть, но мы должны предупредить, что он запрещен.
1: Запрещен,
0: а так можем...
1: да.
0: Но мы им пользуемся.
2: Да, мы пользуемся, но мы просто, знаете...
0: Врагам показываем творчество наших лучших исполнителей.
2: Да, вот именно. Мы как раз-таки для этого и оставили там наш канал, для того, чтобы все остальные, которые как бы наши партнеры, скажем так.
1: Мягко говоря.
2: Мягко говоря, да.
0: Партнеры.
2: Ну, хотя мы не считаем их партнерами. То есть для того, чтобы они могли послушать нас, вдохновиться, потому что там тоже есть хорошие люди.
0: Безусловно.
2: И я уверен,
0: безусловно.
2: Что хороших. И самая основная мысль, почему мы до сих пор, Виктор, почему мы вместе? Потому что мы перестали делить наше творчество. В основном музыканты возникают проблемы в группах.
0: Каждый тянет одеяло на себя, просто хочет выделиться. Да?
2: Каждый, да. Вот эту музыку написал я, вот этот стих я написал. Мы сейчас везде, где мы что-то, мы делаем вместе, во-первых.
0: У вас один уже бренд, я бы сказал, это называется бренд.
2: Да.
0: Братья
2: Золотухины. В какой-то песне Мирка больше постарался, в какой-то я. Мы не делим,
0: какая
2: мы
0: разница,
2: просто решили,
0: да.
2: Мы больше не будем. Эти мелочи делить. Мы все на 50 на 50.
1: Потому поэтому... что отдельно меня или его никто не знает, как часть целого.
0: Вот, замечательно, ребята, ответили на вопрос.
2: И второе, мы друг друга, мы не конкурируем. Любая система, где есть конкуренция, она не выстоит, она
0: так
2: не
0: вот
2: выдержит.
0: Столько лет, конечно, не выдержит. Столько лет не
2: мы
0: выдержит. Тем более
2: друг
0: вы взрослые
2: друга,
0: люди. Да, вы друг друга, взрослые люди. Я когда был у вас в гостях, убедился, дорогие радиослушатели, скажу, когда был в Луганске, я был в гостях у этих замечательных людей. Вот они очень гостеприимны, они очень мудры, и они действительно делают творчество не ради славы или денег, а для души и для людей, чтобы люди понимали, в чем смысл. И вот поэтому их творчество настолько душевное, проникновенное, и поэтому вас хочется слушать. Давайте послушаем следующую песню в исполнении наших гостей. Какая это будет песня? Давайте объявим следующую.
2: Следующая песня мы предлагаем послушать. Мы буквально 2-3 дня назад ее записали. Песня, которую мы пели еще в музыкальном училище с ребятами, спел эту песню Максим Бельский. Макс, привет из Читы. Мы с ним дружны были, жили вместе. И он спел песню «Как хотелось мне сегодня к звездам в небеса». Мы эту песню решили, прослушивали старые кассеты, нас эта песня так торкнула. Какой текст, какая музыка, какое состояние?
1: Дело в том, что раньше простые пацаны, которые сидели во дворе и играли на гитаре, писали вот подобные песни. Хипари, грубо говоря. Они не называли себя поэтами. не колотили в грудь, что они там члены Союза писателей, это были композиторов и так далее.
3: Короче, как песня-то называется?
2: Песня называется, мы назвали ее «К звездам в небеса», и записали мы ее живьем, поставили 4 студийных микрофона и записали живьем сразу.
1: Записали просто вот как есть.
3: Гараж-гараж, да,
1: можно сказать. Атмосферу песни я немножко добавил эффектов и все, всего лишь.
3: Угу. То есть это как бы такое же фактически живое исполнение, да, много не мудрили. Лайф, да, исполнение. Угу. Итак, дорогие друзья, слушаем эту песню в исполнении наших гостей. Очень мощный рок-дуэт «Братья Золотухины».

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, легенда Луганской Народной Республики, народные настоящие артисты, дуэт «Братья Золотухины» сегодня у нас в гостях, и мы наслаждаемся их творчеством. Это Михаил и Валентин. Вот как они правильно сказали сегодня, что мы не делим наше творчество, кто что сделал, кто что. И вот они существуют много лет, и как хорошее вино, с каждым годом становится все крепче и лучше.
1: Огромное спасибо за это сравнение. Это очень точное сравнение.
0: Да, потому что пережито много, пройдено много, и тот путь, который вы делаете, ребята, он даже негативный какой-то опыт, он тоже опыт, и вы становитесь все мудрее и мудрее. Я говорю, когда был в гостях, я удивился, насколько в личном общении нам удалось немножко пообщаться, поговорить и так далее, и я очень восхищен вами, вашим творчеством и вашим долголетием творческим, желаю, чтобы это продолжалось. Вот о чем сегодня, вот ты говоришь, когда докопаемся там и так далее, о чем сегодня вы мечтаете, вот что, какие есть планы? Сегодня где можно услышать ваши песни, кстати? Вот на каких площадках, где можно услышать песни в большем количестве?
1: Дорогие друзья, ну, везде, где есть видеохостинги, да, вот ВК-видео, Яндекс.Дзен, Рутуб, ну и, конечно, запрещенный YouTube, там у нас больше всего подписчиков, в ТГ есть тоже наш канал, а также постепенно на стриминговых платформах появляются наши работы. И вот совершенно недавно вышел еще один альбом «Плеск звездных морей». Это музыка такой медитативная, наверное, романтическая, космическая музыка в духе группа Space, Диди Маруани, Париж, Франция, Транзит. Такая как бы музыка. Вот на стриминговых платформах вышел наш
0: инструментальный. Что вдохновило?
1: Ну, как раз-таки вдохновило это вот юность наша, наверное, даже детство.
0: Ностальгия, да, такая какая-то?
1: Эту музыку мы писали постепенно, еще до 2014 года она была написана вся. И вот, ну, просто мы решили этот альбом отмастерить и выдать в свет. Ну, потому что музыка есть, как бы. Братья Золотухиных воспринимают все. Знаете, как такой уже как бы анекдот. Приходим к классическим музыкантам. Они говорят, да, братья Золотухины, это ж барды, они же не профессионалы. Приходим к бардам. Говорят, да нет, это они же не барды, они же профессионалы.
2: Они так круто поют.
1: Они так круто играют, круто поют, да. Приходим к этим, где-то в филармонии выступаем. Да, братья Золотухины, да они же не поют, они же орут, они же рокеры, блин. А рокеры говорят, да нет, у них же классическая вокальная школа. Понимаете, как бы...
0: Не, ну то, что у вас очень здорово гармонирует и музыка, и вокал, и одно с другим сочетается, и здесь смешано все лучшее. Вот какая-то золотая середина найдена, на мой взгляд. Поэтому еще раз говорю, дорогие радиослушатели, ищите братьев Золотухиных на всех возможных видеохостингах, цифровых площадках и так далее. Что-то обязательно найдете?
1: Буквально в недалеком будущем. В будущем у нас, как бы, мы познакомились с одним лейблом, которые хотят выпустить наш компакт-диск. То есть это как бы официальный будет компакт-диск нашей рок-группы, которая была в музыкальном училище. То есть, ну, будет мастеринг. То есть я к чему это хочу сказать, что настоящие песни, да, то, что выстрадано, не вот эти однодневки нейросетевые, которые, к сожалению, сейчас заполняют, да, очень много и в видео, так скажем, пространстве, и в медиапространстве, очень много, так скажем, нейросетевых дешевых однодневок.
2: Как мы это называем, знаете, так немножко так саркастически, музыкальный фастфуд.
1: Да, спирт-рояльчик такой, нейросетевой. Так вот, настоящее искусство, или можно назвать его, можно, естество, да, то, что выстрадано, то, что, так скажем, по-настоящему прожил, долгую писалось, сводилось, сделало, создавалось, оно и будет жить вечно.
0: И потом вы создаете не спеша, как бы, никуда не спешите, не летите.
1: Не спеша, да. Вот именно, да, то есть мы проживаем. Песня в период создания, она где-то, бывает, отлеживается. Мы ее обдумываем, переосмысливаем.
0: И когда уже понимаешь, что она пришла к какому-то завершению, да?
1: Да, и тогда уже окончательно там сводим или мастерим.
2: Вот, Виктор, вот как ты сказал, ваше творчество как хорошее настоящее вино. Вот у нас буквально недавно, может быть, полгода или год назад родился каламбур. Хорошие песни настоящие, как настоящее вино. С каждым годом становится лучше, лучше. А вот эта вся дешман, оно может только прокиснуть и превратиться в уксус. И,
0: это
2: и даже
0: то есть уксус переходит на уксус, да, куда-то.
1: Да. То есть, понимаете, и еще один каламбур от братьев Золотухиных. Хорошие песни, как любимые женщины. Их много не бывает.
0: Да, это точно. Слушай, ну это правда, это истина, истина.
2: А у кого много слишком любимых женщин, ну, тот уже ведет беспорядочный образ жизни. И...
0: А я хочу сказать, что братья Золотухин – это еще и верующие люди. Вот поэтому талант от Бога, ребята, у вас. Я думаю, что поэтому это не просто творчество, это жизненный путь, это судьба, это путь сквозь тернии к звездам. Итак, дорогие друзья, напоминаю, что это братья Золотухины, легендарный луганский поп-рок-дуэт, который я все-таки называю поп-рок-дуэт, потому что все-таки элементы рока здесь никуда не денешь. И то, что голоса прекрасные, то, что тексты со смыслом, это все, как я говорю, талант от Бога. Слушаем следующее произведение. Объявите, пожалуйста, нам.
2: Следующая песня. Эту песню мы называем «Песнь песней». Говорим «Круче, чем у царя Соломона». Песня называется «Вселенская любовь». Над этой песней мы работали больше, чем, ну, наверное, около 2 лет. А здесь элементы рока, элементы классической музыки. В куплетах звучат полифонические фрагменты в стиле хоровых, наверное, ораторий Баха. А также звучат гитары, фортепиано. Здесь полновесный симфонический оркестр. Песня о любви, которая проходит...
0: Которая все победит.
2: Которая побеждает смерть. Когда двое любящих встречаются на земле, затем идут вместе в рай и возвращаются, воплощаясь опять на землю здесь, для того, чтобы подавать пример, прекрасный пример любви, как нужно. Потому что любить нужно тоже учиться. Это искусство. Это не так, что там стрела Амура попала в какое-то место, а человек думает, что он полюбил.
1: Человек ослеп духовно.
0: Да, да.
1: И у него там работает, да, так скажем, одна функция.
2: Да, и временная причем.
1: Да.
2: То есть и эти песня о том, как люди, двое влюбленных, они любят друг друга и показывают своим примером верности, примером любви, как нужно по-настоящему любить и нести эту любовь сквозь жизнь
1: потому
2: и смерть.
1: В нашем понимании любовь – это прежде всего крылья свободы. Это чувство, которое, если человек однажды пережил, он никогда уже не может забыть, да? Ну, то есть это с чем можно сравнить? Ну, вот представьте, если человеку просто перекрыт кислород, ну, буквально на минуту, буквально через полминуты там или к концу, там, текущие минуты, которые, в которые нет кислорода, я там, скажем, да, совершенно иначе буду к нему относиться. То же самое любовь. Когда человек испытал это чувство, он уже никогда не сможет...
0: Жить без любви.
1: Такой человек не сможет. Он не сможет обидеть, там, не протянуть руку помощи любому страждущему.
0: Так, друзья мои, передачу нас, к сожалению, я должен перебить это, Миша. А значит, смотрите, я хочу сказать, что правильно все было сказано. И давайте теперь слушать эту песню.
1: Да, да, да.
0: «Вечная любовь», братья Золотухины на волнах радио ВОС.

Когда твоя звезда пронзит вечерний сумрак, и свет ее падет на темные поля, приду к тебе я, словно пряный ветер, и прошепчу заветные слова.

раскроет двери любящим сердцам. Пусть домом станет звездная купель. В награду вечность Бог подарит тебе.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. Дорогие радиослушатели, с вами в студии Виктор Тартанов и мои друзья по духу, по многим взглядам на жизнь. Это легенда. Не могу сказать, что по цеху, мы немножко разные в творчестве. Но, тем не менее, это легенда Луганской Народной Республики, легенда Российской Федерации. Братья Золотухины у нас в гостях. И я хочу сказать, что тяжелые времена им пришлось пережить. И пройдя сквозь вот эти тернии, они здесь и с нами. Сейчас и всегда. Сколько альбомов уже полноценных записано?
1: Дорогие друзья, до поры до времени мы выпускали альбомы.
0: И не считали.
1: Выпускали. Там первые «Абрикосовый ранок» — это были украинские песни. А-а-а. Затем «Сотворение» — такие песни как бы просто под гитару. Затем «Полети, моя мысль». Альбом. Затем был альбом там «Лучшая», там «Духовная лирика». И где-то, наверное, вот постепенно с 14-го года, там с 15-го, когда начались такие вот события здесь, мы как-то, наверное, альбомы не формируем. Просто пришло там несколько песен.
0: То есть уже просто песни выпускаете, да?
1: Просто выпускаем, как говорят, синглы, да?
0: Да. Ну, я имею в виду, вот, скажем так, тогда по-другому вопрос задам. Сколько приблизительно песен, вот приблизительно хотя бы навскидку, сколько приблизительно записано песен, которые доступны слушателям?
1: Ну, мне даже сейчас трудно так, наверное, около, может быть, 40, может быть, так даже больше. Угу. То есть, трудно так прям сказать точно.
0: Ну, главное, что это качественно, душевно и от сердец к сердцам. От душ к душам.
1: Понимаете, где-то многие, да и раньше просто писали, как альбом пишется. Там пару песен нормальных, а остальное все так. Проходняк. Проходняк, шлак, так скажем.
0: Ну, ты уж тоже не перегибай палку, потому что есть поклонники, которым нравится, одному, например, нравится эта песня, которая, по-твоему, шлягер, а другому нравится вот песня, которая, может быть, тебе не очень понравилась.
1: Я имею в виду просто по музыке, как бы видно, что музыканты, взять даже ту же группу «Арию», да, первые альбомы у них классные, все песни, все круто. А вот потом, чем дальше, тем хуже. То есть видно, что они клепали под контракт. Они клепали под проекты.
0: Ну, ты же понимаешь, ты должен понять, что это шоу-бизнес. Шоу-бизнес. Есть такое понятие, хоть рок-музыка.
1: Иначе воспринимаем этот процесс и понимаем. Дорогие друзья, просто когда творчество загоняют в какие-то временные рамки, там через год надо написать столько-то песен, столько-то стихов, человек уже не может писать это от души. Начинаются самоповторы обязательно, начинаются какие-то... То есть человек пытается проанализировать, что было хорошо, пытается самоповториться. И это приводит к выхолащиванию творчества. Творческий же человек, он не должен быть обременен какими-то рамками, какими-то обязательствами, по-настоящему творец.
0: Я вот хочу еще о чем спросить. Значит, сейчас

0: сложная продолжается жизнь, она простой это не была никогда. Вот хочу совет от вас, ребят, как сегодня нам жить, чтобы верить в то, что все будет хорошо? Вот какой совет от братьев Золотухиных? Как нам верить в лучшее?
1: Прежде всего, дорогие друзья, нужно найти себя в этой жизни. Найти себя, то есть найти любимое дело, чтобы это дело приносило просто пользу, и не только себе
2: и
1: пользу
2: радость.
1: И радость, но и не только себе, своим близким, но и другим. Второе, это стараться вести здоровый образ жизни и ставить по-настоящему высокие цели, чем человек, вот все долгожители, все люди, которые действительно чего-то достигли в жизни, они ставили высокие цели. И тогда ничего человека не может сбить, никакие трудности, никакие. Ну и знать просто, что Бог всегда нас слышит, и Он всегда по нашим просьбам, по нашим молитвам всегда поддержит, обращаться с верой к Богу.
2: Не унывать.
1: Верить в друзей, верить в друзей, верить в близких.
0: Так, Валентин ответил, теперь пусть дополнит.
2: Относиться к людям, необходимо относиться к людям так, как хочешь, чтобы относились к тебе. Это самое главное, как бы вот, ну, я не знаю, для меня то, что я сейчас вспомнил, может быть, там через время еще что-то. Ну, и еще, ни в коем случае, и сейчас и так в мире, в жизни очень много стрессов. Помнить простую народную мудрость: утро вечера мудренее. Никогда не откладывать на вечер какие-то сложные задачи, потому что природные ритмы, они определенным образом нас настраивают, где-то даже ограничивают, это и хорошо. Ночью нужно спать, а днем нужно бодрствовать.
0: Золотые слова от братьев Золотухиных, дорогие друзья.
2: Поскольку, ну как бы, если мы нарушаем эти правила, да, ну мы же не лезем в организм, да, вот, мы же не пытаемся там регулировать сердцебиение, там, еще какие-то функции наши.
0: Так, все, следующая песня. Ребят, вы слишком много философии, это хорошо, но надо слушать там и песни.
1: Сейчас прозвучит песня «Защитником Руси». Это песня авторская, музыка, стихи Олег Шевченко, наш друг, наш луганский, он философ, мыслитель тоже. Песня, которую мы посвящаем всем защитникам Руси, защитникам нашей Родины, защищавшая Русь во все времена.
0: Итак, слушаем эту песню «Защитники Руси» на волнах Радио ВОС в исполнении легенды Луганской Народной Республики и российской музыки братьев Золотухиных.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Татанова.
1: Дорогие радиослушатели, я с удовольствием сегодня общаюсь с Михаилом и Валентином Золотухиными, творческим дуэтом, которые, вот как вы слышали, уже выдали быстро нам столько мыслей полезных, что надо задумываться всем над этим. А я хочу, ребята, вот какой вопрос задать еще вам вот в конце нашего разговора, потому что программы проходят быстро, с вами можно беседовать 2 часа, 3 часа, и не наговоришься. Я хочу сказать о чем. Вот что нужно делать творческим теперь людям, скажите. Вот творческие люди некоторые сейчас услышат, братьев Золотухин, которым первый раз, может быть, услышат, скажут, как же нам хотелось бы хоть немножко быть похожими на этих людей. Что нам нужно делать, чтобы добиться, действительно, записать хотя бы 2-3 хорошие песни, хотя бы для себя, хотя бы, может быть, для окружающих. То есть, с чего нам начать? Вот что, какие основы должны быть, чтобы у нас были такие же результаты, хотя бы приблизительно?
2: Виктор, для того, чтобы такие приблизительно были результаты, нужно пройти такой путь, как братья Золотухины. Это во-первых. Во-вторых, нужно вообще понять, откликается ли. Если душа откликается, тогда нужно, во-первых, чувствовать свою душу. Чего нам хочется в этой жизни? Вдруг кому-то хочется петь, например, я не знаю, там, ну, какие-то другие песни, какие-то... То есть вдохновляться.
3: Первое. Самое главное — найти в себе самобытность. Не нужно создавать себе кумира. И каждый человек — это уникальное создание. Просто искать себя. Не нужно на кого-то стараться быть похожим. Просто делать то, что по душе, то, что отзывается. Делать это искренне. Не ждать каких-то быстрых результатов. Ну, потому что, сами понимаете, да, ну, даже еду на кухне мы не можем очень быстро приготовить. Из микроволновки еда, она не такая вкусная, она же это приготовила.
2: Смотрите, друзья, слушать хорошую музыку, развивать художественный вкус, читать стихи вдохновляющие, то есть общаться с теми людьми, кто тебя вдохновляет, и у них как бы из рук в руки черпать вот это вдохновение. Если кто-то захочет быть похожим на братьев Золотухиных, но общайтесь с нами, мы вам постараемся передать то, что в нас есть внутри, какой-то свой опыт, свои жизненные принципы. И, может, со временем вы станете лучше, чем братья Золотухины. И любой ученик должен быть лучше учителя.
3: Мы этому даже порадуемся.
1: Да, дорогие друзья, я еще раз хочу сказать, что ищите этих людей в интернете, их творчество, и ваша жизнь наполнится смыслом, и вы почувствуете, что в жизни не все так просто, но в то же время не все так сложно. Самое главное, что в вашей душе многие песни найдут отклик, и вы услышите ответы на многие вопросы. Дорогие Михаил и Валентин, я хочу вас поблагодарить за ваш вот такой многолетний путь творческий. Я думаю, что вы правильно сказали, что надо пройти такой путь. Такой путь пройти невозможно второй раз. Это только один путь. У каждого, вот правильно сказали, своя судьба, свой путь. Но вы прошли блестящий ваш путь, и он продолжается. Я желаю, чтобы было много творческих успехов, радостных, счастливых дней, творческих прорывов, открытий, вдохновения и простого человеческого счастья. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. А я, прежде чем мы объявим последнюю песню, хочу вам сказать большое спасибо, что вы есть, что вы вышли с нами сегодня на связь. А вы пожелайте чего-нибудь сейчас нашим радиослушателям.
2: Дорогие радиослушатели, мы вам тоже всем желаем. Во-первых, Виктор, огромное спасибо. Нам было очень приятно с тобой общаться, когда ты к нам приезжал в Луганск. И всем радиослушателям мы тоже пожелаем, во-первых, крепкого здоровья. Вам, вашим родным и близким, счастья, любви, настоящей любви.
3: Мы желаем вам того, чего нельзя купить за деньги.
2: Желаем вам творческой реализации, найти себя, найти свое предназначение в жизни, реализоваться в этой жизни, соответствуя как бы своей душе, своим духовным запросам. Ну и, конечно, всего самого-самого доброго. И желаем, чтобы на нашей земле русской поскорее, конечно, наступил мир, но только после нашей победы.
1: Все в руках Божьих, как говорится. Спасибо большое. Я напоминаю, что это легенда российской музыки, своеобразные, неповторимые братья Золотухины, дуэт. Валентин, Михаил, Михаил, Валентин, Золотухины. И в заключение, ребята, объявим песню еще одну. Какая это будет песня?
3: Дорогие друзья, мы предлагаем вам в конце нашей этой передачи послушать песню, которую написал простой солдат еще в 70-е годы 20 века. Песня «Гимн десантников», «Синева». Мы, бывало, иногда выступаем среди военных, и нас просто просили офицеры: «Ребят, спойте эту песню». И вот мы взяли полный текст и сделали свою аранжировку. на эту песню. Послушайте, пожалуйста, ее.
1: Слушаем эту песню в исполнении братьев Золотухиных на Радио ВОС. А я вам говорю спасибо большое, что вы были с нами. До новых встреч. Дорогие радиослушатели, до свидания. Берегите себя. Валентин, Михаил, до свидания. До новых встреч.
3: До свидания. До свидания.

0: «Я вижу ослепительный мир». В эфире «Радио ВОС», авторская программа Виктора Тартанова. В этой программе я знакомлю вас с творчеством незрячих певцов и музыкантов.
1: Система радиоинформирования и звукового ориентирования по ГОСТ Р-59431-2024 на примере производителя оборудования «Говорящий город». Остановочные павильоны. Любая поездка на транспорте начинается с обнаружения остановки. Незрячему человеку, проживающему в городской среде, найти остановочный павильон так же сложно, как и понять, какой транспорт на ней останавливается, особенно если маршрут незрячего пешехода новый и он следует по нему впервые. Трудности с поиском остановки возникают и у инвалидов, передвигающихся на коляске, а также инватуристов. Если остановка оснащена оборудованием системы, то в приложение пользователя поступают сообщения о названии остановки и ее адресе.
2: Остановка троллейбуса. Станция метро «Невский проспект». Четная сторона улицы «Невский проспект», дом 30.
1: Также можно ознакомиться с наименованием транспортных средств, которые останавливаются на ней, и направлением их движения. Зная эту информацию, пользователи могут активировать звуковой маяк нужной остановки, сориентироваться на звук и безошибочно дойти до павильона. Громкость маяка адаптирована под шум городской среды, поэтому он хорошо слышен даже на центральной улице города. Найдя необходимую остановку, пользователи могут ознакомиться с информацией о времени прибытия очередных транспортных средств, что позволит не пропустить свой транспорт и
3: Вы слушаете «Радио ВОС».
4: «Радио ВОС».

Спасибо.

Give me a minute. Give me a minute.

0: Вы слушаете Радио ВОС.
1: В эфире программа «Аудиокнига».
2: Рассказ Владимира Насущенко «Розовая дача» из книги «Мартовский лед». Читает заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров.

0: Они всегда выходили в эту пору гулять. Он, пожилой человек в черном пальто и шляпе, и она, маленькая девочка лет 5. Они медленно шли, тихо переговариваясь. Старик говорил с внучкой, как со взрослой, стараясь подыскивать простые слова, которые бы она понимала. Была осень. Берега желтели от листьев. По каналу тоже плыли листья. Старику нравилось это время года. Но сегодня было сыро. С утра переменилась погода. Солнце исчезло. Старик недавно выписался из больницы. Сердце шалило. И он часто останавливался, ворошил опавшую листву черной палкой. В порту гудели сирены. Туман оседал микроскопическими каплями на зонты и шляпы прохожих. С запада волоклись тучи, распарывая себе брюхо о телевизионную мачту. Старик пересек дорожку и опустился на блестевшую скамью. Красные огни горели в тумане. На мосту изгибались трамваи, люди в них плавали в желтом свете, как рыбы. Девочка бродила, качаясь худеньким тельцем. Старик наблюдал, как внучка подбирает тяжелые листья, держит их в маленьком кулаке. По берегу рыскала собака. «Я посажу в вазу. Вот тополь, а это клен». «Верно». «У меня рукавы сырые». «Рукава», – поправил старик, разглядывая предметы вокруг, будто видел их в последний раз. Темная вода хлюпала о камни. В канале стояли лодки и катер, накрытый брезентом. Кора деревьев была мокрой с одной стороны. На башне крепости блестел флюгер, рейтор со штандартом на древке копья. «Сегодня я должен съездить туда», — решил старик и тихо позвал. «Гунда, мы прокатимся до розовой дачи. Слышишь меня?» «Слышу». Девочка подошла. «Кто сейчас ездит на дачу? Там холодрыга». «Что за выражение? Мама говорит глупые слова, а ты повторяешь. Холодрыга», — забубнил он, и Гунда вложила ладошку в его холодную руку. Они тронулись, шаркая по листве, свернули на улицу, где в старинном здании располагались высшие военные курсы. У входа горели длинные лампы. Под навесом стояли офицеры. Увидев старого преподавателя, они четко козырнули ему. Старик с достоинством поклонился. Было приятно, что офицеры помнят его, узнали. Он еще раз поклонился, чувствуя на себе их настороженные взгляды, скользнувшие по его штатской одежде, к которой он так и не привык за годы отставки. От воды тянуло мутным дневным холодом. Теплоход «Грибоедов» покачивался у мокрого дебаркадера. От разогреваемых моторов над трубой дрожала сизая марева. Он купил билеты туда и обратно. Вахтенный матрос с повязкой на бушлате пропустил пассажиров на трап. В салоне было тепло. Он положил запотевшую трость вдоль дивана, сел и вытянул ноги. В иллюминатор была видна лесобиржа с причаленными плотами. Кран вытаскивал их из воды. По бревнам ходили два грузчика с ломами. В дверь втиснулась молодая женщина. Узкое пальто распялилось в бедрах, как на обручах. Лицо было приятное, с сохранившимся легким загаром. Старик подобрал ноги. Она шлепнулась на лавку, тяжело дыша открытым ртом. Женщина ерзала на сиденье, держа руками коробку на массивных коленях. Заметно стало качать. С Балтики катилась зыбь. Палуба уходила из-под ног. Гунде нравилась кренящаяся комната с круглыми окнами. Девочка лепетала: «Мы как Ваньки встаньки, деда, ты чего бледный?» «Ничего», — мягко ответил старик, снимая с нее капюшон, чтобы она не вспотела, пока они добираются до розовой дачи. Так назывался профилакторий на той стороне бухты. Где-то шел шторм. Бутылочно-зеленые волны били в борт. Теплоходик кренился. Женщина испуганно моргала. «Сил нет, качает. Так и перевернуть может. Меня зовут Эльза. Я работаю фельдшером в профилактории. Вы не туда едете?» Она не договорила. Новая волна вспухла под днищем. Старик плохо переносил качку. Лицо окаменело, глаза еле двигались. Теплоход яростно гудел в густом тумане. Палуба дрожала со звоном. Из вентиляционной шахты дул нагретый машиной воздух. Эльза конвульсивно улыбнулась. «Если вам плохо, выйдите на свежий воздух. Я присмотрю за девочкой». Старик благодарно глянул на нее. «Да-да, пожалуй, я выйду». Он встал, захватил неизменную палку, цепляясь за поручни, выбрался на палубу, сел на спасательный ящик. По бокам понтона свисали веревочные петли с продетыми в них деревянными ручками. Наверху старика не так мутило. Он дышал сырым ветром. Очертания земли выплывали из тумана. По левому борту слонялся матрос. В руках у него была медная линейка, натертая мелом. Он отвинчивал пробки в палубе, спускал рейку на шнуре во внутренность судовых цистерн, вынимал и смотрел на деление, отмечая в заляпанном блокноте какую-то цифирь. Грязные от швартовых канатов пальцы его посинели на холоде, а молодое безусое лицо раскраснелось и было покрыто водяной пленкой. Он заметил одинокого пассажира и подошел, держа свой фугшток под мышкой. «Погода собачья. Шли бы вниз, замерзнете». «Мне не холодно», — ответил старик, надвигая на белесые брови шляпу старомодную, как и он сам. Матрос не уходил. Видно, хотелось поговорить. Стоял, широко расставив ноги в кирзовых сапогах с отворотами, и улыбался детской улыбкой. «Плохое время выбрали для прогулки. Летом ездит уйма народа на пляж. Осенью рейсы нерентабельны. Вы бы в мае катались, когда много солнца». Старик покачал головой. «До весны далеко. Электрички туда не ходят. Прогуляюсь до казака». «Какого казака?» «У старых сосен камень большой. В войну мальчика схоронил там. Но дюны засыпали могилу. Я не нашел то место. Помню, близко камень был. Но теперь все изменилось». Старик упер трость в заклепку. Палка скользнула по отсыревшему железу. Он пожевал негнувшимися губами и добавил: «Я молодых сосенок насадил там. Хочу посмотреть, как прижились. Лето не был». Матрос наклонился и поправил бухту манильского троса. «Стоянка полчаса», — предупредил он, разогнувшись. «Успею. Вам лучше знать. В крайнем случае капитан подождет минут 5. Я скажу». Матрос улыбнулся мокрым лицом и, насвистывая, пошел на корму. Старик остался на высоком ящике, окутанный туманом. Внизу монотонно гремел дизель. В скулу теплохода, било и отваливаясь, шипела волна. И нахлынули воспоминания. В проходе он наворотил всякого хлама. В дверь уже не стучали, а били тяжело и властно. Из шкафа Андрес вытащил автомат, завернутый в тряпки, и размотал их. От оружия шел густой запах смазки. Он оттянул затвор и понял, что его нужно протереть, прежде чем стрелять. Он слышал, как штукатурка сыпалась кусками, и, сев на корточки, не спеша протер затвор, вставил тяжелый диск. Два запасных опустил в широкие карманы пальто, встал и подошел к окну. Тотчас от стекол посыпалась стеклянная пыль. В пулевые отверстия потянуло холодом. Крепко обложили. Не хватает только красных флажков. Андрес выругался, вышел в коридор, оставив дверь открытой, и нажал спуск. При этом он кричал, будто его могли услышать ругательства, какие только знал. Белый огонь из ствола вычерчивал стремительные параболы. За парадной дверью стало тихо. Подпрыгивая на полу, звякали гильзы. Андрес знал, что подорвут дверь, и представил, как это будет выглядеть. У него было целых 3 диска. Но те не такие дураки, чтобы лезть на пролом. Разнесут квартиру, как только у него кончатся патроны. Некуда деваться. 4-й этаж. За окном взвыла машина. Послышались крики, топот людей. «Сейчас начнут выкуривать по всем правилам», – подумал Андрес. Кухонное окно выходило в проулок. Напротив – темная глухая стена. Он помнил, что за этим домом старый шведский замок, где полно выходов. Он посмотрел на себя в большое желтое зеркало, вправленное в нишу прихожей, на свое некрасивое побелевшее лицо. В коридоре было полутемно, но лицо ясно виднелось, и ему было не жаль этого лица, будто там был другой человек. Дверь висела на одной петле. Они кинули гранату в пролом. От взрыва зеркало упало, разбилось на хрустящие кусочки. Он вжался в стену. Пустые гильзы били в подбородок. Андрес бросил стрелять. Услышал хрипение и стон. Почему-то еще раз хотелось увидеть себя в зеркале. Но там была голая стена. Обои, растерзанные лопнувшей штукатуркой, выбитые кирпичи, грязные доски. В коридор вползли сумерки, но Андрес заметил у вешалки гранату с длинной удобной ручкой. Видно, ее обронил раненый, которого те оттащили с прохода. «Подлые свиньи! Собаки!» – рычал Андрес, пытаясь определить, что они выкинут. Знал, что продержится 20 минут. Они были опытные солдаты. Не давали высунуть носа и не хотели рисковать зря. Установили освещение. Мощный белый луч двигался по коридору. По-хозяйски, не спеша делали. Он отодвинул упавший матрас, потянулся за гранатой, не спуская глаз с пролома. Нужно было выйти в полосу света, но это было равносильно смерти. Он дал очередь, чтобы показать, что жив. Стал продвигаться на четвереньках по битому стеклу в узкой полосе тени у стены. Пальто мешало. Он пожалел, что не снял его. Теперь ничего не сделаешь. Его радовало, что он не ранен. Граната очень сгодилась бы. В ухо тянуло сырым воздухом, пахнувшим холодной машиной. Он пощупал нишу, откуда вывалилось зеркало, и убедился, что сквозняк дует из щелей, но ничего не было видно. Щели и все. Они полезли целым косяком. Он успел сунуть гранату под живот. Сыпалась всякая дрянь, пыль, пух. Андрес расчихался, как на именинах. Стало тихо. На лестнице прислушивались, как он чихает. Даже загоготали. «Гуд! Гуд!» Это тоже было ему на руку. Он переменил диск. Глянул на доски, от которых дуло ветром, соображая, что там. Соблазн был велик. Тогда он аккуратно прошил эти доски пулями в 2 местах, чтобы сломать перегородку. На лестнице совещались. По разговору он понял, хотят взять живым. бросили дымовые шашки. С тихим шипением пополз дым. Белый от пыли, Андрес встал в рост. Враги решили, что он выходит сдаваться. Ждали, уперев в животы теплые шмайсеры. Гранату со снятой манжетой он держал под коленом. Он хотел, чтобы рядом был кто-нибудь из его товарищей. Умирать с достоинством в одиночку тяжело. Он рванул кольцо, катнул гранату за дверь и сделал отчаянный прыжок. Волна саданула Андреса об стену, но он понял, что уцелел и что на лестнице теперь не скоро опомнятся. Дыма становилось больше. Он барахтался в копоти, остервенело бил доску прикладом, сознавая, что некуда деться. Выходить или убить себя. Спазмы душили, столько было дыма. Доска в нише лопнула и отвалилась. Он просунул в проделанную брешь голову и отдышался, наконец поняв, что это шахта грузового лифта. До войны там был склад готового платья. Андрес повернулся в клубы смрада и дал основательную очередь. Нашарил в пустоте трос, крепко вцепился в него, втаскивая в шахту тело. Трос был липкой от высохшей смазки. Андрес ухватил через рукава пальто стальной канат, чтобы не занозиться нитями, и съехал на платформу. Через подвал он вылез к 80-му кварталу и побежал. Чувствовалась близость моря. Осатанелый Норд рвал брезент, закрывавший ящики у Цейхгауза. Главный порт был в стороне. Генеральные грузы шли другой дорогой. Здесь был один пост.
1: Рассказ Владимира Насущенко «Розовая дача» из книги «Мартовский лед». Читает заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров.
0: Два карабинера топтались на малу, подставляя ветру спины. Крупа шелестела по капюшонам. На крыше склада звякало гофрированное железо. Во тьме виднелась баржа. Немцы ушли в обход. Андрес спрыгнул под мол и побежал по каменному скату. Он успел. Притаился за досками причала. Проверил магазин. Еще неизвестно, какие сюрпризы ожидали здесь. Патронов было, кот наплакал. Пальцы свело от холода. Одна рука распухала, видно, в горячке повредил нитями стального троса. Два патрона он положил в карман и вставил последний диск. Он не спешил. Баржа снабжала пресной водой нацистские пароходы, ожидающие на рейде очереди под выгрузку. К ней был пришвартован лоцманский бот. Там могла быть команда. Карабинеры снова ушли за штабеля. Он вскарабкался на настил и перекинулся к рубке. Из иллюминатора сочился красноватый свет. Он заглянул внутрь. На табурете, привалившись к ноктоузу, дремал человек. Под шкиперским столиком чадил фонарь, топилась походная печка. Андрес потянул дверь и осторожно переступил высокий комингс. «Закрой плотней», — сказал человеку Нактоуза и поднял голову. Щелкнул замок. Андрес растянул рот в подобие улыбки. «У тебя прямо рай, Густав. Еле доковылял сюда, обрубая хвосты».
2: «Вы меня с кем-то путаете. Нет тут Густава».
0: Андрес понял, что сделал промашку. Это был действительно не помощник шкипера, а чудак в рваном свитере, костлявый. В темноте не мудрено ошибиться. Свитерок под шкиперский. Глаза слезились, и звездка попала. «А шкипер где?» – спросил.
2: «Не знаю. Я один».
0: «Ты должен знать, раз сидишь здесь. Кто ты такой?»
2: «А вы кто?» Парень ухмыльнулся. Уверяю, вы ошиблись адресом.
0: Совсем мальчишка. Кожа до кости, подумал Андрес и поставил оружие к деревянному штурвалу.
2: Цепи штуртроса уходили под пол. От печи веяло благодатным теплом. Андрес протянул изуродованную ладонь к малиновой жести, сел на корточки и жестко спросил. «Откуда ты взялся?»
0: «Моя фамилия Скуинш», – с достоинством ответил мальчишка.
2: Андресу понравилось, что парень не боится.
0: «Ладно, Скуинш». Он огляделся, расстегнул пальто. Оно было в мелу, от шерсти валил пар.
2: «Ну и видок у меня», – невольно подумал Андрес. Его еще трясло от нервного напряжения. Распухшая рука соднила. «У тебя что, язык отсох?»
0: Мальчишка втянул голову в костлявые плечи и хрипло проговорил. «Ничего не знаю. Меня перевели из Аузенкоманда. Воду беру в цистерны, шланги подаю на пароходы, швартовые работы выполняю, каюты убираю, когда они напьются».
2: «Кто?»
0: «Да эти. Моряки лоцманской службы, временно прикомандированные. Один тотальник, Кампкенс, другой Фольксдойч».
2: «Как его зовут?»
0: «Не знаю. У него прозвище «Хромой голубь». Но он хуже фашиста».
2: Мальчишка оттопырил ворот свитера, поскреб ключицы. «Где они?»
0: «В порт подались. К одной старухе за шнапсом».
2: «Понятно. Значит, ты один на барже?»
0: «Это самоходный лихтер», – поправил мальчишка, будто это было важно. «Немцы из него водолей сделали, цистерны сконструировали».
2: «Это я без тебя знаю», – оборвал Андрес.
0: «Что ты делал в Аузенкоманда?»
2: «Нас гоняли на разгрузку каравана из Киля. Я был вторым рулевым на Аскольде. Нас всех зарегистрировали, кроме капитана, который пропал без вести, когда его вызвали в политический отдел».
0: «Давно ты попал в лагерь?»
2: «Полтора месяца назад. Аскольд лопнул по Мигельшпангоуту на рейде и затонул. Из команды один я уцелел».
0: Мальчишка встал, засунул руки в карманы и качнулся. Даже в полутьме было заметно, какой он истощенный и слабый. Похоже, что он говорил искренне.
2: Андрес поежился, отвел взгляд от его детского лица. Не было смысла сидеть здесь. Каждую минуту могли прийти. И он решился, сам не зная, что из этого выйдет.
0: «Послушай, Скуинш, мне нужно на ту сторону. Раньше это делал старик. Понимаешь, я не могу уйти. Дороги перекрыты. В городе облавы».
2: «Понимаю. Нас всех повесят, если тебя найдут. У лихтера дизель разобран, спрятать нельзя.
0: Ты можешь запустить мотобот?»
2: «Можно, но на выходе сторожевой блок и рейдер. Они каждые сутки меняют позывные. Я не знаю сигналов. Стреляют без предупреждения. У них скорострельные пушки, пулеметы. Мотор слышно далеко.
0: Бесполезно».
2: У Андреса болели ноги. И рука, казалось, вздулась до плеча. В большой рубке было тепло. Он вздохнул, взял кочергу и снова почистил колосники. Тянул время. Печь загудела. Он выпрямился, вытер мокрое лицо горячей ладонью и приготовился идти, зная, что его убьют наверняка сегодня ночью. Оставаться тоже не мог. Подводить мальчишку под пулю, кто бы он ни был.
0: «Я пойду. Считай, что ты меня не видел, Скуинш.
2: Там пост».
0: «Как-нибудь». Андрес поднял автомат и повесил его на шею.
2: «Подожди», – неуверенно сказал мальчишка. «Есть лодка».
0: До того берега 9 миль. Шторм сильный. Одному, конечно, тебе не справиться. А я знаю, где течение, чтобы обойти зону. Раз тебе нужно, мы оба пропадем. Скуинш не ответил. Накинул кожух, надел шлемофон торпедиста, что висел в углу на крюке. Ты сиди, я спущу ял. Поешь на дорогу. Он вышел. Андрес отрезал черствого хлеба и стал жевать. Было слышно, как скрипели талии на корме. Что-то тяжелое плюхнулось в воду. «Готово», — сказал Скуинш, вернувшись. «Выходи, я возьму весла». Андрес вышел. Снег мело по цистернам. Еще не отцепленная от талии лодка покачивалась на волне. Андрес спустился в нее по скоб-трапу. «Прими!» – зашептал сверху Скуинш и подал длинные весла. Андрес принял их, сел на банку. Шурша кожухом, мальчишка спрыгнул, отстегнул крючья и вставил весла в гнезда. Лодка отвалила. Лихтер стал удаляться. У Цейхгауза закричал карабинер. Ему кто-то ответил. «Вот черт!» – выругался мальчишка. «В чем дело?» – спросил Андрес. «Хромой вернулся. Хватится меня, поднимет тревогу. Вернись. Уже поздно». Скуинш налег на весла. Лодка обогнула волнолом. Крупная зыбь подхватила ее. «Полей на уключины!» – прохрипел мальчишка, выдергивая весла из ледяной воды. Андрес зачерпнул ладонью за бортом и плеснул в гнезда. Железо перестало визжать. Руку заломило. Одет он был легко для морской прогулки и боялся вывалиться из этой утлой посудины. Когда ял проваливался между двумя гребнями, ему удавалось немного отогреть пальцы под мышками. Он не понимал, как Скуинш справляется с изнурительной работой. Сверху сыпалась крупа, дно лодки было выбелено. «Парус!» – закричал мальчишка. «Возьми парус, накройся! Еще маленько, нам бы только попасть в течение!» Парус лежал под сиденьем. Андрес накрылся им, сразу стало теплее. Над береговой террасой темнела купа деревьев, слышались взлаи собак. Показалась луна. «Идем правильно», – обрадовался мальчишка. «На северо-восток. Полная луна в это время на юге». Андрес не понимал, почему луна должна быть там, но согласно кивнул. «Давай по грибу. Ты выдохся», – сказал он. «Погоди. Нужно проскочить одно место. Здорово мы идем, а?» Раздался стук пулемета. Трассирующие пули рассыпались веером. На рейдере вспыхнул прожектор. «Ложись!» – приказал мальчишка. «Это они наугад лупят. У них все пристрелено тут. Если бы засекли, нам крышка». Лодка двигалась слишком медленно, но течение набирало силу. Прожектор ушел влево. Мальчик еле вытаскивал огромные весла. Андрес не выдержал. Столкнул его с сиденья и сел на его место. Скуинш покорно перелез на корму, махнул рукой направление. «Старайся держать ближе к рейдеру. Борт не подставляй». Весла были свинцовые. Андрес глубоко погружал их. Ял заносила на гребень. Они вырывались в холостую. Он греб 20 минут. Немного приспособился. Рука разогрелась, перестала ныть. Течение помогало. Мальчишка положил под голову парусину и лег на бок. Снег перестал сыпать. Борта обледенели. Луна осветила громаду рейдера. Одна дверь была открыта на палубу. В коридоре горела синяя маскировочная лампа. В проеме стоял человек и курил, подняв ногу на комингс. Было слышно, как в утробе корабля шелестела паровая динамка. Андерсу показалось, что он видит броневые листы обшивки с двумя рядами заклепок. Так близко шла лодка. «Идем к черту впасть», — думал он, но потом решил, что мальчишка правильно выбрал направление. Не будут же они искать прожектором у себя под носом. Ветер притих. Волны были еще велики. Ял раскачивало. Андерс вошел в ритм, греб минут 40. Миновал рейдер, держал луну слева и, наконец, позвал. «Скуинш?» Тот лежал, скорчившись, подтянув ноги к подбородку. Не хотелось тревожить его. «Скуинш!» Снова позвал он, положил весла и тронул его за плечо. Неуправляемая лодка вертелась в водовороте. Мальчишка открыл глаза и провел рукой по лицу. «Ты погреби еще», – попросил он и глухо добавил. «Голова кружится. Как поработаю, сознание теряю». Он приподнялся на локте, слабо улыбнулся. Андерс снова сел за весла, стал вырывать их из густого течения, но лодку волокло в открытое море, хотя казалось, что берег близко. Слишком яростно он греб, стиснув зубы, и, наконец, течение отпустило. Берег приблизился. Тяжело каталось в камнях море. Мальчишка повертел тонкой шеей, рассматривая гряду валунов, и закричал: «Ял разобьет! Возьми левее!» Андрес стал обходить кипящие буруны, правя туда, где белел плоский пляж. Под днищем заскрипел галечник. Мальчишка спрыгнул в мелководье, подтащил лодку на грунт. «Это же надо! Как провели их! Теперь ищи свищи!» Он радостно улыбнулся. Андерс поднял автомат, тяжелый от налипшего льда, перекинул его за спину и, шатаясь, выбрел на берег. Измотанные морскими ветрами по длинному гребню дюн росли кривые сосны. Между ними виднелось болото, засыпанное снегом. На краю болота стоял разрушенный сарай с загоном для скота. Когда-то здесь был хутор. «Надо утопить лодку», — сказал Андерс. «Хорошо, я отверну пробки в днище». Мальчик пошел к воде, долго возился во тьме, стуча ключом. «Готово!» Он выпрямился, столкнул ял. Сквозняк потащил его в море.

0: ослеп, вжался в дюну. На корме рейдера экономными очередями работала пушка. Сверху сыпались шершавые ветки, глухое бу-бу ушло за каменный мыс. Прожектор погас. Андрес поднялся, увязая в песке, медленно двинулся к полосе водорослей, надеясь, что парень окликнет его. В глазах плыли оранжевые круги. Скуинж лежал вниз лицом, ногами к воде. Он перевернул его на спину и увидел рассеченный синяк над бровью. Мальчишка был мертв. Андрес поднял его тело, легкое, как вязанка сухого хвороста, вынес мальчика к камню и положил на песок. Потом вошел к морю, ища какой-либо предмет, копать землю. Ял затонул. Андрес забрел по колено в жгучую воду, поймал обломок весла, вернулся и вырыл в песке яму. Скоро все было готово. Можно было идти. Он постоял, сгорбившись над бугром, пока не закоченел от сырости мокрых сапог. Луна висела над горизонтом, и можно было различить решетчатую мачту рейдера, стоявшего у входа в бухту. Кашляя, Андрес двинулся по краю канавы, заросшей кудрявым вереском. В ушах еще звенел голос мальчишки. Теплоход повернул к берегу. Завыла сирена. Винт поднял облако придонной мути. Был час отлива. Старик очнулся. У низкой пристани стояла молодежь из профилактории, смотрела на судно. Контролер поймал брошенный с палубы конец, ловко замотал его на причальную тумбу. Парни загоготали, вдвинули в открытый борт сходни. На перилах лежал транзистор с никелированной антенной. Он был включен на полную мощь. Молодые люди махали руками, будто месили тесто, топали длинными ногами по шершавому настилу, приглашая девушек танцевать. Те смеялись, показывали розовые языки. Эльза с девочкой вышли в проход. Старик попрощался, свернул на голый песок и пошел по нему, как на лыжах, не сгибая колени. Гунда бежала впереди по укатанной прибойной полосе, держа в кулаке обмякшие листья. Скоро туман исказил их фигуры. Море было уже не такое белое. Вдали маячил транспорт с зажженными топовыми огнями. Старик с девочкой исчезли за поворотом.
1: Вы слушали рассказ Владимира Насущенко «Розовая дача» из книги «Мартовский лед». Читал заслуженный артист РСФСР Борис Никифоров.
2: Программа «Аудиокнига». Лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов в исполнении признанных мастеров художественного слова.
3: Пешеходные переходы, адаптированные для незрячих и слабовидящих людей, это критически важная составляющая доступной городской среды. В Москве, в районе станции метро «Аэропорт», на перекрестке улиц Черняховского и Усиевича, незрячие и слабовидящие смогли оценить устройство информирования пешеходов типа «Триоль», входящие в систему «Говорящий город». В дневное время устройства на светофорах предупреждают пользователей о смене сигналов светофора не только с помощью звуков, но и речевых сообщений, называя улицу, через которую осуществляется переход.
4: Переход улицы Усиевича разрешен.
3: Когда горит красный, пользователь ориентируется на сигнал метронома. В ночное время суток, когда звуковое дублирование выключается, незрячий или слабовидящий может временно

0: активировать его, используя приложение на смартфоне или кнопочное абонентское устройство.
1: Переход улицы Усиевича. Звуковое дублирование выключено. Для включения нажмите кнопку «Вызов».
0: Во время тестирования системы учащиеся также смогли оценить работу устройства в режиме ночного времени.
2: Переход улицы Черняховского разрешен. Заканчивайте переход.
0: Ребята поделились своим мнением и высказали свои предложения по развитию этих устройств в будущем.
3: Я учитель ориентировки. Детей обучаю передвижению по городу, передвижению устройств. И считаю, что система «Говорящий город» очень полезна для такой категории людей, потому что она действительно реально работает, она реально помогает людям ориентироваться в пространстве безопасно, эффективно, добираться до той точки, до которой им нужно.
4: Я рада, что существует такая вещь, как «Говорящий город», потому что благодаря нему у слепых появляется больше возможностей в самостоятельном передвижении. И мы это видим, опять же, на примере озвученных перекрестков, потому что теперь мы можем не бояться, допустим, вот поздно возвращаться домой, не бояться того, что на улице не будет людей, и светофоры будут молчать, и мы не поймем, когда нам идти.
5: Систему «Говорящий город» я уже тестирую не первый раз. Мне нравится, как это все реализовано. Это удобно использовать, тестировал в помещении, в метрополитене и вот сейчас на переходе. Ну, в принципе, я доволен, надо дальше это развивать и внедрять в те регионы, где этого нет.
6: Очень понравилось в целом, что озвучивание появилось и на перекрестках. Все слышно, понятно. А приложение работает хорошо. Это очень помогает нам, конечно, в ориентировке в пространстве. Мы ждем новых оснащенных перекрестков, других объектов.
7: Мне очень понравилось, потому что ты не зависишь от других людей. Хотелось бы, чтобы становилось больше мест, где этим приложением можно будет пользоваться.
8: Я очень счастлив, что есть такая система, как «Говорящий город». Это еще один инструмент, с помощью которого незрячие и слабовидящие люди могут получить независимость в ориентировке в пространстве. Я раньше очень скептически относился ко всем дополнительным навигаторам, системам и так далее, потому что я думал, что они будут больше мешать, чем помогать, но «Говорящий город» изменил мое мнение. Очень надеюсь на его дальнейшее развитие, такое как в городе Санкт-Петербург, потому что я там был несколько раз, там он работает великолепно. Очень надеюсь на то, что во всех городах России будет так же, как в культурной столице.
0: Полноценная безбарьерная среда – это не только доступные больницы, театры и магазины. Это еще и транспортные артерии, в том числе пешеходные переходы, где приоритетным фактором является безопасность, а именно это и требуется от современных мегаполисов.
9: Радио ВОС. Музыка на радио.

0: Pro Cushions, 5 minutes to showtime.
1: Yo.
2: Вы слушаете Радио ВОС.
3: Актуальное интервью на Радио ВОС.
4: Добрый день. В эфире Радио ВОС прозвучит интервью с заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению Ермоленко Ольгой Владимировной.
5: Здравствуйте, меня зовут Ермоленко Ольга Владимировна. Я являюсь заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» общественного объединения инвалидов по зрению.
6: Могли бы вы вначале вкратце рассказать о предприятии, об его истории и о том, какую продукцию выпускает сегодня предприятие?
5: Наше предприятие создано в 1928 году. Без малого столетний юбилей через пару лет мы будем отмечать. Поэтому история предприятия обширная, огромная, и за вот эту без малого вековую историю мы прошли много этапов развития. На сегодняшний день наше предприятие насчитывает порядка 1250 человек, списочная численность, из них 630 человек инвалиды по зрению. Это 51 практически процент. Это вот по статистике на 1 мая сего года. Предприятие, кроме основной площадки в городе Минске, имеет еще 5 филиалов по нашей республике в разных областях. Это в Червине, Борисове, Барановичах, участок цеха надомного труда, Бобруйске и в Молодечном. Основной продукцией, которую производит наше предприятие, является электроустановочные изделия. Розетки, выключатели, удлинители, монтажные коробки. То есть продукция, которая необходима каждому потребителю в доме, для ремонта квартиры. При строительстве применяется наша продукция жилых массивов. Кроме этого, мы производим линейку светодиодных светильников как для внутри помещения, так и для уличного освещения. В последнее время мы очень широко развили это направление и тесно работаем с нашим Мингорсветом. Улицы города Минска освещены многие нашими светильниками. С каждым годом, начиная с 19-го, мы все больше и больше участвуем в проектных решениях, и наши светильники применяются при обновлении наших проспектов и просто улиц города. В прошлом году мы на базе нашего предприятия вместе с Мингорсветом проходила акция у нас «Одно дело делаем». Это республиканская также акция, мы участвовали в ней, и благодаря этому тоже вот такая вот реклама о нас тоже имела место быть. Кроме этого, мы выпускаем еще на Молодечинском филиале кабель-каналы. Это тоже продукция смежная для строительства, которая применяется при проведении проводки и так далее. Ну, то есть укладываются кабель-каналы различных размеров и цветовой гаммы. Мы ее тоже расширяем на сегодняшний день. Это практически до 11 там цветов и оттенков, и 8 размеров, скажем.
6: Ольга Владимировна, несмотря на всю технологизацию современных производств, основу любого производственного учреждения составляют люди. Расскажите, пожалуйста, о кадровой политике предприятия. Насколько сегодня охотно молодые незрячие люди идут на работу на предприятие? Чем вы завлекаете молодых людей для того, чтобы складывались, может быть, даже целые династии незрячих, которые трудятся на предприятии?
5: Безусловно, основной задачей, как мы говорим, уставной задачей нашего предприятия является трудовая и социальная реабилитация людей с ограниченными возможностями. Основной даже вот такой упор мы делаем на эту реабилитацию. У нас для того, чтобы привлечь инвалида по зрению, чтобы ему было здесь комфортно работать, мы развиваем и спортивное направление, всякие различные кружки имеют место быть, комната здоровья, тренажерный мини-зал у нас есть. Кроме этого, у нас имеется и художественная самодеятельность, творческие коллективы, народные коллективы, где люди могут себя тоже проявить, научиться многому. Есть Студия «Скарб» — это театральная студия. В прошлом году создана была на нашем предприятии, где также инвалиды по зрению проявляют себя. Интересно на тем, что классические произведения и зарубежных авторов ставят вот на профессиональном таком уровне, на сцене и демонстрируют не только на нашем предприятии. Приглашают нас в разные коллективы и в Минске, и за его пределами. Наши гастролируют, скажем так, коллективы. Кроме того, творческие наши коллективы участвуют в разных смотрах, конкурсах, участвуют и много всяких наград, становятся лауреатами. Жизнь очень интересная и замечательная. Кроме того, что вот труд также приспособлен для того, чтобы люди с инвалидностью могли еще и трудиться и зарабатывать деньги, и тем самым вот поднимать свой такой материальный достаток. Кроме этого, у нас есть зона отдыха на озере Маковза, так мы ее называем. Там у нас также только для наших работников в летний период мы предоставляем возможность отдохнуть. Путевки за небольшую стоимость, порядка 10% людей с инвалидностью оплачивают. Мы своими силами эту зону отдыха содержим, в том числе и питание обеспечиваем там. У нас есть свой цех питания. Питание людей здесь также, проблем никаких нету. Приходят на работу, есть возможность и в столовой общедоступно пообедать, либо в кафе, которое у нас менее, ну, на 40 где-то посадочных мест, и там тоже можно пообедать. Есть кулинария, там также можно перекусить, если вот кто-то не хочет большой комплексный обед, можно просто взять перекусить. Кроме того, в цехах во всех подразделениях у нас имеются комнаты приема пищи, где люди могут, ну, собойки свои и погреть, чайники и так далее. Охрана труда это все обеспечивает.
1: Отдел реабилитации сохранили?
5: Безусловно. Отдел реабилитации работает. У нас Регина Антоновна Кривошей сторожил в этом вопросе. Она встречает инвалидов по зрению прямо с порога, берет их за руку в прямом и переносном смысле этого слова и учит жить в социуме, общаться, помогает им пробить дорогу в жизнь. У нас есть музей. Своему 95-летию мы задались идеей такой создать музей. Он небольшой, но очень компактный, и там отражена вся история нашего предприятия. От начала 28-го года, когда мы начинали это с артели, там делали маленькие лапти, валяли валенки, шили там одеяло и так далее. И показываем историю нашего развития, чего мы достигли за этого без малого столетнюю историю и что мы там имеем. Я хотела отметить, что, говоря уже про производство, немножко остановлю, что продукция нашего предприятия пользуется спросом не только в Республике Беларусь, но и за ее пределами. Практически половина уходит на экспорт. Это в основном Российская Федерация и на сегодняшний день Казахстан. Также мы изучаем и иные рынки. Ну, ранее у нас был немножко пошире регионы. Была Украина, была Молдова, Прибалтика. Ну, в свете последних событий, безусловно, эти рынки немножко ушли в прошлое, скажем так. И нам пришлось расширять рынки продаж за счет вот имеющихся регионов, в том числе и Российская Федерация. Мы все больше и больше пытаемся изучить рынок России. У нас имеется, ну, большая дилеровская сеть. Более уже 20 лет она создана и функционирует до сих пор. И это нам помогает реализовывать нашу продукцию. Мы регулярно, ежегодно собираем встречи дилеров, приглашаем наших потенциальных покупателей, скажем так. Кроме того, вот буквально на следующей неделе к нам приезжают дилеры из регионов России и Казахстана. И на протяжении нескольких дней мы будем их знакомить с нашим предприятием более ближе. Кроме того, что дилеры приезжают, приезжают их представители, конечные продавцы, которые в самом деле продают нашу продукцию. Тем самым мы пытаемся достучаться до конечного потребителя, услышать их мнение о нашем продукте, может даже где-то какие-то замечания услышать, прислушаться, чтобы это все потом реализовать. И нам это дало, ну, возможность работать более плодотворно, скажем так.
6: Ольга Владимировна, из вашего такого интересного рассказа можно сделать вывод о том, что предприятие ведет обширную реабилитационную работу с инвалидами по зрению. Но с другой стороны, предприятие является и коммерческим учреждением, задача которого, конечно, получение прибыли. Как удается находить ту золотую середину, чтобы и не ущемлять интересы незрячих людей, но и при этом предприятие было успешным?
5: Золотую середину, ну да, это не так просто, но мы понимаем, что любое социальное развитие без финансирования невозможно. Поэтому ставится задача получения прибыли, которая бы позволила нам вот так развиваться в социальном направлении. Для того, чтобы ее получать, естественно, предприятие должно само тоже развиваться в части промышленного потенциала. Мы очень много внимания уделяем развитию нашего производства, его усовершенствованию, обновлению, автоматизации, насколько это возможно. Безусловно, специфика предприятия такова, что люди с инвалидностью по зрению, они делают продукцию своими руками, и это требует определенных и технологических подходов. Разрабатывая тот или иной продукт, наши специалисты в первую очередь работники технических служб, технического отдела учитывают эти нюансы. То есть продукция должна быть собрана качественно, достойно быть представлена на рынке, конкурентоспособной, но в то же время учитывать возможности людей с ограниченными особенностями. И это очень важно. Для этого мы посещаем выставки. Наши специалисты участвуют в различных семинарах. И в онлайн, и офлайн. Любые способы развития нам доступны, и мы это применяем, привлекаем людей изучать новые технологии и стараться все новое внедрять у себя для того, чтобы и модернизировать производство, и в то же время облегчить и труд, в том числе и людям с ограниченными возможностями. Мы вот задались целью и в прошлом году открыли у себя лабораторию по тестированию вот светодиодной нашей продукции. Это тоже дает нам определенные плюсы. Нам не нужно дополнительно где-то тратить деньги, а самим оперативно. И это, ну, как бы ускоряет процесс реализации нашего продукта. Я не сказала о том, что при трудоустройстве, когда мы привлекаем иногородних людей с ограниченными возможностями, у нас есть общежитие, которое было построено после посещения нашего предприятия в 2009 году нашим президентом Александром Григорьевичем. Был поставлен вопрос о том, что в Минске, ну, не хватает людей с инвалидностью для того, чтобы обеспечить наши потребности, а в регионах у них, ну, нету таких предприятий. Поэтому упиралось все в жилье. Было дано задание, и в течение буквально года вот пятиэтажное здание через дорогу от нашего предприятия было построено. И теперь, когда иногородние молодые люди к нам приходят, или мы их ищем, привлекаем, приглашаем. Одним из основных таких критериев и аспектов трудоустройства является предоставление им жилья, вот, общежитие. Оно вроде как не семейного типа, но, как показала практика, и семьи создаются. Поэтому приглашают потом, вот они приезжают с регионов, здесь обустраиваются, им здесь нравится. Они рассказывают об этом своим там друзьям в своих там населенных пунктах и привлекают, приглашают своих друзей. Они таким образом приезжают к нам и при возможности, если, ну, позволяют все критерии оценки при трудоустройстве, мы также приглашаем. Вот таким образом привлекаем молодежь к нам.
6: Ольга Владимировна, одной из важных задач учебно-производственных предприятий во Всероссийском обществе слепых является кооперация производственная между предприятиями, даже находящимися в разных регионах России. Существует ли подобная кооперация внутри Белорусского товарищества инвалидов по зрению? Принимает ли ваше предприятие участие в подобной кооперации?
5: Безусловно, у нас также имеет место быть кооперация. У нас, более того, я хочу сказать, это имеет вид какого-то конкурса даже. У нас, значит, по результатам работы в течение года подводятся итоги работы. Но прежде чем их подвести, есть у нас такая лауреат премии ОБЕЛТИС. Есть положение по лауреатам премии ОБЕЛТИС, и там имеют место различные номинации. В том числе номинация называется «Внутрисистемное сотрудничество». И в рамках этой номинации мы заявляемся о том, что вот мы планируем в течение такого-то года с предприятиями нашей системы в рамках кооперации те или иные вопросы решать в договорных отношениях. Мы либо производим продукцию, которая потом применяется на нашем предприятии тоже инвалидами по зрению или так. Взаимная, то есть кооперация имеет место взаимности. И нам оказывают услуги, и мы. И потом вот мы по результатам работы 25-го года получили премию в этой номинации. То есть мы в кооперации работаем очень тесно. Ну и не только. Вот в рамках даже разовые какие-то у нас многими предприятиями заключены годовые договора, и мы работаем с ними тесно и постоянно.
6: Ольга Владимировна, всем нам известно, что сегодня технологии шагают вперед, многие процессы уже решает искусственный интеллект. Не приведет ли такое технологическое развитие к тому, что, допустим, на вашем предприятии труд незрячих людей больше не станет нужен?
5: Сегодня мы, понятно, знаем об этом, о том, что искусственный интеллект стучится к нам в двери, и уже как бы и открываются эти двери. И, знаете, мы стараемся, скажем так, изучая этот продукт, применять его на сегодняшний день так, чтобы это все-таки нам позволяло не лишить, скажем так, людей с инвалидностью работы. Учесть это также. Любые минусы надо превращать в плюсы. Поэтому я надеюсь, что люди, которые занимаются разработкой продукта, применят это в плюс. И это нам позволит еще и больше развить вот эти технологии. И при работе инвалидов за своим рабочим местом мы, возможно, этот искусственный интеллект применим так, что он даст более положительные результаты и повысит производительность труда. Я думаю, так.
6: Ольга Владимировна, вы сегодня рассказали нам о комплексной реабилитации инвалидов по зрению на предприятии, о деятельности предприятия. Это все замечательно, но, конечно, остаются те инвалиды по зрению, как в России, так и в Беларуси, которые ограничиваются собственным домом и не выходят из дома в силу разных причин. Что бы вы сегодня сказали таким нашим радиослушателям, кто боится переступить порог дома, и какие доводы, может быть, сказали в пользу активного трудоспособного образа жизни?
5: Я единственное могу пожелать любому, и инвалидам по зрению в том числе, не надо никогда зацикливаться вот в каких-то комплексах своих. В любом деле нужно находить положительные моменты и реабилитироваться. У нас также есть такие инвалиды, которые не в состоянии прийти на предприятие. У нас работает цех надомного труда, и мы на дому предоставляем людям возможность работать. И вовлекаем и их же и в общественную, и в культурную деятельность и так далее и тому подобное. Поэтому ни в коем случае нельзя ставить крест на вот таких каких-то недугах, от которых, к сожалению, никто из нас сегодня не застрахован. Поэтому нужно стучаться в двери, нужно... Сегодня позволяют и средства массовой информации, интернет, прочитать, где можно найти себя, предлагать свои возможности. Вот. Я думаю, только таким образом, по-другому никак. Ну и в Российской Федерации, я думаю, есть предприятия, которые также могут использовать труд инвалидов вполне производительно и от этого еще и получать какие-то бонусы, льготы. Хочу сказать, что государство поддерживает нас в части вот этой миссии, социальной нашей такой миссии. Мы имеем определенные льготы и по налогообложению, которые тоже нам, безусловно, помогают вот и в финансовом плане. Также через центр занятости, мы также тесно с ними работаем, мы ищем людей, и они нам частично компенсируют затраты по трудоустройству людей с инвалидностью. Государство нам в этом, безусловно, помогает. Создание рабочих, новых рабочих мест, да, с помощью государства. Поэтому, ну, мы комплексно работаем над этим вопросом со всех сторон.
6: Что бы вы еще хотели пожелать и сказать нашим радиослушателям?
5: Сегодня, кстати, День семьи. Я думаю, у вас тоже он отмечается. Я хочу пожелать, чтобы каждый нашел свое вот счастье в семье, в доме. Работа – это тоже определенный дом. Я пожелать хочу всем счастья, здоровья, радости, успехов во всех начинаниях, чтобы у всех все получалось. Все были счастливы и жили в полной гармонии.
4: Напоминаю, что вы прослушали интервью с Ермоленко Ольгой Владимировной, заместителем директора по финансовым вопросам унитарного предприятия «Светоприбор» Общественного объединения Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Оставайтесь в эфире.
7: В эфире «Радио ВОС» звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками Общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».

0: В Витебске с 13 по 15 февраля прошел третий ежегодный открытый Кубок Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти первой чемпионки нашей страны по настольному теннису для незрячих Оксаны Ивановой. Организаторами соревнования выступили унитарное предприятие «Элект», где в свое время работала и тренировалась Оксана Иванова, а также Паралимпийский комитет Республики Беларусь. В этом году за игровыми столами встретились спортсмены из Брестской, Гродненской, Гомельской и Минской областей. Также в Кубке участвовали две сборные команды предприятий «Вертекс Брест» и «Элект». Новичком стала команда минского предприятия «Светоприбор». О том, как все прошло, рассказывает тренер Республиканского центра олимпийской подготовки по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, член судейской бригады открытого Кубка памяти Оксаны Ивановой Олег Кириллов.
1: У нас было 12 женщин, они играли в две подгруппы по 6 человек. У мужчин было 20 человек. Они тоже играли по подгруппам. В финал выходило по 8 человек. А уже в финале олимпийка на выбывание. Сильнейшие попали в полуфинал, финал, а слабейшие играли с 5 по 8 место. Мы уже на протяжении нескольких лет замечаем одну такую хорошую тенденцию. Это первый старт в этом году, это как бы начало спортивного года. Приезжают сильнейшие спортсмены, и в том числе приезжают молодежь. И в этом году реально нам повезло. Были такие ветераны спорта, если их так можно назвать, как Кевля Оля, Федотова Ирина. И при этом были у нас совсем молодые, как Заремба с Минска и Калинина с Гомеля. Они очень нас порадовали и результатом, и техническим оснащением. Было приятно очень посмотреть. Да, был недоезд с Гродно. Не приехала Галиневская Ирина и не смогла участвовать по состоянию здоровья и сечению Алена. Две девочки, которые сильнейшие в Беларуси, а так мужчины, вся элита присутствовала и участвовала на этих соревнованиях. Места распределились следующим образом. Третье место Паша Янушкевич, Гродно. Второе место Владимир Литвинов, Витебск. И первое место Сергей Шкибель, Гродно.
0: А среди женщин?
1: А вот у женщин каждый год непредсказуем. Лидеры меняются. Чемпионка Беларуси Шафаренко Янина Гомель заняла третье место. Кузьмицкая Кристина, будем так говорить, Брест, Витебск. Она живет и тренируется в Витебске. Второе место. И первое место Дубицкая Зинаида, город Гомель.
0: Насыщеннее по эмоциям, по в целом ходу игры было у женщин или у мужчин?
1: Трудно сказать, потому что у нас три стола было, и у каждого была своя локация. И так всех объединить было очень тяжело. В командных играх, да, там была дружная, сплоченная семья у всех. Честно скажу, даже был очень рад, что команды настолько дружны, настолько грамотно стали подходить к командным играм. И вот уникальный случай произошел, я уже объявляю результаты. Третье место неожиданно заняла Гродненская область, а по тактическим или там психологическим или там тренерским наработкам второе место заняла Брестская область. Это редкий такой случай. Ну и первое место заняла команда города Гомель.
0: Можно ли сказать, что на сегодняшний момент вот этот третий кубок прошел лучше, чем все предыдущие?
1: Да, в организационном плане намного лучше. В этом году нам очень повезло. И впервые у нас было на Кубке Республики Беларусь памятью Оксаны Ивановой три профессиональных стола. В прошлом году центральное правление предприятию «Элект» подарило стол, согласно программе ПРООН. У нас есть свой итальянский стол. И третий стол нам предоставило областное управление «Белтис». То есть ребята отыграли, могут отдохнуть. А когда один или два стола, это очень тяжело. Просто физически сидеть 10-12 часов. А здесь в среднем уходило 6 часов на тренировочный день.
0: Кто судил этот кубок?
1: Были квалифицированные, профессиональные судьи. В прошлом году у нас были семинары. Центральное правление «Белтис» проводило. И вот у нас как раз появился высококлассный судья Трубинов Сергей. Ну, само собой, Лобовкин Виталий и Богданов Кирилл. На данный момент подходили представители и Гомеля, и Гродно, и Бреста. И приглашали наших судей даже обслуживать соревнования в регионах.
0: Олег Константинович, уже в третий раз проводится чемпионат. Не ослабевает ли интерес участников к поездке вот на этот кубок?
1: Вы знаете, я переговорил с многими спортсменами. Они все были благодарны. Они все были приятно удивлены именно отношением, вниманием. Оргкомитет, это предприятие «Элект», отдел реабилитации, все сделали возможное и невозможное, чтобы было всем комфортно, удобно, уютно. Призы, подарки, чай, кофе, вода, оплата судей.
0: Но количество участников не падает, правда?
1: Вот, да, не падает, даже увеличилось. Ну, мое, допустим, личное мнение. В последнее время, конечно, позиция сдала команда к Могилевской области. На данный момент такое ощущение, что спорт уходит на второй план у них. Вот. А что касается города Минска, Минской области, ну, приятно, удивили, конечно. И Брест очень удивил. Они привезли две команды. Вертекс и сборную Брестской области. Там видно сразу, что спорт любят, уважают, и у них все получается.
0: Первые места заняла не витебская команда в этом году. Не обидно ли вам как тренеру, да, что, в общем-то, ваши подопечные пока не добились результата первого места?
1: Нет, слово «обида» здесь не звучит. Это просто говорит о том, что все-таки, когда есть здоровая конкуренция, когда люди тренируются профессионально, как, например, в Гомеле, у них спортивная школа, в Гродно, они уделяют очень много внимания данному виду спорта. У нас, помимо того, что у нас есть голбол, футбол Б1, спартакиада, турслет, то есть мы держим марку, а на данный момент нам просто не повезло. Алена Юсичени не смогла приехать, а так бы мы, конечно, составили конкуренцию.
0: Основные спортсмены из Витебска по шоу-дауну, кто вот, да, кого вы сегодня тренируете?
1: Ну, это, будем так говорить, Артем Стоцкий, Ордынов Юрий, Спирина Марина, Кристина Кузьмицкая. Вот это основной костяк. Да, там есть любители, как Кобылкин Владимир, там Корзун Вячеслав. Но они для себя, для души тренируются, так играют.
0: Мы с вами ранее поговорили о том, что были и молодые представители этого направления. Как вам кажется, отличаются? Отличаются ли сегодня молодые спортсмены от тех, кто когда-то был у истоков игры в шоу-даун?
1: Да, отличаются. Дело в том, что у них есть живой пример. Они могут посмотреть, они могут потренироваться с сильнейшими спортсменами. Как правило, когда слабый, условно, спортсмен тренируется с сильным, он быстрее растет в мастерстве, и он быстрее прогрессирует. То есть у наших ветеранов, ну так их можно назвать, не было личного примера. А этим молодым проще. Они видят, слышат, учатся и быстро прогрессирует.
0: Как первый тренер Оксаны Ивановой, которая сегодня, к сожалению, нет с нами. Давайте вспомним, какой была эта спортсменка и, по вашему мнению, да, какие качества характера ее выделяли в игре в шоу-даун?
1: Вы знаете, сейчас тренируются и Яна Шафаренко, и Дубицкая Зинаида, и Кристина Кузьмицкая. Вот хочется всегда подсказать. Берите пример с Оксаной. Она была в хорошем смысле слова целеустремленная, злая, по-спортивному, руки никогда не опускала. Не бояла трудностей, самое главное. И самое главное, что она всегда была примером для всех, как и в жизни, так и в спорте. Чуть-чуть не хватает нашему теперешнему поколению вот этой как бы заряженности такой. И тем не менее, все знают, что она была такая, и она осталась примером для нас.
0: Лидер среди мужчин Кубка этого года, действующий чемпион Беларуси, гродненец Сергей Шкибель, играет в шоу-даун уже около 11 лет. И, конечно, ранее с Оксаной Ивановой они неоднократно встречались на различных республиканских чемпионатах. В составе белорусской сборной выезжали на международные турниры по настольному теннису для незрячих. Как складывались игры для Сергея во второй раз его участия в Кубке памяти Оксаны Ивановой? И чем выделяется для спортсмена именно это состязание, узнали у него самого.
2: Да, были легкие игры, там, где я выигрывал со счетом 11-2. Но игры были и сложные. Вот финальная с Володей играли Литвиновым. Там очень так тяжело было. Скоростная очень игра, быстрая. У нас всегда такие игры с ним. Полуфинал играл с Янушкевичем Пашей нашим. Тоже первый сет я проиграл, 11-14. Длинный сет был очень. Потом выиграл с хорошим разрывом еще два. Но первый сет мы, конечно, порубились с ним. Ну и остальные игры тоже некоторые были. Не сказать, что очень сложное, но тоже пришлось поднапрячься. Поэтому это и мое повышение уровня. И в конце концов, сейчас я вот был, когда на играх смотрел, наблюдал с другими игроками. Тот же Заремба с Борисова. Ну, от него никто такого не ожидал, такой игры. Он очень сильно в этом году играл и действительно показал хороший уровень. То есть конкурент в будущем, если будет продолжать заниматься, будет очень серьезным, потому что нашего Пашу он выиграл, Инушкевича. С Демидовцом Лешей тоже в три сета Леша его выиграл, но, тем не менее, пришлось тоже очень напрячься ему. Валик Ромашевский хорошо играет. Там хватает хороших и сильных игроков. Тот же Стасевич с Бреста приехал, тоже достаточно уровень неплохой. Поэтому интересно поиграть, интересно посмотреть. Я считаю, я очень не зря туда поехал, и если будет малейшая возможность в следующем году, я обязательно туда поеду с огромным удовольствием.
0: Как готовитесь к соревнованиям? И нужна ли на данном этапе, да, учитывая вашу технику, ваш опыт, какая-то определенная подготовка? Нужно ли вам готовиться долго? Что вообще делаете для того, чтобы вот быть в форме на любых соревнованиях?
2: У нас уникум Халалей, Саша, который он не готовится, но приезжает и всегда в восьмерке. Я не такой уникум, к сожалению. Мне готовиться надо, и готовиться надо постоянно. Просто, ну, если ходить, скажем, за месяц до соревнований на тренировки, а после этого бросать, толку не будет. В восьмерке, может, и останусь, а вот о медалях не забыть можно. Потому что другие-то растут, а ты будешь на месте стоять. Поэтому мы занимаемся постоянно, и будни, и выходные, там, как уже получается. Но в основном стараемся хотя бы 3 раза в неделю быть. Тренировки у нас на фильтре проходят. У нас там стоят 2 стола, на которых мы тренируемся. Нас на выходные пускают играть. И очень это удобно, потому что я и Галиневская, мы работаем 5 дней в неделю массажистами. После работы не всегда может получиться. А вот выходные — это такие дни, когда можно больше времени на это выкроить. И стараемся ходить даже в любую погоду, чтобы позаниматься нормально, никуда не торопясь, не спеша. Потому что если не будем заниматься, начнет пропадать вот эта мышечная память, эти рефлексы. Техника тоже как бы забывается. Надо держать себя в форме, в тонусе, чтобы не скатываться вниз и расти вверх. Потому что вот сейчас с Володей играли, просто у него такая скорость, он на отбой играет, и просто ракеткой хлопаешь по этому мячу, когда он к тебе с этой скоростью летит. Ну, не успеваешь сообразить. Делаешь это на рефлексе, а потом же понимаешь, что ты этот мяч остановил и можешь дальше играть. Не будет этого, будут голы, и просто к нему мяч будет возвращаться и будет игра в одни ворота.
0: Какая была для вас самая тяжелая игра на этом кубке в этом году?
2: Ну, наверное, все-таки с Янушкевичем, потому что мы первый сет шли до счета 12-11, практически очко в очко, и там было до конца непонятно, и очень-очень длинный сет этот был, напряженный такой. Потом я уже то ли разозлился очень сильно, то следующий выиграл в ноль. А первый сет он меня выиграл. Там действительно один сет стоил всей игры.
0: Сергей, что помогает всегда собраться в какие-то трудные моменты, да, когда игра не ладится, когда игра не идет?
2: Тренер, когда вот быстро играет гол, свисток, следующая подача, и продолжаешь на автомате играть. Казалось бы, надо взять перерыв, и ты сам имеешь право на это. Только как-то это не особо вспоминается. А тренер стоит, видит, что ты загоняешься, и сам берет тайм-аут. Хотя бывали случаи, когда я проигрывал, а наша Елена Станиславовна берет тайм-аут, говорит, отдохни там, расслабься, счет посоветуй. Я говорю, зачем? Вот зачем, Станиславовна, убрали тайм-аут? Все ж, ну, как бы нормально. Потом анализируешь после игры, да ничего там нормального не было, там мне забивали, и я штрафы начинал делать, потому что суетился. Она это со стороны видит, а ты этого в запале не замечаешь, поэтому сам тайм-аут не берешь. А она видит и берет, даже вопреки моему желанию. Эта минута дает иногда переключиться, расслабиться. Тогда уже игра меняется. И тогда уже... Вот я в тот раз, когда это произошло на Республике, по-моему, на прошлой, и тогда переключился и резко стал выигрывать и выиграл после тайм-аута именно.
0: 3 дня шел этот кубок. Какой день самый был тяжелый? И что самая приятная, какая часть этого кубка всегда для вас?
2: Ну, самое приятное, наверное, закрытие, конечно, лично для меня. А самый тяжелый — это первый день. Потому что получается такая ситуация, что нам пришло ехать с пересадкой в Оршу. И мы в 3 часа ночи приехали в Оршу. К 4 ближе там пересели на другой поезд. Там уже, естественно, сна никакого часа до Витебска. Потом игры, открытие, игры. Потом игры, открытие, игры. Уже вечером, конечно, так совсем. Сложновато это.

0: самом тоже так достаточно хорошо. И тепло было, и удобно, в общем, все отлично.
1: 3 стола было на этом кубке, вы успели поиграть на 2 из них. Игра на каждом столе отличается, Сергей, расскажите?
0: Я всегда говорил, что столы все отличаются. Почему я в свое время, когда еще выезжали в Европу, я всегда говорил, купите хотя бы 1 чешский стол на страну, потому что там играют на чешских. У нас итальянские, у нас московские. Они не такие, они не подходят, потому что другой отскок от борта, другой звук, другой сам стол, луза, все другое. Ну, нас тогда так и не услышали. Единственное, что купил такой чешский стол Брест. И вот именно сейчас этот стол, он наоборот уже немножко не тот, потому что, ну, нет выездов этих международных, а у нас только один. Но все играют, как бы все соревнования на других столах проводятся. Это важно. Хорошо, что начали закупать именно примерно одинаковые столы всем. Приезжаешь, и ты играешь на том, на чем тренируешься. Эти столы уже более вот новые, которые сейчас закупать начали российские, они более подходят под стандарт, но они оба тоже разные. Вот у них стоял стол на 2-м этаже, такой, как у нас в Гродно, с пластиковыми бортами изнутри. Там намного сильнее отскок. Там по-другому надо по борту кидать, там другой звук совершенно идет. Стол, который стоял на 4-м этаже, более мягкие борта, он такой, как в Гомеле. Единственное, он у них более быстрый, потому что стоит, наверное, немножко по-другому. Ну, совершенно другой стол. Даже играть надо по-другому на этих столах. Немножко перестраиваться. Нет, там принципиальных таких уже отличий нет. Удары все те же, техника та же. Но немножко надо чуть где-то вот слабее, где-то там протянуть больше. Потому что борт по-другому мяч будет лететь, цепляться или не цепляться за закругление, это чтобы упасть в лузу. Иначе на одном столе при таком ударе он пролетит над лузой, а на втором он зацепится и упадет. Потому что борт более такой даже шершавенький. А пластиковые, они как стекло, они скользкие. Там надо немножко по-другому играть.
1: Вот этот кубок по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой лично для вас. Это мероприятие, это сочетание чего?
0: Наверное, спорта и памяти. Скажем так, это необычный турнир. Он единственный в своем роде. Потому что сама эта вся история, она вообще уникальна. Такого другого кубка только в Польше. Вот я знаю, в память спортсмена польского проходил, который тоже умер. Это не просто рядовые соревнования, которые может любой организовать, любой сделать. Это еще и память, которая должна быть. Потому что так много у нас приходило, много уходило. Да, они не умерли, но они просто ушли и не вернулись в теннис. Но Оксана особое место занимает. Мы с Оксаной много где ездили, много где бывали вместе. Все равно она витает вот где-то рядом. Вспоминаем часто ее, вот даже в разговорах, потому что едешь на кубок не просто кубок Беларуси, а кубок памяти Оксаны.
1: Зинаида Дубицкая, спортсменка Гомельского областного центра Олимпийского резерва по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта, в этот раз стала первой среди женщин в открытом кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой. За счет чего получилось вырвать победу у соперниц и какие чувства она испытала, став лучшей, спросили у нее после турнира.
2: Конечно, очень приятно, очень радостно, когда ты все-таки понимаешь, что ты готовишься, и все твои планы, твои надежды, они реализуются. Ну и, конечно, самое большое — это приятно о себе понимать, что ты умеешь владеть собой в любой ситуации.
1: Как проходила ваша финальная игра?
2: Было волнительно, хотелось выиграть, но я готовилась, даже если не получится, принять это с достоинством. Мы встретились с Кристиной Кузьмицкой, и раньше мы могли дольше играть. За победу мы могли и час играть, то есть там 1:05. В этом году это произошло быстрее. Первый сет у нас получился, по-моему, 11:04, а второй 11:06.
1: Расскажите вообще в целом, да, о своих соперницах, об уровне их игры, и напомните, в который раз вы принимаете участие в кубке?
2: Ну, это 3-й год. Мы все одни и те же. Оно, конечно, хотелось бы, чтобы побольше нас было на любых, в принципе, соревнованиях, на любых кубках, потому что мы, как правило, уже знаем друг дружку. Но радостно видеть, что девочки растут. У нас в этот раз, правда, не было Алены Ясучени. Мы ее все ожидали. Она нас вот на рождественском турнире удивила в Гродно. Растут. Растут девчонки, и это очень приятно. У нас Вероника, тоже молоденькая девочка совсем, еще школьница, вот принимает участие уже. Вот
1: в гомельской команде, да, от гомельчан, да, тоже да, с вами да. Она приехала.
2: Да, 2 года тренируется, да, и вот мы, конечно, от нее, вот лично я от нее ждала больших результатов, но она попала в 8-ку, 7-я, не 6-я, 5-я, как я думала, могла бы быть, но молодец, поднимается, и очень быстро. Ну, вот у нас и Ромашевский

0: Ленинградский Валентин тоже поднимаются. Они на тренировках у нас гораздо лучше играют. Ну, тут еще, наверное, такой психологический фактор имеет значение. Это вот опять же уметь владеть собой. Ну, и насчет других хочется сказать. Мы хоть и постоянно вот вроде встречаемся со всеми, да, но все равно волнительно играть. Волнительно играть. Я понимаю, что могу победить Ирину Галиневскую. Все равно волнительно. И с Кристиной Кузьмицкой мы постоянно с ней встречаемся на всех турнирах. Вот как-то это моя такая самая постоянная соперница. Вот. И тоже волнительно. Казалось бы, вот знаешь друг друга, но волнительно. Конечно, самые интересные игры, такие зажигающие, это командные игры. Согласятся, наверное, все. Очень интересно, как это вот карта ляжет, как пойдет, кто кого все-таки возьмет, кто кого обгонит. Вот командные игры для меня более такие интересные. И подхожу я к ним так, наверное, более серьезно, чем даже к личкам. Ну, личка, как получится, так уж получится. Ладно, я тут сама перед собой только виновата, там команда. Хотя в команде проще играть. Я накосячу, за мной стоят еще. Я знаю, друзья.
1: В гомельской команде кто в основном составе был?
0: Я, Валентин Ромашевский и Алексей Демидовец. Хотя были две игры, когда мы вот Янину Шифаренко, да, это вот тоже наша чемпионка Белоруссии и России тоже. А мы ее все-таки, она говорит, давайте я посижу, ребята. Мы ее посадили и говорим, ну сиди, хочешь сидеть, посиди. Посмотрим, как мы без тебя справимся, не справимся. Ну, в запасных ее оставили. По-моему, один раз мы ее вообще не применяли, ей так и не пришлось выйти. Ну, а вот на витебскую команду она вышла. Также Гродно, тоже было интересно их победить нам. Мы всегда с ними такие тоже конкуренты.
1: Какие вы можете выделить самые напряженные или неожиданные, или в целом моменты, которые вас удивили в игре в личной вашей с разными соперницами и в командных играх?
0: Мне вообще интересно то, что я стала позволять себе какие-то вот новые свои удары, те, что я тренирую. Я еще их вот не доработала, да, скажем так, но их применять вот именно во время игры. Если я понимаю, что этот спортсмен реже выходит, появляется, вот особенно новички, да, то я позволяю себе, да.
1: А уже с профессионалами не всегда,
0: с
1: насколько я
0: понимаю. С профессионалами меньше рискую. И очень интересно, когда оно все-таки получается попадать. Вот мы с Юлей Василюк с Бреста играли, и вот я раскатывала этот мячик, конечно, и так вот. И легко, все легко, но он такой хороший попадун получился. Ей было больно, мне сладенько. Вот. А потом тот же удар я тренировалась с другой девушкой. Я могла себе позволить, да, побольше сделать таких тренировок, ударчиков и себе в лузу так сильно. Не то, что закатило даже, а это был вот именно попадун, такой удар прямо. Ну, вот такие запоминающиеся были вот два случая.
1: Откуда черпаете эту информацию? Где вообще узнаете о вот таких вот новых приемах, которые могут в дальнейшем понадобиться в играх?
0: Во-первых, я слушаю себя, полагаюсь на свою интуицию, да, вот я чувствую тело свое. Ну, как бы с телом тоже нужно уметь общаться и понимать себя. Также и с тренером немаловажно. Мы общаемся и тоже мы у него. Андрей Михайлович, а что там, как там? Как там рука у соперника стоит? А что за удар он вот так вот делает? Объясните там. Зачастую не понимаю, что он мне говорит. Я тогда вот, берите вот мою руку, возьмите ракетку. Но он уже и понимает, тоже привык к тому, что, ну, как бы работать с такой спецификой, как незрячие. То он берет уже сам нашу руку там с ракеткой и показывает примерно направление. Но это же еще мышечная память. Это еще нужно, знаете, как вбить в руку, и как бы чтобы это вот плечо, кисть, локоть, чтобы это все
1: поработало,
0: организовано было. Да, чтобы это гармонично было. Вот.
1: И отрабатывали ли вы в финальной игре, да, какие-то вот приемы, которые
0: Нет,
1: тренировали?
0: Нет, не позволяла себе с Кристиной Кузьмицкой. Были, конечно, новые приемы, которые вот я отрабатывала, да, но я их вот наработала уже, то их использовала. А так позволяла, конечно, чаще отдыхать себе в игре, потому что у меня такой вот молодой возраст, когда я понимаю, что нужно отдохнуть. Вот часто у меня еще и диагноз глаукома, то нельзя мне долго стоять в таком наклоне. Вот для моего диагноза это более так уже опасно, и мне нужно давать себе отдых. Но это тоже нужно научиться стоять в защите, потому что это вот с сильными девчонками и ребятами, когда командные игры играешь, это Ну, нужно уметь делать.
1: 3 дней достаточно для такого чемпионата, как вам кажется?
0: Для всех соревнований, вот у нас у всех, наверное, спортсменов есть такое пожелание, чтобы, ну, опять же, это все зависит от бюджета, Белтиза, государства, как относится к этому, да, вот как нас оплачивают. Хотелось бы больше, конечно, на день, потому что мы все-таки работаем от утра и до вечера. У нас нету даже так, чтобы мы прогулялись как-то по городу, да, хотя бы успеть отдохнуть и подготовиться вот к следующему дню. А в воскресенье, как правило, это уже вот финалы, и, конечно, хочется достойно отдохнуть, поэтому мы должны успевать вот вложиться, просто даже пообщаться, чайку попить, обменяться какими-то новостями. Это во время вот игр, пока мы ждем во время перерывов своего матча следующего.
1: Впервые на Кубке по шоу-дауну памяти Оксаны Ивановой выступила команда минского предприятия «Светоприбор». Собирал ее инструктор-методист по физкультурно-оздоровительной работе унитарного предприятия Яков Сазонов.
2: К сожалению, прошлые годы на Кубок Республики Беларусь в Витебске у нас не получалось поехать по разным причинам, обстоятельствам. Но в этом году мы захотели, руководство предприятия нас поддержало, и мы с удовольствием туда съездили, поборолись. Минск представлял 6 спортсменов. Мужчин их было 3. Стула Юрий, Барнацкий Артем и Заремба Дмитрий. Женщины приехали на турнир в следующем составе. Цай Елена, Татьяна Попова и Жуковская Марина. Команда формируется, конечно, из самых сильнейших. У нас те, кто участвовал на чемпионате Республики Беларусь, те люди поехали. Одна была замена в связи с болезнью человека. Это Бабко Александра заменили на Зарембу Дмитрия. Он в личных соревнованиях показал 5-е место. Самый лучший результат в команде. Ну, немножко ему не хватило, чтобы пройти в финал, в 4-ку. Ну, я думаю, это все в будущем мы исправим.
1: Шоудаун – приоритетное спортивное направление сегодня вот на предприятии?
2: По массовости шоудаун 1-е место и занимает, потому что даже если вот судить по чемпионату города Минска, на нем всегда собирается порядка 10 мужчин и где-то 6 женщин. Поэтому здесь уже можно сказать, что конкуренция между ребятами есть. Люди играют в шоудаун.
1: Какие условия для тренировок по шоудауну на светоприборе?
2: У нас есть стол для игры, экипировка, естественно. Людям никуда не нужно ходить для тренировки. Тут сел на лифт и поднялся. И у нас очень хорошая материальная база спортивная. В комнате здоровья есть. Для того, чтобы подготовиться, есть все. И руководство светоприбора, оно всегда поддерживает и морально, и материально, и ни в чем никогда оно не отказывает.
1: Кто готовил спортсменов к этому кубку?
2: У нас я тренирую. Ну, в общем-то, есть ребята, которые уже более опытные. Юра Стула, Полевода Виталий. Вот они мне помогают как бы тоже тренировать. Я недавно только столкнулся с этой игрой. Ну, я еще немножко ее изучаю. Ну, я уже стал понимать более-менее.
1: В целом, да, понравились ли условия организации этого кубка? Как все прошло?
2: Все было на высшем уровне. Судейство было неподкупное. То есть судили честно. Условия проживания были тоже хорошие, но один минус, который не то что не понравился. Деваться некуда, месяц февраль и, конечно же, гололед. И вот добираться до места соревнований было, конечно, тяжеловато. Там надо было пройти. Когда ты с людьми, которые не очень хорошо видят, очень тяжело. Страшно, что люди там покалечатся. Витебск – холодный город, северная столица, поэтому. А в принципе, все было отлично. Я доволен, что команда поучаствовала, и я все-таки надеюсь, что нас будут приглашать, и мы будем ездить, участвовать в разных соревнованиях, мероприятиях. И надеюсь, наше руководство нам не откажет.
1: А какие эмоции остались у самих игроков, которые впервые отправились на Кубок по шоудауну памяти Оксаны Ивановой? Об этом поговорили с минчанкой Еленой Цай.
3: Я в шоу-даун недавно, даже полгода нету. Но для меня очень значима была эта поездка. И я хочу выразить огромную благодарность Павлу Павловичу за то, что он нам создал все условия для того, чтобы мы могли посоревноваться, попробовать себя, узнать свои силы и почувствовать себя равными, полноправными вообще людьми. Потому что так бы жизнь была очень ограниченная, скучная и, можно даже сказать, бессмысленная. Огромное ему спасибо. И организаторам Витебска так тепло, нас очень хорошо приняли. Первая игра у меня была с первой ракеткой с Яной Шифаренко. Я очень испугалась. Я, конечно, понимала, что тут мне не видать победы, но то, что я с ней играю, это уже для меня большой подарок. Это возможность попробовать взять какие-то для себя уроки. Да, сложно. Я тоже узнаю себя, каждый раз раскрываю свои качества, понимаю, что для меня очень тяжело проигрывать. Я, оказывается, поняла, что не справляюсь с эмоциями.
1: Ну, вы слишком, мне кажется, строга к себе, да, для человека, который всего полгода играет в шоу-даун и уже вот встречается с чемпионкой. Кроме Яны Шифаренко, с кем еще удалось поиграть?
3: Я играла с Мариной Жуковской, с Татьяной Поповой.
1: Со своими играть проще, чем с теми, кого ты не знаешь?
3: Нет, если честно, проще не со своими. А потому что со своими как-то мириться силами не очень приятно. Потому что я боялась, что как-то отразиться на других взаимоотношениях, каких-то других аспектах жизни. Но поняла, что нет, все равно. Это просто вот игра. Этот момент соревновательный и все. Все ребята, надо сказать, очень такие доброжелательные. Хоть я понимаю, что это соперник, но это не враг. Все равно в конце мы обнимаемся, что очень радует, и не чувствуешь какого-то негатива.
1: Чего ждали от этого соревнования, от поездки на этот кубок?
3: Для меня особенно ценно и хотелось почувствовать это вот сплочение команды, что мы вот такая дружная, такая большая сила. У нас одна цель, одна задача. И вот это нас сплочало, объединяло и усиливало. Вот это мне особенно было приятно и ценно. Не хотелось уезжать, потому что настолько все было комфортно, настолько все было хорошо организовано, и там нас хорошо встречали. И даже вот судьи, к моему удивлению, очень лояльно относились. Прям вообще не чувствовалось, что они как-то вот тебя оценивают, там все хотят против, что-то тебя нет. Наоборот, они всячески помогают. От себя уже только ожидай, старайся сам показать хорошее, а все остальное приложится. Они очень хорошо помогали. И я очень счастлива, что я была на выездных таких соревнованиях. Это совсем другой уровень. Это не то, что происходит на предприятии, когда мы среди своих, так знаете, как в семейном теплом кругу, в домашних условиях. А вот там можно добиться каких-то успехов, развиваться в этом деле. Это и реакция отрабатывается, внимание. И все равно ты наблюдаешь свой рост. И надо сказать, что наши ребята, наши спортсмены тоже выросли, все стали лучше.
1: Этот кубок памяти Оксаны Ивановой. Знаете ли вы что-нибудь об этой спортсменке?
3: Я, да, спрашивала у Инны Новик.
1: Играла она в шоу-даун, да?
3: Да, Инна Новик, да, она играла, и ей посчастливилось тоже играть с Оксаной Ивановой. И она отзывалась о ней только очень хорошими словами, что она позитивная, целеустремленная, хорошая девушка. Это вообще настолько тронуло и впечатлило, что отдается столько внимания, уважения и признания, что даже сделали турнир. Это очень ценно, классно. И прямо вот, когда было закрытие, мне хотелось даже уже плакать, потому что настолько тронуло, проникло настолько глубоко. Вот сама даже, да, идея, что они почтили память Оксаны Ивановой. Молодцы.
4: А сейчас услышим песню Юрия Ордынова в собственном исполнении, которую он написал в память об Оксане Ивановой в 2025 году. Аранжировка Сергея Колодкина. Эта композиция стала трогательным завершением церемонии закрытия Кубка Республики Беларусь по игре в шоу-даун в памяти Оксаны Ивановой.
5: Вновь расправляет крылья комета звезда шоу-дауна. Да и нет, но в памяти нашей

0: В эфире Радио ВОС звучат материалы о жизни белорусских инвалидов по зрению, подготовленные сотрудниками общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению».
1: Система «Говорящий город». Система «Говорящий город» — это возможность самостоятельного передвижения. Благодаря расширенному набору функционала ряды пользователей регулярно пополняются, и в настоящий момент их можно объединить в 5 категорий. Инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, люди с нарушением опорно-двигательного аппарата, люди почтенного возраста, туристы и представители других маломобильных групп населения. Система построена на интерактивном взаимодействии по радиоканалам, не слышно для окружающих, носимых пользователями устройств, смартфонов с бесплатным приложением или специализированных кнопочных устройств и радиоинформаторов, которые устанавливаются на транспорте и любых объектах городской и транспортной инфраструктуры, снаружи и внутри. К ним подключаются звуковые маяки. Попадая в зону действия радиоинформаторов около 20 метров, пользователь получает и прослушивает на своем устройстве информацию о различных объектах, учреждениях, остановках, транспорте, подземных переходах и так далее. И при необходимости активирует звуковой маяк для определения направления движения. Разберем принцип работы системы на разных типах объектов и транспорте. Начнем с остановки. При подходе к остановке, оборудованной говорящим городом, пользователь получает сообщение с наименованием остановки, перечнем транспорта, который на ней останавливается, а также с ожидаемым временем его прибытия. Если пользователь принял решение воспользоваться этой остановкой, то он может активировать звуковой маяк для того, чтобы сориентироваться и подойти к ней. Далее, переключившись в специальный режим «Транспорт», пользователь на своем устройстве будет прослушивать информацию о подъезжающем транспорте, его типе, номере маршрута, направлении движения, положении дверей, наличии низкого пола и аппарелей. Выбрав нужный транспорт, пользователь может заранее проинформировать водителя о своей посадке, активировать звуковой сигнал над открытыми дверьми транспорта для определения точного направления движения. На смартфоне имеется возможность фильтрации только нужного транспорта. При подходе к любому объекту, оснащенному говорящим городом, пользователь прослушивает сообщение с наименованием объекта, описанием препятствий перед входом.
2: Вход в театр музыкальной комедии, Итальянская улица, 13. Дверь открывается на себя, ручка на всю ширину двери, вторая дверь аналогично, через 2 метра, далее небольшой холл, окно кассы через 5 метров слева.
1: Для определения направления движения пользователь активирует соответствующий звуковой маяк. Также он может дистанционно вызвать персонал для оказания помощи. Это альтернатива кнопке вызова, которую незрячий никогда не найдет, а колясочник довольно часто не может до нее добраться. Для этого на рабочем месте сотрудника, ответственного за прием маломобильных групп населения, устанавливается дополнительный звуковой маяк. На регулируемом пешеходном переходе оборудование через динамик воспроизводит речевые сообщения с названием улицы, которую можно переходить, и звуковые сигналы перехода и ориентации. Громкость регулируется по дням недели и по времени суток, вплоть до полного отключения с позднего вечера до раннего утра. Но пользователь в это время может включить звук на 2 цикла работы светофора со специализированного устройства. Если светофор включается кнопкой, ее можно включить удаленно. Это единое техническое решение для транспорта и различных стационарных объектов, исключающее необоснованную шумовую нагрузку на окружающую среду, так как весь обмен информацией происходит по радиоканалам.